0: Ну вот на...
1: Да. Фруктами, ягодами, грибами и горохом. По пирогам. Кроме Шейна и Колдырева, за стол сели жена воеводы Евдокия, совсем худенькая, точно не выносила и не родила ему 4 сыновей, двое из которых жили уж в Москве, старший при дворе, а второй в учении, да воеводина племянница Катерина, а еще дальний родственник и давний друг Андрей Дедюшин. Он был в доме свой, уже почти нареченный жених Катерины. Михаил кратко, без лишних подробностей, рассказал, кто таков его гость, сообщил, что тот привез ему важное известие и ныне остается в Смоленске, записался в осадные люди. Сменял человек выгодную службу московскую на воинскую у нас. А ведь при самом государевом дворе да посольском приказе служил, в чужие края катался. С этими словами Шейн крепко хлопнул Гришу по плечу и своей рукой подал чарку хмельного меда. «Письма еще разные тайные развозил», — добавил Шейн как бы про себя и так тихо, что не расслышал даже Григорий. «Да, сколько ж можно по этим чужим землям околачиваться?» — рассмеялся Колдырев. «Отец всю жизнь прослужил, а сын что же, от войны бегать станет? Побегал уже, будет». Отпив из чарки, он сел и начал неторопливо разворачивать кожаный футляр с одним предметом, который удивительным образом пережил все 3 волнения, связанные с возвращением Колдырева на родину. Этим предметом была вилка. Григорию не раз приходилось наслаждаться впечатлением, которое на немцев и особенно французов производил его привычный для кремлевских жителей столовый прибор. Уже лет 30, как первые вилки, привезла во Францию из Италии королева Екатерина Медичи. Но в Париже их до сих пор считали модным излишеством, а тамошнее духовенство так и вовсе называло вилку дьявольским изобретением. Здесь, в Смоленске, он ожидал того же. Григорий ловко подцепил кусок севрюжины, отправил в рот и стал неторопливо жевать, посматривая на всех, будто ничего не произошло. Свою серебряную вилку он по-прежнему демонстративно сжимал в руке трезубцем вверх. Увы, фурора он не произвел. Среди рассольников, медных яндов, каповых ковшей, братин, ставцов, расписных деревянных тарелок и резных ложек на огромном столе лежали точно такие же вилки. Просто он их не сразу заметил. «А в каких же странах ты бывал, Григорий Дмитриевич?» Это спросила Катерина, даже не попросив у дяди позволения вступить в разговор. Михаил привык к этому, и если она позволяла себе вольности без посторонних, даже не сердился. Он считал так: пускай лучше девка будет бойкой на язык, чем себе на уме. Колдырев к стыду своему ощутил, что на его щеках, едва Катя с ним заговорила, выступил румянец. Это с какой стати? Что он мальчик, чтоб от девичьего взора краснеть? Григорий поспешил осушить свою чару. Пускай думают, будто раскраснелся от меда. Однако на вопрос он ответил толково и обстоятельно. Пересказал, куда и с кем ему приходилось ездить, какие поручения дает дворянам посольский приказ. Ну, это ясно, без особых подробностей. И на каких кораблях доводилось ходить. «И как?» — не унималась Катя. «Как живут-то там?» «Где это там?» — Гриша поднял брови. «Везде по-разному. Страны разные, народы разные, обычаи у всех свои. Есть очень славные, есть совершенно дикие». «А верно ли, будто в Европе женщинам куда более дозволено, чем у нас?» «Ну, началось», — воздел глаза воевода. «Вот тут моей воспитаннице хлеба не давай. Тебе-то, птица моя вольная, так ли уж много запрещают?» В голосе воеводы слышалась любовь. Господь не даровал ему дочери, их Катерине отношение у него было отеческое, несмотря ни на такую уж великую разницу в летах. «А так ли много разрешают?» — не потерялась Катерина. «И то, пока замуж не вышла. В других странах женщины уже давно могут развиваться наравне с мужчинами. Европа просвещает мир, а мы погрязли в своих азиатских предрассудках и киснем. Да вообще, я слыхала, что в Европе люди и свободнее живут, и свободнее думают». «Ой, не скажи!» — начал было со своего любимого присловия Михаил, но его тут же...

безо всякого почтения прервал столичный путешественник. «Думают, может быть», — согласился Колдырев. «Только эта боярышня не свобода. Если человек не учен по-настоящему, то от свободных мыслей в голове у него беспорядок делается. Да и с учеными мужами такое случается. Ну а женщины там такие же, как у нас. Да, им на праздниках с мужчинами плясать можно, вино пить. Как в наших деревнях. Там ведь тоже все вместе. Или вот театры». Тут Григорий подумал, что ему трудно будет объяснить, что такое театр. Сказать, что вроде наших скоморохов, так этих охальников при женщинах и поминать не след. Да и другое это совсем — театр. Но, честно говоря, посетив пару спектаклей в Париже, он и сам не понял, зачем это нужно. Сидел он на галерее, а в партер, по обычаю, набилась пестрая парижская толпа. Слуги, пажи, ремесленники, рейтары, гулящие девки, карманные воры. Кто-то прямо тут играл в карты, а кто-то и дрался. Шум стоял такой, что ни слова со сцены слышно не было, и только когда на ней кого-нибудь понарошку закалывали или отравляли, зал замирал, а потом разражался дружным бругага, аплодисментами, криками, свистом. А чистая публика на окружавшей стоячий партер галереи, если честно, и не пыталась следить за действием. Здесь кипела своя жизнь. Мелькали записочки и кошельки. Являлись и исчезали смазливые юноши с волосами до плеч. Мужчины и женщины друг друга изучали, поджидали, избегали. И решил Григорий, что театр, как бы там ни говорили, нечто вроде заведения пани Агнешки, но только с более приличными женщинами. И больше по театрам уже не ходил. Впрочем, ну их театры. От такой вольности блуда много случается. Что ж хорошего? «А чем девушки в Париже занимаются?» Катерина пропустила нравоучительную реплику мимо ушей и сама спросила о том, что было для нее важно. «Да кабы не тем же, что у нас. Рукоделием, наверное», — задумчиво ответил Григорий. Он вдруг понял, что девушек-дворянок во Франции он особо и не встречал. «Не ведаю, а врать не хочу. Но вот чем занимаются французские парни, знаю хорошо. У каждого есть такая шпага». Он похлопал левой рукой по бедру. «Ну, может, не такая, не стальная, а бывает и попроще, железная или даже медная. Часто больше ничего у французского дворянина и нет, и они теми шпагами друг друга куда ни попадя колют. Батюшки святы!» — не сдержалась Евдокия. «Называется это у них дуэль. Дворянишек там пруд пруди. Королю столько не надо, вот и шляются целыми днями без дела, ищут по улицам к кому бы придраться. Ну, что твои петухи во дворе?» Повздорили, сговорились, ну, например, у монастыря кармелиток, сошлись. Раз — и удар двух вдов, закололи друг друга. А каждый пришел с товарищами, секунды называются, то есть вторые, и теперь режутся уж они. И так успешно колют они друг друга, что, как я слышал, на тех дуэлях за последние 10 лет погибло 8 тысяч дворян. Думаю, в России столько просто нет. «Не скажи», — подал тут голос Шейн. По последней росписи дворян да детей боярских в русском войске 75 тысяч, правда, это со слугами. А французы твои лучше б, как у нас, на кулачках сходились. «Вот, начал я говорить, да не досказал», — подхватил Григорий. «Иностранные сочинители знаете, что пишут, почему мы, русские, любим кулачные бои? Потому якобы, что русские с детства привычны к побоям и любим, когда нас больно бьют». За столом ахнули. «Кулачный бой — штука полезная», — отметил Шейн. «Приучает врага не бояться, опасности в лицо смотреть. Как еще в деревне к войне готовиться, как не на таких учениях? Да и целее народец будет, чем на саблях сходиться. Это ж надо 8 тысяч дворян положить, считай, более 15 стрелецких приказов. А что же власть это смертоубийство терпит? Осуждает, но терпит. Уж такой народ». Тут Григорий рассказал случай, которому сам был свидетелем в парижском ресторане «Серебряная башня». Из него открывался прекрасный вид на Нотр-Дам. А название это достойнейшее заведение получило за то, что башню в ренессансном стиле осыпали блестки слюды. Сюда случалось захаживал и французский король отведать курицу в горшочке или паштет из цапли. Но не у всех королевские доходы. В тот день один гвардеец заказал себе лишь кофе с молоком и хлебец. И услышал брошенное через зал: «Вот так дрянной обед!»
Гвардеец не принял это на свой счет, но когда Забияка повторил одно и то же несколько раз, сомневаться не приходилось. Тут же был вызов и сразу дуэль. Гвардеец победил, бритер был ранен, но все равно не унялся. «Вы можете меня убить, но обед ваш все равно дрянной». Ну что ж делать с таким народом? Добрый король Анри тысячами письма о помиловании подписывает. Вот, значит, царь у них добрый, и законы добрее, справедливее, чем у нас, не сдавалась Катя. Они не такие жестокие. Опять же, где и у кого как, улыбнулся Григорий. В Лондоне мне случилось поговорить с одним судьею, и он признался, что когда судит уличных воришек, которые с голодухи тащат с рынка кто рыбу, кто курицу, кто тыкву, так вот он обычно занижает цену украденного. «А это зачем?» — заинтересовался Шейн. «А затем, чтобы спасти жизнь какого-нибудь несчастного нищего мальчишки. Ведь по английскому закону, если цена краденого выше 12 пенсов, а 12 пенсов — это все равно как наши 20 копеек, то вора полагается повесить». «Неужто?» — не поверил Андрей Дедюшин. «Именно». Глядя не на него, а по-прежнему на Катерину, подтвердил Колдырев. И не нужно далеко до Лондона ездить. А вот соседи наши, немцы в Ливонии. У них за кражу вон улья голову отрубают. Вообще немцы любят свой орднунг. Орднунг — порядок, просто помешаны на нем. И с законами в Ливонии порядок. Провели кодификацию, не знаю, как это по-русски. В общем, все законы упорядочили, взяв за пример римское право. Красота. Но только тамошних мужиков-крестьян, а они не немцы, а эсты и латы, народы такие, приравняли к рабам. Тем самым рабам, что у древних римлянцев были еще в те года, как спаситель в римскую область вписался. 1600 лет прошло, а крестьянскими душами в розницу с разрывом семьи торгуют. А латам местным тем вовсе в немецкие города вход воспрещен. В Ригу, например. Что ж до доброты... Так мне отец как-то сетовал, что вот иные у нас ахают да охают, сколь много людей порешили при государе Иоанне Васильевиче. И стал доказывать, что иначе, мол, нельзя было. Кругом гнездились смута да измена. А я так скажу. Нечего оправдываться. Может, у нас тоже много дурного в те годы поделалось. Только в Москве за 100 лет при разных государях не убили столько народу, как в ограде Парижа за одну только ночь святого Варфоломея. Король французский Карлус самолично в ту ночь стоял на балконе своего дворца с аркебузой, на вроде нашей затинной пищали, и валил одного еретика за другим. А стрелял король, говорят, недурно. Так что прости, Катерина Ивановна, жестокости в Европе никак не менее, чем у нас, грешных. Но я не осуждаю их. Мне у них очень многое как раз нравится. Катерина сердито нахмурилась. Она не привыкла, чтобы ей так решительно возражали. Дядя не давал себе труда спорить со своенравной девкой, которую ему нравилось баловать. Остальные же обычно либо отмалчивались, боясь обидеть родственницу грозного воевода, либо отговаривались. Не знаем, мол, что там и где живем, как у нас веками жили. Григорий ни на тех, ни на других не походил. Он как раз хорошо знал столь любимую Катей Европу и тоже вроде бы любил ее, хотя никаких пылких восторгов не выказывал. В Германии, во Франции, в Венеции, в Ломбардии уже не по одной сотне лет существуют университеты. Развиты художества, всякие ремесла, — увлеченно рассказывал Колдырев, радуясь, что ему удалось целиком захватить внимание Катерины. Англичане и особливо голландцы строят лучшие в мире корабли, даже лучше, чем португальцы с испанцами, хотя прежде те царили на морях. Много еще чего в разных странах европейских делать научились. А дворцы какие? А фонтаны? Красота! Но чего-то и не умеют, чего умеем мы. Чего же? Живо спросил воевода, тоже увлеченно слушавший Григория. Да, к примеру, вот такие крепости строить, как это. Тот ткнул рукой в окошко, но снаружи уже было совершенно темно, лишь слабо мерцали огоньки в других окнах. Кораблей мы, конечно, пока еще ладить не научились. Но ходили же и 100, и 200 лет назад наши кочи по северным морям. Земли разные открывали. А что он, этот коч? Зришь на него, и то страшно. От любой волны потонет. Да не тонут ведь. Или вот еще что. За столом, таким обильным и вкуснейшим, Евдокия Лукьяновна,
Может, из всех стран, где я бывал, вкушают сейчас только два человека — Анри Бурбон и Джеймс Стюарт, король французский и король английский. Супруга воеводы потупила очи. Непривычны ей были такие комплименты. «Ну, не понимают иностранцы,

в котелке каждое воскресенье. Мол, теперь со мной зажируете. Я из того другой вывод делаю, что курячья ножка для француза раз в неделю роскошь недостижимая. А чем уж удивляться, коли их повара с голодухи улиток да лягушек готовят. Неужто? Жена воеводы Евдокии аж перекрестилась со страху, представив, как бы она положила своему Михаилу Борисовичу на обед блюдо с лягушачьими лапками и склизкими улитками. А я слыхала, и икорки у сердечных нет. Отважилась она, наконец, глянув на мужа, вступить в разговор. Вот это, Евдокия Лукьяновна, миф. Во Франции, в земле Жеранда, свою икру черную добывают. Но мало. А бочками икру в Европу везут персидские купцы. Бочки те у наших же астраханских купцов закупают и с выгодой для себя перепродают. Наша-то икра лучшая в мире, и меха наши лучшие в мире. Не только что звери мехом богаты, но и мастера выделкой. Знаете, как лучший сорт слюды, чтоб в окна вставлять, в Европах называют? Мусковит, потому что слюда эта из Московии. Так у них принято Россию именовать. А шитье золотое? А дерево? Кто ж в той Европе сотворит такие чудеса, кои наши мастера одним топором творить умеют? Григорий Дмитриевич. Катерина раскраснелась, и заметней стал белый шрамчик на левой скуле. А скажи-ка, ведь просвещение-то все едино у них выше. Грамотность да образованность. Ну, с этим-то наш гость не поспорит, вмешался в разговор Дедюшин, решив, что настала пора поддержать Катерину, которую этот заезжий грамотей, как ему показалось, начал уже злить. Колдырев кивнул Андрею, но ответил не менее решительно. «Поспорю, боярин, не будь в обиде. Среди людей просвещенных знания и грамотность на Руси и в Европе примерно равны. А крестьяне-то наши пограмотнее ихних. Мужики у нас, многие по складам дочитают, а купечество везде грамотное и там, и тут. Не разумеешь грамоте, в раз обманут». «Зато в Европе люди чистоплотнее наших», — не желала сдаваться Катерина. «И одежда у них куда удобнее». В ответ Григорий, не сдержавшись, рассмеялся. «Прости, Катерина Ивановна, прости. Одежда, что верно, то верно, удобнее. Сам люблю европейское платье. Но вот только знаете ли, почему французские да германские красавицы любят шелковое платье? Да потому что в шелках не держится такое вредное животное, как вошь. С чистотой-то в Европах как раз самый полный швах. Кто ж на Руси, хоть из самых нищих крестьян, раз в неделю в баньке не парится? А в Европе я так бань вообще не встречал. Зато видывал, как голландцы целой семьей человек в 8-10 возле одного корыта моются. Во Франции и в Германии ванны только у богатых имеются. Бочки дубовые. Да влезают они в них раз в год». За столом вновь ахнули. «Слыхал я, с дровами у них туго. Вот и приходится на чистоте экономить», — подал голос Дедюшин. «Повырубили в Европе свои леса?» «Тут не знаю. Но только колышутся густые дубравы в землях германцев и галлов. Это я видел. И другое своими глазами видел, хотя и поверить не мог. Штаны у меня снизу пошли дырочками от капель парижской грязи. Прожигает она материю, как искры. Чтобы просто по улице пройти, сапоги нужны выше колен или наши плесницы, деревянные башмаки. Беда же самая большая от той нечистоты. Даже не запах. Есть специальные духи, пахнут приятственно, запах немытого тела забить можно. Можно сорочки почаще менять, хотя и тут находятся хитрецы даже среди королевских охранников из дворян, в самом Париже. Те просто грязную рубашку наизнанку выворачивают и надевают. Стирка по-гасконски называется, почему, не знаю. Но вот почему в Европе считается, что с водой в поры тела проникают болезни, убей бог, понять не могу. У нас каждая знахарка знает, что от грязи-то все болезни и проистекают. Одних лихорадок в Европе ученые-мужи насчитали 128, от пурпурной до изнуряющей. Так подумаешь, подумаешь, и верно, правильно делают, что издавна у нас заведено. Как какой купец или компания большая к нам на Руси из Европы едет, так держит их в первом большом городе, где застава есть или врач хороший, до 2 недель взаперти. Потому что проверить надобно, нет ли у кого какой из тех 128 лихорадок, чтоб болезни их по Руси не распространялись. Повисло молчание. Григорий понял, что нагнал за столом страху да мраку, и решил исправиться. А то еще во Франции недавно мода пошла.
прически делать завитые.

0: Соки-превысокие. Для того железные решеточки куют, да на головы надевают. А удержать такую прическу, чтоб стаймя стояла, можно только, если чем-то на голове закрепить. Ну так они головы салом заливают. И спят на особых подушечках, чтобы не развалилось сие творение. Творение не разваливается, целый месяц ходить можно. Однако сало-то преет, так что к концу месяца разит от такой мадемуазели, простите, как от немытого корыта. А сколь в этой прическе живности заводится, и не пересказать. У нас любая баба деревенская со стыда бы удавилась. Конец этой части в речи Григория звучал под дружный хохот. Громче всех смеялся воевода. Ему вторила, прикрывшись рукой, Евдокия. Заливались, стоя позади стола, двое слуг и мамушки. Не удержался и Дедюшин. Катя тоже прыснула в рукав, представив себе французских красавиц с залитыми салом кудрями. Но тотчас вновь насупилась. Трудно всему этому поверить, боярин Григорий. И что ж, кавалеры таких девиц терпят, что по головам их милых вошки скачут? Колдарев так и расцвел улыбкой. Но ведь любовь боярышня побуждает к изобретательности. Во Франции наладились делать ладанки хрустальные, в кои кавалер, поймавший у своей возлюбленной блошку, сие насекомое сажает и носит, как память о дорогом свидании. Хохот в горнице сделался после этих слов почти истерическим. И хохотали уже все. Даже Катя больше не могла сдерживаться. А ее и хозяйкины мамки рыдали, закрываясь ладонями. Шейн вытирал слезы и тщетно пытался откашляться.
1: «Ну, потешил так потешил, Григорий Дмитриевич», — выдохнул, придя в себя, Михаил. «Вот уж живописал так живописал земли заморские. Ну, а про разлюбезных ляхов, кое к нам войной идут, что скажешь?»
0: «А я скажу, что того хорошего, которое в Европе есть, у них мало. Зато то, что худо, они весьма приумножили», — вдруг заявила Катя. «И тем кичатся, словно в Божьем мире первые и главные». Увидав, что чарка Григория опустела, она первой встала, чтобы подлить ему меда. Удивленного выражения лица дяди и тревожного взгляда Андрея девушка при этом даже не заметила. «Не знаю, Екатерина Ивановна, не знаю», — ответил задумчиво Колдарев. «Думается мне, ничем поляки не лучше и не хуже французов или немцев. Просто живут с нами бок о бок уж много веков, и до нас у них интерес большой имеется. А у соседей, да еще родственников, а у нас с ляхами как ни крути все ж один корень, так завсегда каждый знает. Самые злые ссоры да свары. Кабы соседушками нашими французы оказались, да пришли бы к нам с войной, так, может, куда хуже ляхов бы нам представлялись. Был такой исторический случай. Недавно, лет 30 назад, правил в Польше король Хенрик из французской королевской семьи. Так вот, когда польские послы в Париж приехали его на свой трон приглашать, то были просто поражены от дикой невежественности всего парижского двора. Выходит, ляхи тут напротив, ближе к нам, чем французы. Или вот ихний добрый король Анри. Надо же, что-то все он сегодня к слову приходится. Идеал ихнего дворянина — храбрец, гуляка и любимец женщин. Любовниц, прости господи, у него официальных аж дюжин пять, не считая случайных амуров. При этом ходит король в одних и тех же грязных сапогах и рваной одежде. Мол, воин я, солдат, и мне все приличия по барабану. И двух вещей по-настоящему терпеть не может — стричься и мыться. Потому-то при нем стала любимой такая шутка. Настоящего дворянина находят по запаху. А про самого доброго Анри говорят. Грозен наш король неприятелем, ибо королевский запах способен убить на расстоянии любого врага Франции. И снова все за столом покатились со смеху. За ужином еще царило общее оживление, когда воевода поднялся из-за стола. Он собирался пройтись до посада.
2: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Поллианна. Чем ближе подходил поезд к Белдингсвиллу, тем пристальнее наблюдала Поллианна за своей тетей. Миссис Полли становилась все беспокойней, и Поллианна не представляла, что будет с ней, когда они подъедут к знакомой станции. Сердце ее сжималось от жалости к миссис Чилтон. Она очень сильно изменилась и постарела за какие-нибудь полгода. Глаза ее потускнели, щеки ввалились, лоб изукрасили морщины. Уголки губ опустились, а волосы она опять зачесывала точно так же, как тогда, когда Поллианна впервые ее увидела. Вся ее мягкость исчезла, уступив место ожесточению и резкости, которыми жила когда-то Полли Харрингтон, нелюбящая и нелюбимая. «Поллианна!» — прозвучал резкий голос. Поллианна смущенно подняла глаза. Ей казалось, что тетя прочитала ее мысли. «Что, тетя? Где черный пакет? Маленький. Вот он. Приготовь мою черную вуаль. Мы почти приехали. Она очень плотная, тетя. В ней жарко. Поллианна, я прошу черную вуаль. Пожалуйста, научись делать то, чем тебя просят. Без возражений. Этим ты мне поможешь. Ты думаешь, я собираюсь предстать перед Белнцвиллом в таком виде? Ах, тетя, никто даже не подумает ничего плохого, запротестовала Поллианна, торопливо копаясь в черном пакете. Да и никто не будет нас встречать, ведь мы никому не сообщали о своем приезде. Мы никому не поручали встречать нас, но мы поручили миссис Дёрджин проветрить комнаты к сегодняшнему дню и положить ключи под коврик. Ты думаешь, что она не разболтает это? Полгорода уже знает, что мы приезжаем сегодня. Немало любопытных уже вертится на станции и ждет прибытия поезда. Уж я-то их знаю. Им не терпится увидеть, как Полли Харрингтон теперь выглядит. Они... Ох, тетя, тетя! — взмолилась Поллианна. Если бы я не была так одинока, если бы Томас был здесь... Голос ее дрогнул. Ну где же моя вуаль? — спросила она раздраженно. Вот она, тетя дорогая, вот она, пожалуйста! — ласково проговорила Поллианна, стараясь как можно скорее прикрепить вуаль к ее шляпке. Мы уже почти приехали. Ох, я так хочу, чтобы старый Том или Тимоти встретили нас. И мы прикатили домой с таким видом, как будто можем содержать лошадей и карету. Завтра же придется все это продать. Нет уж, спасибо. Я предпочитаю в наших обстоятельствах воспользоваться общественным транспортом. Я понимаю, но... Дребезжая и сотрясаясь, поезд остановился. Обе женщины вышли на платформу. Миссис Чилтон в своей черной вуали не поднимала глаз. Поллианна же всем кивала и улыбалась. Вдруг она пристально всмотрелась в лицо молодого человека. «Нет, не может быть! Да это же Джимми!» Она засияла, протягивая ему руки. «Наверное, надо сказать, мистер Пентлон?» Исправилась она, смущенно улыбаясь, а потом просто добавила. «Ты стал таким высоким и красивым!» «Я вижу, что ты тоже постаралась!» Улыбнулся молодой человек, задиристо и смущенно вскользь. Он попытался заговорить с миссис Чилтон, но та чуть наклонила голову и не ответила. «Пожалуйста, пойдем сюда», — торопливо предложил Джимми. «Тимоти с экипажем здесь». «Ой, как мило с его стороны!» — воскликнула Поллианна и покосилась на мрачную тетину фигуру вуали. «Тетя милая, Тимоти здесь!» Она робко коснулась ее руки. «Он приехал в карете. Она стоит вон там. А это Джимми Бин». «Тетя, вы помните Джимми?» Она не заметила, что назвала молодого человека его старым именем. Однако миссис Чилтон это заметила. Она повернула голову и слегка кивнула. «Мистер Пентон очень внимателен. Я признательна ему, но должна сказать, что он или Тимоти могли не беспокоиться». «Нет-нет, никакого беспокойства, я вас уверяю», — засмеялся молодой человек, стараясь скрыть неловкость. «Позвольте мне взять ваши квитанции, чтобы получить багаж». «Благодарю вас», — начала мисс Чилтон. «Я думаю, что мы...» Но Поллианна услыхав «благодарю вас», сразу дала ему квитанции и благодарно посмотрела на тетю. Дорога домой прошла в молчании. Тимоти, обиженный холодным приемом своей бывшей госпожи, сидел на переднем сиденье, плотно сжав губы. Миссис Чилтон, бросив «пусть будет по-твоему, дитя, если уж тебе так хочется, мы можем поехать домой в экипаже», уныло смотрела на дорогу. Только Поллианна радостно смотрела по сторонам. Только один раз она заговорила, и то лишь чтобы сказать: «Разве Джимми не прелесть?» — спросила она тетю. «Как он повзрослел! У него такие добрые глаза, улыбка! Какая у него улыбка!» Тетя разговора не поддерживала. Широко раскрытые двери и убранные цветами комнаты, да еще и Нэнси в изящном реверансе, стали настоящим сюрпризом и для миссис Чилтон, и для Поллианны. «Ох, Нэнси, как все чудесно!» — воскликнула Поллианна, раскрывая руки для объятий. «Тетя, и Нэнси здесь встречает нас! Вы только посмотрите, как великолепно она все прибрала!» Несмотря на радостный голос, на сердце Поллианны скребли кошки. Возвращение домой без доктора, которого она так любила, было для нее делом нелегким, и она понимала, как тяжело ее тете. Действительно, миссис Чилтон изо всех сил старалась не расплакаться перед Нэнси. Глаза под вуалью были полны слез, губы дрожали. Чтобы скрыть свое состояние, она бросила несколько холодных слов. «Да, Нэнси, ты все сделала неплохо, но я бы предпочла, чтобы ты не беспокоилась». Нэнси остолбенела.
2: «Ох, миссис Полли, я хотела сказать миссис Чилтон», — заикаясь, начала она. «Кажется, я не...»
1: «Хорошо, хорошо, оставь», — холодно прервала ее миссис Чилтон. «Я не хочу больше об этом говорить». И, гордо подняв голову, прошагала в комнату. Через минуту дверь ее комнаты плотно закрылась. Нэнси испуганно посмотрела на Поллианну.
2: «Ох, мисс Поллианна, что я сделала не так? Я думала, ей будет приятно, я хотела угодить».
1: «Ну, конечно, ты все сделала замечательно». Поллианна опустила глаза и стала рыться в сумочке, ища носовой платочек. «Это так мило с твоей стороны, просто чудесно. А ей не понравилось». «Нет, понравилось. Просто она не хочет показывать. Она боится, что если она покажет, смогут увидеть другое. Ох, Нэнси, Нэнси, я так рада, просто до слез». И, обняв Нэнси, Поллианна разрыдалась на ее плече.
2: «Да что ты, милая,
1: да успокойся», — бормотала Нэнси, поглаживая вздрагивающие плечи девушки одной рукой, а другой старалась достать уголочек фартука, чтобы смахнуть ей собственные слезы. «Понимаешь, я не должна плакать при ней», — всхлипывая, проговорила Поллианна. «Это трудно. Приехать сюда после всего... Я понимаю, как ей плохо». «Ну, конечно, бедненькая моя овечка», — бормотала Нэнси. «И только подумать, что я сразу огорчила ее». «Да нет, она не огорчена», — возразила ей Поллианна. «Просто она сейчас такая, Нэнси. Понимаешь, но она не хочет никому показывать, как плохо у нее на душе. Она боится, что все увидят это. Со мной она точно такая же. Поэтому я все это знаю, понимаешь?»
2: «Да, конечно же, понимаю. Вот так прямо и скажу, так и скажу».
1: Нэнси поджала губы и с жалостью взглянула на Поллианну. «Бедная овечка, я так рада, что ты приехала. И я тоже». Поллианна осторожно высвободилась из объятия и вытерла слезы. «Я так благодарна тебе, Нэнси, за все, за все. Мы не можем больше тебя задерживать, ведь тебе, наверное, пора идти».
2: «Да останусь на первое время», — хмыкнул Нэнси.
1: «Останешься? Как, Нэнси? Ведь ты вышла замуж. Разве ты не вышла за Тимоти?»
2: «Ну, конечно, но он не будет возражать, чтобы я побыла с тобой».
1: «Ох, Нэнси, мы не можем тебе это позволить», — настаивала Поллианна. «У нас теперь никого не может быть. Ты ведь знаешь, я сама буду все делать. Пока мы должны жить очень экономно», — так сказала тетя Полли.
2: «Да как будто я возьму деньги», — начала Нэнси.
1: Но, взглянув на Поллианну, покинула комнату, чтобы взглянуть на курицу, запекавшуюся в духовке. Когда закончился ужин и посуда была прибрана, миссис Тимоти Дёрджин отправилась домой вместе с мужем. Она настоятельно просила, чтобы ей дали знать, когда понадобится помощь. Проводив Нэнси, Поллианна вошла в гостиную, где сидела миссис Чилтон, закрыв глаза рукой. «Может быть, зажечь свет, тетя?» — спросила Поллианна. «Да, пожалуйста». «Какая Нэнси молодец! Так постаралась к нашему приезду, так мило все приготовила». Ответа не последовало. Где только она могла нарвать столько чудесных цветов? Во всех комнатах цветы, даже в обеих спальнях. Опять молчание. Поллианна вздохнула и с жалостью посмотрела на безжизненное лицо тетушки. Осторожно начала опять. «Я встретила старого Тома в саду. Бедный ревматизм его совсем скрутил. Он почти наполовину согнулся. Он расспрашивал о вас, и...» Мисс Чилтон резко прервала ее. «Поллианна, что мы будем делать?» «Что делать? Ну, конечно, все, что только сможем». Миссис Чилтон раздраженно взмахнула рукой. «Хватит, Поллианна, хватит. Будь посерьезнее. Что мы будем делать? Ты знаешь, мы лишились всех доходов. Ну, конечно, есть вещи, которые еще кое-что стоят, но мистер Харт сказал, что трудно будет их продать. Немного денег у нас есть в банке, и еще что-то должно поступить. Есть и этот дом. Но какой в нем толк? Он слишком велик для нас, но мы не продадим его из-за половину цены».
2: «Продать дом? Ух, тетя, только не это! Ваш чудесный дом, в котором так хорошо и красиво!
1: Возможно, придется это сделать, Поллианна. К сожалению, нам надо как-то существовать.
2: Знаю, знаю. Да я еще всегда такая голодная». Поллианна грустно усмехнулась. «И все же я должна радоваться, что у меня такой хороший аппетит».
1: Нашла чему радоваться. «Но все же, что мы будем делать, дитя? Постарайся быть серьезней».
2: Поллианна нахмурила брови. «Я уже серьезно, тетя Полли. Я уже думала. Я бы хотела немного зарабатывать». «Ох, дитя, как больно слышать это от тебя», — застонала вдова. «Дочь Харрингтонов должна зарабатывать себе на хлеб». «Совсем не так», — засмеялась Поллианна. «Вы должны радоваться, что дочь Харрингтонов достаточно сообразительна, чтобы заработать на хлеб. Это никого не унижает, тетя Полли».
1: «Возможно, и нет. Но после того положения, которое мы всегда занимали в Белдингсвилле...»
2: Поллианна, казалось, не слышала ее. «Если бы у меня был талант», — продолжала она, «если бы я могла хоть делать что-нибудь лучше других. Да, я немного пою, чуть-чуть играю, немножко вышиваю, штопаю, но ничего не могу делать хорошо. Ну, так хорошо, чтобы за это платили. Наверное, больше всего я люблю стряпать и убирать. Я всегда любила хозяйничать, когда Гретхен не приходила. Но идти на чужую кухню мне не хочется.
1: Как будто я тебе позволю». Миссис Чилтон сжала губы.
2: «Конечно, если я буду стряпать на нашей собственной кухне, это ничего не даст», — сказала Поллианна. «Мне никто не заплатит. А ведь нам нужны именно деньги».
1: «Очень нужны», — вздохнула тетя Полли. Поцарилось долгое молчание, которое опять прервала Поллианна.
2: «Вы столько сделали для меня, представить невозможно. А теперь я должна помогать вам. Но я не знаю, как это сделать».
1: «Прекрати, дитя мое. Конечно, если бы доктор...» Голос ее дрогнул.
2: Поллианна подскочила на месте. «Тетя, дорогая!» — воскликнула Поллианна. «Не расстраивайтесь! У меня скоро должен проявиться какой-нибудь талант. Обязательно должен! Очень весело что-нибудь захотеть, а потом увидеть, исполнится ли это. Просто жить и верить, что у тебя будет все, чего пожелаешь, неинтересно», — закончила она с веселым смехом.
1: Однако миссис Чилтон не засмеялась. Она горько вздохнула и сказала: «Боже мой, Поллианна, какой ты еще ребенок!»

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Одуванчики. Один человек решил сделать красивую зеленую лужайку. Он очень гордился тем, какая она у него получилась. Ровная, красивая, зеленая. Однажды он увидел, что среди травы зацвели одуванчики. Это его разозлило. Он вырвал цветы руками. Но спустя время одуванчики снова появились. Они маскировались под обычной травой. И как человек только не пытался избавиться от них, одуванчики продолжали появляться на лужайке, бурно расти и цвести. Человек написал об этом пост на форуме в сети интернет с просьбой помочь в борьбе с одуванчиками. Он подробно перечислил все использованные методы борьбы с сорняками, а пост закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Может, есть еще какой-то действенный способ, которого я не знаю?» Вскоре он получил неожиданный ответ, к которому присоединились все участники форума. Предлагаем вам полюбить их. Вспоминаются слова архимандрита Иоанна Крестьянкина: «Решение важного вопроса должно зависеть не от настойчивости и упрямства, а от глубокого, с Божьей помощью, рассуждения, сопровождаемого молитвой, с упованием, смирением и кротостью». Святитель Тихон Задонский говорил так: «Как только хочешь начинать что-нибудь делать, вспомни, что Бог с тобою и уже знает твою мысль, и рассуди, согласно ли воле и закону Божию твое начинание, или противоположно. Если согласно, то призови его на помощь, помолись: Господи, благослови и помоги, и начинай, и делай».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Пора читать.
1: Светлана Замлелова. «Русский гений». Биографическая повесть о Пушкине. 2024 год. Мы не задумываемся об этом, но Пушкин везде и постоянно с нами. Он так прочно вошел в нашу жизнь, что представить себе Россию без Пушкина просто невозможно. И если вдруг наступят времена, когда имя Пушкина будет предано забвению, это будет уже не Россия. Так пишет в предисловии к своей новой книге «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине» Светлана Замлелова. В 2024 году Россия отметила 225 лет со дня рождения нашего национального гения, основоположника современного русского литературного языка, великого поэта, прозаика, драматурга, автора глубоких исследовательских материалов по отечественной истории Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин – один из главных символов России, ее честь и слава. Сегодня, спустя почти два столетия после его трагической гибели, животворящая поэзия Пушкина продолжает зажигать сердца людей и вдохновлять на жизнь, любовь и созидание. Книга известной современной писательницы Светланы Замлеловой рассчитана в первую очередь на юных читателей, которые только открывают для себя творчество великого поэта. Повесть «Русский гений», будучи биографической, имеет литературно-художественный характер. Образы поэта и других персонажей, прописанные ярко и колоритно, с большой жизненной достоверностью словно оживают под пером писательницы. Книга дополнена подборкой стихотворений поэта, отражающих его жизненный путь, и разделом «Мудрые мысли Александра Сергеевича Пушкина».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим поговорить с вами о болезнях растений и о том, как подготовить к следующему сезону наши любимые теплицы. Вот все ждут осени, когда мы уже из теплиц все-все-все уберем. То есть томаты мы ждем, чтобы они созрели до конца, до потолка. У нас там высокие помидорки висят, еще зреют вот эти зеленые плоды. Тоже так же огурчики у нас на верхушках плетей, тоже молоденькие, завязь созревают весь сентябрь. Так вот, не нужно абсолютно ждать, чтобы прошла осень, и тогда только готовить почву в теплице, проводить какое-то обеззараживание. Это можно начать уже вот в конце лета, в начале сентября. И, собственно говоря, можно этот процесс продолжать вместе с теми же обработками летними, которыми вы проводили на своих растениях. То есть вы опрыскивали биопрепаратами или поливали под корень. Вот то же самое можно делать это с почвой. И, по сути дела, те же самые растворы лить. Бояться этого абсолютно не нужно, потому что все это натуральное, все это биологическое, и вашим плодам никакого вреда не будет. Наоборот, вы просто поддержите даже иммунитет растений в плохих условиях, когда он уже у нас в конце сезона, температура падает и влажность повышается, то есть это риск возникновения болезней только возрастает. У нас с вами уже в конце сезона нет листиков на томатах снизу, нет листьев на огурцах снизу, мы их должны были все с вами срезать. Поэтому вот почва-то у нас, в общем-то, достаточно легко поддается этой обработке. Мы можем лить туда эти растворы биопрепаратов совершенно удобно, и нам ничего не мешает. Даже если это все попадет на листик, еще раз повторюсь, что это совершенно не опасно. Какими биопрепаратами пользоваться, это вы решайте сами. Их сейчас много. Я вам расскажу про фитоспорин, потому что просто он в каждом магазине, буквально даже в самом маленьком, есть. И вот этот растворчик вы готовите по той норме, которая именно для обработки почвы. Там все поймете, ничего сложного нет. Я уже даже сейчас не отмеряю никакими столовыми ложками. То есть там маточный раствор фитоспорина готовится, и этого маточного раствора 2 столовых ложки на 10 литров воды. Я уже ничего сейчас так не отмеряю, просто лью на глаз до получения какой-то темной достаточно окраски цвета чайной заварки. Растворила, выдержала немножечко, чтобы там бактерии активизировались, и можно поливать. Вот пока у вас этот раствор стоит там, скажем, в каком-то ведерке, вы только последите, чтобы это не было на солнце, а в тенечке где-то. Если это препарат у вас из пасты, и вы вносите и это именно в почву, а почва у вас влажная, можно даже ничего и не выстаивать, да? То есть бактерии точно так же активизируются у вас и в почве тоже. Теперь, как правильно вносить этот препарат? То есть многие спрашивают, как нужно поливать? Сначала внести препарат, а потом полить? Или полить, а потом внести препарат? Собственно говоря, разницы никакой нет. Смысл вот этого дополнительного полива только в том, чтобы почва была достаточно увлажненной, потому что бактерии полезные, которые находятся в том же фитоспорине, они не могут жить в сухой почве. Но если вы сначала польете этим раствором, а потом чистой водой еще дополнительно, да, то у вас просто эти бактерии лучше проникнут в почву. Вот и все. То есть вот такую последовательность лучше применить, мне она кажется более логичной. Опять же, смотрите, дозы очень маленькие. Что такое 2 столовых ложки этого маточного раствора на ведро воды, да? Мы должны с вами понимать, что это не подкормка никакая, ничего. И это ведро-то, оно расходуется чуть ли не на 100 квадратных метров. Мы должны с вами понимать, что это просто заселение почвы полезными бактериями. Поэтому не надо бояться, что этого раствора там вам кажется мало. Вот вы это полили в свои грядочки, и после этого хорошо проливаете именно чистой водой, чтобы до правильного увлажнения почвы. Еще какой момент. Вот после того, как вы это все пролили, лучше, конечно, почву не оставлять открытой. Если у вас нет никаких мульчирующих материалов, там травы, сена, соломы, можно опилками замульчировать, можно компост подсыпать туда, можно взять просто какие-то материалы, там, ну, старенький спанбонд, вот им прикрыть, да. Опилки на любой лесопилке вы найдете, они бесплатные совершенно. Лучше только их заранее выдержать, чтобы они были перепревшие, серые такие. Вот не светлые, а серые. Тогда они будут более полезны. И вот эту почву прикрыть, потому что от выходных до выходных она пересыхает, и там бактериям становится некомфортно. И вот такую обработку почвы можно проводить с конца лета и до осени несколько раз. Это будет только на пользу. Точно так же можно таким же раствором фитоспорина обрабатывать стенки теплицы. Только делать это нужно, например, к вечеру, чтобы этот растворчик не сразу высох у вас там на солнышке, да, а подержался подольше. И будьте уверены, что у вас эти стеночки все очень хорошо тоже обработаются. Можно наносить какими-то кисточками этот раствор, там, валиками любыми, да, но расход при этом сильно увеличивается этого препарата. Поэтому также берем какой-то автоматический опрыскиватель, нагнетаем туда давление и обрабатываем все стойки теплицы. Чем хорош вот именно там, скажем, фитоспорин или другой биологический препарат, тем, что он никоим образом не заражает почву и не накапливается в почве, как, например, тот же медный купорос, да? То есть это химический фунгицид, им тоже можно обеззараживать теплицу, но медь, она имеет свойство накапливаться в почве. И если мы из года в год это делаем, то, к сожалению, вот эти остатки меди могут уже накопиться в таком большом количестве, что они будут отрицательно влиять на развитие наших растений. Поэтому я вот все-таки за биологические препараты. Запасайтесь, и вот уже сейчас, в конце сезона, можно начинать эту обработку прямо по растущим растениям. Еще один момент. Если вы после уборки своих основных культур сеете сидераты, можно по сидератам точно так же обеззараживать почву. То есть вы берете леечку и поливаете по вашим сидератам раствором того же, например, фитоспорина или другого биологического препарата, а потом чистой водой. И у вас получается, что с листочков у вас весь растворчик стекает в почву, и там происходит обеззараживание. Потому что все возбудители грибковых инфекций у нас в почве-то и зимуют. Вот нам ее с вами нужно и очистить. Ту же самую обработку можно повторить весной, и тогда ваша теплица будет идеально готова к новому сезону.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Дождь».
0: Автор.
1: Юрий Шевчук.
2: Песня «Дождь» была написана Юрием Шевчуком в мае 81 года, когда он сидел в своей мастерской и работал над дипломной работой в Уфимском педагогическом институте. Жаркая погода тогда сменилась майским дождем, и это настроение вдохновило музыканта написать текст будущей композиции. Песня полюбилась публике и часто исполняется музыкантом на концертах.
1: Исполняет группа ДДТ.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.

0: Из всех предметов одежды эта вещь есть практически у каждого. Она простая, удобная и популярная. Конечно же, это футболка. В конце 19 века предмет одежды, похожий на футболку, пользовался популярностью у шахтеров. Он служил хорошей защитой от жары и пыли. Но свой окончательный вид футболка приобрела благодаря войне. Во время Второй мировой войны у американцев возникли проблемы с обмундированием. После нападения японцев на Перл-Харбор американская армия объявила массовый призыв. На него откликнулись 11 миллионов человек. И всех их надо было не только вооружить, но и одеть. Тогда внимание американцев привлекло легкое хлопковое белье, которое носили европейские солдаты. Американцы решили его усовершенствовать, в результате чего появилась трикотажная хлопковая рубашка, у которой были круглый ворот и короткие рукава. Плавающие на суднах в Тихом океане солдаты могли носить эти рубашки как верхнюю одежду в жаркую погоду, а на материке, где климат более холодный, ее стали использовать как удобное нательное белье. Официальное название армейской нижней рубашки на английском языке звучит как T-short, то есть Т-образная рубашка. Под привычным названием футболка она появилась в Советском Союзе в качестве одежды для спорта. Она стала не просто элементом футбольной формы, а важным атрибутом и для игроков, и для болельщиков. Кроме того, уже после войны футболки начали появляться в кино. Известные киноактеры носили футболки на экране, а зрители хотели им подражать. Так футболка из военной формы стала модной гражданской одеждой.
1: Интересный факт. Самая дорогая футболка в мире сделана из золота. Она состоит из 14 тысяч небольших золотых пластин. Футболка принадлежит одному индийскому миллионеру. На ее изготовление ушло 3,5 килограмма золота. Стоимость футболки составляет более 200 тысяч долларов США.
0: Первые в истории футболки были только белыми. Вскоре среди солдат появился обычай наносить на них либо название военной базы, либо название своего корабля. 60-е годы стали началом эпохи печати на футболках. Свои пристрастия и убеждения молодежь стала выражать на майках и футболках. Они печатали на них антивоенные лозунги или портреты известных людей, таких как кубинский революционер Че Гевара. Сегодня футболки носят и спортсмены, и военные, и рядовые граждане. Потому что футболка – это демократичная и популярная одежда для всех.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами протоиерей Василий Спирин. Я очень рад нашей сегодняшней встрече, поскольку сегодня первый выпуск нашей новой программы, которая называется «Читаем Библию». Я очень давно планировал создать такую программу, которая касалась бы непосредственно библейского текста, где бы мы вместе с вами читали отрывки из Священного Писания и комментировали, обсуждали бы прочитанное в духе святых отцов. Конечно, для православных христиан есть такая сложность или такая проблема, как недостаточное чтение Слова Божьего, Библии, Священного Писания. В этом смысле, например, протестанты давно нас опередили, поскольку для них единственным источником вероучения является Библия, поэтому они штудируют ее от начала до конца, по многу раз, вдоль и поперек. Православные же христиане очень часто отстают и не проявляют такого усердия в чтении Слова Божьего. Конечно, мы привыкли слышать тексты Священного Писания в храме. Прежде всего, это тексты Евангелия, апостольских посланий. Это то, что читается за божественной литургией. А также на особые праздники, великие 12-е праздники, дни памяти святых, на всеночном бдении читаются и отрывки из Ветхого Завета, так называемые паримии. Но всего этого, конечно, недостаточно. Библия предполагает наше постоянное ее чтение и дома, и, по возможности, в любой обстановке. Мы должны быть укоренены в Слове Божьем, поскольку, конечно, для нас это руководство в нашей христианской жизни. Нет, конечно, необходимости говорить о значении Библии для христианской церкви и для европейской и русской культуры, но, тем не менее, конечно, надо сказать, что вся эта культура укоренена в Священном Писании. Мы ничего не поймем, например, в европейской живописи или в классической литературе, в том числе в русской литературе, если не будем обращаться к тексту Священного Писания. Сюжеты европейской живописи во многом написаны на библейские истории. Для русской культуры Священное Писание – это тоже очень важный первоисточник нашего менталитета. Достаточно упомянуть, например, такой факт, что и в Древней Руси, и в Средневековой Руси текст Священного Писания был учебником просто для обучения грамотности. Грамоту осваивали, как известно, по псалтыри, а псалтырь – это одна из книг Ветхого Завета. Таким образом, можно сказать, на таком самом фундаментальном уровне, на уровне изучения собственного языка, русский человек вбирал в себя эти высшие смыслы Священного Писания. Поэтому, конечно, нет никакой необходимости говорить о мотивациях и причинах вот этой нашей новой программы «Читаем Библию». Я думаю, она найдет своего постоянного слушателя. Первые выпуски нашей программы, может быть, первые 3-4 выпуска будут посвящены самой истории библейского текста, истории того, как дошел до нас библейский текст, как он сохранялся, в каких видах он был представлен, в каких рукописях, в каких переводах существовал. Обо всем этом мы будем говорить в наших первых программах, а уже затем перейдем к непосредственному чтению конкретных отрывков из Священного Писания, начав с книги Бытия и так продолжая далее. Может быть, в связи с какими-то датами церковных праздников мы будем обращаться и к другим текстам, не в хронологическом порядке, но в зависимости от актуальности нынешнего дня, так скажем. Поэтому сегодня, как я уже сказал, первый выпуск нашей новой программы, и хотелось бы, чтобы Господь благословил это доброе начинание. Итак, сегодня надо поговорить о самых общих вопросах, связанных с Библией, с терминологией, со структурой Библии, с ее составом, а также, может быть, и затронуть тему, когда была написана Библия, как создавались ее книги и на каких языках. Вот несколько вопросов, которые мы выносим в рамки нашего сегодняшнего эфира и нашей этой первой встречи. Во-первых, конечно, хотелось бы несколько слов сказать о терминологии. Слово «Библии» я уже употребил несколько раз, и слово это греческое. Означает оно «книги». В единственном числе «библос» – «книга», а во множественном числе «библия» буквально означает по-гречески «книги», и даже более того, с определенным артиклем это слово употребляется, та «библия», что означает «книги» с определенным содержанием. Этим термином, начиная с IV века нашей уже христианской эры, стали обозначать священные писания христианской церкви. Вообще слово «библос», если говорить об этимологии, связано с финикийским городом Библосом. Финикия – это государство, которое находилось в древности чуть севернее Израиля и также на берегах Средиземного моря. И вот город Библос был портовым городом, и именно там был организован, скажем, такой главный склад и рынок папируса. Дело в том, что в древности не было бумаги, и папирус долгое время был единственным материалом для письма. Вот финикийский город Библос и стал источником этого материала, папируса, для очень многих государств и городов Средиземноморья. Так что даже по названию этого города и возникло слово «Библос», то есть «книга» или «книги», и этот же корень мы слышим и в таких словах, как, например, «библиотека», «библиография». Это все греческий корень «библос», означающий «книгу». Но применительно к священному писанию христианские отцы церкви, начиная с IV века, стали использовать этот термин в отношении священных текстов христианской церкви. Еще один термин, о котором необходимо сказать, это термин «само писание». Дело в том, что как раз именно этот термин употребляется и в самом Слове Божьем. Например, апостол Павел использует этот термин «писание», и другие авторы Библии также используют этот термин «святые писания». И это тоже еще один синоним священных текстов христианской церкви. Еще один термин – это «завет», который мы также встречаем в текстах священного писания. Термин «завет» или по-еврейски «берит» можно перевести как «союз» или «договор», ну вот в таком современном звучании, поскольку слово «завет» – это термин славянский. Буквально он означает «завещание», но вот если его перевести на современный русский язык, то мы получим такой термин «союз» или «договор». Действительно, в древнем мире словом «завет» обозначали договоры частных лиц друг с другом или договоры между государствами. И вот в Библии тоже речь идет о договоре, даже о нескольких договорах. Это прежде всего, конечно, договор между Богом и людьми. Вот, например, в первой книге Библии, в книге «Бытия» описано несколько заветов или договоров, которые Бог заключал с отдельными людьми. Например, с Ноем после потопа, с Авраамом и с его потомками. А затем уже в других книгах Библии рассказывается и о том, как Бог заключил завет с целым народом, с древнееврейским народом. Договор такой предполагал, как бы так, взаимные обязательства. И от народа требовалось правильно чтить Бога, любить Его и не ходить вслед иных богов, не почитать языческих богов, идолов, а поклоняться единому Богу, Творцу неба и земли. в ответ на это, на эту верность, Бог посылает израильскому народу благоденствие, свою помощь в битвах, во всевозможных неурядицах. И мы видим, что вот это, вот эти взаимные обязательства, они очень точно такой красной нитью проходят через всю Библию, через весь, например, Ветхий Завет, что как только древний Израиль нарушал свои обязательства, уклонялся, например, в язычество, в идолопоклонство, то и Господь не посылал уже своей помощи, и Израиль начинал терпеть и политические, и военные бедствия, и погружался в пучину социального неустройства. И как только народ возвращался на пути истинного богопочитания, и Господь тут же посылал свою помощь. Вот это очень важный термин, термин «завет», который в Библии встречается, и мы знаем, что Библия и делится на два завета – Ветхий и Новый Завет. Если говорить об объеме, то это совершенно неравные части. Ветхий Завет по объему занимает примерно 4/5 общего объема Библии, а Новый Завет, можно сказать, 1/5 часть. Но для христианской церкви, конечно, главным законодательным таким текстом является, конечно, текст Нового Завета. Но и Ветхий Завет, безусловно, необходим. И вот сейчас стоит поговорить о соотношении двух заветов в Библии. Во-первых, в термин «Новый Завет», начнем с этого, встречается уже в текстах Ветхого Завета, а именно в книге пророка Иеремии, где говорится о том, что Израиль не выполнил, скажем так, своих обязательств по отношению к Богу, и поэтому Господь планирует установить Новый Завет с Израилем. Так это сказано в книге пророка Иеремии. «И вот я заключу, — говорит Господь, — Новый Завет с этим народом». Я зачитаю этот отрывок из книги пророка Иеремии, из 31 главы. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Итак, согласно пророчеству Иеремии, Новый Завет будет установлен самим Богом. Отличаться от Ветхого Завета он будет несколькими чертами, несколькими характеристиками. Во-первых, Новый Завет будет не с одним только народом, а со всем человечеством. Это означает его всемирный характер. Во-вторых, конечно, он будет не внешним законом, а законом внутренним, как говорит пророк, законом, написанным в сердце человека. Как понимать эти слова? Ветхий Завет, который мы привыкли воспринимать, ну, в таком кратком виде, как, например, 10 заповедей Моисея. Этот закон имел такой императивный, принудительный характер. Бог требовал от человека: поступай так и не поступай иначе. Некоторые богословы, святые отцы говорили, что в этом смысле Ветхий Завет имеет такой императивный, принудительный характер для человека. Он заставляет человека следовать определенному правильному поведению. Новый Завет должен быть написан в сердце человеческом. Это значит, что его повеления, предписания проистекают как бы из самого человеческого сердца. Когда человек уже следует правильному пути не по принуждению какого-то авторитета, а этот правильный путь открывается в его собственном сердце, и человек движется этим путем, он идет этой правильной дорогой по зову собственного сердца. Вот в этом смысле пророк говорит, что Новый Завет будет иметь внутренний характер. Каждый сам будет ощущать этот правильный путь без какого-либо внешнего принуждения. Таким образом, Новый Завет и открывается в Господе Иисусе Христе. Ветхий Завет, как мы знаем, рассказывает нам историю отношений человека и Бога, историю отношений Бога с израильским, древнееврейским народом еще в дохристианские времена. Охватывает он огромное количество лет, много столетий, и, собственно, рассказывает нам о том, как взаимодействовали Бог и человек во времена до Рождества Христова. Новый же Завет открывается с момента рождения Иисуса Христа, рассказывает нам о нашем Господе и Учителе, о Его общественном служении, о Его крестной смерти, воскресении и вознесении на небо. Новый Завет рассказывает нам о первой апостольской христианской общине, о том, чем жила апостольская церковь, какие проблемы и трудности ее волновали. Все эти тексты вошли в корпус Нового Завета. Таким образом, Ветхий Завет рассказывает о Христе в таком прообразовательном смысле, рассказывает о том, что Христу еще только предстоит прийти в мир, в историю, в виде, вот все это дано в виде пророческих таких видений, в виде пророческих предзнаменований. В Новом же Завете мы видим, что все эти пророчества исполняются на Спасителе. Таким образом, и Ветхий, и Новый Завет связаны друг с другом, конечно, личностью Господа нашего Иисуса Христа. В Ветхом Завете в прообразовательном виде, в Новом Завете в буквально историческом, в том, что эти пророчества сбылись, они реализованы в истории, поскольку Спаситель, обещанный пророками, пришел в этот мир. Таким образом, вот такой стержневой идеей всей Библии и Ветхого и Нового Завета как раз и является личность Господа Иисуса Христа. Но, соответственно, в Новом Завете появляется и термин «Ветхий Завет», а именно в текстах апостола Павла, где он говорит, например, в послании к евреям о том, что старый закон уже не способен соединить человека с Богом. И в этом смысле он устарел. Но устарел не в моральном смысле, конечно, а устарел в той части, которая касалась множества всевозможных религиозных, обрядовых предписаний, которые уже не распространяются на христиан, обратившихся из язычников, уверовавших в Спасителя, Господа Иисуса Христа. И вот это разделение на Ветхий и Новый Завет, конечно, закрепилось в христианской церкви. И для нас теперь совершенно понятно, что оба эти завета являются для нас одинаково важными, но, конечно, в христианской церкви мы отдаем предпочтение прежде всего Новому Завету. О соотношении двух заветов христиане размышляли с самых древних времен. И, конечно, Новый Завет имеет для нас большее значение, поскольку в нем раскрываются те истины, которые только еще в прообразовательном виде вот были изречены, высказаны в ветхозаветные времена. Как сказано у апостола Павла, наступила полнота времен, и само Слово Божие пришло к людям. То есть Господь Иисус Христос и есть это Слово Божие, которое вдохновляло пророков Ветхого Завета и других ветхозаветных писателей. А затем пришло само к людям, и таким образом полнота откровения божественного для человека и была дана в проповеди Спасителя Господа Иисуса Христа. Что же касается ветхозаветных писаний, то они получили такое прообразовательное значение. Об этом говорит, например, блаженный Августин, один из христианских богословов Древней Церкви. Говорит он буквально следующее: «Новый Завет скрывается в Ветхом, а Ветхий Завет открывается в Новом. Это значит, что Господь не сразу открыл о себе все возможные для человека истины. Он готовил человека к этому постепенно, открывая, скажем так, в дозированном виде определенные истины о своей собственной природе, о человеческом предназначении и так далее. И в Новом Завете эта полнота откровения в виде проповеди Господа Иисуса Христа была достигнута. Итак, два завета, но движимые, написанные Духом Святым. Об этом говорит, например, апостол Петр в своем втором послании. «Никогда пророчество не было произнесено по воле человека, но люди, Духом Святым движимые, изрекли его от Бога». Вот здесь мы сталкиваемся с еще одним вопросом, с так называемым вопросом богодухновенности. Богодухновенность или боговдохновенность – это термин, который тоже имеет непосредственное отношение к Библии, к Священному Писанию. Для христиан нет никаких сомнений, что Библия вдохновлена Духом Святым, что писалась она пророками и апостолами по прямому внушению Святого Духа. Вот можно привести такой интересный пример. Мы еще будем говорить о времени написания библейских книг, и Библия создавалась на протяжении 1500 лет, можно так сказать. Это огромный период времени. Вот в этом смысле от начала написания Библии до конца проходит 1500 лет. Ни одна книга в мировой литературе, в мировой культуре не писалась так долго. И можно спросить, есть ли в этом смысле в Библии какое-то единство, раз писалась она на протяжении многих столетий? Как могут быть связаны тексты, написанные в более древние времена, в более новые времена? Какой такой идеей они могут быть объединены? Вот мы уже сказали, что, конечно, вся Библия объединена личностью Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, как говорит нам учение о боговдухновенности Священного Писания, конечно, пророки и апостолы были движимы Духом Святым. Именно поэтому Библия, хоть и писалась она на протяжении 1500 лет, она имеет в некотором смысле единый источник. Это Дух Святой, Дух Божий. Эта самая боговдохновенность не отменяет индивидуальных особенностей каждого автора. Библию писали авторы общим числом более 40 человек. И по социальному происхождению это были совершенно разные люди, и богословы, например, как апостол Павел или ветхозаветный книжник Эздра. И, например, самые простые люди, как, например, рыбаки, апостолы, да, апостол Петр, например, или, предположим, пророк Амос был пастухом. Библию писали и цари, например, царь Давид и Соломон, и военачальники, такие как, например, Иисус Навин, и политики, например, Моисей, Неемия и многие другие люди. Но, тем не менее, несмотря на то, что все они вдохновлялись Духом Святым и писали по повелению Святого Духа, они не теряли собственной самостоятельности и, так скажем, индивидуального стиля. Все эти люди сохранили свои авторские особенности. Мы можем и специалисты в области библейского текста, текстологи, могут различать эти стили разных авторов, особенности их лексики, особенности их просто исторического и какого-то социального кругозора. Все эти индивидуальные особенности каждого автора в Библии присутствуют, они читаются, прочитываются нами. И в этом смысле Библию можно воспринимать и как литературный памятник, поскольку у каждого автора есть свой неповторимый литературный стиль. А также Библию можно воспринимать и как исторический источник, поскольку она наполнена множеством исторических свидетельств, хроник, определенных записей, событий, так что ее можно сопоставлять с другими древними историческими памятниками, и она вписывается в общий контекст человеческой истории. Поэтому учение о богодухновенности не отменяет индивидуальных особенностей каждого библейского автора, пророка, апостола, тех, кто писали библейские тексты. Что ж, вот эти вопросы самые общие вопросы мы сейчас обсудили, и мы должны уступить сейчас нашу студию новостям на радио «Образ», а буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим наше изучение книги книг Священного Писания.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие друзья, продолжается программа «Читаем Библию». И сейчас, во второй половине сегодняшнего выпуска, я бы хотел поговорить о составе книг Ветхого и Нового Заветов. Мы уже говорили с вами, что слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги», книги с определенным содержанием. И действительно, Библия — это не одна книга в нашем современном смысле слова, а собрание текстов, которые в древности также назывались книгами. Поэтому Библия многосоставна. Делится она, как мы уже сказали, на два завета, на Ветхий Завет и Новый Завет. А вот теперь поговорим о непосредственном составе каждого этого раздела. Итак, что из себя представляет Ветхий Завет, когда он был написан и на каком языке? Я уже говорил, что Библия писалась на протяжении почти 1500 лет, и это не преувеличение. Действительно, первые, по всей видимости, записи библейского текста имели место еще во времена Моисея. Это эпоха примерно 13-12 века до Рождества Христова. Но надо сказать, что и Моисей здесь не был первым автором библейских текстов. Можно сказать, что он пользовался и устными преданиями, которые восходили к еще более глубокой древности. Если считать, что Бог заключил завет с Авраамом примерно в 18 веке до Рождества Христова, и так обычно библеисты датируют время жизни Авраама, то, соответственно, вот с этого времени библейское откровение сохранялось в виде устного предания, и только начиная с 12 века до Рождества Христова стало записываться. И процесс этот был не быстрым, на протяжении столетий появлялись новые и новые библейские тексты. Писался Ветхий Завет на библейском иврите или на древнееврейском языке, что то же самое. Это, собственно, оригинальный язык священного писания, библейский иврит. Когда можно датировать окончание работы над Ветхим Заветом? Здесь способствовало этому такое трагическое обстоятельство в истории древнего Израиля. В 586 году до Рождества Христова Иерусалим был разрушен, и храм Соломона, и евреи были угнаны в вавилонский плен. Как повествует нам Священное Писание, они взяли с собой свитки закона, свои священные писания. Затем спустя несколько десятилетий по возвращении из Вавилонского плена произошло возрождение религиозной жизни народа, а именно в V веке до Рождества Христова. Во многом это возрождение было связано с деятельностью иудейского священника Эздры, который собрал все священные писания, свел их воедино, зачитал перед народом. И таким образом возник список текстов, которые стали считаться священными. Так возник, можно сказать, канон. Применительно к списку библейских книг очень часто используется это понятие – канон священных книг или канон священного писания. Само слово «канон» греческое и означало в древности некое приспособление для, например, линования папирусов или некий отвес, который использовался при строительстве. Каноном обозначали вот любое мерило, чего бы то ни было. А затем слово это приобрело и отвлеченное, метафорическое значение, стало означать любой образец, некое правило, некую норму. Например, грамматики писали о каноне склонения тех или иных слов. Юристы говорили о каноне как о законе, о неком юридическом предписании. И также вот появилось и такое значение слова «канон» как некий список текстов, применительно к Библии, список текстов, которые признаются богодухновенными. О богодухновенности мы уже сегодня говорили в нашей программе. Таким образом, появляется понятие «канонические книги Библии», то есть принятые в канон Священного Писания. И вот ветхозаветный канон был, скажем так, заключен, оформлен в том виде, в каком мы его сейчас знаем, в V веке до Рождества Христова, благодаря деятельности священника Эздры. Этот ветхозаветный канон, написанный в течение почти тысячи лет, писался на древнееврейском языке. И все эти книги, а их 39, это так называемый и есть канон Эздры, эти 39 книг делятся на 4 группы. Первая группа – это так называемые законоположительные книги или пятикнижие Моисея. Это первые 5 книг Библии, книга Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, которые написаны Моисеем или восходят к Моисею и являются так называемым законом для всего ветхозаветного человечества. По-еврейски эти книги называются «Тора», то есть «учение» или «закон». Они действительно содержат в себе все самые главные предписания, которые Бог даровал людям через своего пророка Моисея на горе Синай. И они считаются главными в корпусе книг Ветхого Завета. Книги Пятикнижия имеют особый статус, например, для еврейского народа, поскольку излагают непосредственно тот закон, который иудеи исполняют и поныне. Далее следует корпус исторических книг, их 12. Не буду перечислять все, но можно назвать и книгу Иисуса Навина, и книгу Судей, и 4 книги царств, книгу того же Эздры, который, собственно, и составил этот список из священных ветхозаветных текстов, и другие книги. Исторические книги рассказывают нам историю еврейского народа в ветхозаветные времена, историю сначала единого царства Давида и Соломона, а затем разделенного царства. Как известно, после смерти Соломона древнееврейское царство распалось на иудейское и израильское, и постепенно оба эти разделенных царства пришли к собственной погибели. И, в общем, все это очень важное и для нас, как христиан, история, поскольку на фоне этих политических событий, катаклизмов происходит такое общение, взаимодействие Бога и человека. Надо отметить и учительные книги. Это, скажем так, третий блок ветхозаветных текстов – учительные книги или книги мудрости. Книги очень важного духовно-нравственного содержания. Это 5 книг, такие как книга Иова, Псалтырь, книга притчей Соломоновых, книга Экклезиаста и книга Песнь Песней. Книги эти издревле использовались для назидания, для воспитания молодых людей. А книга Псалтырь, уже упомянутая, была, конечно, главным богослужебным текстом, сборником гимнов, прославляющих Господа. И в христианской церкви книга Псалтырь используется по сю пору в этом же, собственно, качестве. И, конечно, надо отметить и 4-й блок ветхозаветных текстов. Это пророческие книги. Они делятся тоже на 2 подгруппы, скажем так, книги великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила и книги 12 малых пророков. Пророческие книги, с одной стороны, рассказывают также и об исторической ситуации во время жизни пророков, с другой стороны, очень важное значение имеют пророческие тексты и в плане прихода Мессии, Спасителя в этот мир, поскольку пророки предвозвещали приход Спасителя, Христа, и вот так образно проповедовали о наступлении Дня Господня, Господнего, когда Господь придет к своему народу. И, собственно, пророческие книги в некотором смысле обеспечивают такую связь между Ветхим и Новым Заветом, поскольку в Новом Завете эти пророчества, как мы видим, сбываются на Господе Иисусе Христе. Таким образом, в составе канонических книг Ветхого Завета 39 текстов, которые делятся вот на эти 4 группы. Но надо также отметить, что в православной редакции Библии в составе Ветхого Завета присутствует еще 11 текстов. Тексты эти получили название неканонические или второканонические. Название это не несет в себе ничего уничижительного, просто тексты эти были написаны уже после деятельности священника Эздры в так называемую межзаветную эпоху, то есть в эпоху между заключением Ветхого Завета и еще до Рождества Христова, отчасти в первом веке уже по Рождестве Христовом. Это несколько текстов, а именно три маккавейских книги, «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», вторая и третья книги Эздры, книга «Премудрости Соломона» и ряд других. Книги эти были написаны уже по преимуществу на греческом языке. Книги эти христиане посчитали имеющими назидательное значение и историческое значение, и включили их еще в древние времена в состав Ветхого Завета. На протяжении многих столетий никто не сомневался в полезности этих книг, но вот только в эпоху Реформации в XVI веке впервые поставил под сомнение значение этих книг Мартин Лютер. Он в своем издании Библии на немецком языке сначала эти книги отнес в самый конец, а затем последующие протестанты совсем исключили их, считая, что они содержат ошибки или какие-то заблуждения. На самом деле это позиция совершенно произвольная, скажем так, и не имеющая отношения к церковному преданию. Эти неканонические 11 книг церковь всегда считала важными в духовно-назидательном плане и включала их в состав Библии. Поэтому, если сейчас вы возьмете протестантское издание русской Библии, вы увидите, что в составе Ветхого Завета только 39 книг, без этих 11. А если вы возьмете издание Библии Московской Патриархии, предположим, то вы увидите, что в Ветхом Завете присутствуют и эти книги, так называемые неканонические. Они, как я уже сказал, имеют и историческое значение, и морально-назидательное. Например, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» часто читается на всеночном бдении под какие-либо праздники в виде отрывков так называемых паремий. Таким образом, редакция Русской Православной Библии содержит 39 плюс 11, то есть 50 книг в составе Ветхого Завета. Теперь, что касается Нового Завета. Новый Завет писался в сроки гораздо более быстрые, если сравнивать с Ветхим Заветом. Но не сразу после вознесения Христа на небо апостолы стали записывать те сведения и те сюжеты евангельской проповеди, проповеди Спасителя, слушателями которых они были. Это произошло не сразу, а постепенно, и книги в составе Нового Завета писались не в том порядке, в каком они расположены сейчас в Библии. Мы какой порядок, собственно, видим? Сначала идут четыре Евангелия, которые рассказывают о жизни Господа нашего Иисуса Христа. Если следовать тому же самому делению, какое мы применяли к книгам Ветхого Завета, то Евангелие можно назвать законоположительными книгами. Там действительно содержится, скажем так, евангельское учение, учение нашего Спасителя и Господа. Исторической книгой в составе Нового Завета является книга «Деяний святых апостолов». Она действительно рассказывает историю появления первой христианской общины и подробно излагает нам историю проповеди апостолов Петра и Павла. Ее можно назвать исторической книгой. Также в составе Нового Завета имеются апостольские послания в большом количестве, а именно 7 соборных посланий, которые обращены почему они названы соборными? Потому что они обращены ко всей церкви, ко всем христианам. Это послание апостола Иакова, первое и второе послание Петра, послание, три послания апостола Иоанна Богослова и послание апостола Иуды. Это 7 соборных посланий, а также 14 посланий апостола Павла. Эти послания адресованы конкретным христианским общинам, например, римлянам, галатам, коринфянам и так далее, а также и частным лицам, например, Тимофею, Титу, Филимону. Итак, это корпус посланий. Эту часть можно назвать учительными книгами Нового Завета. И, наконец, пророческие тексты. В Новом Завете тоже есть пророческие тексты, а именно книга «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Единственная пророческая книга, которой заканчивается Новый Завет и, соответственно, заканчивается этим текстом и вся Библия. Если говорить о времени написания книг Нового Завета, то первые тексты, по всей видимости, это были послания апостола Павла. И начинается эта работа где-то в конце 50-х, в 60-е годы первого века, то есть спустя несколько десятилетий после общественного служения Господа Иисуса Христа. Как мы знаем, сам Спаситель ничего не писал, и все, что написано в Новом Завете, написано апостолами, его ближайшими учениками. Первыми текстами Нового Завета в этом смысле и были апостольские послания. Также в 60-е годы стали создаваться Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Три Евангелия, которые очень похожи друг на друга, и в библеистике они называются синоптическими, то есть излагающими евангельскую историю, ну, каким-то общим, схожим образом. А вот самыми последними текстами, по всей видимости, были поздние послания апостола Павла и, можно сказать, последние четвертые Евангелия, Евангелие от Иоанна. Этот текст был написан в самом конце первого века. Как известно из Евангелия, Иоанн Богослов был самым молодым, самым юным апостолом, и прожил он большую жизнь и, по всей видимости, уже в преклонных годах, то есть в самом конце первого века, может быть, даже в начале второго века, написал свое Евангелие. Евангелие, которое отличалось от первых трех своим высоким богословским содержанием. Таким образом, весь Новый Завет был написан на протяжении всего лишь нескольких десятилетий. На каком языке был написан Новый Завет? Вот Ветхий Завет, мы говорили с вами, написан на древнееврейском языке. Ветхий Завет писался на древнегреческом языке, на таком диалекте, который назывался Кайне, то есть диалект общий, общераспространенный и общепонятный для всех людей того времени. Греческий язык был похож, ну, в некотором смысле, на английский сегодня. Это был язык всеобщий коммуникации, всеобщего такого общения друг с другом. Поэтому апостолы и стали создавать тексты Нового Завета на древнегреческом языке, который был понятен и доступен для всех людей, поскольку их целью была всемирная проповедь Евангелия, распространение благой вести не только еврейскому народу, но прежде всего язычникам. И в этом смысле миссионерский успех апостольской церкви как раз и объясняется тем, что проповедовали они на древнегреческом языке и написали Новый Завет, главную книгу, главный корпус текстов христианской церкви на древнегреческом языке. Итак, сегодня мы, дорогие друзья, говорили о самых общих вопросах, связанных с Библией, говорили о ее составе, о времени написания библейских текстов и о библейских языках. В следующую нашу встречу мы поговорим о основных библейских переводах и библейских рукописях. Я желаю вам всего доброго. Это была первая программа нового цикла, который мы назвали «Читаем Библию». Надеюсь, что эта новая программа будет успешной и найдет своего постоянного слушателя. Я сердечно благодарю всех вас, дорогие братья.

0: 780.
1: Законные пути, Боже, Сын Твой, и получает нас на доброе, аж и грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покайся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали мои я бурю разорите. Ты, Богоневестная, начальника тишины Христа родилась, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родче богоблаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози, и средней бы неоскудное Тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святые, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дайте умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдись от всех человече царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богом.

0: Матерь, Пресвятая Богородица, спаси нас. Надре болезни моей я и немощи неслежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему ему щитя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей онеможение, посещение Твоей Господобльшая, и здравие молитвами Твоими подаштьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и ас греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, «Воспрени окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, дасти ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью мое естество я то бывшее, Деву моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангел, данными от Бога, хранитель мой, добрый. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангел, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моей горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, и кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения, и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Боже, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительницы, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми во веки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убитя разбойником, святый ангеле, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвори, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже, благословен Иси. Из пламени преподобным росту источил Иси, и праведного жертву водою попалил Иси, вся ботворивший Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающей, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангеле, и не остави меня во веки. Святый ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют меня в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас! Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит меня недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас, на месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй меня едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори меня причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи меня от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти меня овцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением, излопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрище на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве 24 октября 2021 года.
2: «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И мы слышали отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Совершенно очевидно, что апостол Павел использует эту аналогию, этот пример из сельскохозяйственной жизни, потому что точно знает, слово его поймет каждый человек, потому что большинство

Начало покаянию, если мы говорим о Новом Завете, начало покаянию положил Иоанн Креститель, а затем грехи отпускали апостолы, которым была дана власть, а через них уже потом и всем священникам. В Евангелии от Иоанна мы в 20 главе читаем: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Причем это касается не только земной жизни. «Аще свяжете на земле, будут связаны и на небеси», или «Каще разрешите на земле, будут разрешены и на небесех». В Евангелии от Матфея мы это читаем. Да, как таинство, покаяние принадлежит уже вот к новозаветным временам. Но возникло оно не на пустом месте. Ведь, по сути, покаяние – это не только регламентированный протокол внешних действий, но прежде всего таинство возвращения души к Богу. Потерялась она, и нужно ей найти возможность вернуться. Потребность очистить душу была во все времена. Ну, вот, например, у славян известная такая исповедь земле. Грешник, чувствуя вот эту необходимость, а она действительно всегда была присуща человеку, вот, и этот человек шел чисто поле, выкапывал в земле ямку, шептал туда свои грехи, и вот так становилось на душе ему спокойнее, чище. Так он свою вот эту потребность в очищении души исполнял. Но чтобы человеку покаяться, необходима все-таки исповедь более полная, что и предполагает таинство. Она имеет цель очистить совесть кающегося грешника от греха. А грех есть беззаконие, то есть нарушение каких-то норм, законов. Грех по православному учению – это рана на душе человеческой, это болезнь, это некое такое искажение. И причем рану, которую наносит грешник сам себе, так говорил преподобный Исаак Сирин. А вот этого-то мы в своей часто очень и не видим, не ощущаем этой раны. Что-то болит, а как очиститься, этому нужно тоже учиться. А порой, если и видим, и чувствуем этот грех, то настолько в нем бывает погрязнет человек, что уже и не желает избавиться от этой болезни. Вот Исаак Сирин еще так говорил: «Грешник, то есть человек, приступающий заповеди Господа, подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови». Вот очень точное такое, конечно, жесткое определение, но очень точно определяет вот это состояние грешника, который уже в грехе настолько, что он и не видит выхода, и, как здесь и говорится, пьянеет от вкуса собственной крови. Очень трудно, да, увидеть и понять, что ты грешник, и признаться в этом и самому себе, а еще нужно пойти к священнику.

0: технику, и это всегда очень нелегкий путь. Вот, а как можно увидеть свою греховность? Преподобный Семен Новый Богослов пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вот как. То есть, понуждая себя к исполнению заповедей Евангелия, мы постепенно начинаем познавать себя и убеждаться, что мы грешны. Появляется у нас такое вот увеличительное стекло, когда мы смотрим на свои поступки, более детально рассматриваем их, видим и чувствуем эту греховность. И не просто грешны, мы видим, что сами не справимся с собой, у нас не хватит сил победить вот то, что мешает душе быть чистой. Хотели бы не завидовать, и не рассуждать, и не возмущаться, а не можем. Вот когда мы это почувствовали, когда человек начинает понимать, что сам он не справится, тогда уже начинает он и смиряться не внешне, а внутренне. Тогда начинает понимать, что нужен Спаситель. И мы обращаемся к церкви, к ее таинствам и, в частности, вот к покаянию. Грех вызывает вот такое остро ощущаемое чувство вины. И совесть вот нас подталкивает, побуждает освободиться от этого чувства. А освободившись от конкретного греха, освободимся ли мы от его причины? Едва ли. Потому что грехи – это лишь плоды на злом древе греховной жизни. Растет, скажем, куст, а на нем ядовитые плоды. Мы оборвем их, а куст оставим. Что произойдет? Какой-то период пройдет, и опять появятся ядовитые ягоды, ядовитые плоды. Значит, надо убирать, чтобы не было этих плодов ядовитых. Нужно убирать с корнем сам куст. Вот таким кустом в духовной жизни являются страсти. Что это такое? Это явление духовное и до конца, в общем-то, рациональному объяснению не подлежит. Страсть действует в сердце человека неким таинственным образом, подменяя собой ту деятельность души, которую предусмотрел Творец. Ну, какая страсть? Например, гедонизм. Или, скажем, более ближе, может быть, понятнее, чревоугодие. Чревоугодие – это угождение своему телу, не только там это еда какая-то чрезмерная, нет. И удовлетворение страсти делается потребностью человека, такой извращенной, порой даже сильной, чем естественной потребности. Он не может остановиться, не может у себя победить. Это вроде раковой опухоли, когда естественные клетки человеческого тела подменяются другими уже клетками видоизмененными. Тогда, осознав это, грешник обращается к церкви, исповедуется перед священником, как свидетелем его исповеди. Но незримо здесь присутствует на исповеди, в таинстве исповеди Христос. Так священник читает перед началом этого таинства молитву, в которой есть слова: «Се чадо Христос невидимо стоит, аз же точи свидетель есмь». То есть невидимо он стоит здесь, Христос, ты исповедуешься ему, а я только свидетель есмь. Я только свидетель, заверяю, что грешник искренне кается. Есть такое греческое слово метаноия, то есть изменение, перемена ума. Вот это цель покаяния. Бог прощает грехи, в которых кающихся признался при свидетеле священники, и еще мало того, да, он их не только просто назвал, а еще и обрел решимость исправиться. Вот. И поэтому Господь, видя это, зная это, дает человеку силы для исправления, той самой перемены ума. Если он приходит на исповедь, не желая что-то изменять в себе, не просто, что ли, формально вот перечисляет грехи, то смысла, конечно, какого-то в этом не будет, и изменения не будет, и все будет продолжаться снова. Покаяние ведь на самом-то деле совершается даже не тогда, когда человек покаялся на исповеди перед Богом и присутствии священника, а оно, как подлинная перемена ума, наступает, когда человек оказывается перед возможностью повторить тот или иной грех, и он его не повторяет, потому что в нем уже этот грех не имеет своего начала, своего корня, своего основания. То есть он страсть сумел остановить и не давать ей развиваться дальше. Вот когда он сумеет это сделать, то тогда эффект от этого таинства он почувствует на себе. Поэтому к покаянию, к исповеди следует подходить очень серьезно. И тут есть тонкость. Можно всю жизнь ходить в церковь, исповедоваться, причащаться и так ничего не понять по-настоящему и не начать жить духовной жизнью. Вот тут-то, как ни странно, но помогают скорби, какие-то тяжелые переживания, Даже тяжелые грехи и падения, они оказываются в этом случае промыслительными. Промысел Божий – это такое действие, в котором в первую очередь соотносится с нашим внутренним духовным состоянием. То, что можно дать одному, другому дать нельзя. То, что полезно для одного, вредно для другого. Для получения прощения грехов от того, кто кается, требуется, прежде всего, и примирение со всеми, и искреннее раскаяние. Вот это очень важно. Искреннее раскаяние, твердое намерение исправить жизнь, вера и надежда на милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно же, и пост, и приготовление, если предполагается после исповеди причастия. А вот это искреннее раскаяние и намерение исправить свою жизнь, вот этого очень часто не хватает, а требуется. И очень даже без этого не получится настоящего покаяния, настоящей исповеди. В русской церкви принято, как мы знаем, индивидуальное покаяние. У нас нет такого вот западного формализма, хотя, конечно, проникает к нам, например, вот списки грехов. Это ведь оттуда пришло. Перечисление грехов без раскаяния. Написали на бумажке, пробарабанили перед священником, не успел еще и услышать все четко. Ну, вроде и все. Нет такой вот тарификации, когда за определенные грехи назначалось бы определенное наказание. Ну, там есть определенные эпитимии, я скажу чуть позже о них. А так, конечно, нет. В западной практике есть, да. Прочитай 5 раз «Отче наш», ну вот и все. Вот такой совет. У нас несколько по-другому. Да, вот в особых случаях, когда вот это необходимо, налагается так называемая эпитимия, это греческое слово обозначает запрещение. То есть рекомендация пока, может быть, отложить причастие, а нужно совершать благочестивые дела, некоторые лишения предписываются, там, пост определенный, более усиленный, да. Для чего? Вот это определенное лекарство, оно направлено, чтобы человек мог преодолеть греховные привычки. Применяются различные рекомендации. Это и прочтение Евангелия, псалтири, каких-либо книг. Главное, чтобы кающийся воспринял эту эпитимию с радостью, с надеждой, чтобы она поможет ему победить свою страсть, что он понял, что это не наказание, да, как бы ни звучало там, что это запрещение там, вот, а это помощь, это своеобразное вот лекарство от греха. Тут как раз и есть главное в таинстве покаяния – желание человека жить по-другому, справиться с греховными наклонностями. Как лечиться, например, от наркомании или там от алкоголизма? Да, лечится, лечится, а иногда никакого эффекта нет. Бывает, бывает, а когда? А будет он результат тогда при одном условии – искреннее твердое желание вылечиться, признаться себе, что да, я болен, мне нужно лечение. Тогда не будет формальности, тогда будет польза для души. Очень хочется пожелать всем, чтобы мы как-то все-таки, чтобы исповедь наша была не перечислением грехов, не каким-то там отчетом о проделанной работе, как иногда шутят, но искренним желанием изменить свою жизнь и не грешить, и обратить душу к Богу, который того и ждет, потому что в мир он приходил не к праведникам, а к грешникам, чтобы привести их к покаянию, а значит, спасти душу этого человека. Открываем Евангелие и читаем. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» от Луки Евангелия. Следующее открываем главу. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» тоже Евангелие от Луки. А вот первое послание к Тимофею апостола Павла. Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Вот, и апостол Павел, кстати, называл себя худшим из всех. Вот что нам нужно, и понять, к кому он пришел, и что он нам обязательно поможет справиться и с грехом, и, более того, со страстью, ведущей к совершению этого греха. Дай Бог это понять всем, кто нас слышит, всем, кто желает правильно исповедоваться. И Господь поможет. Ищущий да обрящет. Храни вас Господь.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 15 августа, Церковь вспоминает святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, блаженного Василия, московского чудотворца, священномученика Стефана, папу римского, преподобномученика Платона Калегова. Святой блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1468 года. По преданию, его мать горячо молилась на паперти Елоховского храма. Там и родился будущий святой. Мальчика отдали в обучение к сапожнику. Мастер первым столкнулся с прозорливостью будущего святого. Один купец попросил сшить такие сапоги, чтобы не сносить их и за год. Мальчик прослезился. «Сошьем и не износишь их». Хозяину он объяснил, что заказчик не обует сапоги, потому что умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет Василий начал подвиг юродства. В летний зной и лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Его поступки казались странными. То прокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного. А потом обнаружилось, что калачи были плохо испечены, квас испортился. Вскоре в Василии все признали человека Божия, обличителя неправды. Блаженный часто помогал тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других. Скончался блаженный Василий 15 августа 1557 года. Отпевание и погребение праведника совершил сам митрополит Макарий. Могила юродивого находилась у маленькой Троицкой церкви, которой за 3 года до этого пристроили Большой Покровский собор. Но почитание святого было столь велико, что он и доныне именуется «Храмом Василия Блаженного».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». Все чаще мы слышим истории о людях, которые выбирают страну для жизни не по уровню ВВП на душу населения, а по совпадению ценностей, тех глубинных ориентиров, что определяет образ жизни, отношение к семье, труду, традициям. Почему жители других стран все чаще обращают взгляд на Россию, страну с тысячелетней историей, богатой культурой и духовно-нравственными традициями? Ответ кроется не в цифрах статистики, а в идентичности, которая притягивает тех, кто разделяет уважение к семье, почитание традиций, представление о служении, взаимопомощь, духовные основы жизни. Именно эти ценности становятся решающим аргументом для тех, кто рассматривает переезд в Россию не как запасной аэродром, а как новый дом. Место, где их мировоззрение найдет отклик, а дети вырастут в среде с близкими им идеалами. Наш гость Якоб Пинникер, директор агентства АК, не понаслышке знает, что движет современными переселенцами. Он переехал из Германии в Нижний Новгород и сегодня помогает другим найти свое место в России, стать частью ее культурного кода. Наша первая глава – служение.
0: Служение.
1: Якоб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть.
2: Очень взаимно.
1: Как
2: спасибо,
1: вам Нижний...
2: что пригласили.
1: Как вам Нижний Новгород?
2: Наконец-то настало лето.
1: Жизнь налаживается.
2: Абсолютно верно.
1: Расскажите, когда вы стали понимать, что хотите жить в России?
2: Я приехал в 2016 году. Специалист, сотрудник с задачей открыть филиал нашей тогда немецкой компании, которую представлял в Екатеринбурге. То есть я планировал приехать на 2 года. Поработать, заработать, вернуться и сделать в Германии карьеру. Прошли 2 года, мы продлили договор, продлевали до 22 года. Я никак не мог уехать из России, никак не вернуться в Германию. И в начале конфликта на Украине наш филиал закрыли, и мне сделали предложение вернуться в Германию и идти по другому карьерному треку. Но в тот момент я прожил уже 8 лет в России. Я приехал с семьей, и мы приняли решение остаться в России.
1: Те, кто слушает нашу программу, наверняка обратили внимание, что вы говорите практически без акцента. И трудно поверить, если бы я не знала, что передо мной сидит иностранный гражданин, хотя он уже гражданин России, я бы никогда не поверила. Откуда у вас идеальное такое произношение?
2: Ich kann auch gerne auf Deutsch reden, das ist überhaupt kein Problem.
1: Oh.
2: Ну, просто я уже 10 лет в России живу. У меня...
1: Ну, понимаете, иногда количество не значит качество.
2: Но у меня еще и жена русская. Мне очень сильно повезло в этой жизни. Поэтому, видимо, и она повлияла. Плюс я каждый день общаюсь с людьми на русском языке. Ну, может, еще есть запасы какого-то таланта. Я не знаю. Мне очень нравится русский язык. И я такой, может быть, чуть типичный немец, который очень педантично к вещам относится, и мне всегда нравится вещи делать на 100% правильно. Я такой немного идеалист. В том числе, мне кажется, нужно разговаривать правильно.
1: Немножечко расскажите, в какой семье вы воспитывались, какие семейные традиции вы считаете наиболее важными?
2: Я воспитан достаточно традиционном формате. Ну, меня воспитывали
1: в традиционном формате. Вы родились в каком городе?
2: Я родился в Советском Союзе. Вот. У меня, вот я всегда рассказываю, что при Екатерине II, которая, когда приглашала немцев, мои предки были одни из первых, которые из Франкфурта на Майне приплыли на корабле в Саратов и помогали строить первые деревни, которые строились. И Дело в том, что они были первые, которые приехали в Россию, ну и после развала Советского Союза были первые, которые уехали. И получилось так, что мы воспитывали всегда старой немецкой школы. То есть так как мои предки жили в России, они воспитывались по старой традиции немецкой. Когда вернулись в Германию, поняли, что воспитание совершенно другое. То есть, да, вроде бы как бы в Германии культура и так далее, но все равно проходила некая трансформация, а когда вот мои предки жили в России, на территории России, они как бы
1: законсервировались,
2: да, угу. И продолжали вот именно воспитание старой немецкой культуры. И вот в моем воспитании супер важно это уважение старших. Вот я, например, со своими родителями до сих пор разговариваю на «вы». Вот, далее, семья – это прям фундамент всего. Можно любить, не любить, там есть плюсы, минусы, но у нас очень принято в нужные сложные минуты быть рядом и помогать. Вот один хороший пример был пару месяцев тому назад. Я оказался в немецких СМИ в плохом контексте, но просто придумали чего-то и показали кадры, которые мы выставляли в наших соцсетях. И мне написала моя двоюродная сестра, сказала, что в главных новостях мы тебя увидели, про тебя плохо рассказывали, никого не слушай, вся семья стоит за тобой. Но как бы это было чуть даже до слез немного, потому что вот у нас уважать старших, любить, ценить семью, а третье, это, я не знаю, правильно это слово или нет, трудолюбие. То есть
1: это очень правильное слово, трудолюбие.
2: У нас как бы надо работать и мозгами, и руками, как говорится. То есть у нас это прям принято, детям надо дать образование. Сквозь зубы, какой бы ни было, они должны выучиться, они должны сами на ноги стать. Ну, как бы надо еще поддерживать.
1: Якоб, можно вот немножечко вот мне разобраться? Итак, вы говорите, что вы родились еще в бывшем Советском Союзе. Это, получается, в каком городе?
2: Знаете, как говорю, где родился, где-где, в Караганде.
1: О, да, есть такой город.
2: Да. Ну, у меня просто так получилось, что мои родители там не жили, но они так же, как и я, ездили по разным городам иногда и работали.
1: То есть я просто, это знаете, к чему? Я хочу понять, что вы, когда родились, вы сразу говорили на немецком в семье или на русском? Русский язык у вас гораздо позднее возник в вашей жизни. Вот тут разобраться хочу.
2: Но мы в семье исключительно говорили и говорим на немецком языке. То есть это наш родной язык, как бы не было. Я могу даже больше сказать. Вот я говорил, что у меня супруга русская. Я, в принципе, первый в семье, который взял в жены не немку, а русскую женщину.
1: А дети говорят на каком языке?
2: А на трех?
1: На трех языках. Английский, немецкий, русский.
2: Да, я с ними только на немецком говорю.
1: Давайте вот разбираться. Так как вы возглавляете агентство АК, которое занимается помощью переселенцам, да, оказывает всякую помощь людям, которым трудно привыкать к чужой стране. Вот лично у вас какие были стереотипы о России до переезда? Изменилось ли ваше восприятие после того, как вы... Ну, полюбили Россию, здесь остались и нашли здесь свое место под солнцем.
2: Вы знаете, вот мы когда приехали в Екатеринбург в 2016 году, это была пятница, 13 число. Вот я всегда эту историю рассказываю. Приехали, мы вообще никого не знали. То есть мы приехали в Екатеринбург, сняли на несколько недель номер в гостинице. Я помню, мы первые, когда мы приехали, все заселились, там детей уложили, супруга тоже пошла спать, я никак не мог спать. Вышел на улицу в центре Екатеринбурга и задал себе вопрос, а там еще холод такой был, куда я приехал? То есть ноль, вообще ноль, никого не знали, ничего. Вот. Но я могу сказать, что... Там в течение несколько недель, очень короткий период, мы познакомились с местными жителями, нам помогли найти квартиру, нам помогли со школой, мне помогли, там подсказали по работе, потому что мы создавали новый филиал, как я уже рассказывал. И я просто познакомился с людьми, мне тогда было 3-4 года, когда я приехал сюда. И вот этот проект, когда анонсировался еще в Германии, никто не хотел ехать в Екатеринбург, потому что все еще вспоминали конфликт 2014 года, и плюс еще в этот Сибирь ехать, хотя это Урал. Вот никто не хотел, я единственный, который откликнулся, сказал, я хочу. И вот, и меня так тепло приняли, и я в первый раз, если честно, понял, что такое друзья. То есть у меня появились несколько людей в моей жизни, это взрослые мужчины. И я понял, что такое настоящая мужская дружба. Этого я никогда не видел. И мы до сих пор дружим, и мы друг другу помогаем, мы и семьями дружим, и там уже внуки у кого-то пошли. Вот это очень сильно повлияло на то решение, возвращаемся мы в Германию или остаемся здесь.
1: То есть вот у меня как раз был следующий вопрос, что оказалось для вас решающим фактором, чтобы принять решение жить и остаться в России, экономические возможности, культурная близость, духовные ценности или что-то другое. И вы говорите, что вот человеческое отношение, духовность, наверное, да?
2: Да, абсолютно.
1: Дружба,
2: да.
1: Нашли друзей сразу в незнакомом городе, в Екатеринбурге, да, в холодном, казалось бы, таким мрачном. Вы ходите, а город, оказывается, не холодный никакой.
2: Да, это
1: так. А полон дружбы и взаимопомощи. Якоб, а как вот вы оцениваете роль религии и духовности в жизни общества в Германии и России? Повлияло ли это на ваше решение о переезде?
2: Ну, я вам могу свою личную историю рассказать. Я с малых лет очень как бы любил, ценил церковь. Я евангелист, если я правильно говорю. Вот. Меня и крестили, и я каждое воскресенье ходил в церковь. В 9:00 каждое воскресенье был там. Я очень как бы связан сильно был с церковью по разным причинам. Вот. И когда я немного подрос, произошло некое такое разочарование, потому что все-таки есть церкви, это инфраструктура, в этой инфраструктуре работают люди, вот, которые имеют определенное влияние на других людей, на таких, как я, которые уходят в церковь. И у меня произошло разочарование, потому что было достаточно много скандалов в церкви, которые связаны были с ребятишками. Вот, и я с этим был не согласен. И накипело так, что я просто пришел, сказал, что я буду выходить из церкви. Вот, в Бога я верю, но я не готов вот, с форматом, который вы мне предлагаете. И это был достаточно серьезный момент для меня, потому что мне пришлось подписать бумагу, что я официально выхожу из церкви. Мне сказали, что когда я буду жениться в церкви не ногой, а когда я покину этот свет, то меня негде будет хоронить. Ну и плюс, как бы, я подписываю якобы договор с дьяволом. Вот такие вещи как бы происходили, и не только со мной. В Германии очень много людей покидает церковь именно из-за этого. Здесь все иначе. Здесь все абсолютно по-другому. Я сначала не совсем понял, что происходит. Вот когда Пасха была, к нам приезжали 5 блогеров из Канады, из США, из Германии тоже были, даже из Турции были блогеры. И вот они 3 дня мы вместе провели и праздновали Пасху. Там крестный ход вот этот был, правильно говорю?
1: Да, конечно.
2: Вот. И на службу ходили, и там было так много людей. И мне что понравилось, что очень много молодых людей. Я считаю себя молодым, ну, были люди еще помоложе, и много детей, и атмосфера была, знаете, вот православие, я когда первый раз познакомился, здесь очень много позитива. Люди, ну, как бы улыбаются. Понимаете, а у нас как бы там чуть всегда по-другому было. Все очень строго, как бы нельзя улыбаться, как бы все, ты жертва. Я это всегда так говорю. А здесь ты не жертва, ты просто как бы человек. Вот. И блогеры, когда участвовали, когда и с Владикой они познакомились, и селфи там делали, они сказали, что в жизни такого не видели. А некоторые даже плакали. Вот, сказали, что они обязательно в следующем году вернутся и привезут еще своих друзей, членов семьи. И вот мы вчера анализировали, в целом они набрали 1,5 миллиона просмотров. Всего лишь 5 человек. Нижний Новгород был опять в центре внимания.
1: Якоб, итак, вы 10 лет уже находитесь в России. Скажите, как бы вы сейчас определили свою основную миссию на сегодня? Вот ваша цель, служение, в чем оно?
2: Я все пытаюсь найти смысл моего пребывания здесь, в этой жизни. Знаете, вот тоже вспоминали с супругой про моих предков, которые когда-то из Франкфурта приехали сюда. Они, по большому счету, прошли тот же путь, который я сейчас прошел. То есть мы тоже из Германии, из Франкфурта на Майне, где последняя локация была. Мы также приехали, как они, в Россию. Вот. И сейчас мы с командой, с агентством АК, или ОК Эйченси, так нас знает, мы также помогаем людям их сопровождаем по переезду в Россию. То есть тут какая-то история такая странная, которая со мной происходит. То есть я повторил путь своих предков, и сейчас еще помогаю людям совершать тот же путь, который я сам прошел. И пока это мне очень сильно зажигает, как бы заряжает, потому что это очень энергозатратное направление. Потому что работать с людьми всегда сложно. А когда еще переезд и так далее, там очень много эмоций и так далее. Вот. И пока вот на сегодняшний день мне, как кажется, моя миссия — помогать людям.
1: Дорогие друзья, сегодня герой программы «Веру» Якоб Пинникер, директор агентства АК. И мы переходим к главе «Уныние».
0: Уныние.
1: Якоб, я для вас специально выписала, что значит уныние, потому что мне сказали, что вы не понимаете значение этого слова. Уныние – это подавленное состояние духа, характеризующее чувством безнадежности, разочарованности и общим упадком сил. Оно может проявляться как глубокая тоска, апатия, безразличие к окружающему миру и собственным делам. И вот, собственно, вы приезжаете в чужую страну, в чужой город. И вы хотите покорить, найти себя, свое место. И не все получается. Как говорят, у нас Москва не сразу строилась. И тогда бывают вот те самые состояния разочарованности, упадка, апатии, депрессии. Было ли такое? И если да, как вы нашли себя и что вам помогало в тот момент?
2: Ну, у меня очень сильная семья. То есть там была поддержка. Дистанционно, но поддержка была. Но да, и были однозначно такие моменты. Я же тоже человек, не робот. Но у меня достаточно много энергии. И иногда достаточно мне переспать, проснуться, открыть глаза и как бы вперед. Мне очень сильно помогли мои друзья, мое окружение. Когда мне как бы плохо, я могу с кем-то пойти, не знаю, в теннис поиграть или там погулять, или что-то сделать. То есть я пытаюсь окружать себя людьми, которые на моей волне, вот, из которой можно все вот эти диссонанс, весь этот диссонанс компенсировать и проходить вот эти циклы отрицательные, которые каждый проходит. То есть я и люблю людей, и с ними сложно, но у меня все связано в моей
1: но
2: жизни с людьми.
1: Но без людей не выползти из трудной
2: да,
1: ситуации.
2: То есть
1: да?
2: Они и источник проблем, но источники решений, много позитива. Поэтому вот я это делаю через коммуникацию, через общение.
1: Вот вы руководите агентством АК, помогающим иностранным гражданам переехать в Россию. Вот основываясь на своем опыте, вот какие вы даете советы переселенцам для успешной духовной и культурной адаптации?
2: Но если супер прагматично, то первый совет всегда – учите русский язык. Не надо ждать, пока вы сюда приедете. Заранее начинайте учить русский язык. Коммуникация – это все. Если вы считаете, что вы здесь будете общаться на английском языке, то мечтайте дальше. Мы здесь в России, мы говорим на русском языке. Просим понять, простить и уважать. Это первое. Второе, что говорю, ну, мне самому долго надо было до этого дойти, где-то 3 года. Ну, не надо сравнивать. Вот у нас там так… А здесь это не так. То есть там это правильно, а здесь это неправильно. Там это хорошо, а здесь это плохо. Вот это как бы вообще не надо делать. Я считаю, Россию надо принимать, какая она есть. Это первый этап. То есть надо сначала, окей, оно как есть, ладно, давай поживем, посмотрим. И через какое-то время вы начнете, или, по крайней мере, у меня так было, вникать и понимать, почему же это так. И когда вы понимаете, ну, начинаете понимать, почему некие вещи происходят так, как не происходят, это даже может, знаете, вырисовывается какой-то шарм, это как бы изюминка. Это вот делается это так только в России. Это вот уникальность. И начинаешь как бы ловить там себя на мысль, что а почему все должно быть так, как в Германии или в США, почему не может быть здесь, в России, так, как она сделается в России?
1: А вот в чем вот уникальность России? Вы нашли этот ответ на этот вопрос?
2: Да, уникальность – это и плюс, и минус. Я считаю, что российский народ чересчур добрый. Вы очень много прощаете людям, вы могли бы быть чуть-чуть пожестче. Но это мое личное мнение. Ну, поэтому, наверное, я на правильном месте, ну, в главе вот этого агентства, потому что я умею говорить «нет».
1: А с этим большая человек. Проблема, действительно. Российский
2: вы
1: человек...
2: просто добрый.
1: Вот хотел еще спросить. Портрет русского человека вашими глазами. Человек, который приехал из Германии и сейчас на все это вот смотрит по-своему. Вот какой он портрет русский человек? Вы сказали добрый.
2: Добрый, максимально легкий на подъем. конечно, не все, но основная масса просто давайте что-нибудь сделаем. Поехали на шашлыки, там, условно говоря. Да поехали. Чего раньше-то не сказали?
1: А вот вы откликаетесь или вы...
2: Конечно.
1: То есть
2: конечно.
1: Вы поймали русскую волну?
2: Абсолютно, да. Я как бы всегда такой был. Я поэтому здесь себя и хорошо чувствую. Мне очень нравится здесь жить. Не всегда легко, этого я не отрицаю. Как бы много сложностей, много вызовов, но очень много положительных моментов. И опять же, мне нравится просто менталитет и народ в России. Мы как бы на одной волне, и здесь можно сделать все. Как бы это сейчас ни звучало, но я бы... Если бы я остался в Германии, я бы никогда не возглавил проект агентства АК, я бы никогда не находился в такой студии замечательной, я бы с вами не общался, не рассказывал о своем опыте. Я бы жил как средний человек, серая масса, ходил каждый день бы на работу, планировал свой отпуск за год заранее и планировал свою жизнь уже на 10-20 лет вперед. А здесь порой я даже не знаю, что будет завтра, но я с этим уже смирился.
1: Не зря же говорят, что Россия страна возможностей.
2: Абсолютно, абсолютно. Я могу это только подчеркнуть.
1: Очень много также говорят о духовно-нравственных ценностях. Вот как вы считаете, Якоб, может ли акцент на духовно-нравственных ценностях стать уникальным преимуществом России в привлечении иностранцев? И вот немножечко поподробнее для наших радиослушателей, как вы себе понимаете, что такое духовно-нравственные ценности?
2: Хорошо. Но это моя личная позиция, которую я сейчас выскажу. Я, во-первых, считаю, что нам вообще никого не надо привлекать. И я это уже на Первом канале сказал, что нам они вообще не нужны. Вот, если так супер прагматично, в лоб. Но те, которые осознанно принимают решение переехать в Россию и принести пользу России, уважать законы, культуру России, которые готовы интегрироваться, тем мы поможем. Для них мы создадим максимально комфортные условия для легализации. Но они ни в коем случае не будут выше там, российского человека. У них никакого особого статуса нет.
1: И они... преимущества такого, да?
2: Вообще ноль. Вот это, про это я говорю «нет». Я умею говорить «нет». А вот русский народ, надо помочь, вот они же такие там. Нет. Они такие же, как и мы. Вот. И если они приняли решение, безумное решение приехать, то еще и в регион, тогда там должен быть правильный настрой. Мы плечо подставим, за руку возьмем, покажем, но, как говорится, если они хотят рыбу съесть, мы им дадим удочку и скажем, вот там вчера клевало. Ну, ловить, рыбачить, пожалуйста, сами. Знаете, что касается ценности. У нас приехало уже больше 100 человек, и больше 70% это семья. То есть люди едут с ребятишками. Я всегда задаю, я их всех знаю, всегда задаю вопрос, ну, как бы, что приехали-то?
1: Ну, чего вам там не жилось-то, да?
2: Да, почему? Ну, почему? Вы вообще хоть раз в России бывали? Нет. Почему в Россию приехали? Он говорит, из-за детей. То есть мы хотим детей спасти. Я говорю, хорошо, можно поподробнее? И он говорит, мы просто видим перспективу в России. А, безопасность здесь, можем и по улицам гулять, и детей в школе трогать не будут, ну, в плане там навязанных каких-то непонятных, по крайней мере, для меня ценностей. Первое. Второе. Мы хотим сохранить свой культурный код. Я говорю, это что значит? Он говорит, ну, мы достаточно консервативно воспитанные, вот, и нам сейчас говорят о том, что это все неправильно, надо себя по-другому вести и так далее. А здесь, в России, мы понимаем, что мы можем именно жить так, как мы жили, скажем, в той же Германии, и нас никто трогать не будет, потому что мы будем соблюдать законы, мы будем интегрироваться, мы будем говорить на русском языке, мы будем уважать русский народ, и мы уверены, что нас также будут уважать. То есть нам не будут запрещать именно жить так, как мы жили в той же Германии. Вот, безопасность детей и вот сохранение своего культурного кода. Вот такие как бы базовые вещи, которые являются триггером для людей, для семей переехать в Россию.
1: Вот в Нижегородской области сегодня живет порядка, как вы уже сказали, 10 семей переселенцев из Европы, Канады. Семья Кирш, Германия, возводят эко-деревню в Богородском районе. Семья Фейнстра, Канада, занимаются фермерством. Семья Голембиевски, Германия, занимались строительством и хотят продолжить этот бизнес в России. Самая большая на сегодня проблема у переселенцев в Нижегородской области, с которой они сталкиваются.
2: Ну, во-первых, там намного больше семей приехало.
1: Да, я вот просто намного несколько примеров привела.
2: У нас сейчас, если я не ошибаюсь, больше 20 семей.
1: 20, я бы сказала 10, значит 20 уже.
2: Ну, они у нас каждый день приезжают. Вот на прошлой неделе было так классно опять. Вот это позитивные моменты, когда приходит парочка, заходит в офис, плюс 60. видят меня, то есть я случайно там за кофе пошел, и начинает со мной просто монолог. Вот. Мы приехали вчера, там, заселились, там у нас что-то денег не хватило, и вот потом мы позавтракали, там, и вот мы приехали сюда, потом на поезде, в Москве там покупали там билеты, там что-то не получалось. И они разговаривали, говорю, здравствуйте, а вы кто? Ну, мы приехали из Голландии. Мы вас знаем, как бы мы за вашими соцсетями смотрим, мы вас знаем. И продолжает дальше. И к нам вот постоянно такие люди приезжают. Приехали из Голландии, плюс 60.
1: Прекрасно.
2: Вот. И основная проблема, честно говоря, это коммуникация. То есть из них никто не говорит на русском языке. Коммуникация. Они у нас все такие активные.
1: Особенно вот в 60, мне непонятно. Ведь в 60 хочется только поговорить. Как же они говорить-то будут в Нижнем Новгороде?
2: Учат
1: все русский язык. У нас бабушки сидят на лавочках или там на грядках. Надо же обменяться результатами. Будут учить русский вот эта семья из Голландии?
2: Да, они все учат русский язык.
1: В основном выбирают как занятие сельским хозяйством. А вот почему именно сельским хозяйством?
2: Я тоже задал вопрос, говорю, почему вот именно вот сельское хозяйство? Причем у них там вот этот традиционный формат, надо много-много гектаров купить земли и посередине построить дом, и вокруг этого дома все происходит.
1: Оливковые рощи.
2: Ну, примерно так. И он говорит, да, мы делаем, потому что мы всю жизнь этим занимаемся, но мы в первую очередь это делаем и показывать на своих детей. То есть там четверо ребятишек сидело, говорит, мы это делаем для них. То есть это их будущее в России, а вот инфраструктуру, бизнес мы им даем. Но на самом деле у нас не только фермеры едут, у нас и предприниматели есть, инженера, учителя. А у нас очень интересная семья приехала из Алабамы, Рэй и София. То есть они православные. А они приехали сюда, и они активно ходят на службы, их там уже все знают. Вот. Они там прям участвуют.
1: Нашли свой приход, своего батюшку, духовного отца.
2: Да. То есть у нас разные, у нас все больше и больше пенсионеров к нам едут. Вот эти веселенькие 60+. То есть если, как вы говорите, здесь на грядке, да, то они активные, они ездят, они там что-то занимаются. Вот эти голландцы, мне уже там все уши прожужжали, что они рисуют картины. Вот, и они пожертвовали очень-очень сильно, потому что пришлось все вот эти картины оставить дома.
1: Слушайте, как приятно, что голландские живописцы теперь будут находиться у нас, на нашей нижегородской земле.
2: К нам едут очень интересные люди, поверьте. Но им надо просто сейчас русский язык выучить.
1: Русский язык выучить и столкнуться с нашим колоритом нижегородчиным.
2: Абсолютно верно.
1: О чем мы будем еще с Якобом говорить в нашей следующей главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Ну, мы начали уже раскрывать тему переезд, переселенцы, испытания. Вот Марк Тулли говорил, Цицерон, что терпение горько, но плод его сладок. Вот какие горькие моменты адаптации запомнились вам прежде всего, и какие сладкие плоды они принесли спустя время? Мы уже немножечко начали об этом говорить в каждой главе, но давайте еще вспоминать. Вот вы говорили про друзей своих. То вы ходите в темном Екатеринбурге, встречаете друзей через какое-то время. Это все понятно. Вот тот момент, когда вы приехали в Екатеринбург, вы уже хорошо говорили по-русски?
2: So-so.
1: So-so. Значит, трудности были. Что казалось странным, не очень понятным, но потом таким прекрасным?
2: Ну, для меня это, наверное, были... Это звучит, может быть, банально, но очевидно было, когда мы заходили, например, в магазин, то нас никто никогда не встречал, нам никто не улыбался. Потому что мы привыкли, заходим в магазин, сразу «здравствуйте», как бы «посмотрите, если что, мы к вам подойдем», и постоянно кто-то рядом, то есть это сервис. Вот этого сервиса не было. И в ресторанах тоже люди как-то по-другому к нам относились. Ну, мы чуть к другому тогда,
1: то есть в тот момент.
2: Не
1: хватало больше доброжелательности, да. Какой-то вот этой визуальной доброжелательности.
2: Да.
1: Вы же уже сказали, что русский народ-то он добрый, но он не показывает, наверное, вот так...
2: Да, но это супер банальные какие-то моменты.
1: Ну и что, это нормально, из этого строится вся дальнейшая картина мира.
2: Да, кстати, я должен отметить, что в Нижнем Новгороде это абсолютно не так. То есть здесь в ресторанах замечательно обслуживают, и в магазинах замечательно встречают. Что-то произошло. Или это просто как раз изюминка Нижегородской области. Вот. И были как бы такие моменты, когда меня воспринимали как немца, немного как конкурента. На меня лично никогда не нападали, но было всегда очень много споров. То есть было всегда сложно вести какой-то диалог, потому что со мной постоянно спорили. Типа, это не так, это все не так, у нас это все так и так далее. Это было сложно. То есть я от этого всегда уже уставал под конец. Но как бы мы ни спорили, всегда расходились как бы как джентльмены. То есть не было никаких обид. Вот, вот это было сложно. А потом люди просто ко мне привыкли. Меня в Екатеринбурге просто очень достаточно много людей знали. Я не знаю, мне как-то всегда удается делать так, что я знакомлюсь постоянно с большим количеством людей. И меня всегда все знают. Вот. И что мне не нравилось, когда я понял, что... Когда я Россию чуть больше понял, это вот, как я говорил, прошло спустя 3 года, что... Я высокомерно на некоторые вещи смотрел. То есть я осознал для себя, что, может быть, мое поведение и мой паттерн, то есть мой подход к вещам был не совсем корректный, не совсем правильный. То есть я в какой-то момент понял, что надо уважать вещи, как они здесь происходят, они так и происходят. И я потом наблюдал, когда там к нам люди приезжали, это вот тоже из Германии, я наблюдал, что они себя так же ведут, как я себя раньше вел, и меня это под конец как бы начало уже... Ну, было сложно с этим бороться. Сложные моменты были, однозначно. Никогда не думал вернуться обратно, потому что, знаете, это решение остаться здесь, это не было эмоциональным решением. Вот, как я уже говорил, там фундаментальные вещи, которые касаются моих детей. Я понимаю, любая моя эмоциональная стадия здесь, любые проблемы не сравнить с тем, какие проблемы, с какими проблемами мои дети будут там сталкиваться. Поэтому как бы тут все понятно. Сложности были, знаете, какие? Самые сложные, это когда мне снимали розовые очки. Знаете, когда вот говорят, вот... ресурсы в России, немецкие там технологии вместе, там симбиоз, победим всех, все будет хорошо. Я, знаете, одно время вот в 23-м году начал консультировать стартапов. То есть такие компании, которые только начали развиваться и так далее. Я попал в компанию, она там технологией занималась, и они сказали, вот мы хотим заниматься экспортом, нам чуть-чуть надо навести здесь порядок, мы не знаем, как это сделать. Ты нам можешь помочь? Могу. Мы договорились. Я сразу сказал, как бы, если вы хотите, чтобы что-то поменять, надо что-то менять. То есть не надо повторять делать так, как вы это раньше делали. Я этим буду заниматься. И тогда я первый раз столкнулся с тем, что это все теория, с моей точки зрения. То есть люди не готовы сотрудничать с человеком, у которого есть компетенции, у которого немножко другой культурный код, и который как бы готов навести порядок. Ну что, все-таки, да нет, мы всегда так делали, у нас вроде бы получается, но вроде бы и не так уж все плохо. Вот, и я как бы понял, что немцам, наверное, будет здесь чуть тяжело, потому что нету взаимного понимания. Для меня это было разочарование.
1: Мы сейчас находимся в главе терпения, говорим об этой добродетели. Еще говорят, что терпение – это спутник мудрости. Якоб, а вы считаете, можно ли в себе развить этот навык, научиться быть терпеливым?
2: Терпение для меня это вот надо что-нибудь принять, что с чем я не согласен, и надо сидеть, ждать, терпеть, пока это пройдет, не пройдет. То есть я это делаю по-другому. Я разбираюсь в проблеме, да, то есть почему, в чем проблема, вот, и начинаю искать выходы. И если у меня нет выхода решить эту проблему, то, так сказать, я пытаюсь избавиться от этой проблемы. Потому что для меня терпение это... Как это правильно сказать? Это мучение какое-то. Но это я говорю вот про себя. Ну, что я как бы привык дела решать. Вот. И если дело нерешенное, тогда надо найти подход к этому делу. И если нет решения, то надо от этой проблемы избавляться. У меня прагматичный подход.
1: Сейчас давайте вот немножечко поговорим про русский язык. Говорят, что русский язык, пусть не про вас, да, но про тех людей, которые принимают решение жить в России, учить русский язык. Говорят, что русский язык очень сложный, и выучить его до конца невозможно. Он еще сложнее, чем китайский. Вот когда вы учили русский язык, казалось ли вам так же или наоборот? Много ли терпения понадобилось?
2: Ну да, здесь на самом деле терпение понадобилось. Я разобрался, что я понял, как мне это надо сделать, выучить этот русский язык. Я понял, что это через практику, то есть надо общаться тем слабым словарным запасом, который у меня был.
1: Как вы его расширяли, словарный запас? За счет чего?
2: общение. То есть я просто не боялся общаться с людьми. У нас, особенно немцы, они всегда вот боятся общаться. Вот у меня слабый словарный запас, я что-то неправильно выговариваю, поэтому я лучше помолчу, дома поучу в тихомолке, когда наконец-то я смогу общаться, я начну общаться. Вот такой подход. А у меня нет. То есть я не боюсь. Я и английский язык так учил, когда в США жил, и здесь, в России, я просто общался. Я просто как разговаривал. И таким образом я наработал через практику вот этот словарный запас, и так это получилось. Но это мой подход. Это мой подход лично.
1: Что такое бить баклуши?
2: А вот это уже специфика. При всем уважении к русскому языку, но я как бы
1: не улавливаю. Да? Не улавливаю бить баклуши.
2: Да, я понимаю, что это какое-то слово, но я не понимаю, что с ним делать.
1: Вот как вот объяснить иностранным гражданам, да, вот как, что такое бить баклуши? Или, например, хоть кол на голове тиши, все бесполезно. У русского народа за многие годы появилось множество поговорок о терпении. Есть терпение, будет умение. Всякую трудность терпением одолеть можно. Терпение приносит спасение. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», сегодня директор агентства «АКАЙ». И наша следующая глава – «Милосердие».
0: Милосердие.
1: Якоб, милосердие – это христианская добродетель, которая проявляется в готовности бескорыстно помочь другому человеку, проявить сострадание, прощение, заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации. Это особое душевное расположение, при котором человек сопереживает страдающему и стремится облегчить его боль. В христианстве милосердие рассматривается как подражание Богу, который сам является источником милости. Кто для вас, Якоб, пример вот милосердия, вот такого бескорыстного служения людям?
2: Можно нескромно ответить вам?
1: Пожалуйста, попробуйте.
2: Я думаю, что я и есть этот человек. У меня немного героев в своей жизни, потому что я строю свою жизнь сам. Мне нравится жить, по крайней мере, чаще всего нравится жить и экспериментировать. Мне больше нравится создавать свои стандарты, чем за кем-то идти. У меня много книжек о разных там президентов. У меня в основном немецкая литература. Я попробовал, там кто-то мне интересен был, я прочитал биографию. Но, к сожалению, я там ничего не нахожу, потому что я считаю, что мой путь уникальный, и мне больше нравится находить все вот эти моменты самостоятельно. И как бы это ни казалось и ни слышалось, а вот нашим агентством мы на самом деле помогаем людям. Они у нас на ладони. И доходит до того, что они нам просто верят. То есть так, как мы им посоветовали, так они и делают. Я для себя сам герой, и мои сотрудники – это тоже для меня герои, потому что, как я говорил, я очень эмоциональный человек, и когда очень сложно, я делегирую это все моим сотрудникам, и они выравнивают все вот эти моменты, которые для меня эмоционально сложно переносить.
1: Вот нечасто в нашей студии, в моей программе приходят такие эмоциональные герои, тем более такого достаточно высокого ранга руководителя, который сотрудничают в правительстве, с правительством Нижегородской области. И мне очень радостно, что вы такой настоящий, что вы смеетесь, улыбаетесь, говорите, что думаете. Нет, это классно. Я думала, таких-то уж и не осталось.
2: Но в этом есть и минусы, ну, есть и много плюсов.
1: Ну, давайте будем считать, что плюсов все-таки больше.
2: Конечно, конечно.
1: Плюсов больше, потому что для меня эмоциональность – это открытость, искренность, готовность откликнуться, помочь.
2: Угу. Согласен.
1: А согласны ли вы, Якоб, что в культурном коде России уже прописана доброта и милосердие?
2: Для меня русский человек чересчур добрый. Вот вы просто чересчур добрые. Можно быть чуть-чуть пожестче быть. Вот легкие на подъем, добрые. Конечно, каждый человек, он разный, но в целом, если смотреть вот на мой опыт с людьми, с которыми я общался, их, наверное, было уже тысяч, потому что я каждый день с кем-то встречаюсь, то есть с кем-то знакомлюсь. Каждый день. Со всего мира, кто к нам приезжает. И здесь очень много. Вот с вами мы вот познакомились. Да, может быть, как-то заложено это вот в коде, в культурном коде. Мне это очень нравится. Поэтому у меня жена русская, поэтому у нас и дети как бы. Я им чуть-чуть дал немецкого культурного кода, а супруга дала вот российского культурного кода. Мне он очень нравится. То есть мне русский народ очень нравится. Это, мне кажется, это самый лучший народ на этой планете. Я уже побывал много где.
1: Вы
2: я
1: это говорили не немножко, так... в Америке вы жили? Это...
2: Да.
1: Сколько лет вы жили в Америке?
2: А я жил там год, когда студентом был.
1: То есть вам есть чем сравнить. Вы жили, родились в Европе, были в Америке, на разных континентах. То есть русский человек отличается от
2: да,
1: всех людей на Земле?
2: Да, русский человек, он настоящий. Он настоящий. В итоге он настоящий. Какие бы люди ни были, люди бывают разные, естественно, но базово заложено, что человек, русский человек, я считаю, он настоящий. Он открытый, чересчур добрый, вот, всегда простит.
1: В разведку пошли бы с русским человеком?
2: Да.
1: Здорово. Яков Пинкер, директор агентства АК «Герой» программы «Верую», и мы переходим к главе «Любовь».
0: Любовь.
1: Якоб, к нам приезжают люди, которые уже разделяют традиционные российские ценности. Для них важно стать частью общества и внести свой вклад через участие в культурных проектах и гражданской активности. Вот, может быть, вспомните несколько историй из жизни переселенцев, которые полюбили наш город, именно Нижний Новгород, всем сердцем. Они же приезжают в Нижний, они же еще не знают, не видели ни разу. И на карте, может быть, не знают, что такое река Волга, Ока, Стрелки, Нижегородский Кремль. И вдруг происходит вот та самая любовь.
2: Я сейчас буду вещи говорить, и ваши слушатели будут, наверное, реагировать так, как практически все реагируют. Про Нижний Новгород говорят, что он очень чистый. Про Нижний Новгород говорят, что он очень похож на Будапешт. Про Нижний Новгород говорят, что он классно сбалансирован, что касается исторического направления, советского направления и современного направления по инфраструктуре. Про Нижний Новгород говорят, что здесь люди очень добрые. Вот семья как раз из Алабамы вот рассказывала, что они никак не могли понять, что заходят в трамвай, и они с ребятишками заходят, и детям уступают место. Что здесь могут с вероятностью 99,99% женщины открыть дверь. Вот. Что город очень ухожен, что много туристов, и что это город европейского стандарта. А когда, например, увидели школу 800, наши американцы, они сказали, что они в жизни таких школ не видели. Иногда кажется, что непонятно, откуда вы приехали, может, с гор спустились, я не знаю. Но на самом деле здесь все так хорошо, что, может, у нас, вот мне сказали, это называется «глаз замылился», мы это уже не ценим. Может, иногда надо будет куда-нибудь съездить, посмотреть, как по-другому живут. И вот в целом инфраструктура и чувство безопасности – вот это им нравится. Здесь можно, как я уже говорил, сохранить свой культурный код. Если там кто-то занимается вероисповеданием, если я правильно сказал, да, там католики есть здесь, евангелисты есть, православие есть. Все здесь есть, и все дружно живут. И вот это людям нравится очень даже. То есть базовые вещи, которым нам как бы кажется, ну и что? Это, у нас все плохо, там, не знаю. Вот у нас архитект есть, Ханс Йорк. Он, когда я с ним гуляю, он постоянно... Вот я эмоциональный, а он эмоциональный X10. Вот он постоянно жалуется на ступеньки. Потому что он говорит, ступеньки должны быть одного размера. То есть ты должен интуитивно по ступенькам идти. Он говорит, а здесь постоянно на ноги смотреть надо, потому что ступеньки разного габарита. Он говорит, там какие-то косяки неправильно сделаны. Здесь что-то кривое. Но он говорит, ну, как бы... Мне это не нравится, но, в принципе, да ничего страшного. Вот и тоже идет вот эта адаптация. То есть каждый любит, как мне говорят, каждый любит Нижний Новгород по-своему. И те люди, которые к нам приезжают, они, например, никогда бы не поехали в Москву или в Питер. Никогда. Почему? Потому что это семья. Они у себя на родине, там, где они живут, тоже живут в маленьких городках. И для них регион – это единственная опция. И когда они приезжают в Нижний Новгород и видят, как мы здесь живем, потому что здесь очень много местных людей, приезжих очень мало. По сравнению, например, с Москвой. В Москву многие едут там заработать, карьеру построить и так далее. Сюда тоже едут, да. Но в основном здесь местные люди. И видно, что любят свой город. Как бы это сейчас ни звучало, я понимаю, что многие не согласны, но это так. Так мы это видим.
1: Да, большое видите на расстоянии, вы все равно это немножко со стороны на это смотрите.
2: Да, вот так я это вижу.
1: А нам это приятно слышать, потому что мы действительно живем, и, может быть, уже глаз замылился, как вы говорите, уже ко всему мы привыкли. Я вот родилась в этом городе, это мой родной город, и, понятно, я прошла разные этапы его развития, когда он был закрытым, когда он был серым, когда люди все ходили вот серые, одинаковые, и сейчас другой город, как будто это все как раз так поменяли калейдоскоп, и совершенно другие картинки перед глазами.
2: Вот знаете, я еще вот тоже такие классные моменты есть. У меня есть сотрудница. У нас практически все родились в Нижнем Новгороде. То есть у нас
1: вот кто работает в АКЕ, да.
2: Хотя у нас и переселенцы сейчас уже работают. То есть мы как бы на работу их берем и так далее. У меня есть одна сотрудница, которая рядом с офисом родилась. Там есть роддом, она там родилась. Мы об этом, знаете, как узнали? К нам приехал Виталя. Из Канады. Он лет 20 тому назад родился в Нижнем Новгороде, уехал в Канаду, там с семьей дети родились, и сейчас он вернулся, он айтишник. И вот он приходит к нам в офис и говорит, слушайте, там есть роддом через дорогу, который там стоит, я там родился. И Марина руку поднимает, и я там тоже родилась. То есть у нас, знаете, вот такие истории. То есть Нижний Новгород, он является уже каким-то магнитом.
1: Давайте еще немножечко поговорим, раз мы говорим о любви. О любви, например, к русской литературе, к музыке, к русской кухне. Угу. Это была любовь с первого взгляда или нет? Пришлось ли что-то открывать в себе заново или заставлять себя полюбить?
2: Ну, я, в принципе, люблю есть. Вот, и вкусно тоже есть. Мне здесь очень сильно нравится борщ. Я люблю борщ. Это прям вот это как бы мое. Иногда меня балует домашними всякими салатами, как называется, холодец. Иногда мне вот теща балует этим. Мне, в принципе, вся еда здесь нравится, потому что здесь еда вкусная. Но те же американцы, которые к нам приезжают, говорят, здесь вот банально, вот картошка, у нее есть какой-то вкус. Мы все говорим, а какой-то другой вкус должен быть? Он говорит, ну, представь себе, ты есть картошку, и там вообще никакого вкуса нет. Я говорю, а что там в Америке, что ли? Я просто там давно не был. Невкусно? Он говорит, просто безвкусно. Все одинаковое.
1: Все такое синтетическое.
2: Да. Здесь все вкусно. Вот я как бы вот так. Мне нравится.
1: То есть кухню вам нравится.
2: Абсолютно.
1: А путешествовали вы по Нижегородской области?
2: Да, удалось. Мы с нашими переселенцами путешествовали достаточно много. В Городец мы ездили. Потом мы были, я забыл город, большой монастырь. Мы на Пасху в прошлом году туда ездили. У нас было 50 человек. К нам приехали многодетные семьи из Московской области. Они тоже американцы. То есть, представьте себе, две семьи приехали.
1: Медивеева?
2: К нам приехали две семьи, они католики. Одна семья из США. У них на тот момент было 7 детей, сейчас 8. А вторая семья из Франции, у Фабриса 10 детей. Вот мы заказали большой автобус, вот и ездили. И как раз было на Пасху. И вот, да, я уже повидал, но, к сожалению, в основном 99% всей моей времени я сейчас трачу на агентство АК, на вот этот проект. Он очень серьезный проект. Он проект уникальный. Мы впереди всех. То есть есть
1: в России, да? Это такой флагманский проект
2: Нижегородской
1: области.
2: Мы создаем все стандарты. Я считаю, должен быть экономический эффект. То есть, если они сюда приехали, они должны работать, платить налоги, понимаете, тратить деньги. Вот, они должны рожать, решать демографические все вопросы. Пускай создают свои компании, делятся своим ноу-хау. В итоге это все должно привести к тому, чтобы нам стало легче жить, чтобы нашим ребятишкам в будущем стало лучше, легче жить, и чтобы Россия как бы занимала ту позицию, которую достойно занимать. Я как бы глубоко в этом уверен, и они должны участвовать в этом процессе именно своими ресурсами, своим человеческим капиталом, который есть. Иначе зачем как бы мы вот это все делаем? За спасибо, что ли?
1: Благодарю вас. Вы очень хорошо все объяснили. Главное, так понятно, на хорошем русском, крепком языке. Еще раз говорю, что у нас в студии сегодня человек, для которого русский язык не родной язык, который стал ему родным, потому что он полюбил Россию всей душой и сердцем. Благодарю вас за эту беседу. Яков, а вы счастливый человек?
2: Наверное, да. Я просто вечно не удовлетворен. Мне постоянно что-то
1: вы
2: не нравится.
1: Вы перфекционист, да? Или
2: да,
1: максималист все-таки?
2: Я просто вижу все возможности, и хочется ими воспользоваться. И вот, ну что, возможностей здесь очень много, и хочется ими воспользоваться, поэтому я вечно недоволен. И, ну, как бы сбалансированно недоволен. В целом, мне кажется, я больше счастливый человек, чем несчастливый.
1: Пожелание нашим радиослушателям программы «Верую» от директора агентства АК Якоба Пинникера.
2: Вы, скорее всего, в будущем все будете больше и больше иностранцев видеть в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Я бы хотел просто попросить к ним относиться как к нормальным людям. То есть они приняли осознанное решение приехать сюда, приехать в Нижегородскую область. Они все хорошие по-своему, они не враги. Они наши друзья, они максимально благодарны для того, что им дают возможность начать жизнь с нуля. Это очень смелые люди, которые покинули свою родину и выбрали Россию как свою новую родину и дом. Я хотел бы попросить к ним относиться положительно, позитивно и с пониманием. Вот как российский народ это умеет делать.
1: Спасибо вам огромное, Якоб, за эту добрую, такую эмоциональную беседу. Нижний Новгород действительно это сад, в котором вековые деревья растут рядом с молодыми саженцами. Кремль, старинные церкви, купеческие особняки. Все это живые свидетели истории. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», рассказал нам сегодня, что переселенцы особенно ценят эту связь времен. Близость к городам Золотого кольца словно приглашение в путешествие по страницам русской истории. Нижегородская область встречает переселенцев не холодным любопытством, а теплом гостеприимства. Здесь не нужно перекраивать себя, чтобы вписаться в новую жизнь. Можно остаться собой и при этом стать частью чего-то большего, сообщества, где ценят труд, уважают традиции и готовы помочь соседу. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. С вами была Ирина Вдовина. До встречи.
0: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

В эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте, батюшка.
5: Здравствуйте, Настенька.
7: Здравствуйте.
5: Сегодня мы начнем долгий разговор о крещении Руси. Тема большая, поэтому одной программы нам не обойтись.
8: Наше Отечество, Россия, стало христианской страной почти через 1000 лет после пришествия в мир Спасителя. До этого времени люди в русской земле поклонялись идолам, были язычниками. Главными идолами были солнце, дождь бог, и гром с молнией, Перун. Кроме них почиталось множество низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды, леса и прочее. В жизни наших предков-язычников было много суеверий, ложных понятий, жестоких обычаев. Случались даже человеческие жертвоприношения идолам.
6: Отец Владимир, наша страна стала христианской через 1000 лет после того, как пришел в мир Спаситель. Она, конечно, была маленькая, не такая, как сейчас, но там было очень много народностей, да, и варяги, и финно-угры, славяне, и они все были язычниками. Это было разное язычество?
5: На территории нашей страны много народов было, и не только у нас. В то время и везде, во всем мире, процветало язычество. Как и всегда, язычников на земле всегда всех больше. Возьмем Ноя со своей семьей. Один на всей земле были верующие в единого Бога. Остальные все язычники. Но всех Господь затопил, язычников. Вот он как их любит. Всех затопил. Да? Содом и Гоморр в центре с двумя городами целую страну сжег сильно огненным дождем за это язычество, за эту злобу, которая присуща людям, язычникам. И на земле их всегда было всех больше. И сейчас из 8 миллиардов почти 5 миллиардов язычников.
6: Батюшка, мы читаем сказки. Это отражение язычества. Все поколения растят своих детей на этих сказках. То есть это какое-то другое язычество, о котором мы сейчас с вами говорим?
5: Значит, объясняю, что такое язычество. Язычество — это когда человек верит не в единого Бога, Творца всей Вселенной, а в кого-то или в чего-то, как в Бога. Кто-то поклоняется Луне как Богу, кто-то Солнцу как Богу, кто-то корову обожествляет, кто-то сосновую рощу обожествляет. Это все общим словом называется язычество. Это очень сильное оскорбление Бога, когда мы впадаем в язычество. И вы правильно сказали, что у нас всегда переплетается язычество с верой православной. И сказки, и фильмы, и былины, все очень переплетается. И сейчас в настоящее время очень сильно переплетается. И больше того, сейчас засилье языческого мировоззрения. Мы, православные христиане, должны воспитывать в себе православное христианское мировоззрение. Православное христианское мировоззрение в двух словах это так. Ищите Царствие Божие, а остальное на земле все вам приложится. Языческое мировоззрение – это молитесь корове, перуну, солнцу, земле, чтобы здесь на земле был у вас урожай, деньги, власть и так далее, как угодно.
6: Такое потребительское отношение.
5: Да, потому что только здесь на земле у вас было. Мы не против православных христиан здесь на земле, но у нас цель другая. И сейчас, в настоящее время, все делается, чтобы у людей мировоззрение было языческое. Средства массовой информации этим занимаются. Мода такая, вот мода, давайте вот обратим внимание на моду. Очень модно татуировки. Откуда взялся? Из южноамериканских языческих племен. Очень модно пластические операции. Откуда они взялись? Из южноамериканских языческих племен. Все, и не только моды формируют, чтобы было языческое мировоззрение. Средства массовой информации. Что нам формируют? Страх, злобу, роскошь, колдовство. Одно язычество показывают сейчас. Весь телеэкран этим заполнен. А как нас предупреждает церковь и святые отцы? С праведником спасешься, со строптивым разоротишься. Любые грехи заразны. Поэтому нам, православным христианам, не подобает это все смотреть, чтобы не заразиться этими грехами, которые ведут человека в погибель души.
7: Батюшка, а в Ветхом Завете ведь тоже были жертвоприношения. В чем разница между этим и язычеством?
5: Я уже начал с этого, что мы верим в единого Бога, Творца всей Вселенной. И приношения были ему предназначены. Да? Но при этом человеческих жертвоприношений не было, а языческие, они включают в себя и людей приносили в жертву, и детей, и младенцев, и женщин, и мужчин, не только животных. И приносили жертву-то кому? Не единому Богу-творцу, а тем божествам, которыми они поклонялись. А кто такие эти божества? Две стороны – Божье и лукавого. Это в житии святых мы часто видим, что святые, в том числе Андрей Первозванный, который просвещал нашу с вами родину, уничтожал, разрушал идолские капища, где приносились жертвы этим идолам, и бесов изгонял оттуда. Поэтому мы понимаем, кому приносятся эти жертвы. Язычниками, понятно?
7: Да. Батюшка, вы сказали то, что язычество и христианство связано, а вот символика солнца у язычников и в православии Троица, которую тоже сравнивают с солнцем, как это объясняется?
5: Почему Русь так легко просветилась верой христианской? Потому что, в принципе, все было очень похоже в языческой Руси. Бог Велес, это Бог-отец вот всех этих богов, которым поклонялись люди, Богу Ра и Дождьбогу, и Перуну, а они уже каждый отвечал за свое там. И так вот, получается, как единобожие было на Руси. Тоже поклонялись одному Богу и его детям, так сказать. И поэтому православие очень легко распространялось на Руси. Говорят, там мечом, огнем, ничего подобного. Люди начали поклоняться Троице, так единому Богу, Творцу всей Вселенной, а поклонялись Велесу. Ну, для них не так много разницы была. Вот это чисто славянское вот это вот язычество, чем этим отличается.
7: Батюшка, в Греции ведь тоже Зевс является центральным богом, символизирующий солнце, молнии и так далее, и у него есть дети. Поэтому там тоже так легко приняли христианство.
5: Трудно нам отвечать на этот вопрос, потому что мы тогда не жили, да? Но, и, может быть, и это тоже повлияло, легче просвещалось. Хотя, в общем-то, язычники как ненавидели православных христиан, вообще христиан, так и сейчас не сильно радуются им. Поэтому трудно в языческом мире прививалось христианство. Ну, легче вот в таких странах, где было набожие. Легко человеку впасть в какую-то греховную страсть, а выйти из нее очень тяжело. И легко впасть в язычество, а выйти из него очень тяжело. Там же так убедительно сейчас, тем более вот такие передачи интересные, так все убедительно так говорят. Поэтому очень опасное время. Да и оно всегда опасное. Все, что связано с язычеством, оно опасно. Потому что кого Господь не наказывал, как язычников?
8: По преданию, святой апостол Андрей Первозванный был с проповедью Евангелия в Скифии, то есть в стране, из которой впоследствии образовалась Россия. Поднявшись на Киевские горы, он поставил там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная вера Христова. Святой апостол Андрей прошел будущую землю русскую от юга до севера, от Киевских гор до Новгорода, и даже был на острове Валааме. Об этом свидетельствуют новейшие исследования. Так, местное на севере России предание указывает, что святой апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и славян, прибыл из Киева в Новгород. Отсюда по реке Волхову доплыл до Ладожского озера, а потом до Валаама. Там благословил горы каменным крестом, истребил капище Велеса и Перуна, обратил в Христову веру жрецов идольских и обитавших на острове язычников, положив основание на Валааме исповеданию веры Христовой. Оставил пастырями новособранного стада Христова некоторых сопутствовавших ему учеников.
7: Батюшка, а где была страна Скифии и что это вообще такое?
5: Скифы, славяне и другие племена жили на территории современной России. Тогда племена в основном были кочевые. Часть была оседлых, позже стала оседлых племен скифов и славян. Вот это люди, которые населяли нашу с вами родину. Пусть не совсем в этих границах, в меньших границах, там, как Западная Россия, вот Киев, Владимир, Новгород, вот эту вот часть населяли.
7: То есть мы являемся потомками скифов?
5: Скифов, славян.
6: Финно-угров.
5: Финно-угров. Разные были племена, и часто пересекались, как и сейчас все переплетено в нашей стране.
6: Отец Владимир, а вот почему такой большой срок прошел от вот засеянного семени, да, Андрея Первозванного, до полного крещения Руси? Почти 1000 лет, много времени.
5: Мы с вами тоже должны поступать по примеру Андрея Первозванного. Сеять Слово Божие, выполняя евангельские слова, блаженны слышащие Слово Божие и исполняющие его. Счастливы те, кто слушает Слово Божие и исполняет его. А мы еще и должны сеять это слово евангельское. И когда оно взойдет, не всегда зависит от нас. Зависит, кто польет, кто удобрит это семя, какие обстоятельства будут сопровождать, и тогда оно прорастет. Поэтому вот это семя, которое посеял Андрей Первозванный на нашем с вами Отечестве, оно не пропало. Оно в удобное для него время взошло и размножилось на всю нашу Святую Русь.
7: Батюшка, почему Андрей Первозванный поставил именно крест, а не построил храм? Ведь в то время это уже делали.
5: Делали, но не везде. Крест — оружие против дьявола. Поэтому где проповедовал, удержал кресты.
7: Батюшка, а то, что сейчас очень часто ставят поклонные кресты, это тоже оттуда пошло?
5: Это вот очень хорошая христианская традиция — ставить поклонные кресты на въезде, на выезде из городов. Крест — оружие против дьявола, чтобы эти города ограждались крестом от всякого зла.
7: Спасибо.
5: И еще такие кресты, как и сами храмы, — это бессловесная проповедь. И крестное изображение, оно человека охраняет от лукавого, от бесов. И, во-вторых, оно заставляет человека задуматься, вспомнить Господа.
7: Спасибо, батюшка.
5: Во славу Божию.
6: Батюшка, вот был путь из варяг в греки, а получается, что апостол Андрей прошел этот же путь, только наоборот, да? То есть христианство пошло вверх.
5: Христианство пошло не только вверх. Из Иерусалима во все жребий апостол Андрей пал. Просвещать.
6: Этим путем идти.
5: Поэтому он и пошел. А каждый апостол шел своим путем.
7: Батюшка, а что такое капище?
5: Это языческие места, где собирались язычники и приносили жертву своим богам.
7: Батюшка, а разве уничтожение языческих капищ не противоречит православной вере, которая вроде бы такая мирная и доброжелательная, о любви?
5: Конечно же, злобой человек ничего не достигает. В Священном Писании написано: «Бог есть любовь». Вот только через любовь можно просветить людей. Но любовь бывает и с кулаками. Я уже привел пример, как Господь любит язычников. Всех затопил, да, сжег. И разрушали эти капища не люди, а люди, помолившись Богу, и Господь разрушал эти капища сам. Это не только вот в данном случае, когда апостол Андрей Первозванный, и мы в житии святых читаем, у многих других святых, в первую очередь, когда разрушали капища, на их месте строили храм Божий. И не людей убивали, да, как язычники убивали православных христиан, занимали всех, убивали, а разрушали те места, освящали, и на их местах чаще всего строили храм Божий, где можно было поклоняться единому Богу.
7: Спасибо.
5: В истории мы видим часто, что языческие капища строили на местах на святых, как, допустим, крест Господень был найден под языческим капищем. И вот в недавнее время в нашей с вами родине мы тоже видим, чтобы осквернить храмы, не просто их разрушали, а на их местах строили туалеты, цирки, крематории и другие какие-то вещи, которые оскверняют Дом Божий. И сейчас, вот, слава Богу, это обратная тенденция, что сносят эти крематории, туалеты, цирки, и на их месте возобновляют строительство храмов Божьих.
7: Батюшка, но если язычники уничтожают наши храмы, чтобы построить собственные, а мы уничтожаем их храмы, чтобы построить свои, разве это не одно и то же?
5: Они уничтожают, чтобы осквернить, да? А мы не уничтожаем. Еще раз напоминаю, как происходило. Святые, помолившись, да, а Господь сам чудо совершает, разрушает эти капища, уничтожает этих бесов, которые в них находятся, которые требуют жертвоприношений, таких же те святых, и на них строят уже храмы.
7: Но ведь для язычников чужая религия приходит и в их священные места. Это то же самое осквернение, что и для нас закапывание креста или разрушение храма. Какой-то этический диссонанс получается. ну, с их точки зрения.
5: Понимаешь ли, вот эта злоба язычников, она, может быть, даже необъяснимая. Даже в Ветхом Завете еще Господь попускал заповедь «Око за око, зуб за зуб». А в Новом Завете уже заменил ее. Ударили по правочке, поставь левую, чтобы удобно было ударить. То есть во главу христианства встает любовь, а не страх перед наказанием. А язычество – это только страх. И вся молитва их к этим богам, чтобы здесь было богатство, все эти жертвоприношения этим бесам, чтобы здесь получить удачу, урожай. Две разные мировоззрения – христианское и языческое. И одно – своими вот этими ложными молитвами они служили бесам и дьяволу в этих капищах. Поэтому Господь разрушал. Но как бы не хотели они разрушить, мы видим жития святых, да, храмы православные, и уничтожить веру православную. Господь чудесами иногда, наоборот, этих язычников приводил к вере в единого Бога. Хотят осквернить там, а у них ничего не получается. Хотят казнить, положат на раскаленное блюдо, а человек не может физически так, а он живет, чудо. Смолу кипящую сунут, а он живой. Чудо. И множество язычников через эти чудеса приходило к Богу, хотя сами хотели творить уничтожение, разрушение, а наоборот не происходило. Мы помним, очень поучительное в этом житие ли пророка. Господь не дал дождя 3 года, куда уж сильнее наказание, голод, смерть голодная. Как не молились эти жрецы языческие своим богам, ничего у них не получалось. Дождя как не было, так и не было. А пророк Илия помолился, Господь дал дождь. Явное чудо произошло. И множество сразу язычников стало верить в единого Бога после чудес таких.
7: Понятно. Спасибо, батюшка.
8: В древнейшей рукописи «Оповедь», хранившейся в библиотеке Валаамского монастыря, об этом говорится так. Святой Андрей от Иерусалима прошед Галят, Косок, Родень, Скеф, Скиф и Словен, смежных лугами, степями, достиг Смоленска и ополчений Сков и Славянска Великого, и Ладогу оставя, владью сев, в бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду, и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф, Косма повсюду сделали ограды, и все посадники, то есть заместители правителей и князей, доезжали до Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились, и капище Перуна и Велеса разрушили и уничтожили. О пребывании святого апостола Андрея на Валааме подтверждает и другой памятник древности – вселетник киевского митрополита Илариона 1051 года. Во вселетнике говорится: «Ноября 30-го святого апостола Всехвального Андрея Первозванного и церкви поборника восхвалим, за ней я же древле тому прийти в Киев, Смоленск, Новгород, Друзина и Валаама».
6: Батюшка, вы вот когда-то говорили, что рукоположенность священства, ее можно проследить до самих апостолов. Вот на Руси она идет от апостола Андрея?
5: Да, и от апостола Андрея тоже. От всех апостолов благодать Божия, которые во время Пятидесятницы они от Бога получили, они стали передавать епископам, епископы священству во все концы вселенной. Идет от апостолов Божья благодать.
7: А на Руси конкретно от апостола Андрея?
5: Первоначально от апостола Андрея. А потом, уже не в апостольские времена, потому что Русь крестилась во времена великого князя Владимира, там, конечно же, уже епископов и священников от Андрея Первозванного не осталось. Потому что Русь в то время была языческой 1000 лет. Поэтому она уже от других апостолов. Но это Андрей Первозванный, он же везде проповедовал, не только на Руси. И от него, и от других апостолов. Это апостольская последовательность. Значит, апостольская последовательность у нас распространяется на какие церкви? Православную, католическую, армянскую, коптскую. И вот из этих церквей мы заново не крестим, потому что у них все таинства считаются действительными, у кого осталась апостольская последовательность. А у других, мы, допустим, англикане, вот у нас пришли ко мне парни с девушкой, говорят, мы англикане, батюшка, у нас все в церкви в Нижнем Новгороде, все так же, как у вас. Все праздники, все службы, все. Я их спрашиваю, а что же вы не придете к нам-то? Ну, у нас своя там общинка, мы все дружим. А почему нам-то туда нельзя? У них все так же, как у нас. Потому что вот у нас есть апостольская последовательность, у нас эти все таинства действительные, а у них это прервано, эта апостольская последовательность. У них крещение недействительно, причастие недействительно, и другие таинства недействительны. Хотя они все один к одному срисовали с православной церкви и сделали у себя такую же вроде бы как церковь. А у них не действительно таинство. Вот что значит апостольская последовательность.
6: Батюшка, нам остались исторические документы. Это житие апостола Андрея Первозванного, повесть временных лет, вселетник, оповедь. Это вот древние исторические документы. Вот они относятся к преданию? То есть, когда мы говорим вот эти факты по преданию, подразумевается, что мы вот берем информацию из этих документов исторических?
5: Ну, предание — это поучение святых отцов, житие святых. Вот конкретно житие Андрея Первозванного относится к преданию. Что для человека важно, для православного христианина? Чтобы сформировать у себя православное христианское мировоззрение, нужно изучать что? Священное Писание и Священное Предание. Два крыла. У каждого человека, православного христианина, должно быть. Священное Писание — это Библия, и Библия — это как карта. Там все пути написаны, как попасть в Царствие Божие. Но на карте можно попасть в болото в такое и не вылезти. А предание — это объяснение к этой карте. К преданию относятся житие святых. Святые прошли уже этим путем и описали этот путь. Поучение святых отцов. Это вот святые отцы мало того, что прошли, они еще описали, как нам попасть в Царствие Божие. И те книги, которые не вошли в Священное Писание. Все это относится к преданию, которое помогает нам попасть в Царствие Божие. И вот формировать мировоззрение православное христианское надо изучать и Священное Писание, и Священное Предание. Когда мы изучим это, тогда у нас будет понятие, как понимать. Вот рассказывает какой-нибудь священник проповедь, как понимать. Всякий человек ложь написана в Евангелии, все могут ошибаться. Как понять, правильно он говорит или неправильно? А если у нас не сформированы православное христианское мировоззрение, а мы верим, а он ошибается, и мы с ним можем ошибиться. Также очень много книг пишут, да? И люди привыкли книгам верить, книгам, телевидению очень верить. А мы должны разбираться, надо ли верить или нет. Если у нас есть православное христианское мировоззрение, мы понимаем. Допустим, пришла лет 30 назад ко мне женщина с такой толстой книжкой и говорит: «Батюшка, эта книжка — все мои грехи». Ну, думаю, надо почитать ради уважения. Да, начинаю читать. Сначала все хорошо начиналось там. Каюсь там, своровала, обманула и так далее. Потом каюсь, ездил в общественном транспорте. Каюсь, деньги брала в руки и так далее. То есть намешано все, и грех, и не грех. Это еще хуже, когда один грех или один не грех. Потому что человек настолько запутывается и не понимает, что такое грех, что такое не грех, и как ему вообще жить. Понимаете? А кто читал Священное Предание, Священное Писание, тот понимает, что когда Господь был, его первая христианская община у Господа была, Иуда ковчежи сносил с деньгами. А этот человек просто не читал Священное Предание, Священное Писание, и он все смешал с голове. И он шаг шагнул, грех, вдохнул, грех, выдохнул, грех, моргнул, грех. И вот там эта вся книга вот была в таком. А это толкает человека просто на уныние. Унынию подталкивает, что это вся жизнь грех. Да, конечно, много грехов делает человек, да, но надо понимать, что такое грех. Грех — это нарушение заповедей Божьих. А что, шагнул Господь, не шагал? Шагал. Грех — не грех. Господь не ездил ни на чем, на осле ездил. Грех — не грех. Ну, чем трамвай от осла отличается? Ну, только электрической тягой. И так далее. Поэтому тут вот нам надо изучать Священное Предание. И тогда мы будем понимать. Вот сейчас самое главное, мы должны понимать, что у нас исторически переплетено православно-христианской Руси с язычеством. Исторически переплетено во все века и сейчас переплетается. И вот если мы будем изучать Священное Писание, Священное Предание, мы будем различать, что, откуда, какие корни. Потому что очень много традиций общих, одинаковых. И не поймешь, они не то из язычества, не то из христианства. Или от Бога, или от дьявола.
8: Исследователи указывают, что устные и письменные предания Валаама утверждают, что православную веру Христову на Валааме основал святой апостол Андрей. Продолжалось ли христианство на Валааме непрерывно до времени основания там монастыря, это положительно нельзя теперь определить. Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь» видно, что на Валааме после апостола Андрея существовало и, может быть, не прерываясь, правительственная организация, что там существовало свое вече по образцу новгородского, что о Валааме знали и в чужих землях, и в случае опасности искали себе спасение в нем, что, наконец, и каменный крест святого апостола Андрея, сохранился там до времени преподобного Сергия Валаамского, что указывает на существование христианства. Одним словом, Валаам до основания на нем монастыря принадлежал славянам и, вероятно, находился в гражданском союзе с Новгородом, и на Валааме не исчезли следы христианской православной веры до преподобного Сергия, хотя рядом с христианством не прерывалось еще и язычество.
6: Отец Владимир, а вот мы уже в предыдущей части говорили, информации об апостоле Андрее Первозванном у нас не так уж и много. И многие историки, журналисты могут брать эту информацию и высвечивать ее таким образом, скажем так, сомнительным, да, даже вот информация там о уже существовании Валаама, Соловков, до вообще там возникновения Руси, она может рассматриваться с разных углов зрения. Как здесь правильно оценивать с точки зрения христианской вот эти события?
5: Вот вы понимаете, история — это такая вещь, она пишется тем, кому это выгодно зачастую. Выгодно было переделать всю российскую историю, переделали. Во время Екатерины II все переписали летописи, все книги переписали, и все. Вот история. Поэтому сейчас, допустим, в некоторых странах люди и переписывают историю. У кого есть власть, те и переписывают историю. Но нам с вами, православным христианам, надо понимать. Мы должны помнить свою христианскую историю и помнить, для чего мы должны ее изучать. Самое главное для нас — душевное спасение. Мы все должны изучать для душевного спасения, в том числе и историю. И для этого формировать православный христианский мировоззрение. Оно нам подскажет, какие факты истории помогают спасаться, а какие противоречат спасению.
6: Этот ответ мы внутри должны услышать?
5: Мы должны формировать мировоззрение православное христианское, и тогда мы его внутри услышим, внутри себя поймем, какой истории верить, какой истории не верить. Вот история Великой Отечественной войны. Наши родители, наши деды участвовали в Великой Отечественной войне, передали нам предание, не записанное историю, а предание из уст в уста передали. Мы эту историю знаем. Она нам помогает правильно воспринимать факты Великой Отечественной войны. А поколение Насти, оно еще не слышало от них, от тех людей, которым доверяешь. Да, она прочитает в учебнике, что Америка выиграла Великую Отечественную войну. И многие из ее поколения сейчас верят этому. Понимаете? Предание не дошло до них. Только история. А всего две стороны. Что такое история? Можно вот так ее повернуть, а можно вот так. Что, правда, что Америка выиграла? Конечно, правда. Она же была союзником Советского Союза. Правда. Но какое бремя было на Америку и какое бремя на Советский Союз? Поэтому можно истолковать любую историю по-разному. И будет правда, понимаете?
6: Да, батюшка, спасибо.
5: На славу Божию.
7: Батюшка, я никогда не была на Валааме. А вы там были? Какие ощущения от этого места?
5: Я был на Валааме и на Соловках был. Благодать Божия чувствуется там, сохраняется и до настоящего дня. Это во-первых. Во-вторых, благодать Божия зримо как видится. Святые отцы пишут, как где просто, там ангелов состо. Где сложно, там ни одного. На Валааме встретились с такой простотой, северной простотой. Северные люди, они такие наивные, простые, добродушные. И очень сильно притягивает человека вот эта вот простота, любовь, которая там столкнулась. А этому способствует благодать Божия, которая там является и присутствует. Господь через благодать Божию присутствует везде, а в таких местах особо, сугубо.
6: Батюшка, получается, что христианский Валаам существовал до возникновения Руси?
5: Ну, не до возникновения Руси, Русь-то была.
6: Как государство-то не было?
5: Ну, как государство не было. Так государство это вообще, Иоанн Грозный-то ее еще основал как государство-то. А так это княжества были, кочевые племена. Ну, как таковое, скифы, славяне и так далее жили на этом месте. Ну, это не была Русь, не назывались Русью, но некоторые традиции остались с тех времен у нас. Андрей Первозванный удивлялся, как на Валааме в доме, говорит, натопит так печку, что там невозможно находиться, да еще хлещет себя прутьями с листьями с такой силой, что потом выбегают чуть живые и оживают только, когда обливают себя холодной водой. Это тогда еще была такая традиция на севере, понимаете, она до нас дошла. Вот эти бани рубленые, традиции. И вот это вот удивляло. Говорит, там у нас, говорит, мучеников бьют прутьями, мучают. А где сами себя люди прутьями бьют, мучают. Но при этом испытывают радость. он так назывался, Андрей Первозванный, о людях, живших вот в этой северной местности.
7: Спасибо, батюшка.
6: Спасибо, батюшка, за ваши истории. Это очень интересно. И спасибо, что вы уделяете нам время.
5: Во славу Божию. Очень рад, если что-то почерпнули из нашей с вами беседы. Спаси, Господи, любимые радиослушатели, братья и сестры. Божий благословение да пребывает с нами.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
2: Владимир Рыжов. Город-городец. Сказы.
3: Читает Сергей Зорин.
2: В тайге на беглой реке или сказ о том, как Илья за бором оказался и там обосновался.
4: Давным-давно на одном из маленьких хуторов за широкою Волгой жил охотник Илья с женой Агафушкой да сынишкой Ефимом. Жилось их семье в том месте привольно. Рыбы полным-полно у реках было, а в лесу густом дичь разнообразна. И было их на весь их хутор-то всего домов 10, не больше, и каждому дому добытка хватало. Долгие годы жили они счастливо и безмятежно, спокойной, тихой жизнью. Да вот только когда восстание крестьянских казаков, что по всей Руси гремело, подугасло, а казаки прознали, что атамана их, Стеньку Разина, поймали, да на Москву угнали, так и разбрелись разбойники кто куда по бескрайней России матушке. То домой побрел, а кто и дальше разбойничать, хутора грабить, да атамана славить. Так вот часть казаков-разбойников направилась за Волгу в леса глухие, чтоб от глаз царевых сохраниться, да поискать, чем будет навариться. А за Волгой на хуторах какой навар? Каждый житель-то охотою занимается, потому и шкур всяческих меховых с него поиметь можно. Илья-то в местных лесах был знатный охотник. Как зайдет в лес, так будто ноги его к зверю сами ведут. Долго добычу искать не приходилось. Ходила даже молва по хутору среди охотников, что тайное место у Ильи имеется. А где и какое, никто не знал. Потихоньку до ребятни дошла эта молва. От нее и до сына Ильи, Ефима. А тот как-то за обедом раз, да и спроси отца: «Тятенька, а почему все так же, как ты, на охоту ходят, да вот только меньше двери домой волокут? Правда ли, говорят, у нас на хуторе, что у тебя место тайное есть?» «Эх, Ефимка, Ефимка, слушал бы ты их поменьше, да уши бы не распускал», — пристыдил Илья сынишку. «Да чего уж там, ты уж большенький у меня делаешься. Пора и тебе поведать о лесах наших богатейших». Когда-то давно, когда мой тятенька впервые отвел меня в лес на охоту, показал он мне одно место, обычное на первый взгляд, да вот только ветками сосновыми все устелено. А потом и выяснилось, что под ветками-то подземный схрон, с которого тятенька и охотился. Спустится вниз, укроется, а зверь-то мимо него ходит, да не замечает. Вот так вот и появилось у меня это драгоценное место.
5: «Ничего себе, тятенька, а мне покажешь это место?»
4: «Покажу, конечно. Но только после того, как подрастешь. Не по годам тебе еще на охоту ходить», — ответил сын Илья. После очередного похода возвращался из лесу Илья домой полон добычи. Все, что мог, домой волок, а что не смог, оставил в схроне своем тайном. Все бы хорошо, да только вот видится ему, как будто вьюга разгуливается небывалая, да такая, что лес затрещал так, что того гляди, весь разом переломается, да рухнет у подножья. Пронзительный ветер ворвался и на хутор, а после и по избам прошелся. С ним и послышался топот лошадей, да смех незнакомый. Тут догадался Илья, что что-то нечисто, бросил всю добычу у леса, да ринулся бегом хуторян спасать, всех из хат вызывать, чтоб бежали, что из силы, куда Бог пошлет. «Эй, народ! Разбойники проклятые к нам в дом несутся! Бросайте все! Да бегите, куда глаза глядят!» Кричал Илья на весь хутор и сам бежал за женой и сыном. Разлетелся так, словно вьюга раскидала по лесам весь народ хуторской. Илья, недолго думая, отправился с семьей в тот самый схрон, о котором сыну поведал. Там и припрятал Агафьюшку с Ефимкой, а сам отправился проведать, что на хуторе творится. Воротившись, застыл возле сосен, смотря, как разбойники по домам набеги устраивают. Людей всех, кто убежать не смог, на улицу вышвыривают, да радуются, не зная меры безбожные. Как все вверх дном обшарили, так и решили сжечь весь хутор. Запылало в огне алым пламенем и хаты Ильи. С тяжелым сердцем он смотрел на пылающую хату. Да подходило время возвращаться к семье. Услыхал Илья из разговоров казаков разинских, что через лес пойдут они к другим хуторам, рядом с местом тем, где жену с сынишкой припрятал, и побежал он, что есть мочи, к Агафьюшке с Ефимкой. Прибежав к семье, что хватило рук, взяли они шкуры пышные и заступ старенький, коим тятенька Ильи этот схрон сотворил. Да направились по верхушке леса в незнакомые глухие леса. Днями и ночами шли они по дикой дремучей тайге. Строили шалаши для укрытия от холода. Охотились на животину дикую, чтобы не пропасть с голода. Долго-долго кочевали по лесу. Всю зиму прошли по теме сосновой до метели белоснежной. И пришли они за высокий сосновый бор к реке Безымянной. По нраву им это место пришлось. Так и рассудили там остановиться. Ефим к тому времени уж годный помощник для отца был. Вместе они землянку вырыли, да сосной все внутри утеплили. И как тятенька Илье завещал, сверху веточками все прикрыли, чтоб ни зверь, ни разбойники разглядеть не сумели. Приноровились они к жизни этой безлюдной. Агафьюшка все домом занималась, да пищу стряпала, а Илья с Ефимом на охоту ходить стали. Много зверей интересно было в тех местах. И лоси сахатые, и медведи мохнатые. Ни одна зима прошла с того дня, как поселился Илья с семьей у реки этой безымянной за высоким сосновым бором. Раз в солнечный день Агафьюшка ушла по ягоды в лесную чащу, а Илья с Ефимом смастерили удилище, да торопились испробовать его, потому на реку пошагали рыбу ловить. Подходя ближе к реке, увидели они диво небывалое. Стояли серобородые старцы в черных одеждах. Из безымянной реки воду черпали, да о чем-то говорили между собой. Заметил Илья, что приметили их старцы и решил подойти к ним поближе. «Здравствуйте, батюшки. Меня Илья зовут. Это вот мы, сынишка Ефимка. Как вы тут очутились-то в наших лесах?» «Здрав будь, Илья. Здрав будь, Ефим. Истину лес себе несет, а мы, благодаря ему, возвращаемся к разуму и вере праведной». Поведали старцы о том, как лес их от злодеяний людских спас. Когда бежали они от гонения царева на веру отцов их православную. И про что казаков-разбойников никаких уже давно-давно нет. Что всех переловили, атамана Стеньку Разина казнили. Рассказали и про то, что по всей этой реке беглой братья их расселились, да люд различный православный. Поведали батюшки вести благие, набрали водицу, да откланялись.
5: «Тятенька, так это что же выходит? Нам обратно на хутор возвращаться можно?»
4: «Можно, сынок. Да только вот нет больше хутора нашего. Сожгли его разбойники разинские. Некуда нам возвращаться. Знать, тут и есть наш дом, что Богом данный», — ответил Илья. Возвращались они с реки с целой ношей рыбы. А там и Агафьюшка их встречала с ягодами красными земляными. Рассказали они ей про старцев и про то, что разбойники все пойманы. Но настолько полюбили они этот край сосновый, что так и решили они остаться в нем. Избу деревянную поставили прямо там, в реке этой беглой. Со временем люди рядом с ними селиться начали, стал починок образовываться. Все приходили, да приходили люди разные, со своими разными судьбами. Прозвали этот новый починок Заборский. А чтоб людей не путать и самим не путаться, добавили словцо в название в честь поселенца первого Ильи. И пронеслось это название в веках и сохранилось и по сей день. Вот так, за высоким сосновым бором, на просторах Нижегородской тайги, укутав с двух сторон словно одеялом реку Белбаш, раскинулось широко село Ильино Заборское.
2: Вы слушаете сказы Владимира Рыжова «Город Городец».
3: Читает Сергей Зорин.
2: Сказ о том, как умелец Яков Федосеевскую игрушку сотворил.
4: За полями хлебными и теремами светлыми, по холмистым буграм, словно змейкой тянулась небольшая речка Санахта. Тянулась, раскачивая на ветру свои небольшие волны, те, что напитаны карасями да пескарями малыми. Тянулась, словно песню напевая, туда, где на одном из бугров, между берез и сосен, в 10 верстах от уездного города Семенова, расположился починок Федосеевский. Починок сам по себе был небольшой, но из-за близкого расположения к городу он быстро разросся. Да так разросся, что образовался в деревню на 50 с лишним дворов. Народ в этой деревне был дружелюбный и трудолюбивый. Как и вся Нижегородщина, мастерами да умельцами кустарных дел славилась. Ложки и плошки и щепнины мастерили, да через торгующих крестьян семеновских на ярмарке Нижегородской продавали. В той самой деревне, в одной старой избе у леса, жил Яков Александрович Александров, Семью Александровых издавна в деревне знали и уважали. Отец Якова мастер был от Бога на все руки. Так он быстро и ловко из щепнины ложки делал, что все вокруг диву давались, да равнялись на него. Потому их на деревне той самыми зажиточными считали. Все хорошо, но только вот лет 5 назад не стало отца. Зимой от болезни никак не оправился и ушел в мир иной. А мать Яков и вовсе не видел, разве что в младенчестве. И с тех пор, как ушел отец, остался он один в той самой избе у леса. Сам Яков, видать, не в отца пошел. Хоть и делал все аккуратно, во всей деревне никто так, как он, не мастерил. Но слишком уж медленно. Мог 2 дня одну ложку вырезать, а потом и вовсе выбросит, потому как самому не понравилось. Мимо того самого дома, где жил Яков, все в лес ходили. Кто по грибы, кто по ягоды. А дети там прутья с березы обрывали постоянно, да к Якову заглядывали. Увидит его на улице возле избы. И сразу все гурьбой бегут просить, чтоб из прутьев стрелы выточил. Такие стрелы он вытачивал, что будто настоящие. Смотрите-ка, наконечник того гляди и получше, чем из металла выходит. А острые-то какие! Во всем свете таких ищи, не сыщешь, шептались дети между собой. А Яков всегда радовался им. Находясь с детьми, он вспоминал себя в их возрасте. Ведь когда-то он точно так же со своими друзьями просил отца выточить точно такие же стрелы из тех самых прутьев, с той самой березы за их домом в лесу. Времена менялись, и со временем народные промыслы начали угасать. Наступили хмурые времена для всех умельцев Нижегородщины. Ложки да плошки перестали пользоваться спросом. Однако ж Яков все продолжал заниматься своим ремеслом, а в свободное время для детей все диковины всякие мастерил. То человечка выстрогает, как живого, то мельницу, да такую, что лопасти крутятся на ветру, то в одну, то в другую сторону. Дети диву давались, а взрослые за дурачество воспринимали. Потому и назвали его эти диковины балясами, да ерундой бесполезной. Но однажды такую он смастерил диковинку из щепнины, что всех вокруг он очаровал, и детей, и взрослых. Будто тройка коней в упряжке скачут, да карета с кучером за ним волочится, и не простая, а на колесах крутящихся. Настолько детям понравилась эта игрушка, что всем поголовно такую забаву иметь у себя хотелось. «Смотри-ка, дядя Яков! Коняшки словно как живые по земле скачут, туда-сюда копытами!» Все как один говорили дети Якову. «Коняшки, коняшки!» – отвечал Яков. А про себя удивлялся да ухмылялся в непонимании.

хохлому расписали. Какая красота, только ведь это ж и вовсе не хохлома. Разве что Федосеевская, шутливо отвечал Яков детям. С тех пор понеслась молва по деревням ближайшим, что в Федосееве умелец Яков игрушку детскую создал, да такую, что по земле и полу ступает, как живая, еще и росписью расписана, и не так, как бывалочи, с узорами, а на желтом фоне и с цветочками. Дошла сперва молва до Семенова, а потом и до Нижнего Новгорода. И спасла Федосеевская игрушка умельца Якова, да и всех умельцев нижегородских. Так торговля пошла, что в деревне той до уезде не только заново стали ложки и плошки мастерить, хохломой расписывать, а еще целыми семьями топорно-щипные игрушки мастачить стали усердно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Сегодня хотелось бы всех поздравить с праздником Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия. Конечно же, вот, написание икон Дигитрия, их очень много разных, но Смоленская одна из таких вот почитаемых наших, путеводительница. Дигитрия, значит, путеводительница. Там, где изображен Христос, сидящий на руке Пречистой Матери, а вторая рука указывает на него, что вот он, путь, истина и жизнь. Да, вот такие вот вопросы нам прислали. Сейчас я их вам прочитаю, попробуем ответить. Когда душа разлучается с телом, что она чувствует, как себя ощущает? Помогает ли молитва за умирающего и прощаются ли ему по молитве грехи? Вот знаете, вопрос, на который, ну, как же можно ответить-то? Во-первых, ни я, душа у меня не разлучалась с телом, ни у кого-то другого, чтобы он потом вернулся, кроме вот этих разных записей и интервью, когда, значит, какая-то временная смерть наступает, нам человек возвращается, вот видение туннеля, там света впереди. Об этом очень хорошо написано в книге иеромонаха Серафима Роуза. Я думаю, что наши слушатели ее хорошо знают, потому что ответы на этот вопрос там есть. Вот. А так мы уже читаем в воспоминаниях святых отцов, значит, как происходит разлучение души с телом. Во-первых, ну, это бы неплохо, если бы знали все. Есть молитвословие, канон, да, по разлучению души с телом, то есть когда душа уже вышла из тела, освободилась от него, да, и один канон, который до разлучения души с телом, вот когда человек очень тяжело и никак вот не произойдет, вот то, что должно произойти, душа разлучится с телом, считается тоже этот канон как бы в помощь ему. Поэтому, конечно же, помогает молитва за умирающего, то есть вот этот канон первый, когда мы читаем, еще не произошла смерть, да, вот. А прощаются ли грехи? А это как он просит прощения вообще или нет? По-разному люди умирают, нельзя однозначно сказать, да, один умирает, каясь в грехах, а другой проклиная всех, тогда как можно ответить, прощаются ему грехи или... И то один Господь знает. Да, мы знаем, ну, пример же и на Голгофе разбойника благоразумного, который поверил, что рядом с ним Господь, и сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве си». Вот. И он ответил: «Христос, днесь будешь со мной в раю». А раз так, значит, прощаются ему все его грехи, потому что он сумел вот искренне поверить, что это Иисус Христос, Сын Божий. Вот. А второй не поверил, так что прощаются ему или нет, мы можем догадываться, да, что, конечно, нет. Во-первых, он как раз хулил Спасителя, умирающего на кресте. Вот эта раба Божия Фаина спрашивала, вот я думаю, что вот так. А поэтому наша молитва за умирающего, то обязательно, конечно, и за умирающего, и за умершего, конечно же, по вере православной, она помогает. Сам он уже этого сделать не может. Пока он сам может, конечно. Поэтому мы приглашаем и священника, последнее причастие там, да, происходит, да, тоже исповедуется человек, прощаются грехи, в которых он кается. Вот мне за много лет службы, да, 30 с лишним, приходилось встречать, что вот близкие люди позовут, позовут священника, да, ну, там, в частности, мне приходилось приходить к таким умирающим людям, причастить, а он и не звал. Он говорит: вы зачем мне папа позвали? Я не, вовсе ничего не хочу. Вот. А они хотели сделать доброе дело, а он-то не хочет. Да. Вот такая вот проблема. Все зависит от по вере вашей, да будет вам. Вот так. Вот раба Божия Валентина пишет. У нас сегодня нет из вопросов большинства женщин, но есть все-таки и мужчина один. Но это чуть позже. Вот такое Валентина спрашивает. «Однажды со мной случилась такая история. На отпевании батюшка попросил помочь и отдал мне читать разрешительную молитву. Я смутилась, ведь она написана от имени священника, но он сказал, чтобы я читала. Теперь волнуюсь, не грех ли я взяла на себя и можно ли мне было так поступать?» Ну, да, принято, что разрешительно. Я, в общем-то, конечно, непонятно, почему священник вдруг дал разрешительную молитву читать. Может, ему плохо стало. Вот, это одно дело, да, почему вдруг принято разрешительную молитву читать священнику. Вот. Прощаются те грехи, в которых, опять же, мы, там говорится, и от клятвы преступления, если он нарушил клятву умерший человек, или, значит, он был проклят там, да, или он был под запретом иерейским или архиерейским, там тоже прощается. Но есть маленькая добавка, которую мы иногда, к сожалению, не слышим. Да, в чем всем, там говорится так, в чем сердцем сокрушенным покаялся. Все ли лежащие в гробу, кому читается эта разрешительная молитва, всем сердцем искренне покаялись? Вот далеко не все. Но понятно, что все равно он был крещен. Он принято, да, его вот совершить обряд, называется погребение мирских человек, то есть мирских людей. Вот такой обряд. И эта разрешительная молитва вкладывается ему в руку. Ну, может быть, тело-то, понятно, будет в земле, но, может быть, душа-то у него после этого как-то вздрогнет, и там придется уже покаяться, но это мы не знаем, потому что там не были, одному Богу известно. Вот. А взяли ли вы грех? Ну, вы по послушанию взяли. Может быть, действительно ему стало плохо, священнику, и все бывает. Я думаю, что волноваться-то вам не надо. Вот вы пишете, что там волнуюсь, не грех ли я взяла на себя. Вот. Да нет. Нет, ну... Но вот так к разрешительной молитве надо отнестись. Очень хочется, чтобы тот, кто слышит нас, тоже понял это. Ну, почти ведь все рано или поздно соприкасаемся с тем, что провожаем человека. И надо все сделать для того, чтобы пока он жив, в каком бы состоянии ни был, тяжелым, там, ну, более или менее там, тяжелым, но постараться, чтобы он действительно раскаял в своих грехах, чтобы позвать священника, если сам человек не может там пойти в храм, чтобы он ушел с раскаянными грехами. Вот тогда эта разрешительная молитва будет в полном действии. Вот так вот, а так в чем сердцем сокрушенным покаялся? Сокрушенно ли было у него сердце? Вот таким образом. Так, а вот Ирина пишет вообще такую страшную вещь. Можно ли раскреститься человеку? Ну, покреститься-то, да, мы знаем, нам всем можно, да. Было бы желание, вот такая вот твердая вера и так далее. И как мы крестимся? Если взрослый человек, то по вере, конечно, да, как это и было в первые апостольские, там, ранние времена, и позже там мог человек долго быть некрещенным, и православная церковь принимает оба вида крещения. И в младенчестве, и во взрослом уже возрасте, когда человек сознательно это делает. А как с младенцем быть? А с младенцем по вере родителей и крестных, ну вот восприемников, которые будут. Ну вот здесь и тоже особенность. А вера-то у родителей и крестных есть? Есть она, твердая вера? Они знают, зачем крестит ребенка? И которого назовет священник воином Христа Бога нашего. Он будет воином Христа Бога нашего. Сам родитель воин Христа Бога нашего. Готов он за Христа душу положить? Или снимет крестик из стеснения или боязни? Вот в этом все дело. А так, а почему раскреститься? Да. Ну, человек решил предать свою веру. Ну, до свидания. Нет никакого чина или там действия, чтобы раскреститься. Я знаю, может быть, это Ирина спрашивает, тоже знаю об этом, но не называю. Я знаю, как поступают сейчас новоязычники, когда хотят уйти из христианства. Я не буду об этом говорить, вот, и это ни к чему. Ну, у них там придуманный свой какой-то типа обряда, назовем так. А так церковь просто он вне церкви. Мы ведь, знаете, надо вообще строго относиться к своему христианству. Вот покрестили по вере родителей, вырос ребенок, а раз по вере, значит, они его и воспитывали в вере. Они идут причащаться, берут с собой маленького ребенка, постарше, а вот он стал отроком, а вот он уже исповедуется и причащается, вот самостоятельно ходит, вырос. Да, и он крещеный, родители крещеные, все вот, у него... Вдруг он решил, да, ну, вера не твердая, допустим, да, вот такой вариант, вера не твердая, он перестал ходить в храм. Перестал ходить в храм, а, ну, есть устав у нас, да, мы живем тоже по уставу, придерживаемся его. А по уставу, если он три воскресенья не был в храме, то он от церкви отлучен. И отлучен, и он снова соединяется с церковью, через исповедь. Ничего там страшного там нет, да, но в молитве, которую читает священник в начале исповеди, да, там говорится, что, да, о том, что соединить опять этого человека, который вот по каким-то причинам вдруг отпал от церкви, и снова соединить его с Святой Церковью. Вот так же и здесь тоже. Если он долго не был и раскаялся, то он присоединен, и снова там он все поступает, как живет христиански. Вот. А если он ушел и ушел, ну, ушел, был крещеный. И так ведь, нередко бывает. Только, к сожалению, не все об этом спрашивают, да, ну, чтобы как-то, может быть, кто-то услышит, и это ему поможет испугаться, скажем так, вот, в хорошем духовном смысле этого слова, что да, я ведь, вот иногда спрашиваешь на исповеди, а вы давно причащались? Нет, не очень давно, 3 года назад. Ну, так давно уже вне церкви этот человек. Как же ты живешь без исповеди, без причастия? Ну вот, так и здесь. Поэтому раскреститься, да, снял крест, вот и все. И уже отпал от церкви. Опомнился, пришел, тебя примут, конечно, как и блудного сына в известной притче. А вот не ушел, а если не вернулся, ну, так и все. Только вот получается так, что когда умрет этот человек, ушедший из церкви, его родственники, близкие, бегут и говорят, да он крещен, ну, помолитесь. Или когда умирает, а потом уже и умер. Ну, отпевать же надо, ну, всех же отпевают, он же ведь крещеный был. А то, что он предал свою веру, об этом почему-то как-то, да, звучит уж слишком сурово. Но на самом деле ведь это так. Это так. Так, какой святой... Вот следующий вопрос, Тамара. Какой святой покровитель человека с именем Лев? Можно ли взять себе другого покровителя, если не знаешь подробности жизни святого, имя которого носишь? Ну, сразу скажу, что покровитель с именем Львов, святых немало с именем Лев. Ну, это и Лев Великий, 5 век, да, там. И это Лев Оптинский, преподобный Лев Оптинский, да, и другие. Поэтому в святцах или в церковном календаре всегда можно найти и, в общем-то, узнать все подробности жизни, ну, святого, имя которого ты носишь. Никто не... Вот вы там, скажем, Тамара вас зовут, да? Вы открыли, нашли Тамара такого-то числа, такого-то, ага, святая Тамара, там, грузинская, перевод имени, там, Фомарь, это значит пальма, вот. Ну, вот будете знать, что имя ваше переводится как пальма. Посмотрели ее житие, которое... Ну, все это доступно, да, и вы теперь знаете подробности жизни святого, имя которого вы носите. Вот. А можно ли взять другого покровителя? Да, Такое допускается, если, ну, мало ли, серьезные вот причины вот бывают. Вот иногда не переубедишь, не раз доводилось с этим сталкиваться, особенно вот женщины три имени, которые, это Инна, Пинна, Римма, да, вот это три имени, они мужские на самом деле, изначально это были римские легионеры, воины с этим именем, но из-за женского окончания, видимо, они вот в русском языке вот как-то стали и называть женщин, давать это имя. Инна, Римма часто, ну, Пинна, да, не встречал. А эти два имени, и когда вот они на самом деле мужские, да, женщины узнают, что их покровитель мужчина, и хотят все-таки, чтобы покровитель была женщина. Хотя разве плохо, если будет легионер ее покровителем? Я думаю, ничего плохого тут не будет. Но, тем не менее, хотят поменять, да, такое допускается. Они приходят в храм, исповедуются, говорят об этом, да, что хотят, вот имя я выбрала, имя там Анастасия Возрешительница. Ну, ее исповедуют уже, читают разрешительную молитву с этим именем, и с этим именем она причащается. Первый раз вот после этой исповеди, и потом и дальше. То есть никакого особого тоже ритуала там или церемонии, ничего такого нет. Вот выбрала, но для этого надо тоже выбрать имя и, ну, хотя бы для себя обосновать, а что же я делаю, да? Вот дали мне имя такое родители когда-то. Уважаю я их или нет, люблю я их или нет, молюсь за них там как-то, да, вот, и вдруг вот я, ну, но, тем не менее, вот церковь разрешает такое действо, поменять имя можно. Так, а вот еще, а вот Алексей тут два вопроса прислал. Ага. Как известно, время ускорилось. Можно ли использовать краткий молитвослов 1993 года? Там все молитвы сокращенные. Ну, интересно, вот, знаете, даже вызывает какое-то недоумение. А время ускорилось, так почему краткий молитвослов-то надо пользоваться? Это никак, ваша молитва никак не зависит от ускорившегося времени. Если оно ускорилось, как там и ученые некоторые говорят об этом, что да, как-то это происходит на физическом каком-то уровне, я его не знаю, и вроде как бы мне до этого особо дела нет. Раз что-то происходит во Вселенной, то происходит. Где-то там сверхновые загораются, где-то звезды гаснут, ну, да. И это никак на молитве не должно отражаться. Если вы любите молиться, если вы знаете, вот не просто по обязанности молитесь, а от души, то у вас в голову не придет взять краткий молитвослов. Или отправляетесь вы в путешествие, в дорогу, там воинские есть молитвослов. Там не только добавлены молитвы о войнах, там, да, но и само правило несколько изменено. Тоже понятно, что применительно к тем условиям, в которых будет находиться человек. Ну, вот, понятно также и путешествие. А дома, если все правило, ну, скажем, вечерние правила, занимает там, ну, 40 минут, я думаю, что где-нибудь вот так. Вот, даже меньше, наверное. Даже... Ну, кто с какой скоростью читает-то? И, вот, если даже ничего не добавляется, потому что многие... Вот, мне, помнится, в молодости очень нравилось акафист добавлять. Весь акафистник как потихонечку так перечитывался. Вот, и узнаешь и о жизни святых. Ведь в акафисте все это есть. И это, в общем-то, молитва-то такая домашняя, не храмовая. Вот, но если даже вот не добавлять, и даже меньше 40 минут, мы не можем выбрать 40 минут. Даже больной человек, и то 40 минут, ну, пусть 30 давайте возьмем такое, 30 минут не может выбрать, чтобы помолиться, чтобы осознательно прочитать эти слова молитвы, чтобы полюбить их как-то и понимать, зачем я молюсь, и что я прошу у Бога, и почему я это прошу. И вот так появляются, многие наизусть знают и утренние, и вечерние правила. Вот, и знают, и понимают его. Вот, и как-то не вызывает там желания вдруг взять и сократить. Ну-ка, а болен человек, лежит он? Вот этот вопрос тоже часто задают. Можно ли молиться, если я сижу во время молитвы? Если вы больны или уж так устали, что не можете стоять, да, но принято уже с Богом, молитва, разговор Бога, человека с Богом. Если вы с ним так разговариваете, это ну, на диване нога на ногу, ну, наверное, никакого смысла в этом нет. Поэтому мы в этом тоже, когда мы стоим, и да, женщина вот спрашивает, нужно ли дома платок надевать. Вот такого, ну, как бы правила нет. Но когда они надевают, наверное, это тоже выражение какого-то своего отношения к тому, что происходит. Да? И тут и устав не нужен никакой. В храме понятно, да, там апостол Павел все сказал об этом. Вот. А дома-то? А дома, значит, вот как-то мы благочестиво себя ведем. И поэтому вот они покрывают голову. Вот. И не перед кем же им не надо тут, так сказать, показываться. А для себя, для того, чтобы показать. Также и мужчина тоже. Но если устал, если там болен, конечно, можно. А лежа можно? И лежа можно, если человек встать не может. Ну, лучше он пусть молится, да, а не сериалы смотрит, если ему тяжело вот в это время. Все вот это так, как-то к молитве надо относиться, чтобы понимать это не просто как обязанность. Вот такая это с одной стороны, обязанность некоторая, да, но она такая, которая должна нам приносить радость, когда мы ее исполняем. Поэтому... Ну, от ускорения времени, я думаю, что наше молитвенное правило не зависит. Вот, но... А, ну вот дальше продолжает, наверное, Алексей. Мне 69 лет, и мне тяжело стоять в вечернюю службу перед причастием. Можно ли не ходить? Я далеко живу, и мне тяжело. Ну, если на самом деле тяжело, то, конечно, никто не будет заставлять. И любой священник, когда вы придете утром на литургию, все равно же бывает, ну, разные формы бывают. Утром исповедуют еще, или после «Отче наш» там выходит священник исповедует. Вы сможете исповедоваться, или там общий бывает исповедь при стечении большом народа. Вот, и скажете, что вот я человек больной, и мне там далеко идти до храма. Вот, но, вы знаете, тут вспомнилось, вот в детстве я жил в одном селе, и там был храм, и там все детство, в общем-то, и прошло, около и внутри этого храма, а в округе не было, очень далеко не было, и вот на праздники, на большие праздники, уже начиная с всеночного бдения, ну, отовсюду шли люди из деревень. Понятно, что кто мог приехать? Ну, машин тогда еще не было. В основном-то на автобусах приезжали, кто как. И вот бабушки идут, согбенные. Я помню, сестра моей бабушки, 25 километров было до того места, где она жила. И они выходили, знали, что вот, например, приближается праздник Преображения. И они выходили заранее, по пути у кого-то ночевали. Вот такой паломнический такой у них был подвиг, отовсюду шли, вот, у бабушки в доме, эти наследчики их называли, а на полу везде, на всеночные сходят, придут, чаю попьют, вот тут все располагаются, и утром идут на службу, а потом опять отправляются вот эти согбенные бабушки туда, наверное, им тоже было тяжело, и не часто они были в храме. Но я думаю, что Господь вот их вот это старание, их отношение к службе, к вере своей, ну, как-то замечал. По-другому-то как еще они могли добраться до храма. И поэтому совсем тяжело, значит, остаемся дома, а утром священнику объясним. Если все-таки возможно прийти, то нужно постараться прийти. Стараться. Так, а вот еще Нина спрашивает. Можно ли вместо паломничества в Дивеево просто сходить в храм? Нина, ну, тут как-то, а что значит «или-или»? Ну, просто сходить в храм, вот каждому человеку нужно ходить в храм, причем по воскресеньям, желательно каждое воскресенье. Ну, 6 дней работы, 7-й Богу отдай, так вот, да, Богу помолиться, там какие-то дела хорошие, добрые сделать и так далее, вот. А паломничество в Дивеево, ну, и не только в Дивеево же паломничество, куда только нет. Вот я смотрю, до сих пор в Грузию много ездит, паломничество совершают. Вот. А тут как сказать? Вместо этого тоже сходить в храм? Вроде как ни одно другое не заменяет. И в какой храм тут? Не самое понятное. не паломничество, а без паломничества, но сходить в Дивеевский храм или в тот, который рядом. Поэтому лучше я отвечу так, что тут разделять не нужно. Вы ходите в храм свой, ходите. Поехали в Дивеево не с паломнической поездкой, а, например, сели там, и вас муж, сын, внук, зять, кто-то отвезет туда, это тоже хорошо, вы там в храм пойдете. Вы можете поехать с паломническим автобусом, пожалуйста, так можно. То есть это ваш выбор, главное, чтобы вы понимали, зачем вам это надо, почему вы это делаете. Не просто, что соседка сказала, надо обязательно идти, а у вас там... Не до того, так сказать. Вот, тогда нет. Вот и все. А так одно другое не подменяет и посещение храма, и совершение паломнических поездок. Ради Бога, путешествуйте, паломничайте и молитесь. Сейчас мы прервемся на некоторое время, а потом продолжим.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
5: Знак. Знак. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, будем стараться отвечать. Вот такие у нас еще вопросы есть. Вот известная такая вот поговорка, мудрость: «В здоровом теле здоровый дух». Так ли это? Действительно ли совершенно здоровый человек, если такое бывает вообще в наше время, и духовно здоров, во всяком случае здоровее других? Вот такой вот вопрос. Но надо сразу сказать, что вот это часто очень часто эта мудрость, и мудрость, безусловно, цитируется, но на самом деле цитата, она неполная и вырванная из контекста. Вот. И как она понимается в этом смысле? Как данность. Мол, в здоровом теле обязательно будет здоровый дух. То есть, раз ты вот боксер там какой-нибудь тяжелого веса, то обязательно у тебя и дух тоже такой вот мощный. Как бы не так. И сам автор, это первого века был философ Децим Юний Ювенал, и повторил ее, и больше мы стали ее знать после Жана-Жака Руссо, и другие разумные люди, они, конечно, исходили из того, что наличие здорового тела вовсе не гарантирует наличие здорового духа. Напротив, они говорили о том, что должно стремиться к этой гармонии, поскольку она в реальности встречается очень редко. Перевод-то ведь как полностью вот этой фразы? Он вот какой. Надо молить богов, чтобы дух здоровый, в смысле разумный, сознательный, осознанный, да, был в теле здоровым. То есть надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Как видите, вот вопрос тут формы и содержания. Как нельзя создавать культ из собственного тела, так нельзя им и пренебрегать. И об этом, кстати, говорят многие святые отцы. И они опираются на слова апостола Павла. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Это Коринфянам он пишет в первом послании. И еще в этом же послании говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» Это что значит? Это значит, что к телу человек призван относиться как сосуду, в котором обитает Святой Дух. Поэтому и не пренебрегать там чистотой, здоровьем этого сосуда. К римлянам, кстати, он же пишет: «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». А также и другой крайности стоит нам избегать, когда создается из своего тела своеобразный культ. А физически здоровый человек не обязательно здоров духовно, и мы наблюдаем это, я думаю, нередко. Даже, и даже, может быть, чаще совсем нездоров, духовно имеется в виду. А бывает и обратное, когда духовно здоровый человек нездоров физически. А вот в идеале, о котором говорит нам этот древний автор Децим Юлий Ювенал, это должна быть гармония. Об этом и предлагает молиться древний философ. Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Вот так. Так и понимать нужно. А когда вырванная из контекста часть фразы есть, все знают часть фразы этой латинской «Pars pro astra». Все знают, да? А вторая часть? А для нас она намного важнее. Вторая часть. Первая часть «Pars pro astra» – «Через тернии к звездам». А вторая часть «Per crucem ad lucem». «Через крест к свету». Вот она как полностью-то совсем дает, ну, акцент, что ли, другой. «Через крест к свету», от Луцем, да, «крутцем от Луцем». Вот так. Так что, когда мы какую-то видим умную фразу, лучше посмотреть ее у автора, как это было полностью в контексте, и полную фразу. Тогда будет нам более понятно. Да, вот такой вот еще вопрос имеется. Если заболел, нужно ли задавать себе вопрос, почему или для чего меня постигло это испытание? Пытаться найти причины или принять, не анализируя, и просто пытаться исправить свою жизнь. Ну, во-первых, не любая болезнь приключается с нами от неправильной жизни. И это бывает, и нередко бывает, но бывает и совершенно по-другому. Ну, скажем, не так уж давняя наша эпидемия с этим, как он назывался, COVID-19. Ну, люди, и ведущие праведную жизнь, и здоровые люди, ну, попадали под этот вот молот, да. Поэтому, но случается, что это неправильная жизнь, да, если человек там много пьет, или там потребляет наркотики, то что с его печенью делается, тоже известно, да, цирроз с ней делается, вот. Но вот думать, для чего постигло это несчастье, потому что анализ-то своих поступков никому не помешал, да, это, лишь бы это не было, ну, выше, что ли, какой-то меры, а подумать, почему, смотря какая болезнь, да, смотря что совершил человек. К этому нас и таинство покаяния призывает. Мы же на исповедь ходим. Вот. И возможно, а вообще вот так вот идет на исповедь человек, возможно, покаяться, если не анализирует, да, то есть не разобравшись в том, что сделал. Просто называть формально свои грехи, а кому это надо? Ну, это же, да уж, сколько всегда говорится, что не должно быть отчета по проделанной работе. Ну, да, сказал это, сотворил это, и что? Вот ты каешься в этом? И просто слово «каясь»? Нет. Нужно же, ну, делать это осознанно, а значит, с анализом. То есть, почему я это сделал? Сделаю ли еще? Или я все-таки постараюсь больше не повторять то, что, от чего мне стало очень плохо? И в болезни, и в здравии. Поэтому это делать верующему человеку, конечно же, необходимо. Вот. А так, получается, на автопилоте живем. Вот. А, дескать, вот есть же такое мнение, да, что Господь все управит. Вот это и будет такой автопилот. Вот. Он управит тогда, когда человек что-то делает сам. Преподобный старец Паисий Святогорец говорил о доверии к Богу примерно так. «Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Мне кажется, это мудрые слова. «Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Вот посильно. Вот, поэтому, прежде чем что-то сделать, конечно же, нужно думать. Для того у нас и голова на плечах. Не для того, чтобы шапку носить, а чтобы она еще и работала и помогала нам делать выбор в этой жизни, который постоянно приходится человеку делать. Если Бог милосердный и человеколюбивый, почему Он допускает страдания заведомо безвинных, например, детей, которые уже от рождения инвалиды? Ну, вот такой вопрос, на который здоровый человек, и который не сталкивался там с больными детьми, не у него в семье, он, наверное, разумно все будет воспринимать. А кого это коснулось, что бы ему ни говорили, как бы ни говорили, ему, конечно же, тяжело. Просто всех одной меркой мерить нельзя. Вот, например, возьмем атеиста, он на жизнь смотрит как на определенный отрезок времени. Да, вот прожил там 70, 80, сколько Бог отпустит, да, определенный отрезок времени, и умер. И все, на этом кончилось, больше ничего нет. Как и животное. А верующий человек как на это смотрит, на жизнь? Как преддверие вечности. И поэтому в этом смысле, или в этом свете, страдания приобретают совсем разный смысл. И болезни человека, и страдания его. Бог не сотворил и не мог сотворить зла и страданий в мире, потому что Бог есть любовь, мы читаем у Иоанна Богослова, да? И еще он же говорит тоже в первом послании, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Но он дал человеку, как и ангелам, мы это знаем, великий дар, свободу, и со времен Адама, и до ныне человек пользуется этой свободой, к сожалению, и, надо сказать, себе во вред. Отсюда и болезни, и страдания, и даже смерть. Да, мы знаем, что и смерти Бог не сотворил, об этом Священное Писание нам говорит. А человек выбрал, ему же сказали, ты смертью умрешь, если нарушишь эту заповедь и не вкушай этого плода с этого дерева. Смертью умрешь. Он вкусил. Правда, он не знал, что такое смерть-то, но тем не менее получил. И мы получили от Адама то, что называем смертью тела. Но это наш выбор и наш плод пользования великим даром свободой. Если всемогущий Бог вмешается и не станет попускать страданий, значит, лишит этого человека этой свободы. Да, он, конечно, может все, может управить так, может управить так, но ведь тогда какая же свобода будет у нас? Никакой не будет. И все-таки без внимания он не оставляет человека, свое творение. Он, как говорит апостол Павел, в первом послании к Тимофею, «Господь желает всем спастись и в познание истины прийти». Божья любовь и милость, она на всех изливается. Но другое дело, что люди сами не хотят порой своего спасения. Да? Есть заповеди, да, которые... Что такое заповеди? Это такое предупреждение. Не делай вот так, иначе тебе будет плохо. Никому-то. Не воруй. Никому от этого... конечно, кто-то пострадает, да? Но плохо по-настоящему будет тебе. Там. Не убивай. Все остальные заповеди. Православное учение утверждает, что грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Об этом Исаак Сирин говорил. Грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Но человек не слушает предостережений, грехи совершает и себя наказывает сам. Нам для вразумления Господь и болезни попускает, потому что нарушение заповеди ведет к серьезным и немощам, как и душевным, так и телесным. И закономерно, что у больного человека рождаются больные дети. Ну, мы же, ну, я думаю, об этом, что тут говорить, все это знают, там, потомство, как рождается у алкоголиков, у наркоманов. Бывают исключения, но чаще всего, к сожалению, вот так вот. Вот. И рождение таких детей является для всех нас вразумлением, и для близких этого ребенка, и для окружающих. Вот. Вразумлением к чему? Человек, что ты живешь неправильно, ты нарушаешь какие-то естественные законы, смотри, к чему это приводит. И в определенном смысле это можно рассматривать как наказание, в определенном смысле. Но Господь также исцеляет по нашей молитве, по искренней молитве и по стремлению нашему к познанию истины, чтобы мы, ну, не как язычники к этому относились. Вот. Понятно, что вот все, что я вот сейчас говорил, это все как-то относится к человеческому измерению. Но есть и другое измерение, высшее, божественное. Души же и здоровых, и больных равны перед Богом, да? И всем желающим спасения в вечности предоставляется эта возможность. Поэтому, да, здесь мучение этому ребенку, да, невинному ребенку. Но мы говорим о двух этих измерениях. Вот одна эта жизнь закончилась, и там она вечность. И там он вовсе не болен, его душа здорова. Да. А вот попасть с больной душой туда можно, но только не в Царство Небесное. Но уйти из этой жизни, из этого временного измерения можно с больной душой, с такой, что потом вечность, да, не обрадуешься вечности. Вот, и поэтому как-то вот через страдание, которое очищает и исцеляет нас, ну вот оно кажется в человеческом каком-то понимании жестоким. Христос говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Да. Всяк верующий и видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Вот к чему мы стремимся и что получим. Не случайно вот вспоминали мы здесь, да, через крест к свету. Через страдания к свету. Нет того, что пролежал всю жизнь на диване и греха не совершил. Так ты ничего и не сделал еще, чтобы ты вообще в Царстве Небесном ты лежал на диване. Ну, и получишь свой диван, наверное, там тоже в вечности. Да. А вот через паркруцем от луцем, через крест к свету. Это другое дело. Да, вот по обрядовой стороне нашей жизни тоже тут есть вопросы. Вот такой, насколько важна вот эта обрядовая сторона церковной жизни, если человек является глубоко верующим? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Ну, мы говорили об этом, но давайте посмотрим, что там спрашивают дальше. Могу сказать о себе. Я утром просто не успеваю вычитать даже укороченный вариант, который себе определила. Ну, понятно, но, наверное, косметикой-то хватает времени заняться, даже без сомнения. Просто времени не хватает, ну да. Нужно собрать детей в садик, в школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить, конечно. Что касается постов, так ли уж важно не есть скоромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому я многодневные посты не всегда получается их соблюдать. Ведь главная вера – Бог видит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем к причастию готовлюсь строго. И, честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдай обряды. Ну, хорошо, говорит подруга. В общем-то, да, в идеале мы призваны к этому, конечно. Но в жизни, да, не всегда так получается. И, с одной стороны, да, главная вера. Вера, конечно, это очень важно. Но, знаете, здесь мы приходим к пониманию вот этой христианской жизни и спасению. Вот эта сотериология называется наука, да, если не ошибаюсь, наука спасения. Вот, значит, так как понимают это протестанты? Они говорят, вера, и все. А мы говорим, и добрые дела. Да? Апостол Иаков говорит, вера без дел мертва есть. То есть нужны еще дела, подтверждающие веру. А они говорят, нет. Вот этого они не принимают. Они говорят, ну, да хорошо делать эти добрые дела, делайте, делайте. Но для спасения они не имеют никакого значения, потому что они всегда корыстны. Я вот, например, сомневаюсь, что они всегда корыстны. Они говорят, нет, человек думает, ага, для спасения это сейчас я руку протяну, а не для спасения не протянешь, что ли? Ну, вот, знаете, вот так во всяком случае понимают некоторые протестантские, да не только такие маленькие, а, например, лютеране, вот так. И для нас, конечно, вера очень важна, но кроме веры, вот еще и жить по-христиански. А это значит все-таки и накормить голодного, и напоить жаждущего, и посетить в темнице. Вы помните, когда Христос говорил, вот все это перечисляет, что вот это вы сделали, если вы сделали это малому из людей, это вы сделали мне. А если вы это не сделали кому-то, кто в этом нуждается, значит, вы мне не сделали. Вот так к этому строго относится Христос. Поэтому, конечно, и детей в садик надо собирать, и в школу там, и мужа на работу проводить, конечно же. Вот. Но, знаете, вот эта женщина, которая пишет, значит, автор письма, говорит, что не всегда получается соблюдать посты, там еще что-то. Я помню такую прихожанку, одна, это даже не в Нижнем Новгороде, в другом месте, у нее муж был мусульманин, причем мусульманин строгий такой был, ну, ведь браки такие допускаются, они живут, и дети у них уже есть. А она верующий человек. И вот так глубоко верующий, что ей и помолиться надо, и в храм сходить надо. А он вот, когда все это стало там доступно, и он стал тоже ревностным мусульманином, да, он ей это не разрешает. Некоторые свободно, о чем апостол Павел говорит, да, что неверующий муж спасется верующей женой, когда он не возражает, не как-то не гнобит там человек, который рядом. А вот этот попал вот такой вот, который, значит, крестик ей запрещал носить. Вот она ее куда-то зашивала там в какую-то бретельку, но крестик был с ней. Говорит, а молиться, когда он уснет, а он там посмотрит все фильмы, уснет, я вот в ванной молюсь. Вот как-то так, да? Вот человек, когда он действительно понимает, зачем это нужно для его души, он многое может сделать. Поэтому вот хочешь, чтобы в душе был порядок, соблюдай обряды. Ну, стараться соблюдать обряды. Какие, да? Потому что какие-то обряды, традиции, они в себе всегда несут наследие предков. Потому что жизнь человека во все времена и дохристианские какими-то обрядами обязательно сопровождалась. Например, я как-то рассказывал, была у славян такая исповедь земле. Они, еще до христианства, да, до принятия христианства. Выходили в чисто поле, выкапывали ямку, шептали туда грехи, закапывали их, и человек шел, и у него спокойно на душе было. Но сейчас вот кто...

0: Поэтому все, как жизнь, человек-то живой, все это бывает. Ну вот, да, что касается обрядов, вот был такой вот, да, исповедь земле. У многих славян, вот было у южных, у восточных славян была такая исповедь земле. Вот. Но другое дело, что вот если относиться к этому как вот к самому главному, ну, как вот бывает это все-таки у старообрядцев, очень сурово к этому относятся. Я не вину им это их право, их дело, но мне кажется, что когда обряд становится выше, вот форма становится выше содержания, то это, конечно же, неправильно. Да, но я думаю, что вот сегодня об этом бы поподробнее поговорить оставлю я, пожалуй, на следующий раз этот разговор об обрядах, тем более, что тут есть несколько вопросов, касающихся обрядов, и мы об этом поговорим более подробно. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

0: началась для Ларисы забытая семейная жизнь. Она провожала Николая на работу, кормила завтраком, потом бежала сама. Вечером стирала, убирала, все как у всех. Николай заботился о Ларисе нежно и трепетно. Приносил продукты, помогал по хозяйству. Его маленькая однокомнатная квартирка была неухожена, и Лариса, истосковавшись по своему углу, принялась наводить порядок. Поменяла шторы на кухне, обновила клеенку, завела цветы. «Я на тебя, Ларчик, сразу глаз положил», — рассуждал Николай. «И знаешь почему? Ты домоседка. С работы домой, из дома на работу. Ни разу не видел тебя с подругами. Все одна. Ни по каким кафе не шастаешь. Эх, знал бы ты, дорогой Николай, что никакая я не домоседка. А домой тороплюсь, потому что боюсь милиции. Эх, знал бы ты, все, убил бы меня непутевую жалкую уголовницу». Ей очень было жаль Николая. Схоронив жену и намаявшись без женской заботы, он опять влип. Да еще как. Лариса понимала, что запутывается все больше, а теперь еще и хорошего человека губит. Но день за днем, день за днем. Пришло время. Николай стал настаивать. «Давай распишемся, чтобы все как у людей». «Хорошо, хорошо, давай, но попозже. Куда торопиться?» А сама стала придумывать, как объяснить, что у нее нет паспорта. Придумала. Встретила его вечером в расстроенных чувствах. «У меня украли сумку. Наверное, думали, что там деньги. А там был паспорт». «Не раскисай», — успокоил Николай. «Подбросят. Зачем им твой паспорт? Передадут в милицию, сходишь, заберешь». Лариса усмехнулась. «Подбросят, как же». Но официальная регистрация брака отложилась на неопределенное время. Лариса по-прежнему никуда не ходила. Вот уж действительно домоседка. Только иногда в церковь. Но не в ту кладбищенскую, а в другую, недалеко от дома. В ту обиду не пускала. Как могли они и батюшка, и Владимир Ларису оклеветать? Ведь Николай там в каморке ни разу ничего лишнего себе не позволил. А они, еще говорят, осуждать нельзя, а сами. В этой церкви ее никто не знал. Она стояла себе тихонечко, думала, иногда могла всплакнуть. Это было единственное место, где она чувствовала себя более-менее спокойно. Николай охотно с ней ходил. Правда, стоять ему было трудно. Он переминался с ноги на ногу, а потом, не выдержав, выходил на улицу курить. Время шло, паспорт не подбрасывали. «Не надо торопиться», — настаивала Лариса. «Надо, Ларчик, надо. Слышала, батюшка в церкви говорил, что сожительство — грех. Значит, мы с тобой грешники». Вот и лето прошло, и дожди зарядили. Николай и Лариса так и жили себе незаметно. Лариса успокоилась и совсем не думала о будущем. И вот тут-то оно, это будущее, заявило о себе во весь голос, на крик. Лариса почувствовала, что беременна. «Не может быть», — отмахивалась поначалу. Но утренняя подозрительно постоянная тошнота убеждала. «Может, уже есть». Сказать, что Лариса испугалась, значит, не сказать ничего. Она похолодела от ужаса. Этот ужас, соседствуя с обязательными дневными заботами, к ночи становился собственником ее сердца и разума. И делал с ними, что хотел. Рисовались картины одна страшнее другой. «Нет уж, увольте. Мне ребенок не нужен. Николай ей не муж, она его вовсе не любит. Прибилась не от хорошей жизни». «Да, он надежный, заботливый, но разве можно приказать сердцу? Что делать? Главное, чтобы Николай не узнал. Буду скрывать, врать, выкручиваться. Главное, чтобы не узнал. Потому что если узнает, беда». А сама день ото дня зеленела. Токсикоз выворачивал из нее все. Она не могла без омерзения смотреть на пищу, особенно на мясо. «О, ты чего, Ларчик?» — беспокоился Николай. «Не здоровится», — шептала измученно. «Останься дома, я договорюсь на работе». Лежала, смотрела в потолок полными ужаса глазами. Вот ведь как премудро все устроено. Годы жизни с Вадимом были сплошными ожиданием ребенка. Сначала спокойным, но чем дальше жили — паническим. Почему все вокруг рожают, а я нет? Со Славиком она просто жаждала ребенка. Он представлялся прочной веревочкой, которую можно было удержать любимого рядом. Она ждала, высчитывала по календарю, все тщетно. И вот теперь, когда ребенка никто не ждет, когда он не нужен, он пробивается к жизни всерьез и настырно. Куда она с ним? В тюрьму? Или в новые бега, оставив Николаю разбитого корыта? Ведь еще не родился, а уже несчастный. Страшная в своей правде мысль ужаснула. Ее ребенок обречен. Будет он жить или не будет, все равно обречен. Потому что мать, то есть она, Лариса, уже одарила его богатым наследством, уже задала ему программу, в которой не предусмотрено счастье. Так лучше избавиться от него. Лариса опять стала выворачивать. Будто ее ребенок, ужаснувшись от вынесенного матерью приговора, стал взывать о помощи, умолять о пощаде. Лариса знала также, что если она избавится от ребенка, то никогда себе этого не простит. А если родит, не простит тоже. Да и как она родит, беглянка? Без рода и племени даже в консультацию не пойдешь без паспорта. А начнет новое оформлять, по компьютеру ее быстро вычислят и поведут. Беременную, в зону, в зону. И хлопнет по ее ребенку печать на всю жизнь. Мать судимая, покушение на жизнь, тяжкие телесные повреждения. Теперь ее не сладкая, да что там. Мучительная жизнь без него казалась ей вполне сносной. Одна терпела и мучилась по собственной дуре. Теперь с ним, который еще не родился, а уже несчастный. Пришел Николай. Тихонечко на цыпочках прошел на кухню. Зазвенела посуда. Голодный. А у нее хоть по сусекам скреби. Встать приготовить? Нет, не буду. Не хочу. Нет сил. Николай заглянул, сел на краешек кровати. Ларчик, его карие чуть на выкате глаза, смотрели торжественно и смущенно. Я сегодня мужикам говорю, Лариска приболела, третий день выворачивает, а они ржут. Говорят, пусть к гинекологу идет, он микстуру пропишет. Ларчик, а может и вправду у нас это, ребенок будет? Правда, Коля, правда. Лариса вцепилась в рукав Николая, губу закусила, слезы ручьем. У нас ребенок будет, но только я не хочу, понимаешь, не хочу. У нее началась истерика. Ее колотило, стучали зубы. Николай заметался по квартире, накапал сердечного, но она не могла сделать даже несколько глотков. Он силком разжал ее губы и влил лекарство. Взял за руку, держал крепко-крепко. Затихала надолго. Вот уже совсем, кажется, успокоилась, а потом с новой силой. Рыдания душили Ларису. Она, вцепившись в руку Николая, повторяла: «Не хочу, не хочу, не хочу». Потом затихла, заснула. А когда проснулась, Николай так и сидел рядом, так и держал ее руку в своей. «Ну что ты? Что тебя понесло? Одна с ребенком не останешься. Я тебя давно прошу, давай распишемся. А ты все, паспорт, паспорт. Дался тебе этот паспорт? Ты только представь, у нас с тобой будет ребенок, мальчик, ну и девочка пойдет. Тут уж как получится». Лариса вновь закусила губу, чтобы не расплакаться. Но слез уже не было. Была усталость и какое-то равнодушное спокойствие. И она поняла: сейчас или никогда. Сейчас. «Коля, я не могу родить ребенка. Я в бегах. Меня ищут». «Чего?» Брови Николая взметнулись вверх. Рассказывал не торопясь, с подробностями, как пересказывала фильм отстраненно, долго-долго, до первого своего честного утра. Николай молчал, сидел насупившись. Иногда делал ей знак «помолчи» и выходил на балкон курить. Возвращался, кивал: «Продолжай». Заснули они уже днем. А когда Лариса проснулась, Николая не было. Пришел ночью пьяный. Она испугалась. За 2 года совместной жизни она его пьяным не видела. С отекшим лицом, ввалившимися глазами, в мятой рубашке, он плюхнулся в кресло и через минуту захрапел. Она сняла с него стоптанные кроссовки, расстегнула рубашку, села напротив. «От ребенка я избавлюсь, это точно. Найду частного врача, ему паспорт не нужен, все сделают быстро. Деньги. Я же знаю, где лежат наши с Николаем деньги. Возьму и все. А потом уйду. Куда? На кладбище старушку уже не пустят. Опять сяду в первый попавшийся поезд и поеду, куда глаза глядят. Найду какой-нибудь храм, попрошусь стража или подсвечник стоять. За кусок хлеба и стакан чая. Николай переживет. Конечно, он не простит, ведь 2 года, как змея подколодная, сидела она, пригревшись на его шее. Теперь он знает все. Скрывать больше нечего. Теперь я честная. Но только легче что-то не становится, как обещано мне было. Правда, говорили про исповедь, но какая в сущности разница, размышляла она. Николай проснулся. Она мыла посуду на кухне, и он вошел и встал в дверях. Опухший, несчастный, лопоухий. Значит так, завтра пойдешь в милицию сдаваться. И рожать будешь в зоне. Я узнавал, там можно. Ребенка себе заберу, пока ты там. Вернешься, поженимся. Ушел. Вернулся опять вечером. И опять пьяный. Опять плюхнулся, в чем был, в кресло, и опять она стаскивала с него кроссовки. Протрезвев, опять повторил строго. Я сказал, завтра пойдешь в милицию. Не пойдешь, я сам. Вот чего она больше всего боялась. Пока Николай ничего не знал, он никак не мог навредить Ларисе. Теперь, когда знает все, может. Только попробуй. И пробовать нечего. Пойду и все расскажу. Утром Николай ушел, она заметалась по квартире, как загнанный зверь. Ее то выворачивало, то немного отпускало, то начинали душить слезы, то подкатывала злость. Пусть только попробует. Дура, вот дура ты рассказала сама, никто не просил. Теперь возьмет и приведет милицию, он настроен решительно. Вспомнила, каким серым и стерзанным было у Николая лицо. С горя пил, с отчаяния. А вдруг запьет по-черному, ведь говорил, что раньше пил. Он сорвался из-за меня, я одна во всем виновата. Да что я за человек такой? Приношу людям только несчастье, зачем я живу? И вдруг простая спасительная мысль. Откуда ты из глубины, из-под корки? Не живи. Лариса в удивлении к себе прислушалась. Не жить? А как же? А вот так. Не живи. Никто не заставляет. Ведь действительно... Как просто не жить, ничего не чувствовать, ни о чем не думать, никому не создавать проблем. Уйти и все, раз и навсегда, пусть ищут. А ребенок? Ну и ребенок с ней в никуда. Наверное, это не так и страшно. Потерпеть чуть-чуть и все. Пусть идет тогда Николай куда хочет и куда хочет заявляет. Она решительно встала. Деловая конкретная мысль. Писать записку или нет? Не писать. Что она напишет Коле, кроме того, что испортила ему жизнь и очень в этом раскаивается? А может, все-таки написать? С нее не будет, а ему хоть маленькое утешение. Она по-деловому разорвала тетрадный листок пополам. «Прости меня, Коля, я тебя очень люблю, но так будет лучше. Твой Ларчик». «Нет, твой Ларчик сентиментально. Лучше просто, Лариса. Слова «я тебя очень люблю» — подарок Николаю. Он-то ее подарками баловал». А ему от нее только эти слова. Она взяла нож и пошла в ванную. Ее резко затошнило, стало рвать. Ребенок протестовал, рвался в жизнь. Он не хотел никуда. Неожиданно для себя самой она перекрестилась. И, склонившись над ванной, полоснула по руке. Но нож, оставив красную вмятину на запястье, кожу не разрезал. Она зажмурилась и полоснула сильнее. Сердце громко стучало, стало трудно дышать. И опять лишь вмятина, параллельно первой. Силы покидали Ларису. Побледнев, как полотно, она полоснула по руке 3-й раз. Нож не резал. А ведь острый-острый билась под виском мысль. Вчера Коля колбасу резал, тоненько так, ровненько. Совершенно обезумев от страха, она стала пилить руку. Просочилось немного крови, стало больно. И тут в ванную ворвался Николай. Бледный, с трясущимися губами. Он вырвал у Ларисы нож и в недоумении смотрел на ее руки. Маленькая царапина. Он понял. Успел. И, потеряв над собой контроль, стал бить Ларису. Хлестал ее по лицу, матерился, бил наотмашь, обзывал площадно. Голова Ларисы беспомощно моталась, ноги подкосились, она без чувств рухнула на холодный кафель. Очнулась в постели. Николай курил на балконе. Все вспомнила. Но не было на эмоции сил. Полежала с закрытыми глазами, припоминая. Николай сел рядом. Молчали. Пауза затягивалась. «Пить хочешь?» — спросил Николай тихо. «Хочу», — слабо улыбнулась Лариса. «Записку мою читал?» «Грамотный». Помолчали. Опять замутило. Лариса вспомнила, что не одна, что там под сердцем он крошечный и настырный ее комочек. Он жив. Он остался жив почему-то. Теперь уже у нее нет шанса забрать его в никуда. Права нет. Пусть все будет, как будет. Теперь только жить. Уйти уже не уйдешь. Пробовала. Удивительно тихо было на сердце. Удивительно тихо. «Ты красивая», — сказал Николай и привычно знакомо улыбнулся. «Вот только на головку больная, а так ничего. А вдруг наш сын будет, как ты, лопоухий?» Не осталось в долгу Лариса. «Пусть, лишь бы не дурак, как ты». Он взял ее руку, поцеловал. Лариса поняла, что он ждет от нее главных слов, без которых будущая их жизнь смысла не имеет. Голос дрогнул только на слове «Коля». «Коля, я согласна. Я позвоню в милицию». Он смотрел на нее с жалостью и благодарностью. «Лежи пока. Успеешь». Еще целых 3 дня они были вместе. Лариса перестирала белье, наварила большую кастрюлю борща. На первое время Николаю хватит. Она перегладила груду Колиных рубашек, развесила их на плечиках. Тошнить ее стало меньше, и она охотно бегала по квартире, торопилась. Вот теперь, кажется, все. Но как все-таки тяжело набрать номер. Николай видел, что Лариса медлит, мучается. «Можно я сам?» Лариса благодарно кивнула. Николай выкурил на балконе сигарету и набрал номер милиции. Трепещет, колышется на веревке настиранное белье. Колготки, майки, пижамы, да еще какие кокетливые, да еще какие пестрые платки, трусы, все, что необходимо для жизни. Белье висит плотно и все равно занимает большое пространство зоны между клубом и невысоким в 2 этажа помещением 3-го отряда. Я тороплюсь на встречу с Ларисой. Меня сопровождает, так положено, сотрудник колонии, молодая женщина в камуфляжной форме. Встреча назначена на час. Ее привели вовремя, и я не опоздала. «Осужденная Королькова», — представляется она. На меня смотрит белокурая с открытым лицом женщина. Густая прядь волос закрывает лоб, и она привычным движением руки ее откидывает. С Ларисой легко говорить. Пытаюсь понять, почему легко, но пока не понимаю. В зоне она 2-й год. А ребенок? Валюшка со мной. Я здесь рожала. У нас в Самаре для таких, как я, специальный роддом есть. Меня туда отвезли. Родила и опять сюда. Теперь мы рядышком. Я в зоне, а Валюшка в доме матери ребенка. По-зэковски ДМР. Видите ее часто? Теперь реже. Когда кормила, часто. Каждые 3 часа. Сейчас моя Валька уже большая, грудь не берет. А почему назвали Валентина? Чтобы мужу приятно сделать. У него ведь первая жена Валентина, она умерла. Ларис, как живется вам тут в зоне? Да как живется? Считаем дни, они так медленно идут. Долго еще? Долго. Мне 8 лет дали. 2-й год сижу, считайте. Прошлую жизнь вспоминаете? Понимаете, я многое в своей жизни успела. Это мало кому удается, а мне удалось. Я умудрилась переступить все заповеди Божии. Все. Не убей, не прелюбодействуй, не пожелай жены искреннего своего. Ведь слово «преступник» от слова «приступить». Я приступила. И хотела уйти из жизни, чтобы ни за что не отвечать. Не получилось. Не попустил Господь без ответственности. Чудом оставил меня. Чудом? Мне уже потом, я в зоне была, Коля рассказал. Ведь я в церковь ходила не по вере, по малодушию. Там скрываться легче. А Коля подумал, вот какая женщина набожная. Дома сидит, никуда не ходит, только в храм. Завидная жена. Он ошибался. Но ведь из-за того, что ошибался, сам в храм пришел. Не хотел от меня отставать. Тогда, когда я черное дело задумала, Он ведь в храм пошел, не знал, что со мной делать, растерялся. Стоит у иконы, молиться толком не умеет, больше по сторонам смотрит. Вдруг видит, под ногами ножичек валяется. Маленький такой, складной. Откуда? А у самого сердце аж захолонуло. Почувствовал беду. Ноги будто сами домой понесли. Дверь закрыта с той стороны. Саданул по двери. Он хоть и росточком не вышел, а сильный. Выбил дверь. Я в ванной. А нож не режет. Николай его накануне точил, представляете? Острый, наточенный нож, а не режет. Вот потому и говорю. Чудо меня Господь жить оставил. Лариса, а что вы знаете о Вадиме, о Славике? Вадим, говорят, спился из-за меня. И это мой грех. Приезжал в прошлом году, просил свидания. Совсем плохо. Знаете, зачем приезжал? Требовал долг ему вернуть. 500 рублей. Совсем опустился. Мне теперь этот грех вымаливать да вымаливать. Одна радость, времени много. А Славик? Честно скажу, не знаю. Ничего о нем не слышала. Письма от него не получала, но деньги я исправно плачу. У меня все квитанции есть. Возмещение морального ущерба. Наверное, у него все хорошо, так мне кажется. И все-таки, Лариса, лучшие годы в тюрьме, молодая, полная сил. Наверное, бывает, и отчаяние подступает.
1: Какое отчаяние? Отчаяние было, когда я в бегах по России моталась. А насчет того, что лучшие годы... Я вам сейчас одну фразу скажу, но вы в нее не поверите. А я скажу правду. Лучшие годы у меня уже начались. Здесь, в зоне. Не понимаю. Я искупаю здесь свою вину. Перед всеми. Перед Богом, главное. Заслужила? Получи. А я заслужила. Вы так говорите, будто радуетесь. Какие же в зоне радости? А хотите, я расскажу про самый мой радостный день. 23 февраля. Крестина моей Валюшки. В нашем тюремном храме. Такая благодать была не передать. Крестная Ольга Коробова из 3-го отряда. И опять чудо. Батюшка имя спрашивает. Говорю, Валентина. Он даже руками всплеснул. Сегодня как раз память мученицы Валентины. Настрадались вы, Лариса. Страдание — это когда за кого-то, ради другого. А если из-за себя, это называется дурь. У меня дурь. Знаете, мы в школе уже в старших классах с девчонками в одну игру играли. Называется «Раскраски». Какого цвета любовь? Розово. А зависть? Зависть ядовито-фиолетового. Какого цвета наивность? Желтого. Я все цвета, как орешки, щелкала. А вот какого цвета боль сказать не могла. Не знала. Теперь знаю. Ну и какого же она цвета боль? Серого. Это если изматывающее из года в год. А если острое? Красного, пожалуй. Наше время истекло. Ларису увели. Я запомнила ее белокурую челку, нежный профиль и спокойные глаза. И поняла вдруг, почему было так легко с ней разговаривать. Она не мотала срок. Она отбывала наказание. За то, в чем искренне раскаивалась и искренне сожалела. И какого цвета боль она поняла здесь, в зоне? Боль не только, не столько ее, а всех, кто так или иначе присутствовал в ее жизни с начала этой истории до самого конца. В сострадательной боли эгоизма нет. В ней есть высший смысл. И ради этого смысла она переживает здесь свои лучшие годы.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Грех и покаяние. Покаяние – большая и сложная внутренняя работа, самоанализ, беспристрастная самооценка наедине с собственной совестью. Когда же человек приходит на исповедь, он лишь завершает эту работу, держит ответ перед Богом. И это очень важно для сохранения связи с Господом. Грех – единственная преграда, способная помешать такой нашей связи. Не рациональные сомнения, не что-либо иное, а именно грех. Если он не раскаян, то превращается в настоящую железобетонную стену, через которую благодать не проходит. В ответ же на наше покаяние действием божественной благодати мы исцеляемся, получаем прощение грехов. Интервью для информационного агентства ТАСС 10 марта 2015 года.

грешная, проси у Бога прощения, проси молитвой сердечною за жизнь такую беспечную, с тобой от Бога мне данная.

0: не спи, душа моя грешная, не спи.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

вовек милость Его. День за днем. Дневник православного священника. 15 августа. Это я. Не бойтесь. Евангелие от Марка, глава 6, стих 50. Во время бури, когда апостолы были в страхе, вдруг раздался знакомый голос. «Это я, не бойтесь». И буря внезапно прекратилась, и ветер утих. Ученики были глубоко поражены этой внезапной переменой. Откуда это удивление, если еще накануне они же были свидетелями не менее дивного чуда? Евангелие отвечает: «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Итак, каждый раз, когда мы не понимаем голоса Божия и, забывая милости Его, снова сомневаемся в Его помощи, будем помнить, что причина тому не недостаток памяти, а холодность чувства, потому что сердце наше окаменело. Внутреннее содержание, назидательная сторона, духовная связь совершившихся чудес ускользала от понимания учеников. А между тем Господь повторял им все тот же урок: «Полагайтесь на Меня, и все Мое будет ваше. Помощь явится всегда, только не в ваше время, а в Мое». Каждое чудо было залогом той неисчерпаемой любви, которая вновь проявляется в каждой жизни и будет проявляться бесконечно для всех тех, кто в нее уверовал. Рука Божия не изменяет никому, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стих 6. Чудеса Христовы призывали учеников к возрастанию в вере на основании опыта, чтобы они со свежими силами возвращались к своему служению. С тех пор ничто не изменилось. Христос тот же и вовек милость Его. Мы также можем бесстрашно вступить в борьбу с жизнью и победить всякого врага силою Христовой. Но каждый день необходимо обновлять эту силу, чтобы ее не потерять. Начиная день, который нередко готовит нам столько осложнений и мелких или крупных испытаний, надо прежде всего облекаться во Христа. Тогда мы можем спокойно ожидать неизвестную нам будущность. Он нас всегда выведет победителями.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря. Посетим келью, в которой жила блаженная Пелагея Ивановна. В советское время ее разрушили, а до революции келья сохранялась как мемориальная. В ней все напоминало о блаженной Пелагее Ивановне. Территория на запад от колокольни Серафима Дивеевского монастыря не принадлежала обители. Она была в частном владении. Постепенно участки здесь покупали сестры, строили деревянные дома, кельи и селились здесь сами с другими сестрами. В ряду этих домов севернее колокольни, недалеко от кельи первоначальницы матушки Александры, была пустынька блаженной Пелагеи Ивановны, которая принадлежала Дивеевской старице Ульяне Григорьевне. Именно она и привезла из Арзамаса Пелагею Ивановну Серебренникову и поселила ее у себя. Келья была построена по благословению преподобного Серафима из Саровского леса. К концу XIX века это была единственная старинная серафимовская келья. Ульяна Григорьевна всегда была так гостеприимна, странноприимна, да нищелюбива, что бывало никого не пропустит. И всякий к ней идет, и всякого-то она приветит, и накормит, и напоит. Так что все, что имела, в это прожила. А умерла, так и похоронить ее было нечем. Первые годы Пелагея Ивановна в келье бывала редко. А большую часть дня проводила в монастырском дворе. Сидела или в яме, наполненной всяким навозом, или же в сторожке в углу. Всегда летом и зимой ходила босиком, становилась нарочно ногами на гвозди, прокалывала их насквозь и всячески старалась истязать свое тело. Однажды Пелагея Ивановна наскочила на изгородную доску с большим гвоздем и, что есть мочи, босой ногой ударила на гвоздь. Так насквозь ноги он и выскочил. Несколько лет она делала свою работу в монастыре. Кидала камни и кирпичи в ямы с водой, а потом их оттуда вытаскивала. А когда камни в воду летели, окатывала ее вода с ног до головы. А то палками о землю колотила, пока всех не перебьет, да и себя-то всю в кровь не изобьет. Она почти не спала. Разве сидя немного задремлет, а ночью идет и стоит где-нибудь в обители, невзирая ни на дождь, ни на стужу, обратясь к востоку. Года за три до смерти она в буран упала и примерзла к земле на огороде, и 9 часов ночью находилась на холоде в одном сарафане и в рубашке. И с тех пор до самой смерти никуда уже из кельи не выходила. Жила у любимой своей печки на полу на войлочке между 3 дверями. Сюда к ней стекался народ, жаждавший увидеть ее, услышать слово назидания, утешения, совета или обличения и укора. И она, обладая даром прозорливости, говорила всякому, что для него было полезно. С иным говорила ласково, с иным грозно, иных же вовсе отгоняла от себя и бросала в них камнями. Других жестоко обличала, причем голос ее, как некогда у блаженного Христа ради юродивого Андрея, был подобен колоколу и звучал сильно и благодатно, так что кто его слушал, вовек не мог забыть потрясающего действия ее слов. А говорила она почти неумолкаемо, то иносказательно, то прямо и ясно, смотря по душевной потребе слушавших». После 20-летнего подвижничества в Дивееве Пелагея Ивановна вдруг резко изменила образ своей жизни. Однажды сказала она своей сожительнице Анне Герасимовне: «Сейчас был у меня батюшка Серафим, велел мне молчать и находиться более в келье, чем на дворе». И она замолчала.
и редко кого удостаивала своим разговором. Говорила мало отрывистыми фразами, более сидела в келье и, подобно святому Арсению Великому, стала избегать людей и более внимать себе. Спала она и сидела всегда на полу, и непременно около входной двери в келью, так что проходящие нередко наступали на нее или обливали ее водой, что, видимо, доставляло ей удовольствие. Как только в келье все улягутся на ночь спать, Пелагея Ивановна, тоже притворившаяся, что ложится спать, вставала, становилась на молитву и молилась почти всегда до утра, тихо плакала и вздыхала на молитве и иногда в восторге духовном громко восклицала. Пищу принимала умеренно и питалась преимущественно черным хлебом, который носила всегда за пазухой, из которого катала шарики. Эти шарики служили ей вместо четок при совершении молитвы Иисусовой. И это было почти постоянным ее занятием. В этом доме происходили чудесные явления. Батюшка Серафим после своей кончины навещал Пелагею Ивановну. Неоднократно здесь ее причащал ангел Господень. Одна из дивеевских сестер стала очевидицей того, что Пелагея Ивановна стояла со скрещенными руками, и ангел Божий ее приобщал. После кончины Пелагеи Ивановны келья, в которой она жила, сохранялась в обители с особой заботливостью, в том же виде, в каком она была при ее жизни. И здесь жила сестра, которая прежде ходила за подвижницей. Войдя в дверь, паломники попадали в полутемный коридор, из которого тут же дверь налево вела в небольшую прихожую. У самого входа заветное место, где сидела она на полу, погруженная в молитву. Со стены смотрела она с большого поясного портрета. Из прихожей вело трое дверей в отдельные келья, в одной из которых она и скончалась. Здесь стояла деревянная кровать. В витрине хранились ее вещи, убогая одежда, одеяло, железный пояс, который 8 лет носила она на себе в миру, так что он врос в ее истерзанное тело, железная цепь, на которой муж и родная мать приковывали ее к стене. В переднем углу висели принадлежавшие ей святые иконы, благословляющего Спасителя, благословение ее родного отца и Владимирская икона Божией Матери, тоже родительское ей благословение. Перед ними теплилась красивая неугасимая лампада, совершенно такая же, как в келье Агафьи Семеновны. Обе поставлены были отцом Серафимом Чичаковым. По дивеевской традиции в келье блаженной читали неусыпаемый псалтырь. 12 старушек по очереди читали ее все сутки. В часовне кельи блаженной Пелагеи также ежедневно служились панихиды. До нынешнего времени дом блаженной Пелагеи Ивановны не сохранился. На его месте построен дом, сейчас в нем принимают гостей. Восточные кельи блаженной Пелагеи Ивановны построили дом сестры Галактионовы. Монахиня Михаила Галактионова проходила послушание в монастырской канцелярии и ухаживала за своей психически больной сестрой Екатериной Ивановной. Деревянный дом был двухэтажный, с двумя мезонинами на каменном фундаменте, как было принято строить дома в Серафимо-Дивеевском монастыре. В таком виде он сохранился. Сейчас в нем находится гостевой дом для архиереев, а раньше в нем жили, конечно, не две сестры. Мать Михаила и Екатерина Ивановна Галактионовы приняли к себе на жительство и других сестер. Восточнее дома Галактионовых одноэтажный домик построил дивеевский благодетель, московский купец Федор Васильевич Долгинцев. В 1909 году, когда началось строительство Преображенского собора, он оставил все московские дела и поселился в Серафимо-Дивеевском монастыре, чтобы лично наблюдать за строительством Преображенского собора, на который он сделал большие пожертвования. Вслед за ним в Дивеево переехала его дочь София и поступила в монастырь. В схиме она носила имя Серафима, была духовной матерью дивеевских сестер и принимала их в постриги. Ее очень уважали в монастыре и почитали как святую. Батюшка Серафим говорил, что впоследствии вся эта земля станет монастырской и дойдет монастырь до самой речки Вичкидзы. Это предсказание исполнилось в наше время. Сейчас выполняется федеральная программа по развитию Серафимо-Дивеевского монастыря, и его территория действительно с юго-восточной стороны дошла до самой речки Вичкидзы, как и говорил батюшка Серафим. Сегодня мы с вами рассмотрели домики, которые были построены с северной стороны Казанского собора.
Еще в давние времена богатые сестры покупали здесь земли и строили кельи – деревянные домики, в которых селились с другими сестрами.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире «Личные впечатления». В начале выпуска я хочу рассказать о мозаиках Троицкой церкви на Рождественской улице. Мы там недавно побывали, скоро выйдет красивый сюжет. Там уже многое сделано. А вообще, это первый храм в Нижнем Новгороде, где полностью мозаичное убранство. 1100 квадратных метров мозаики. Это 1 100 000 кусочков разноцветного стекла. Красота неимоверная. Вообще, традиция украшения храмов мозаичными образами пришла к нам из Византии. Это царская техника, трудоемкая. Это кистью можно нарисовать все, что угодно. А чтобы создать мозаику, нужно подобрать каждый камешек. Сначала сварить оттенок, наколоть, подшлифовать, положить на нужное место. Еще интересная деталь. Это Троицкий храм. И авторы изначально задумали создать изображения, связанные с Троицей. Там и икона Андрея Рублева, как вершина зрительного изображения Божественного Триединства. Там в притворе преподобный Серафим, он особо почитал Троицу. Там сцена Богоявления и Крещения, когда Святой Дух явился в виде голубя с Христом. Большинство образов в храме так или иначе связаны с Троицей. Убранство Троицкого храма еще не завершено, но когда он будет освящен, я уверен, равнодушных

0: преподобного Макария, народ массово съезжается в Макарьевский Свято-Троицкий монастырь. В этот раз на богослужение прибыли 2000 человек. Божественную литургию возглавил митрополит Георгий. Все было очень торжественно. Правда, в конце службы пошел дождь, и расходились все уже под ливнем, но это никого не смутило. У многих людей с этим местом связана какая-то своя история. Одна дама мне рассказала, что они с подругой стараются как можно чаще туда приезжать, потому что именно оттуда, с Макарьевского монастыря, началось их воцерковление лет 10 назад. Как она сказала, именно здесь мы с подругой почувствовали Бога. Каждая по-разному. Такая история. Меня всегда впечатляют такие истории. Как будто мимоходом, раз за разом мы убеждаемся, что Бог среди нас. Есть множество людей, которые с ним знакомы. И для них вера, жизнь в церкви естественны. А неверие – это как будто закрывать глаза на что-то важное, отмахиваться и с усилием отвергать. И для многих верующих людей приезд в Макарий на праздник – это паломничество. Люди стремятся приложиться к мощам и помолиться преподобному Макарию, как будто поговорить с ним наедине, как с родным, близким человеком. Для меня когда-то было небольшим открытием, что преподобный Макарий мальчишкой жил в приходе церкви Жон Мироносец в Нижнем Новгороде. Как и немного раньше, преподобный Ефимий Суздальский, оба этих святых подвязались в Нижегородском Печерском монастыре, инок Макарий ушел из Нижнего и основал монастырь в устье Керженца у Желтого озера на Волге. Это было в 1435 году, а через короткое время на обитель напали казанские татары, монастырь разорили, иноков убили, а Макария угнали в плен. Потом преподобного отпустили, он основал новый монастырь на Унже, где и скончался. Обитель у Желтого озера была возрождена почти через 200 лет, и там забурлила знаменитая Макарьевская ярмарка, где сходились торговые пути Востока и Запада. Ярмарка сгорела в 1816-м, вода подступала к монастырю, торжище перенесли в Нижний, а обитель закрыли. Потом снова возобновилась там молитвенная жизнь, только монастырь уже стал женский. Потом революция, новое разорение, потом новое возрождение. Такая непростая история. И мне, как журналисту, хотелось в телесюжете побольше рассказать вот об этих исторических событиях. Набегах, личностях, государственных мероприятиях. Здесь ведь бывали и Петр I, и Екатерина II, но оказалось, что не клеится. Что на первый план сама собой выходит духовная сторона. Что бурление жизни, событий, биографий – как будто некий фон. А важное – это молитва, то, что не видно. Ведь преподобный Макарий пришел сюда не на ярмарку, он шел удалиться от мира и жить в молитве. И сегодня, сейчас, помните даму, люди ощущают здесь Бога, и это переворачивает их жизнь. Не красота архитектуры и природы, не красивые фотографии, а перемены в душах и судьбах. Вот о чем в итоге важно говорить, когда мы говорим о макарьевских торжествах. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Успенский пост.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору.

0: Приветствую вас, ребят. Это мой Алтай с вами здоровается. Я Михаил Гаврилович, детский врач, сейчас на пенсии. Вера и Фома зовут меня просто дядя Миша. Вера и Фома – это мои соседи, брат с сестрой. Частенько заглядывают к нам в гости на чай. Вопросов у них всегда уйма. Что-то им рассказываю, чему-то у них учусь. Как раз сегодня ребята обещали заглянуть. О, Алтай, гости, встречай!
1: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Алтай, сидеть! Молодец!
2: Здрасте, дядя Миша! Чур, я первая руки мыть?
0: Давай, а потом проходите в комнату, чай горячий.
1: Чай? Ну, чай, конечно, неплохо. Алтай, слушай, не знаешь, а у доктора каких-нибудь сосисок нет, а? Ясно.
0: В чем дело? Алтай, что скулишь, Фома?
1: Да нет, я просто, сейчас же пост Успенский, да?
0: Верно.
1: Ну вот, и у нас дома тоже все постятся. А так хочется чего-нибудь, понимаете? У вас, может, в морозилке завалялись котлетки какие-нибудь или колбаска?
0: Фома, знаешь, как это называется?
1: Как? Сейчас скажете грех, да?
0: Грех, тайноедение.
2: А чего вы тут говорите? Какое ядение?
0: Тайное. И не только церковь так считает. В армии не любят солдат, которые потихоньку съедают все гостинцы, присланные из дома, и ни с кем не делятся. И в монастырях монахам не полагается есть втайне от других.
2: Ясно. Это как по-тихому выбирать самые вкусные кусочки.
1: Ага. Как ты сама таскаешь шоколадки с торта, пока никто не видит.
2: Да ладно, всего-то один раз взяла.
0: Или как ты, Фома, хочешь в пост потихоньку съесть котлету.
1: Ну все, ладно, я понял. Понял, не буду больше. Тем более, что у вас и нет ничего такого. Вы что же поститесь, да?
0: Да, поэтому колбасы в холодильнике у меня нет. А как насчет картошки с грибами?
2: Ой, хотим, хотим!
0: Сейчас. Вы же помните, что постные блюда тоже бывают очень вкусные. Есть много рецептов. И современных, и старинных.
1: О, я потом у вас перепишу. Для мамы. Картошечка, объедение.
2: Очень. Видишь, Фома, и без всяких сосисок постно и вкусно.
0: А кто же вас на пост сподвиг? Бабушка, небось?
1: Бабушка, как же?
2: Дядя Валера.
0: Дядя Валера? Да вы что? Тот самый? Астрофизик и атеист?
1: Он самый.
2: Дядя Валера у нас теперь веган.
0: Кто?
1: Вер, веган. Вечно ты все путаешь. Но это не навсегда, только на месяц. Он на себе ставит эксперимент. Вторую неделю ест сырые овощи и фрукты.
2: Угу. И соки пьет, и воду.
0: Ну что ж, эксперимент интересный. Есть люди, которые годами так живут. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью.
2: Угу. Мама на него смотрела и говорит: я тоже буду вегетарианкой.
1: Это когда без мяса и рыбы, все на пару. Ну, это брокколи, такая капуста. Бэ.
0: Брокколи есть полезно. Ну, а папа, бабушка?
2: Бабушка узнала и говорит: правильно, сейчас пост у нормальных людей. Я тоже буду поститься. И по телевизору говорят: полезно.
1: А у папы просто выхода нет. В холодильнике одни морковки с капустами. Ну и мы с Верой тоже пострадавшие.
0: Отчего же пострадавшие? Вы, конечно, растущие организмы, но иногда можно и на диете посидеть. Сбалансированный. Это я как врач говорю.
1: Ну ладно, осталось потерпеть чуть-чуть. Пост ведь до 28 августа?
0: Да, он установлен перед праздником Успения Божьей Матери.
2: А зачем поститься?
0: Знаешь, Вера, как отвечал на этот вопрос известный святой 19 века Амвросий Оптинский: постился Моисей, постился Елисей, постился Илия, попощусь и я. А еще Господь, если помнишь, что сделал сразу после того, как крестился в Иордане?
1: Ушел в пустыню на 40 дней.
2: Ага, и дьявол его искушал. И Иисус там ничего не ел, точно?
0: Правильно. Постилась и Богородица 15 дней. Узнав о скорой своей кончине, Мария молилась сыну, прося избавить ее от посмертных испытаний. В честь этого потом был установлен Успенский пост.
1: Каких испытаний? А как она узнала, что умрет?
0: Мы сегодня об этом поговорим. И для того, чтобы подготовиться к исповеди и причастию, тоже положено поститься.
1: Доктор, вы, кстати, обещали, что мы тоже с Верой причастимся.
0: Обещал. А вы сами этого хотите?
2: Хотим, хотим.
1: Только мы не знаем, что надо делать.
0: Алтай, ты слышал? Ребята-то у нас уже совсем большие. Раз так, давайте я вам чаю подолью и поговорим, как взрослые люди.
2: Ура! Давайте, как взрослые.
0: Вообще-то, готовить вас к причастию должны ваши крестные.
1: А у нас крестные очень далеко живут.
0: Ну ладно, тогда мы все обсудим, а вы посоветуетесь с мамой и папой.
2: Ага, и с бабушкой.
0: Для начала вспомните, что вы знаете о причастии.
1: Так, сейчас. Значит так, была тайная вечеря, апостолы собрались с Иисусом.
2: Он преломил хлеб и сказал, чтоб все ели и пили вино из чаши.
1: Потому что это его тело и его кровь. И все стали так делать.
0: Все христиане. Молодцы, все верно вспомнили. А зачем?
2: Зачем причащаться? Ну, потому что так надо. Иисус же сказал.
0: Потому что во время этого таинства мы соединяемся со Христом, становимся частью Его тела, которое по-другому называется церковью.
2: Вот это да!
1: А батюшка превращает хлеб и вино в тело и кровь. И это Евхаристия.
0: Верно. Только не батюшка превращает, как ты говоришь, а сам Бог Отец Духом Своим Святым прилагает хлеб и вино в тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
2: Ой, как опять все сложно! Я только поняла, что мы должны прийти в церковь, съесть этот хлеб, то есть эти тело и кровь, и все? Все причастие?
0: Не все, Вера. Во-первых, вы должны подготовиться к предстоящему таинству. Причастие в храме проходит утром, во время литургии. Перед этим вечером надо помолиться, попросить Господа о помощи.
1: Попросим.
0: Затем непременные условия. С полуночи до следующего утра, до самого причастия, нельзя ни есть, ни пить.
2: Вообще? И даже картошку с грибами?
0: Вообще, и картошку, и даже воду нельзя пить.
2: Ого! А как же мы выдержим?
1: Вер, ну ты что? Ты что, ночью, что ли, собралась картошку есть?
2: Нет, ну ночью нет. Но с утра-то кашку там, бутербродик.
1: Ничего, одно утро перетерпишь без кашки.
0: Конечно, ты уже не младенец, которого этот запрет не касается, а большая девочка.
2: А младенцам что, можно кушать?
0: До 3 лет можно. Есть еще некоторые исключения. Например, для людей, которым нельзя голодать по состоянию здоровья.
1: А остальным?
0: Для остальных с древних времен повелось. Причастие вкушается прежде всякой пищи и отдельно от нее, чтобы люди осознали всю высоту и торжественность этого таинства. А после причастия можно и позавтракать.
2: А я не младенчик, нет, я большая, скоро в школу пойду.
0: Вот и замечательно. А когда пойдешь в школу и тебе будет 7 лет, сможешь пройти еще одно таинство, которое, как правило, предшествует причастию. Я к нему готовлюсь. И Фоме тоже нужно подготовиться.
1: Мне? К чему мне еще надо подготовиться?
0: К таинству покаяния. Перед причащением христиане исповедуются в своих грехах, рассказывают о своих неблаговидных поступках.
2: И как это все? Как рассказывать? Кому?
0: Священнику. Ты говоришь ему о всех своих прегрешениях, а он потом накрывает твою голову частью своего облачения и читает разрешительную молитву. Властью, данной ему от Бога, он отпускает тебе грехи.
2: А зачем голову накрывают?
0: в знак того, что священник совершает таинство покаяния не своей силой, а является, образно говоря, проводником благодати Божией.
1: А какие у меня грехи? У меня нет грехов.
0: Так не бывает. Ты же не святой.
1: Ну, пока нет. Ну, чего ты смеешься? То есть, в смысле, ну, конечно, не святой, ну и что?
0: Впрочем, и святые за собой столько грехов видели. Все мы грешны.
1: Да нет у меня никаких грехов. Я не знаю вообще, в чем каяться.
2: Да? А кто одежду по всей квартире разбрасывает? А кто в компьютере сидит по ночам? А кто обзывается?
1: Сама-то что, не обзываешься? А позавчера... Ой, ну... Эх.
0: Правильно, Алтай. Надо этот базар прекращать. Верочка, ябедничать тоже нехорошо. Но по сути, Фома, Вера права. Грехов у нас у всех хватает.
2: Ну, вообще-то я у Фомы позавчера взяла блокнотик потихоньку.
1: О, так это ты! А я его обыскался. Хотя, я сам вообще-то тоже недавно чашку разбил. Хотел на Веру свалить. В этом что, надо каяться, да?
0: Каяться, Фома, нужно в том, за что тебе самому стыдно.
2: Ага, покаешься, а батюшка начнет ругать. Или вообще прогонит.
0: Не прогонит и не заругает, не волнуйся.
2: Дядя Миша, а можно я еще немножко напомню Фоме один грех?
1: Чего ты там еще напомнишь?
2: Ну как ты весной устроил скандал. Бабушка тебе говорила, надень шапку, надень. А ты отстань, надоела со своей шапкой. И дверью хлопнула.
1: Ну и что?
2: Она тебе эту шапку вязала, старалась.
1: Подумаешь, старалась. Михаил Гаврилович, я шапки вообще не люблю. Особенно вязаные, от них голова чешется.
0: Дело не в шапке. Ты обидел бабушку, близкого человека, до слез довел. Она заботилась о тебе, а ты на нее накричал. Извинился хоть?
1: Ну, нет. Я вообще даже забыл про это. Если бы Вера не напомнила, честно говоря, стыдно. Я, конечно, извинюсь. А если на исповеди про это скажу, мне что будет?
0: Ничего. Господь простит тебе грех, в котором ты искренне раскаялся.
1: А если не расскажу? Ну или так, не все. Ну так, в общих чертах.
0: Фома, на исповеди человек разговаривает не только с батюшкой, а и с самим Господом. Священник, он как бы только свидетель. А Господь все твои поступки, все мысли и помыслы и так знает.
1: Ну тем более, если знает, что тогда про них говорить?
0: Да потому что Бог ждет именно твоего покаяния. Желание ни в чем не солгать, ничего не утаить и больше этот грех не повторять. Вот тогда Бог прощает грехи вольные и невольные, ведомые и неведомые.
1: Эх, вот если бы еще эти грехи все вспомнить и отличать, где грех, а где нет.
0: Алтай, ты зачем несешь ошейник? Хочешь сказать, что можешь нам помочь? Ну, рассказывай, что придумал. Так, ишь ты. Ну что ж, мысль неплохая.
2: А вы что, его понимаете, что ли? И чего там Алтайка придумал?
0: Ну, прогуляться немножко по вашему прошлому.
1: По нашему?
0: Да. Да, ты же хотел увидеть грехи. Вот, посмотрите на себя со стороны.
2: Интересно. А меня? Меня тоже покажут? Хочу.
0: Ну, тогда беремся за поводок, закрываем глаза. Полетели.
2: Фома, это же ты! Вы с Генкой лезете через забор на даче.
1: А, это я помню. Это мы к бабе Шуре за малиной.
2: У нас же своей малины полно.
1: Ну, Вер, ты не понимаешь. У бабы Шуры-то она вкуснее. У нее даже желтая малина есть. Знаешь, какая вкусная?
2: Знаю, она меня угощала. Мог бы попросить просто.
1: Мне так неинтересно. А мы через забор, тихо. И она не заметила. Ой.
0: Что такое, Фома?
1: Это ж Получается, был грех, да?
0: Конечно, грех, воровство.
2: И еще обжорство. Ты сколько потом съел этой чужой малины?
1: Много.
0: Вот, хорошо, что ты, Фома, это осознал. Летим дальше.
1: А это уже ты, Вер.
2: Точно, я в садике.
0: А что это у тебя в руках?
2: Мобильник, игрушечный. Мне папа подарил. Я очень-очень просила. У него такие кнопочки. И музыка играет, если нажать. Он много денег стоит.
1: Все ребята хотят посмотреть, а ты нос задрала и спрятала мобильник за спину. Ха, дала только одной девочке и тут же выхватила. Смотри-ка, даже кричишь на нее.
2: Это Галя. Мы с ней поссорились. А чего она? Так сильно нажимала там, там вообще могло все сломаться. Надо осторожнее. Я потом даже пожаловалась Людмиле Михайловне про нее.
0: Зачем же ты мобильник принесла в сад, если никому не хотела давать?
2: Он же такой красивый, что все увидели. У меня есть, а у них нет.
0: Что ж, сама теперь подумай, почему нам это показали? Какие тут грехи?
2: Грехи? Не знаю. Я так гордилась, что у меня есть такая игрушка.
1: Вот, гордыня, это и есть грех. И жадность еще никому не давала. И гнев. Смотри, как ты разозлилась на подружку. И...
0: Хватит, хватит, Фома. Вера сама разберется, правда, Вер?
2: Разберусь. Да, надо еще повспоминать тогда.
0: Алтай, возвращаемся домой. Чтобы не забывать свои грехи, верующие стараются чаще исповедоваться. От исповеди к исповеди человек очищается и просветляется.
2: А без исповеди не очистится?
0: Святитель Иоанн Златоуст, Вера, говорил, что для спасения есть три пути: не грешить, согрешивши каяться, а кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.
1: Только три?
0: Не только. Еще совершать добрые дела и жить по заповедям Божьим.
2: Это которые не убей и не укради?
0: Да, в ветхозаветных заповедях, которые Господь дал Моисею на горе Синай, говорится о том, что нельзя убивать, красть, обманывать, завидовать. А еще есть заповеди блаженства.
1: Заповеди блаженства? А про что там?
0: Это заповеди Иисуса, которые Он дал Своим ученикам в Нагорной проповеди. Там про то, что Царствие Небесного достигнут люди смиренные, милостивые, правдивые, чистые сердцем, те, кто прощает и любит ближнего.
2: А почему они заповеди блаженства?
0: Потому что каждая заповедь начинается со слова «блаженны». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1: Ясно. Значит, можно готовиться к исповеди по заповедям Моисея, по заповедям Иисуса, а еще?
0: Еще? Вот, Алтай, молодец, точно. Как же это я забыл о мытарствах? По ним ведь тоже можно исповедоваться.
2: Мытарство? А это что такое?
0: Мытами в древности называли специальные заставы, на которых собирали подати. А мытарство – как бы прохождение через такую заставу.
1: А, понятно, что-то типа таможни.
0: Да, только таможенники на мытарствах совсем не такие добрые, как евангельские мытари, сборщики подати.
2: А какие? И что у них за подати? Я хочу посмотреть.
0: Алтай, как думаешь? Вообще-то история такая, не детская, жутковатая даже. Не забоятся ребята?
1: Чего это мы забоимся? Интересное дело.
2: А то мы мало всякого уже насмотрелись. Не, мы не забоимся.
0: Ну, хорошо. Вы помните, что в конце времен всех людей ждет последний всеобщий суд?
1: Ну да, страшный суд.
2: Вы нам рассказывали, Иисус придет и всех будут судить за грехи. И живых, и мертвых. Только мертвые все воскреснут тогда.
0: Но до этого каждый человек после смерти проходит свой суд, частный, прежде чем его душе назначат место, где она будет находиться.
1: И что, на этом частном суде всех опять накажут? Как на страшном.
0: Фома, ты забыл слова святителя Феофана Затворника, который писал, что на страшном суде Господь будет искать не как кого осудить, а как оправдать. И во время мытарств происходит то же самое.
2: Алтайка, а ты чего зеваешь? Где твой ошейник? Мы без него не переместимся. Ага, вот он.
1: Нас ждет возможная реальность?
0: Нет, Фома, на этот раз мы отправимся не в реальность, а в чужой сон.
2: В сон?
1: Ого, а так можно?
0: Алтай, справишься? Беритесь за поводок, закрывайте глаза и ничего не бойтесь.

0: мы у постели женщины, совсем старенькой.
1: Монахини. Она умирает. А кто она?
2: Да, умирает. Это Феодора, послушница преподобного Василия Нового. Святой Василий жил в X веке в Византии и прославился многими чудесами и добрыми делами.
1: А Феодора?
2: Она служила ему много лет, а потом скончалась. Одному из учеников Василия по имени Григорий захотелось узнать, где находится душа Феодоры.
0: А как же он мог это узнать?
2: Преподобный Василий помолился, чтобы Бог открыл участь своей послушницы. И Григорий увидел женщину во сне. Она рассказала ему о том, что пережила ее душа, разлучившись с телом.
1: О, и мы, значит, в этот сон Григория попали?
0: Ой, кто это?
1: О, какие-то существа!
0: Достают какие-то листки. А что в них написано?
2: Все дурные дела, которые Феодора совершила в жизни.
0: Ой, ой, смотрите! К Феодоре два ангела подходят.
2: Бесы обвиняют Феодору, а ангелы ее оправдывают.
1: А это кто? Это же сама смерть!
0: Дядя Миша, она нас с собой не заберет?
2: Нет, не заберет. Мы же во сне, да еще в чужом. Ангелы велят смерти, чтобы душа Феодоры легко освободилась от тела. И смерть покорно это выполняет.
1: О, ангелы душу подхватили, а тело, как одежда, осталось на постели.
0: А бесы не унимаются, кричат ангелам вслед что-то.
3: Душа эта имеет множество грехов, пусть даст нам за них ответ.
2: Но ангелы собирают добрые дела Феодоры: милостыню, помощь бедным и больным, церковную службу, сердечное покаяние.
1: Ха-ха! Вот вам, бесы! Вы нам грех, а мы вам за него доброе дело.
0: А это кто? Дедушка какой-то протягивает ангелам мешочек с золотом, что ли?
2: Нет, не с золотом, а с молитвами. Сам святой Василий явился, чтобы похлопотать за Феодору. Отец Василий сейчас молится о своей духовной дочери и тем ей помогает.
0: Молится на этом свете, а помогает на том?
2: Именно так. Вот почему так важно молиться за усопших, особенно в первые дни после смерти, когда их души проходят испытания.
1: Это что, значит, мы когда молимся, то душу умершего у бесов как бы выкупаем, да?
2: Да, своей любовью, молитвой и добрыми делами.
0: Как будто эти добрые дела сделала сама душа. Понятно.
1: О, два ангела и Феодора поднимаются все выше. И мы за ними.
0: Феодора стала такая светлая, преображенная прям, как ангел.
1: О, их остановили. Это что, опять бесы? Разворачивают свитки, читают.
0: Феодора молчит, голову опустила. Зато ангелы с бесами спорят.
2: Первое мытарство. Тут темные духи предъявляют грехи празднословия.
0: Чего?
1: Празднословие. Это значит, когда болтают попусту.
2: Верно. Необдуманные, напрасные слова, ругательство, кощунство. За все дурное, что слетает с языка, потом спрашивают на мытарствах.
1: Вот, Вер, это как раз к тебе относится. Это твой любимый грех.
0: Ой-ой-ой, я буду тогда поменьше стараться празднословить.
1: Фу, вроде бы ангелы на этот раз откупились. Летим дальше.
2: Второй кордон. Мытарство лжи. Здесь душа отвечает за обман, неисполнение обещаний, неискреннюю исповедь.
1: Ну, в общем, за всякие враки, понятно. Да, обещания надо выполнять.
0: Третье мытарство.
3: осуждение и клевета. Кто обвиняет своего ближнего, клевещет на другого, ругается и смеется над чужими недостатками, не обращая внимания на собственные, тому здесь приходится несладко.
1: Слышала, Вер? А ты меня сегодня как ругала.
0: Но я же правду говорила, не клеветала. Ну ладно, прости, пожалуйста.
1: Так и быть, и ты меня. Я над тобой иногда подшучиваю, но это я по-доброму.
3: Знаете, в чем темные духи обвинили Феодору на этом мытарстве? Она слушала, как другие люди осуждали ближних, и в мыслях, только в мыслях, с ними в чем-то соглашалась.
0: Эй, не отставайте, мы дальше летим. Алтай, позови их.
1: Фу, какие противные навстречу выбегают, бесы.
0: Держат в лапах какие-то замызганные тарелки, кувшины, засаленные блюда.
1: А что в тарелках-то? Фу, и Алтай тоже нос воротит. Тут, небось, ругают за обжорство, да?
3: Да, за чревоугодие. Нарушала посты, ела через силу, без молитвы, пила сверх меры, участвовала в шумных хмельных весельях. Теперь отвечай.
0: Ангелы, миленькие, спасайте поскорее. Только хватит ли на это добрых дел и молитв?
1: Должно хватить. А о чем там Феодора спрашивает ангелов?
3: Удивляется, как же на земле никто не знает о мытарствах. А ангелы отвечают: знают многие, но наслаждение, прелести жизни так поглощают внимание, что люди забывают о том, что ждет их за гробом. И милостыню мало подают. А она ведь избавляет от смерти, отпускает всякий грех.
0: Летим дальше. Сколько испытаний, одно за другим.
3: Мытарство лени, воровства, скупости, сребролюбие, лихоимство.
0: Ой, слова какие-то непонятные.
3: Сребролюбие – любовь к деньгам, к богатству, а скупость – это жадность.
1: А лихоимство я знаю, это когда взятки берут. Хорошо, что Феодора нигде почти не задерживается. Сразу видно праведница.
3: Дальше мытарство неправды. Для неправедных судей, которые оправдывают виновных и осуждают невиновных. И для работодателей, которые не платят своим работникам.
1: Ну да, маме 4,5 месяца на работе не платили. Только обещали все время. Она ждала, а потом взяла и уволилась. И нашла другую работу.
0: Мама-то хоть нашла. А тетя Рита, у нее дочка сильно болеет, и все время не хватает денег, чтобы купить лекарства, потому что задерживают зарплату на работе.
3: Вот именно, это очень тяжелый грех, который преподобный Ефрем Сирин приравнивал даже к пролитию крови. Дальше мытарство зависти.
1: О, здесь, наверное, многие застревают. Сейчас все друг другу завидуют.
0: А Феодора не застряла.
3: 11-е мытарство – гордости. Надменные и гордые духи испытывают тех, кто жаждет славы, много думает о себе и возвеличивается. А особенно придираются к тем, кто непочтителен к отцу и матери.
0: Слышал, Фома? К отцу и матери. А про бабушку там ничего не сказано?
3: Сказано. Под словами «отца и мать» понимается и почитание всех старших родственников, и учителей, и начальников.
1: Ну хватит уже, застыдили совсем.
3: Мытарство 12-е. Гнева и ярости. За ним испытание для тех, кто злится на ближних и воздает злом за зло.
1: Злости? А разве есть такие, которые не злятся? Я тоже злюсь. В школе на учителей, например, и дома. Ну, потом скажу про это на исповеди. Верно, помнишь, ладно?
0: Угу. Смотрите, Феодоре опять выносят целые списки. Ну, все прямо у этих бесов записано. Откуда они про нас все знают-то?
3: Ангелы объясняют так. Каждый христианин с крещения на всю жизнь получает себе от Бога ангела-хранителя, невидимого охранника.
0: Да, об этом мы говорили.
3: Но и дьявол тоже представляет каждому человеку духа, который следит за ним, подталкивает его к дурным делам и запоминает все грехи, даже самые маленькие.
1: Ясно. Ага, чтобы потом так... Вот, а у нас все записано. Не отвертишься, да?
0: А если про свой грех расскажешь на исповеди?
3: Тогда он исчезнет из записи бесов, и им уже нечего будет предъявить. Только раскаяние должно быть настоящее. Не просто сказать: «Я маму обманула, извините», а стараться больше этот грех не повторять.
1: Мы пока говорили, прошли еще одно мытарство.
3: Испытание за убийство.
1: Хорошо, что это мытарство не относится к Феодоре и к нам тоже.
0: То-то бабушка от твоих выходок за сердце хватается. Я, говорит, с ним долго не протяну.
3: Фома, а ведь действительно, ты разве не знаешь, что убить человека можно не только делом, но и словом, оскорблением, обидой?
1: Ну, мне как-то в голову не приходило. Это что ж, я тоже убийца, что ли? Ой.
3: Нет, не убийца, конечно, но подумать над своим поведением стоит. Да и мне тоже. Что-то мы с вами много друг друга осуждаем. А ведь Господь говорил: не судите, да не судимы будете.
0: А как это понять?
3: Верочка, святые отцы учат, что грехи человека, который никого не осуждал в своей земной жизни, сгорают.
0: Попробовать, конечно, можно не осуждать. Только это, наверное, очень сложно. Вообще никого-никого ни в чем не винить.
1: Да вообще нереально. Все время ведь за что-нибудь на кого-то обижаешься. Но я тоже, пожалуй, попробую.
0: На следующем мытарстве, смотрите, бесы похожи на жаб и на змей.
1: А эти-то за что судят?
3: За колдовство и чародейство.
0: Мы все летим и летим. Сколько же всего этих мытарств, дядя Миша?
3: Не знаю. Феодора рассказала Григорию о 20.
1: 20? Ого!
3: И сколько их на самом деле для каждого из нас, и какие они, мы все в свое время узнаем. Добродетельная Феодора, которой помогли молитвы ее духовного отца Василия, миновала все 20 мытарств и достигла небесных врат.
0: Смотрите, вот они, райские ворота. Какие сияют.
1: Как будто хрустальные. Переливаются так. А что за ними?
3: А за ними небесный престол Господа. И херувимы, и серафимы. Помните, мы говорили когда-то об ангельских иерархиях?
1: Да, о том, какие бывают ангелы. И кто возле Бога, а кто подальше.
3: Вот это все, неописуемое словами, и увидела Феодора. Услышала пение ангелов, славящих Бога. Увидела места, где обитают души святых. Ну что, возвращаемся домой, ребята?
0: Алтай, перенеси нас к доктору. Закрываем глаза.
1: Фу, дома. Ну и путешествие. Хорошо, что это только сон.
0: Да уж, если бы это было на самом деле, я бы с вами не полетела.
3: А вы считаете, что это все выдумка? Вообще-то о путешествиях души после смерти и о встрече с силами, которые оценивают жизнь человека, говорили и писали многие люди в разные времена.
1: А, я что-то такое слышал. Вот когда клиническая смерть, там вроде видят свет в конце туннеля, да?
3: Фома, если это тебе тема интересна, посмотри в интернете. Есть рассказы людей, живших в 19 веке, в 20-м, да и в наше время многие тоже такое переживали. Сотни книг, свидетельств. Почитай с дядей Валерой.
1: Не, он такое не верит. Какие-то там бесы, мытарства. И про душу тоже говорит, что это все... галлюцинации коры головного мозга.
0: Чего? Какой коры?
2: Вер, ну есть такое мнение у скептиков, что видение после смерти – это следствие умирания клеток мозга. Ну как же тогда объяснить, что четверть людей, переживших клиническую смерть, потом вспоминали свои путешествия в загробный мир?
1: Ого, четверть – это много!
2: Дяде Валере, возможно, интересно, что внетелесный опыт души изучали и медики, и физики, и биологи. Доктор Дин Шейлс исследовал больше 1000 похожих случаев выхода души из тела в 70 культурах.
0: В 70? А чем эти случаи были похожи?
2: Люди видели свое тело на кровати. Докторов, которые пытались вернуть их к жизни, описывали потом, что врачи делали, во что были одеты. У кого-то перед глазами проносились яркие моменты их судьбы.
0: Да, так говорят, вся жизнь перед глазами пронеслась.
2: Многие влетали в туннель, в конце которого свет. И встреча души с темными и светлыми существами тоже описана много раз.
1: А есть кто-нибудь известный, кто бы сам все это пережил?
2: Конечно. Например, писатели: Лев Толстой, Федор Достоевский, Эрнест Хемингуэй, Эдгар По, Вирджиния Вульф.
0: А какой-нибудь случай про обычного человека можете рассказать?
2: Про обычного? Ну вот, в одной американской больнице женщина рожала ребенка. Возникли осложнения. Женщина почти умирала. Вдруг боль исчезла. Она почувствовала, что вплывает в темный туннель. И там яркий свет, на который было очень приятно смотреть.
1: О, опять про туннель!
2: На полпути к свету она услышала мягкий голос. «Вернись! Я не хочу! Прошу, дай мне приблизиться к свету!» Но голос напомнил, что ее ждет малыш, о котором мама должна заботиться. И женщина ожила.
1: Вот это да!
2: Ну что, ты удовлетворил свое любопытство?
1: Как сказать? Я, конечно, еще хотел бы своими глазами что-нибудь такое увидеть. Только чтобы было не во сне.
0: Точно! Я тоже хочу! Дядя Миша, придумайте, пожалуйста, куда бы нам слетать? Ну, про приключения души после смерти очень интересно.
3: А хотите, слетаем в Африку? В 6 век, во времена императора Юстиниана Великого.
0: В Африку? Ура! Беремся за поводок, закрываем глаза.
1: Фу, так жарко. На улице в пыли сидят нищие и о чем-то спорят.
2: Они вспоминают людей, которые были к ним добры, молились за них и подавали милостыню. Вспомнили и о сборщике налогов мытаре Петре.
0: Он тоже добрый, как евангельский мытарь.
2: Нет, Петр как раз был очень жестоким и немилосердным. Никто из нищих так и не вспомнил, чтобы хоть раз получил от него милостыню.
1: О, а один из них идет к воротам дома и кого-то ждет.
2: Нищий побился с другими об заклад, что получит милостыню у Петра.
0: А вот и мытарь, с ним ослик, который везет тюки с хлебом.
2: Это хлеб для княжеского обеда.
1: Смотрите, нищий кланяется и очень настойчиво просит дать ему милостыню. О, Петр со всей силы бросает хлеб нищему прямо в лицо.
0: В кровь его прямо разбил. Но... надо же! Нищий выиграл спор! Принес хлеб своим приятелям, они обрадовались и сейчас молятся Богу за Петра.
2: А теперь перенесемся на 2 дня вперед.
1: А это что? Петр лежит на постели совсем больной. Умирает.
0: У него душа выходит из тела, как у Феодоры. И теперь мы на суде.
1: Петра уже судят после смерти. И бесы тут.
0: Какие большущие весы. Темные духи встали у одной чаши весов, а светлые духи у другой.
1: Темные кладут на весы что-то огромное и тяжелое. Неужели это грехи? Ух ты, сколько же Петр всего плохого натворил! Даже весы чуть не переломились.
0: А на другой чашке вообще пусто. Неужели он не сделал ни одного доброго дела? Даже малюсенького. Ангелы прям растерялись.
1: О, смотрите, ангел-то что-то несет.
0: Это тот хлеб, ну тот самый, которым Петр в нищего бросил. Ангел кладет этот хлеб на весы и... Не может быть!
1: Это что, один хлеб перетянул все грехи?
0: Но как же так? Ведь Петр его со зла бросил. Неужели даже такую милостыню Бог принял? И она перевесила все грехи?
2: Да, Господь говорил о том, что даже одна чаша студеной воды, поданная во имя Его, не останется без награды. Так и здесь.
0: Петра отправляют вниз, с суда, с мытарств, то есть, обратно на землю.
2: Да, возвращают душу в тело. Ступай, Петр, и прибавь еще к этому хлебу, чтобы не взяли тебя бесы и не повели бы на вечную муку.
0: Смотрите, это опять Петр, только живой, но уже совсем другой. Одет в дорогую одежду, а лицо уже не злое, а мягкое. И глаза добрые. Ага, наверное, он понял, зачем его вернули на землю.
1: Ага, я тоже так думаю. О, по улице идет, а навстречу какой-то человек. Совсем раздетый, замерз бедняга.
2: Это владелец корабля. Корабль разбился, и человек совсем обеднел.
1: Ой, он падает перед Петром на колени. Одежду просит, да?
0: Точно! И Петр ему все свое отдает. Такую дорогую одежду.
1: О, а мы на базар перенеслись. Это что же? О, смотрите, одежда Петра тут продается. Ее капитан, то есть владелец корабля, выставил на продажу? Ну вообще...
2: Да, решил, что слишком дорогое для него одеяние, лучше продать. Петр случайно это увидел и сильно опечалился. Подумал, Бог не принял его милостыню. Но потом мытарь уснул и во сне увидел вот что.
0: Ой, какой свет! И сияющая фигура. Это Бог? На голове у него крест.
1: Одет. Смотрите, в ту самую одежду, которую Петр отдал владельцу корабля.
2: О чем ты, Петр, плачешь? Я даю убогим одежду, а они ее продают на базаре. Узнаешь ли одежду, которую я ношу? Узнаю. Перестань же скорбеть, потому что я принял ее, и ты одел меня, погибающего от холода.
0: Да, да, я вспомнила. Мы об этом говорили. Когда мы помогаем бедным, это то же самое, что мы помогаем самому Христу.
2: Совершенно верно. Алтай, летим домой.
1: Доктор, скажите, а что случилось с Петром дальше?
2: Он раздал нищим все свое имение, освободил рабов, кроме одного, а этому одному повелел продать себя в рабство и вырученные деньги раздать.
1: Что? Себя в рабство? Зачем?
2: А как вы думаете?
0: Ну, наверное, чтобы всякие свои плохие дела искупить.
1: А, наверное, чтобы перестать гордиться, да? Ну, как юродивый стать, ниже всех.
2: И для этого тоже. Петр стал рабом одного христианина из Иерусалима. И ему пришлось научиться делать то, к чему раньше он был не приучен.
0: И что он стал делать?
2: Самую черную работу. Копал землю на виноградниках, работал на кухне, возил навоз. Другие рабы били и ругали его, а бывший мытарь терпел. Новый хозяин за преданность, смирение и трудолюбие полюбил Петра и даже хотел освободить.
1: Ну, я освободил бы.
2: Петр сам не захотел. Мало того, когда к его хозяину прибыли гости, которые знали Петра еще в Африке, они увидели раба и узнали его.
1: А хозяину-то об этом хоть сказали?
2: Сказали. У нас этот человек был богатым и знатным. И когда он исчез, правитель города сильно опечалился. Поэтому мы возьмем его с собой.
0: Мне кажется, Петр с ними не поехал.
2: Не поехал. Он поспешил из дома хозяина. На воротах был привратник, глухой и немой от рождения. Петр торопился, сказал ему: «Именем Господа Иисуса Христа, открой мне двери». «Хорошо, господин, сейчас открою», — испуганно ответил тот.
1: «Чё-то я не понял, он же был немой, вы говорили».
2: «Был немой, а Петр вернул ему голос и слух».
0: «Ух ты! Это потому, что Петр мытарь уже стал святым? Столько добрых дел сделал, что из грешника превратился в святого, да?»
2: «Ты права, Вера. Куда ушел из хозяйского дома Петр мытарь, никто не знает. До самой своей смерти он скрывался от людской славы».
1: «Вот это да! Один кусок хлеба так человеку жизнь изменил».
2: «Не просто изменил, спас от вечной погибели, сделал святым».
0: «Ну, теперь-то ему уже хватит добрых дел».
1: «Ему-то хватит, а нам что делать? Я лично не хочу в лапы к этим бесам».
2: «Не хочешь, чтобы тебя темные духи на мытарствах мучили? Стирай их записи покаянием и добрыми делами. Тогда и страшный суд не страшен».
0: «Ой, да! Потом же ведь еще будет страшный суд!»
2: «Вера, ты удивишься, но святые отцы по-настоящему страшным судом считали именно вот этот, частный суд, мытарство. Потому что именно здесь человек давал подробный отчет о том, что сделал в жизни».
0: «А каким будет страшный суд?»
2: «Вер, мы об этом говорили. Это будет суд надежды, на котором человек может получить прощение и облегчение участи. Только нераскаянные грешники вместе с демонами после последнего суда пойдут во тьму».
0: Ясно.
2: «Между прочим, вот бесы Феодору мучили, терзали всякими вопросами. А мытарства ведь могут быть и немучительными, даже приятными. О таком возможном варианте мытарств упоминал святитель Феофан Затворник».
1: «Как это приятными? Ха, странно».
2: «Как искушение или соблазны. Скажем, душа вора проходит испытание. Вору кажется, что он идет по улице, а мимо него проходит человек, у которого из кармана торчит кошелек».
1: «Ну да, и жулик по привычке этот кошелек хватит.
0: А тут бесы выскакивают со всех сторон. Ага, попался, попался».
3: «А, ты после смерти продолжаешь воровать, значит, ты наш.
1: И ничем тут уже не откупишься.
0: А если я, например, ну или какой-нибудь другой человек очень любит поесть, то ему начинают показывать всякие торты-пирожные. Такой у него соблазн. И он тогда бросается все это есть и не может остановиться».
1: «Это если у него слабая душа. А если сильная, он, наверное, может от этого соблазна отказаться. И тогда его бесы не схватят, правильно?»
2: «Правильно. Возможно, что темные духи разыгрывают перед людьми настоящие спектакли, показывают представления, чтобы выявить, кто есть на самом деле человек. И тут уже не скажешь: нет, я этого не делал, меня клеветали».
1: «Да, не скажешь. Ха, и грехи не скроешь. Получается, и на исповеди тебя выводят на чистую воду. Ты там стоишь весь такой грешный, стыдно тебе, страшно про все рассказывать, и врать нельзя. А потом на мытарствах тоже».
2: «Вот как раз не так, Фома. На исповедь ты идешь добровольно и рассказываешь все батюшке по своему желанию. И Господь тебя прощает, а не наказывает. А на мытарствах темные духи тебя ненавидят. В чем ты на исповеди не покаешься, зато они тебя и спросят. Так что же лучше?»
0: «Конечно, лучше, когда без всяких мучений и соблазнов».
2: «Да, об этом все мечтают. Не только грешные, но и святые люди».
1: «Прям все-все? что и даже Богородица.
3: А как ты думал? Вспомни, чему Успенский пост посвящен.
0: Да, дядя Миша говорил, что Богородица просила Христа избавить ее от посмертных ужасов. Но я даже не представляла, чего она боялась. Теперь понятно, с такими чудищами встречаться никто не захочет.
1: Ну, свою-то маму Христос, наверное, от них избавил.
0: Нет, Фом, Богородица же человек, а дядя Миша говорил, что все христиане проходят через мытарство, и святые тоже.
1: Ну, Мария же самая лучшая из людей. Она мама Бога, у нее все по-другому.
3: Да, Фома, Пречистая Дева правда самая великая из людей. И личных грехов у нее не было. Но Мария человек, рожденный от земных родителей. Поэтому и она не свободна от первородного греха.
0: Вот, я же говорю, значит, она тоже проходила мытарство.
3: Должна была проходить. Богородица была из людей еще и самой смиренной и не считала, что будет достойно пройти мытарство без задержки. Но очень просила своего сына Христа об этом.
1: И он ее просьбу услышал?
3: Услышал. Но я расскажу вам об этом позже.
0: Дядя Миша, а как она вообще жила, Мария, после того, как Христос вознесся на небо?
1: С ней ведь апостол Иоанн остался, да?
3: Да, Иоанн помогал ей, опекал ее. Мария жила праведно, была утешительницей и для апостолов, и для всех верующих. К ней приезжали из разных стран и городов. И сама Мария ездила в Эфес, Антиохию, на Кипр.
1: А ее что, не преследовали, как апостолов?
3: Ну, всякое бывало. Ее слава, как Матери Божией, распространилась по земле. Много было завистников, которые покушались на жизнь Пресвятой Девы. Но Господь хранил Богородицу от врагов.
0: Правильно, как сын охраняет мать.
3: Мария терпела, когда над нею насмехались иудейские учителя, и фарисеи. Никого не осуждали.

0: И мучить
1: активных веществ.
2: Тот способ одевается, это прям вот комплект, это с закладочками, там, с буклетами, еще там со значками выдаем. Резиночка надевается на руку просто. И когда ты вырвался, ты ее оттягиваешь и шлепаешь себя. И потихонечку это болевое ощущение, как, например, я очень благодарен тому, что у нас отцы, которые вот летом ходят в парк, на, слава богу, у нас там волейбольные площадки есть, приходят, и не всегда говорят, ребят, мы играем с вами, и также у нас, ну, ребята из молодежки туда приходят, говорят, так, ребят, мы играем без мата. А если кто-то ругается, то сразу же принимает упор лежа, допустим, 20 раз отжимается. И вы знаете что? Они, ребята, реально идут и отжимаются. Пар, которые до этого говорили, и потихонечку-потихонечку это уходит. И у нас сейчас вот на епархиальных турнирах то же самое. Потому что, ну, люди же все разные. Кто-то только начал ходить в храм. Где-то через спорт мы привлекаем людей к Богу. И вот приезжают люди на епархиальный турнир, то же самое.
3: Слушайте, как полезно,
2: в команде,
3: да?
2: Только прозвучало матное слово, ага. Игра останавливается, вся команда принимает упор лежа и отжимается. И потихонечку, кому-то людям посоветуют точно так же. Где-то ты вырвался, но это же мы говорим сейчас только о тех людях, которые действительно хотят исправить это. Выругался, но уединись, сделай какое-то количество земных поклонов, какое-то правило для себя, все, и потихоньку ты начинаешь вот такими костыликами, с помощью таких костылек начинать ходить ровно, прямо и в нужную сторону.
4: Поделюсь своим опытом, да, вот что касаемо молитвы. Ходил на исповедь, да, с этой проблемой сквернословия, раз, два, три, на какой-то там, не знаю какой раз, мне священник говорит, сколько раз ругнулся за неделю? Я говорю, 7 раз. Он говорит, вот теперь 7 дней, считай, читай, вон да к Святому Духу. Я на самом деле не так просто его найти. Я думал, я куплю там...
3: Канон или кондак?
4: Канон Святому Духу.
3: Канон.
4: Да.
3: Угу.
4: Вот. Нашел в интернете, оказывается, написал его Максим Грек, мой святой. Вы знаете, начал читать. Вот как отрезало. Вот прям вот серьезно говорю. Понимаете?
3: Потому конечно, что это хула против Святого Духа.
4: Да,
3: да.
4: Батюшка, да.
3: Вы говорили,
4: да,
3: в начале программы. Грех. В чем грех?
4: Угу. То есть молитва, она реально работает. Если к этому отнестись, да, серьезно, она реально работает в этом деле, да? Потихонечку. И это на самом деле некий такой мой опыт. Этого становится меньше в жизни. Как-то и окружение начинает меняться. Ну, как и с любой зависимостью на самом деле, да? Как-то друзья меньше ругаются. Ну, то есть это работает на самом деле.
2: Мы сейчас про это заговорили, да, от хула на Святого Духа, и поэтому дали прочитать именно канон, да, Святому канон Духу, Святому, что и сказать, как отрезал. То есть действительно, или в ту, или в другую сторону. Или хулишь, или призываешь. И вот вспомнил сейчас, когда мы были тоже с этой темой на телеканале «Спас», тогда вот там отец Игорь, он сказал очень хорошие слова, он говорит, запомните, пожалуйста, что любая хула простится человеку, кроме хулы на Святого Духа. Вот это вот. За эти слова мы будем очень серьезно отвечать.
3: Да, какой ответственности призван каждый из нас. Вот каждое слово, сказанное человеком, не просто набор звуков, потому что именно так мне в споре о вреде мата, о вот его о природе мата, и об истории мы говорили, о том, насколько это все опасно и вредно для души. Мне сын говорит, ну, мам, ну это что? Ну это же просто набор звуков. Ну как может набор звуков иметь такую силу? Силу против человека, влиять там, тем более разрушать там его здоровье. Вот мне почему-то тогда, ну что-то я ему говорила в ответ, но убедить, к сожалению, не удалось. Хотя он мне говорит, я ни разу, я лично не слышала от него ни одного матного слова, даже когда он говорит со своими друзьями по телефону, за закрытыми дверями в комнате. Я не знаю, так действуют стены нашей комнаты, так действует присутствие родителей. Он говорит, я не могу в присутствии, у меня как замораживается все присутствие родителей дома произнести матное слово, потому что у нас в семье никто никогда не употреблял матерных слов. Но тем не менее, он сознается, что в компании с друзьями он эти выражения употребляет.
2: Вы сейчас очень хорошие слова сказали, что в вашем присутствии я не могу. Почему мы должны все твердо в этом стоять и не молчать? Это ведь очень важно. От каждого из нас зависит. Не только ты должен быть светом в каком-то месте. То есть есть тьма, и ты должен как свет. Если при тебе ругаются, точно так же хулят твою маму. Хулят родину, останавливай это, проси, чтобы при тебе не ругались. И переходит момент, это все практически говорят, хотя бы вот в то время, когда ты есть, при тебе не ругаются. На работе, это в офисе, еще там люди вот работают. Все, я начал так делать, при мне перестали ругаться, перестают. И уже несколько раз было, подходили ко мне люди, говорят, батюшка, не могу, что вот хоть в пору увольняйся. Я говорю, подожди, мы должны не бежать, а бороться за чистоту нашей Родины, нашего языка. Давай попробуем так. Ты

0: Сначала объяснишь. У вас есть на работе группа, допустим, да, выложи, пожалуйста, там информацию. Написал информацию, как раз все вот это рассказал, выложили. Сначала посмеялись. Второй раз возле, давай еще раз, ролики разместили. Кто-то перестал смеяться. Проговорили вслух на работе. Через какое-то время подходит начальник и говорит, тебе действительно до такой степени плохо, что находиться не можешь? Да, очень плохо. Он говорит, я тебя услышал, у нас здесь в отделе больше мата не будет. Все. И это неоднократно такое было. А где-то еще ставят таблички, территории без сквернословия. У нас, слава богу, семейный центр «Ковчег», у нас половина машин с надписями. Мат, дорога в ад. Россия верой богата, очистим Россию от мата. Мат воину не брат, цена мата смерть солдата. Вот и с такими наклейками на машинах есть. Люди на работу у себя наклеивают, вот фотографии присылают, надпись «Главный инженер».
1: Четко обозначать свою позицию.
0: Да, «Главный инженер». И там написано внизу то, что «Территория без мата», под вывеской «Главный инженер». Причем даже, говорит, начальник подходил, говорит, ну, убери, пожалуйста. Он говорит, так как это кому-то мешает? Он говорит, в моем комитет территории без мата. И начальник успокоился и принял. То есть, да, на кого-то, для людей начинает это влиять, для кого-то важным становится.
1: Потому что это позиция сильного человека. Если ты именно то четко обозначаешь, я объясняюсь, почему. Кстати, Ирина Владимировна, к вам вопрос. А также мы адресуем наших слушателей, радиослушателей, которые, возможно, как вот этот мужчина, имеет проблемы на работе с коллегами, с сквернословящими, позаимствовать вот эти материалы, показать им какое-нибудь видео, какой-нибудь ролик, презентацию на эту тему, просветить их.
2: Конечно, можно.
1: Это все в открытом доступе?
2: Конечно,
1: находится.
2: В Телеграме есть канал, где можно всю эту информацию позаимствовать. Ссылка на Телеграм есть на странице ВКонтакте «Россия без сквернословия». И также на сайте тоже можно. Вся информация проекта, все наработки проекта, они в открытом доступе. Этим можно брать и пользоваться, и пересылать рабочие чаты.
1: Делиться другом, да?
2: Конечно.
1: А какую-то консультацию получить можно ли? Есть ли какой-то единый телефон вот с вопросом на тему, как помочь?
2: Кроме страницы общероссийского проекта «Россия без сквернословия», также есть региональная страница «Россия без сквернословия. Нижний Новгород». И там в шапке профиль указаны номера телефонов, куда можно обратиться. Да. Пригласить и на беседу с ребятами в класс, и получить личную,
1: и так даже можно.
2: Личную информацию.
1: А кто на беседы ходит? Это кто-то из тоже молитвы, специалист, участники этого движения?
2: Наши,
1: из Нижегородского благочения? Молитовское благочение, да?
2: Да, наши региональные члены команды, у кого есть свободное время, активисты, скажем так, они приходят, да, на беседы с ребятами в школу. Также мы в детские сады тоже приходим. Есть у нас запросы, когда от родителей приходят. Согласовываем и проводим беседы.
1: Спасибо большое. У нас есть такая рубрика «Жизненный урок». Отец Андрей уже ответил на вопрос частично, но я все равно приведу в пример этот урок и попрошу каждого гостя, участника нашей программы, прокомментировать этот урок из собственной моей жизни, да, совсем недавно случился, даже с коллегами по работе делилась. И мне кажется, я не совсем понимаю, правильно ли я в той ситуации отреагировала, и прошу ваш как такой профессиональный комментарий дать.
3: Жизненный урок.
1: Ехала в маршрутке, рядом со мной сидел подросток, на соседнем кресле еще два таких же подростка, по-моему, 11-12 лет. Им смотрели видео по телефону, смеялись громко и, конечно же, комментировали, не стесняясь вот таких крепких выражений матерных. Я начала разговор с одним из них. Конечно, не стала там «замолчи», «нельзя». Я решила как-то издалека поинтересовалась, сколько им лет, в каком классе учатся, что они сейчас изучают по литературе. Я как-то решила зайти через литературу. И поинтересовалась, знают ли они, что такое мат. И вот как раз, как батюшка и говорил, что мат от слова «мать» и так далее, да? Рассказала им, что вот есть слова чистые и грязные, что вот они изучают одни слова в школе. Я говорю, а в школе проходите эти слова? Вы знаете их значение? Ну, я такое слово даже употребила, этимология. Я говорю, вот происхождение этого слова. Они на меня смотрят, глаза вылупили. Что такое? Я говорю, вот так и так. И говорю им, что вы и против матери своей этими словами грешите. Вы же не желаете плохого матери своей? Да нет, вроде не желаем. И матери своей, и друг другу посылаете проклятие. В ответ защитный смех. Что последовало дальше? Дальше они включили на большой громкости какое-то очередное видео, музыку, вернее, с матерными словами. Это с их стороны был мне ответ. Как отреагировала я? Первое, что мне пришло в голову. Я нашла тропарь святителю Николаю. и включила точно на такой же громкости этот, на всю маршрутку этот тропарь. Они прибавили, я еще больше прибавила громкость, чтобы тропарь было слышно. И говорят, у меня молитва, у вас антимолитва. В результате у них остановка, они выходят с громким смехом, бросив в мой адрес комплимент. По смыслу ненормально, ну а если по выражению, это звучало нецензурно. Ну, можно представить, как они меня так это. Вот, отец Андрей, как бы вы прокомментировали, как думаете, вот правильно ли я поступил в этой ситуации или нет? Был ли это для них урок? Или нужно было как-то иначе мне построить с ним? Это вот первое, что мне пришло. Ну вот молчать я не могла.
0: Родненько, скажу так. Вот я, когда хожу по улицам, я езжу на транспорте, там, да, пешочком часто ходить приходится. У меня короткое очень расстояние, приходится порой проходить очень долго. Потому что я останавливаюсь с людьми и разговариваю. И ты никогда не застрахован от того, что будет ненормальная реакция. Но в этом случае, я думаю, что всегда надо молиться и просить, чтобы Господь вразумил, как поступить и что надо сделать. Потому что ты молишься, действительно, тогда Господь говорит, что в какой-то момент от тебя будет дано, сам Дух Святой будет говорить, вложит тебе в уста. Поэтому если вы защищали Бога, и в тот момент Господь вам положил на сердце вот обратиться так, к святому угоднику святителю Николаю, ну, значит, вы сделали так. Кто-то может подойти к водителю маршрутки, попросить остановиться и убрать. Потому что у нас на самом деле мат в общественном месте запрещен законом. Это просто наказуемо, это административная ответственность. У меня просто было несколько раз, когда в больнице ложился, только окажешься в палате, там мат-перемат. Ну, там не знаешь же, священник, не священник, это пришел в больницу, здесь лег. Я прошу, чтобы перестали материться. Кто-то перестает, кто-то начинает протест. И когда я просто говорю, что вы нарушаете закон, и за это может последовать административное нарушение, то есть как штраф административный, да, то люди на самом деле перестают, хотя бы даже так. А в этот момент, ведь ну, на самом деле ваша молитва, она подействовала, они же вышли. Вы же смогли защитить людей, которые ехали в маршрутке от этой грязи. Страшно то, что мы все почти молчим. Вот это страшно. Я благодарю вас, что у вас хватило смелости, решительности, вот, когда трое парней так себя ведут, подойти и сказать. У нас мужчины молчат. Раньше разве можно было себе представить в советские времена, хотя это времена были безбожные, я сейчас не про сами времена, но про культуру, даже вот речи языковую, никто не прошел бы мимо теряющегося ребенка. Все взрослые остановились бы и сказали. А сейчас спокойно, и наша хата с краю, ничего не знаем. Да она не с края. Просто это влияет на все сферы. Сегодня миллионы платят за то, чтобы ребенка навратить, родить, а мы исчезаем как народ. Мы ждем, когда закончится война, и продолжаем ее призывать. Вот в этом помутнении сознания. И кажется, что без нас все решится. Без нас не решится. Пока каждый не будет делать вот так замечания, пока не будем поддерживать друг друга, пока рядом кто-то не будет вставать из мужчин, заступаться за женщину, которая пытается за них заступиться. А то, что вы так сделали, молодец. Слава Богу, Господь показал. Я рядышком и вывел. Незаметно так святитель Николай подошел и вывел их. А то, что у вас прилетело, там хула, так и на Христа летела хула постоянно. Слава Богу, за Христа пострадали чуть-чуть.
1: Но меня все-таки, знаете, не оставляет такая надежда, что они просто защищали смехом вот таким. А, возможно, сердце и коснулось кого-то. Хочется не, на это не надеяться.
0: Редко. Вот просто сейчас вспомнил конкретный момент, как это было неоднократно. Но вот было, что когда однажды подошло к одной компании, ну, это были старшеклассники, наверное, старшеклассники, класс, может, 10-11, и стал им говорить об этом. Их было четверо, трое стояли внимательно, слушали, один даже покраснел, а другой просто начал истерически хохотать. Просто вот истерика. Он хохочет и понимает, что это неоднократно тоже вот и Ирина Владимировна подтвердит, когда по школам ходим. Бывает, что в классе начинается у кого-то смех. Это просто идет защитная реакция,
1: да,
0: такая.
1: Мне,
0: да,
1: показалось,
0: защитная
1: что реакция. Это была защитная реакция.
0: Защитная реакция.
1: Да, Ирина Владимировна, так. Может, вспомните какие-то случаи, как действительно подростки реагируют, когда вы приходите вот с такой беседой к ним в школу?
2: Да, действительно. Я тоже имею этот опыт бесед на улице с ребятами. И летом идешь, когда и зимой. И вспомнился сейчас, да, батюшка рассказывал, один случай, когда я шла с работы со своей средней дочерью, ей 9 лет, и впереди стояла группа подростков. Дочь моя сразу убежала. Она говорит: «Мамочка, я представляю уже, что сейчас будет». Я говорю: «Нет, иди со мной. Давай, мы сейчас пройдем, все будет хорошо». И мы проходим, и я слышу от девочек бранные слова, сквернословие. Я, конечно же, остановилась. Но удивительно, что каждый из них, они, никто словом мне ничего не сказал, а я начала с того, что «девочки, вы будущие матери». А вы, мальчики, вы будущие мужчины и отцы-защитники. Постарайтесь защищать друг друга от этих слов. Вы такие красивые, вам не к лицу эти слова. И никто мне ничего не сказал, мы спокойно пошли дальше. Еще один случай, это был в этом году летом, с двумя подростками разговаривала. У них реакция была такая, что «ну и что?» У нас в семье разговаривают так, и все хорошо.
3: Кстати, да, извините, пожалуйста, да. Я вспомнила, мне один мальчик сказал в ответ, о чем мне говорить, у меня папа так разговаривает.
2: Да, и бабушка с дедушкой это так разговаривают.
0: Дети учатся тому, что видят у себя и слышат у себя в дому. Родители примеры ему. Поэтому трудно ребенку доказать, что это плохо, когда папа матерится. Хотя невозможно, невозможно. И детям, об этом тоже говорю, объясни своему папе, что так делать нельзя, защити маму ты. Попытайся вот защитить маму ты от этих слов. И вот вернусь к тому вопросу, спросили, что бывает ли в школах. В школах тоже бывает, в классах разговариваем, и у кого-то начинается истерический смех. И мы всегда-то, иногда даже педагоги говорят, так, мы сейчас выйдем его, мы говорим, не выводите. Это сейчас пройдет. И это действительно в основном проходит. То есть первая защитная реакция проходит, и потом уже ребенок или спокойно находится, а иногда даже осознает. То есть, когда потихонечку до их сознания доходит, когда они в другой среде, когда с ними серьезно разговариваешь, они даже потом подходят, иногда там благодарят, обнимают. Кто-то даже говорит: я, говорит, как белая ворона была, вы мне сегодня сказали очень важные слова. И тут так улыбнешься, обнимешь, там ребеночка тоже скажешь: так ведь неплохо быть белой вороны, правда, а не черные, тогда увидят, что ее поддержали, хорошо.
2: Да, важно, что мы говорим об этом, а дети слышат. И если у них такая реакция, пусть эта капелька упадет, а потом она сделает свое дело.
3: Да, спасибо, уважаемые гости.
4: Выход есть.
3: В эфире «Радио Образ» звучит программа «Выход есть». Сегодня мы говорим про мат как зависимость, как использование в речи грязных, нецензурных слов и выражений влияет на внутренний мир человека, отношения с окружающими, почему зависимость является опасной привычкой, социальной болезнью, недугом, который страшен еще и потому, что имеет негласное одобрение в обществе. Мы молчим. Почему дети так развязали свой язык? Они не боятся даже в присутствии нас, взрослых, говорить на этом страшном, да, антиязыке. Потому что, в принципе, даже мы взрослые и даже верующие взрослые не считаем это чем-то таким страшным и опасным для себя. Итак, мы продолжаем разговор, и вот как раз мы обсуждали важность общения с подростками на эту тему, да? А мне кажется, вот как бывает пассивные курильщики, так есть и пассивные матершинники, если можно так выразиться. Есть люди, которые сами не употребляют в речи таких слов, но когда в компании кто-то выражается, да, они одобряюще кивают над этими шутками, вместе со всеми смеются. И можно ли, отец Андрей, сказать, что они кривят душой против правды и являются вот такими пассивными участниками вот этого сквернословия?
0: Ну, на самом деле, мы сегодня уже этой темы касались, только это страшнее. Это не просто пассивный курильщик, это человек, который, ну да, при нем кто-то выбрал такую жизнь, что он убивает сам себя, и ты этим дышишь, это твой выбор. Но когда ты позволяешь материться при себе и не участвовать, ты не просто нейтральный, ты на той стороне, ты не останавливаешь зло. То есть это приблизительно как идет враг, который захватывает твою страну, и ты видишь, что сейчас он войдет в это село, и ты ничто для этого не делаешь. Ты посмотрел, ну идет, моя хаса край, а вдруг меня не тронут, опять же, это выражение. Да тронут, конечно. И здесь точно так же, если ты не останавливаешь это зло, если ты не говоришь, ты соглашаешься, при тебе молится сатане. Ты христианин, ты православный, ты знаешь, ради чего ты родился, ты знаешь, в чем твоя цель. То есть да, очень много людей стояло у креста и просто глазело, как Христа распинали, поэтому и распяли. Сейчас твою родину распинают матными словами, ты молчишь.
3: То есть он соучастник.
0: Конечно, соучастник. Конечно, соучастник. Конечно, соучастник.
3: Это вот мы говорим, да, о разделении ответственности.
0: Так на самом деле, вот что будет у человека? Вот опять я даже темы касаюсь. У тебя в телефоне появился вирус. Ты не можешь что-то сделать. Ты махнешь рукой и скажешь, пусть сломается? Нет, ты несешь его в ремонт. В компьютере появился вирус, он сбивает твои программы. Ты не можешь работать. Ты махнешь рукой, скажешь, да пусть сломается. Нет, ты понесешь. Но если ты за железку так переживаешь, почему ты не переживаешь за своих детей, за свой народ? Это же вирус смертоносный. Русский язык – это хранитель кода нашей вот идентичности, нашей культуры, нашей истории, нашей веры. Вот все. Вот он хранитель кода. Когда мы произносим матные слова, мы сбиваем эти коды. Меняется полностью сознание человека.
1: Перекодировка.
0: Происходит, то есть раньше наши дети все учились, их учили читать на псалтыре, на Евангелии, на апостоле, на житиях святых. У них чистота языка была заложена, это просто на уровне иммунитета. А сегодня у нас иммунитет рухнул. Просто рухнул. И коды все сбились. Ведь а слово «язык», оно обозначает слово «народ». «И назовет меня всяк сущий вне язык народ». Это одно слово, одно значение. Слово «язык», слово «народ» одним словом называлось. И поэтому, когда наш русский язык этой заразой поврежден, наш народ гниет вслед за языком. Гниет язык, гниет народ. И скоро эта гниль, она просто нас погубит, если мы не будем останавливать. Поэтому мы не просто пассивные курильщики. Мы здесь соучастники этого великого зла.
1: Кстати, принято на законодательном уровне, даже есть такой день русского языка, по-моему, день рождения Пушкина, 6 июня, день защиты русского языка, какие-то законодательные меры по защите, да? А, даже осквернословие отдельно прямо, да, прописано.
0: Вот если так взять, ну, покровители святые, стероноапостольные, Мефодий, Кирилл, учители славянские, которые дали нам азбуку, разве не им вот обращаться и под их покровом находиться и хранить наш русский язык? Они нам дали азбуку. Они наши вот первые учителя, которые дали нам слово вот это. Поэтому всегда надо просить святых, чтобы... У нас такой день есть, да и много что у нас есть, что нам об этом напоминает.
1: А почему языку, как инструменту, дана настолько великая сила, могучая сила? Языком, словом, да, можно и убить, словом можно воскресить. Ведь я снова возвращаюсь вот к этому со стороны сына аргументу. Ну, это же мат, это набор звуков, не более того. Вот набор звуков, да вот не просто набор звуков.
0: Происходит набор звуков в молитве, и меняется мир. Меняется внутреннее состояние человека, меняется, что-то уходит болезнь. Ты эти слова произнес с верой, и произошло чудо со знаком плюс. Кто-то выздоровел, кто-то не попал в какую-то сложную ситуацию, кого-то из тюрьмы освободили, твое состояние поменялось, когда ты помолился. То есть, когда ты произнес слова матные, происходит чудо со знаком минус. Происходит разрушение. Господь дал человеку вот этот дар слова, который реально имеет силу. Только, мы же созданы, да, по образу и подобию Божию, поэтому...
1: Кстати, интересный факт. Прочитаю сейчас и попрошу также вас, уважаемые гости, прокомментировать. В медицинской практике отмечены случаи, когда парализованные пациенты после инсульта не могут вымолвить ни одного внятного слова, зато без запинки произносят целые матерные выражения. Специалисты предполагают, что бранная речь формируется по совсем иным нервным цепочкам, не так, как обычные слова. Вот, Максим, вы можете как специалист, как психолог, что-то на этот счет сказать? Это правда?
5: Ну, уже мы эту тему-то освещали. Mm-hmm. Что нейронные дорожки, если взять, опять же, зависимость, да, как формируется зависимость психологическая, это нарушается передача сигнала на самом деле. То есть сигнал как передается от одного нейрона к другому, да, при помощи так называемых энтеров, рецепторов, да, и передача сигнала нарушается. Ну, грубо говоря, человек выходит на улицу, солнце светит, он говорит, слава богу за все. А у человека зависимого, он выходит на улицу, солнце светит, а у него не слава богу. Понимаете? То есть нарушаются нейронные дорожки в головном мозге. Если они нарушены, да, и человек находится в каком-то стрессовой ситуации, он начинает говорить то, чем он живет. Там произошли необратимые изменения в головном мозге. Именно поэтому происходит зависимость. Человек становится зависим. Именно поэтому он никогда независимым не будет. И если он попал, какая-то с ним беда случилась, вы привели там инсульт, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. да? Это же стрессовая ситуация. Он начинает вести себя как человек зависимый. И если он зависим от мата, имеет эту зависимость, он начинает ее проявлять. Ему становится легче. понимаете? Какие последствия потом будут? Вот батюшка очень хорошо это сказал. Да? Они будут и духовные точно, будут и психологические, и психические, и физиологические в том числе. Понимаете, о чем речь? Именно поэтому мы говорим, что мат – это такая же точно зависимость, с которой надо научиться жить. Так какая же зависимость от алкоголя? Да? Что значит научиться жить с этой зависимостью? Это абсолютная трезвость.
1: Да? Воздержание.
5: Воздержание. Да? Трезвость. Угу. Воздержание – это человек, который терпит без алкоголя. Да? А трезвый человек, трезвенник, это который радуется без алкоголя. Понимаете? Да? Именно поэтому все специалисты говорят, которые даже неоднозначно относятся к религии, что все реабилитационные мероприятия, да, вся работа по зависимостям, она всегда при религиозных организациях успешнее, потому что в том числе и православная церковь в первую очередь, да, когда работает, она работает из духовной составляющей, да, и результат всегда лучше. Понимаете, о чем я вам говорю? Радоваться надо научиться без мата жить, да, научиться свои мысли проявлять без мата. Это тяжело, это нелегко, это не как все. Да, вот вы спрашивали, да, как сделать замечание молодежи. Это не как все, на самом деле. Но это единственный верный путь.
1: Отец Андрей, а какая-то есть вот духовная в этой ситуации основа?
0: Не какая-то, ну,
1: проявление
0: основа
1: духовных законов.
0: Вот, родники, у нас очень серьезная связь между умом, то есть, ну, мозгом, да, так, языком и сердцем. И вот сейчас полностью такой пример. Однажды из вот книги «Старый Цулан» на Афон приехал архимандрит, который очень хорошо говорил, он был богослов, его слушали. Вот, да, отец Силуан, он увидел, что человек говорит действительно очень хорошо, мудро, но говорит от ума. И он пригласил на беседу, и первый вопрос, который ему задал, всю ночь молился перед этой встречей. А как говорят святые? Он говорит, я не знаю, отец Силуан, вы скажите мне как. Он говорит, святые ничего не говорят о себе. Они говорят только то, что дал им Дух Святой. К чему это сейчас сказал? Человек, в который произошел инсульт, у которого не работает мозг, он не может ничего сказать, и вдруг он говорит матные слова. В этот момент работает связь сердца и языка. Сердце наполнено темными силами, сердце наполнено этой матой скверно, ум не работает, он понимает, не понимает, язык продолжает произносить эти слова, от избытка сердца говорят уста. Проявление, как точно так же человек, который, может быть, точно так же, он потерял сознание, а он лежит и продолжает молиться. У него Иисуса молитва. Почему? Потому что сердце наполнено Богом. Это точно так же, как человек в состоянии стресса. Это нередко, кстати, люди говорят, ну как, вот интересно, нельзя. А по пальцу молотком попал, что скажешь? Господи, помоги, Господи, благослови. А у человека первое, что в этот момент летит, это мат летит. В стресс-ситуации от избытка сердца говорят уста.
1: Спасибо, уважаемые гости. Мы с вами должны еще проанонсировать, какие будут события, связанные с просветительской работой у нас в Нижнем Новгороде на тему вреда сквернословия.
5: Ну, я могу сказать, что вот, например, на православной ярмарке, которая будет проходить у нас здесь на ярмарке, да, во время Масленицы, 18 февраля, мы будем проводить семинар «Химические и нехимические зависимости. Пути преодоления». В том числе, конечно, про мат и нравственную составляющую говорить мы будем 18 февраля в 15:00. Пожалуйста, всех приглашаем. Будем на эти темы разговаривать. На эти темы мы разговариваем постоянно. Спасибо вам в том числе, да. Раз в месяц у нас выходит передача.
1: Спасибо.
5: Это системная
1: радио,
5: работа.
1: Да. Кстати, можно также проанонсировать, я думаю, посмотреть в записи секцию, которая прошла в рамках рождественских образовательных чтений «Россия без сквернословия». Там была 5-часовая секция на тему, и вы, как активные участники, принимали на ней участие. В этой секции ее работе принимали участие. Ее можно в записи посмотреть на сайте рождественских образовательных чтений. Туда же мы адресуем наших радиослушателей. Итак, сегодня мы говорили о сквернословии как психологической зависимости. Мы подробно разобрали, почему использовать мат в речи – это плохо, и каким проблемам и последствиям эти действия приводят, как избавиться от этой вредной привычки, какие существуют сегодня инструменты по оздоровлению своей речи. У нас в студии сегодня были священник Андрей Наговицын, клирик Спасо-Преображенской Карповской Церкви, а также духовник православного семейного центра «Ковчег», С нами также сегодня была Ирина Владимировна Стрельцова, директор воскресной школы семейного центра «Ковчег» и клинический психолог, помощник ответственного за реализацию Нижегородской епархии концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма Максим Старостин. Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
5: До свидания.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
4: Выход есть.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Иоганн Себастьян Бах. Бранденбургский концерт номер 6. Си бемоль мажор. Часть первая.

1872 году писатель Альфонс Даде сделал достоянием публики семейную драму, разыгравшуюся в провинциальной деревушке близ Арля. Вскоре из короткого очерка была сделана пьеса. Музыку написал Жорж Бизе. С исполнением «Арлезианки» связано распространенное недоразумение. Бизе ввел в состав оркестра продолговатый провансальский барабан – тамбурин. На других языках под тамбурином часто подразумевается бубен. Знаменитый дирижер Герберт фон Караян все сделал правильно. Глухую дробь тамбурина хорошо слышно в фарандоле.

синие чистые дали между зеленых ветвей беломолочными стали. Ветер играет смелей, ливень и буря, и где-то солнце мелькнувшего луч. Русское буйное лето, месяцы зноя и туч. Валерий Брюсов.

Дай мне руку, милая. Сегодня нам и море по колено. Гляди, как бьются волны. Гляди, как переливается морская вода, как вздымается пена на гребнях. Я буду держать тебя за руку, и все нам будет нипочем. Ничто не сможет разрушить нашего счастья, ничто не сможет заставить меня отпустить тебя. Ни море, ни ветер, ни расстояние, ни время. Запомни этот миг, удивительный волшебный миг. Я прошу тебя, запомни навсегда, как на прогулке по побережью застала нас врасплох морская волна. Запомни, как стояли мы по колено в воде, промокшие, озябшие, но такие счастливые. Я навсегда сохраню в своей памяти твой образ, каким я вижу его сейчас, как ты пытаешься удержать шляпку на голове, опасаясь, что ветер унесет ее в море, как выделяется на фоне бирюзовой воды твое строгое черное пальто, как прекрасна твоя улыбка, как сияют твои глаза. Я каждый день буду вспоминать, как ты, стараясь перекричать шум волн, клянешь меня за безрассудство, а потом, наклоняясь ближе, говоришь мне, что со мной тебе ничего не страшно. И если бы я был поэтом, я слагал бы сейчас стихи. В моей голове родилась бы самая прекрасная на свете мелодия, будь я музыкантом. Я писал бы твои портреты именно так, на фоне моря. Но сейчас мне даже жаль, что я лишен всех этих талантов. Душа моя поет, память моя сохранит эту картину во всех ее деталях и красках. Не смейся надо мной. Впрочем, смейся, смейся. Пусть твой смех, так похожий на морские брызги, освежает всю нашу жизнь. Смейся, любовь моя. Здесь самое место для веселья. Ты только посмотри, какой простор.

0: Репин уверял, что эту картину он создал под впечатлением от непосредственного наблюдения на берегу Финского залива. Работа вызвала бурное обсуждение. Сюжет был необычен для мастера, известного своими драматическими полотнами, обращением к историческим сюжетам и социальным темам. Репину всегда была свойственна широта интересов. Он писал на различные темы и каждый раз выбирал особую манеру. Не всем ценителям живописи это было по душе. В сторону художника звучали упреки в неразборчивости, отсутствии стержня.
1: Сегодня он пишет из Евангелия, завтра народную сцену на модную идею, потом фантастическую картину из былин.
0: Художника не слишком волновали такие отзывы.
2: «Что делать?»
0: – говорил он.
2: «Может быть, судьи и правы, но от себя не уйдешь. Я люблю разнообразие».
0: Илья Ефимович Репин – один из самых известных русских живописцев. Он прославился как мастер портрета, исторических полотен и бытовых сцен. В 1873 году сенсацией стала работа Репина «Бурлаки на Волге». Картина вызвала бурю как положительных, так и отрицательных отзывов. Одни видели в ней триумф национального изобразительного искусства, другие – профанацию. На Всемирной выставке в Вене картину приобрел великий князь Владимир Александрович. Художник вспоминал в своей автобиографии.
2: «Надо правду сказать, что великому князю картина эта искренне нравилась. Он любил объяснять отдельные характеры на картине и растригу попа Канина, и солдата Зотова, и нижегородского бойца, и нетерпеливого мальчишку умнее всех своих старших товарищей. Всех их знал великий князь. И я слышал собственными ушами, с каким интересом он объяснял все до самых последних намеков, даже в пейзаже и фоне картины».
0: Наблюдательность и выдающееся мастерство во владении кистью позволяли Репину передавать тончайшие нюансы чувств и переживаний своих персонажей. Его портреты отражают глубокую внутреннюю жизнь героев. Яркие характеристики присущи каждому персонажу из толпы. При этом они настолько типичны, что, вглядываясь в лица, зритель ловит себя на мысли, будто он видел их много раз. В академии наставником Ильи Репина был Крамской.
3: «Художник есть критик общественных явлений», —
0: говорил Крамской своему ученику.
3: «Он должен быть выразителем важных сторон общественной жизни».
0: Эти слова во многом определили жизненную позицию Репина и его творческие устремления. В последние четверти XIX века в России нарастают революционные настроения. Илья Репин откликается рядом картин, в которых широко и масштабно отражает эту тему. Художника интересуют личные переживания персонажей. Репин чувствует не только их героизм и мужество, но и трагическое отчуждение от окружения и связанные с этим душевные муки. И вот после нашумевших картин, полных напряжения и внутренних противоречий, художник создает необычную работу, которая породила самые разнообразные толки. Настроение этой работы приподнятое, светлое, романтичное. Основой сюжета стало случайное наблюдение художника. На холодном берегу Финского залива он встретил студента и курсистку, не успевших убежать от морской волны. Взволнованное море, высокие волны подчеркивают полноту чувств молодых людей, захватившее их ощущение счастья и влюбленности. С удивительной точностью художник передает переливающиеся оттенки изумрудной воды, которая занимает большую часть картины. Сам Репин переживал из-за этого полотна. Зрители спешили своими глазами увидеть картину, но такой ажиотаж не слишком радовал художника. Он делился своими сомнениями с друзьями.
2: «Вы думаете, это успех картины? Это скандальный успех. Вот когда был Грозный, тогда был успех настоящий».
0: Отношение к этой работе было парадоксальным. Одни критики видели лишь изображение безалаберного студента. Разглядели и белую подкладку его студенческой шинели, что могли себе позволить лишь весьма состоятельные люди. Слово «белоподкладочник» было синонимом богача, равнодушного к политике. Другие же обнаружили политический подтекст. Критик Владимир Стасов подвел итог разноречивым мнениям.
4: При всей неудачности некоторых подробностей костюма и жестов в картине, наша публика была к ней несправедлива. У нас не заметили превосходного пейзажа, воды, и, что еще несравненно значительнее, не заметили той чудной, горячо и мастерской рукой выполненной современной задачи. Русская молодежь, не потерявшая смелости духа, надежд и радостных упований среди одолевающих ее бед. Всего этого никто, кроме Репина, никакой художник и не задумывал никогда.
0: Но сам автор в письме одной из своих учениц рассказал о своем замысле просто и ясно.
2: Написал пару молодых людей, гуляющих по берегу Финского залива. Время первых заморозков моря, когда низовой ветер подымает воду и играет, ломая льдины. Это забавляет молодых людей, а стариков-художников смелость это удивляет настолько, что они пишут на эту тему картину. А публика наша настолько еще молода, что поражается этим невозможным событием в картине и видит, что это неспроста, что тут кроется глубокая аллегория. И меня за эту аллегорию то бронят, то порицают, то презирают.
0: В наши дни картина Репина считается признанным шедевром лирической живописи. До сих пор ее смысл оценивают по-разному. Но чего зритель не может не заметить, так это молодости и беззаботности героев, их счастливых широких улыбок и светящихся глаз. Они счастливы, они влюблены друг в друга. Все остальное в эту минуту не имеет для них никакого значения. Чувство захватило их, как разбушевавшееся море.
5: Илья Ефимович Репин. Какой простор! 1903 год. Государственный русский музей.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Писали нижегородские газеты в прошлом веке.
3: Год 1926. Август. Последние известия.
1: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия, и судьи праведные всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
3: Губернская хроника.
1: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен восьмисильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции горсовета, коммунальной и здравоохранения был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы, покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Из истории музеев.
2: Художественные музеи – это замечательные достижения человеческой цивилизации. Они хранят и делают доступными уникальные творения человеческого духа. Именно там, в залах музеев, происходят волнующие встречи с прекрасным. Именно там совершается таинство постижения искусства, соединяется связующая нить времен. История возникновения музеев восходит к далекой древности. Понятие «музей» появилось в культурном обиходе человечества более 2500 лет назад. Ну и кто, как не греки, могли стать прародителями всего прекрасного? Конечно же, греки. И слово «музей» имеет греческое начало, обозначая «храм муз», то есть место, в котором человек прикасается к чему-то светлому, высокому, божественному. Древние греки изначально понимали под музеоном святилище муз. Со временем это слово стало обозначать место для занятия литературой и наукой. Первый музеон был основан греческим полководцем Птоломеем I, правителем Александрии, около 307 года до нашей эры. Со временем он стал интеллектуальным и научным центром древнего мира. Через 200 лет Мусион располагал уникальной библиотекой, насчитывающей более 700 тысяч рукописей в виде папирусных свитков. Разнообразие авторов и богатство рукописного собрания Александрийской библиотеки поражает воображение. Оно включало в себя сочинения древнегреческих лириков, произведение сладкозвучной Сафо, десятой музы, как ее называл Платон. Здесь изучали философию, историю, географию, астрономию, физику, математику. В садах Мусиона прогуливался Евклид. Здесь он написал свои знаменитые «Элементы математики», работу, которая и поныне является настольной книгой ученых и учащихся. Александрийская библиотека просуществовала несколько веков, обрела большую славу, послужила многим поколениям ученых. В качестве научного центра она оказывала существенное влияние на духовную жизнь всего античного общества. Ее возглавляли, в ней работали крупнейшие ученые того времени. За много веков существования Александрийской библиотеки сочинения сотен ученых и писателей расходились по всем странам древнего мира. И благодаря этому, после ее утраты, для последующих поколений сохранилась часть находившихся в ней культурных сокровищ древности. Они и легли в основу научных знаний и литературы многих народов. Существует несколько версий гибели библиотеки. Большинство исследователей сходятся на том, что библиотека сгорела в 272 году во время войны между римским императором Аврелианом и царицей Пальмиры Зиновией. Тогда был разрушен и сгорел дворцовый квартал в Александрии. Так погибли манускрипты, содержавшие мудрость предшествующих поколений не только Египта и Греции, но и многих других стран. Аналогом художественных музеев в античной Греции были храмы. По традиции в храмах располагались статуи, картины, посвященные богам или музам. Античные храмы богато украшались мозаиками и фресками. Позднее, уже в античном Риме, к этому добавились и скульптуры, расположенные в городских садах, римских банях, в театрах. Доступ в эти места имел любой горожанин. Таким образом, в ту пору художественные произведения были доступны широкой публике. прообразами частных собраний в античные времена были виллы богатых и знатных людей. Вилла римского императора Адриана, одна из самых роскошных вилл своего времени, богатством и разнообразием украшающих ее шедевров, не уступала многим современным музеям. В средние века хранителями произведений искусства, ювелирных изделий, статуй, древних манускриптов были храмы и монастыри. Начиная с VII века в них выставлялись также для обозрения трофеи, захваченные в войнах. Систематическое коллекционирование предметов искусства началось в эпоху Возрождения. Именно в этот период зарождается современный облик музея, а само слово приобретает современное значение. Многие правители становятся меценатами и покровителями искусства. Одним из самых известных среди них был флорентийский правитель Лоренцо Медичи, получивший прозвище «Лоренцо Великолепный». Однако наиболее крупным заказчиком произведений искусства по-прежнему остается церковь. Она активно привлекает художников к украшению храмов. И без преувеличения можно сказать, что церкви были прообразом современных музеев. В их художественном оформлении изначально была заложена идея синтеза искусств, живописи, архитектуры, скульптуры и декоративного искусства. Все это великолепие было доступно взорам прихожан, которые таким образом имели возможность прикоснуться к прекрасному. Многие европейские храмы, а также русские православные церкви, являясь по сути религиозными сооружениями, и сегодня имеют статус музеев. Наряду со службами в них проводятся экскурсии. Историю современных музеев можно отсчитывать с еженедельных показов картин деятелям искусства и студентам в Люксембургском дворце в Париже в 1750 году. Но все же первым музеем считается Британский музей, открывшийся в Лондоне в 1753 году. Однако для его посещения была необходима письменная регистрация. Титул же первого публичного музея по праву принадлежит Лувру, распахнувшему для всех желающих свои двери в 1793 году. Сегодня собственный музей имеет не только каждый город, но и многие организации, учреждения, компании. Это и есть сама история, бережно хранимая и передаваемая будущим поколениям.

Дитя, не смею над тобой произносить благословение. Ты взором, мирной душой, небесный ангел утешения. Да будут ясны дни твои, как милый взор твой ныне ясен. Меж лучших жребиев земли, да будет жребий твой прекрасен. Александр Сергеевич Пушкин, 1824 год.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Леонид Нечаев. Повесть о преподобном Сергии Радонежском. Читает Елена Дементьева. Звукорежиссер Андрей Катышев. Уход.
1: Из Москвы вернулся на Маковец брат Стефан

0: Преподобный Сергий встретил его с любовью, рассказал подробно о новых порядках в обители. «Мы теперь живем здесь не каждый сам по себе, а общим житием. Утром всех будет монах-будильник, ударяя в било, и все стекаются в храм на молитву. Вкушаем все вместе одну и ту же пищу. Все служим друг другу, у каждого своя должность. Один отвечает за съестные припасы, другой за выпечку хлеба, третий ухаживает за немощными».
1: «Стало быть, всяк при деле», — нетерпеливо прервал брата Стефан. «Ну а я при каком деле буду состоять?»
0: В Москве Стефан занимал высокие должности при князе и в обители тоже хотел себе почестей, к которым привык. «Поживи, поживи пока», — благоуветливо говорил игумен. «Там видно будет. Бог устраивает своих людей».
1: Ответ не понравился Стефану. Ехал сюда, к родному брату, надеясь на исключительное отношение к себе, а придется быть пока простым монахом. Стефан нахмурился.
0: Однажды на вечерне канонарх, руководитель церковного хора, взял некую книгу для богослужения. Стефан заметил, что эту книгу брать не следует. Канонарх, оправдываясь, сказал, что взял ее по распоряжению игумена. Стефан вспылил.
1: «Кто здесь игумен? Не я ли первым основал эту обитель?»
0: Поддавшись гневу, Стефан не сдерживал нелепых и немирных слов, возмущался новыми строгими порядками в обители.
1: «Ишь ты, общее житие! Вставай с постели все вместе! Шагай на службу с троем! Того нельзя, этого нельзя!»
0: Преподобный Сергий в это время стоял в алтаре. Он слышал все, что произносил Стефан, но сам ничего не сказал. После вечерни преподобный вышел из церкви и, не заходя к себе в келью, скользнул легкой поступью за ворота, так что никто и не заметил. Еще раз перекрестился на деревянный церковный крест и, вздохнув, ступил в сумрачный лес. Преподобный знал, что ни один брат Стефан недоволен строгим общим житием. «Так будет лучше», — думал он. «Бог позаботится о всех нас, как хочет». Обиды он не испытывал, уходил с покоем в душе, веря, что так будет лучше. Радостно было доверяться Богу, видя во всем его промысел. В пути преподобного Сергия настигла ночь, и он спал на земле. А наутро постучался в ворота Махрищской обители. Там попросил себе инока-проводника и уже с ним пошел дальше едва приметными тропками, выбирая место для уединенного жительства, пока, наконец, не остановился на высоком берегу речки Киржач. Обведя взглядом открывшийся простор с быстрой речкой внизу, с бескрайними лесами вокруг, молвил: «Место красно зело». Отпустил проводника, помолился, вынул топор из-за пояса и, как когда-то на Маковце, принялся рубить лес себе на келью. Недолго жил он в своей пустыньке один. Сюда, на крутой берег Киржача, вскоре стали стекаться иноки. Приходили из Маковца, и из других мест. Говорили со смирением: «Благослови, Отче честный, спасаться здесь, под твоим началом». По малом времени и церковку срубили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вокруг нее теснились кельи Благовещенской обители. Наладилось монастырское житие на новом месте. Однако иноки в монастыре Пресвятой Троицы страдали от разлуки со своим любимым игуменом Сергием. Они направили ходатаев в Москву к самому митрополиту Алексию. Ходатаи поведали митрополиту о том, что без игумена Сергия братья начинают расходиться из обители, а оставшиеся тоже больше не в силах вынести разлуку со своим наставником, который был дан Богом, и просили повелеть игумену
1: вернуться. Митрополит Алексий велел преподобному Сергию возвратиться на Маковец в Троицкую обитель, обещая применить свою духовную власть к тем инокам, которые по неразумию своему противятся утвержденному общежительному уставу и игумену. Преподобный не ослушался, оглядел с радостью новую обитель на красовитом берегу Киржача, поклонился, попрощался с ней, с радостью заторопился лесной тропкой в освояси на Маковец. А уж там его ждали, бросились к ногам, целовали руки-ноги, одежду, забегали вперед, чтобы полюбоваться им.

0: Дальние походы.
1: Приходили и приезжали в Свято-Троицкий монастырь со всей Руси князья, бояре, простые люди за благословением, за наставлением, за исцелением. И сам преподобный Сергий ходил к людям. Ходил, а не ездил. Коней преподобный верно любил с детства и монастырских лошадушек кормил, лакомил с руки. Но никогда не нарушал игуменское правило, не садился на коня. Так землю русскую и исходил пешком. В Ростове недавно был, повидал родные места, Синее озеро, помолился в храмах, в монастырях, ходил же к тамошнему князю Константину с увещеванием не враждовать с московским князем Дмитрием. Напомнил заповедь Господню: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». Будешь исполнять заповеди Божии, все у тебя будет хорошо. Нарушишь хоть одну заповедь, все у тебя пойдет в кривь и в кось. Похоже, князь Константин послушался доброго совета, не пойдет против князя Дмитрия. Дай-то Бог, дай-то Бог. Теперь же, спустя 2 года, преподобный шел в другую сторону, в Нижний Новгород. Идет, на плече котомка с сухарями, с осиновой ложкой да миской, в руке черемуховый пасашок. Идти втрое дольше, чем до Ростова, да не в том тяга-то. Дебри, овраги, горы можно одолеть. Труднее победить вражду между людьми, между братьями. Князь Борис захватил город на Волге, Нижний Новгород, который по праву принадлежит его старшему брату. Игумен шел увещевать Бориса: «Отдай Дени свое, верни брату город, и будет всем благо. Иначе беда, пойдут на тебя силою, кровь прольется. Да и уже из-за грехов наших Господь попустил беды превеликие». В то время людей косила чума. В какое село не войдет преподобный, его встречают стоны, рыдания и вопли. Живые плачут о мертвых и о себе. Везде дымят костры, на которых сжигают тела умерших от чумы. Но зараза все равно распространяется. Иные села и погосты совсем обезлюдели, вымерли. И только полчища крыс по ним бегают. Скорбь охватывала преподобного на всем его пути в Нижний Новгород. Встретившись с князем Борисом, преподобный рассказал о том, что видел в пути. Говорил: «Божья кара». Предупреждал: «Смотри, из-за грехов наших чаша ярости Божией проливается на нашу землю. Будь благоразумен, не прибавляй зла, чтобы зло не пролилось на тебя же». Борис упорно стоял на своем, говоря, что все вокруг грабят и бесчинствуют, и поэтому он тоже вынужден грабить и бесчинствовать. Преподобный ушел, не благословив его. Ушел, сокрушаясь о неблагоразумном князе. От зла рождается зло. Впоследствии князя Бориса его же бояре выдали московским воеводам. В ссылке, в темнице он и умер. А послушался бы преподобного, который пришел к нему за 100 верст, жил бы да жил, как ростовский князь Константин, в мире и в ладу с самим собою, с людьми и с Богом.

0: Московская честь.
1: Трещали на Руси морозы, не ослабевая ни на день. В болотах, озерах и реках вода вымерзла, так что людям приходилось искать воду в местах поглубже, куда не достал мороз. Много скота пало, и немало людей от мороза погибло. В такую-то пору под вечер прискакал на Маковец гонец из Москвы, от Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Митрополит просил игумена немедля прибыть в Москву. Наутро помолился преподобный Сергий, оделся, подпоясал тулуп потуже и заскрипел снегом по московской дорожке. Шел, заслоняя рукавицей лицо от мороза, да все думал, зачем митрополит к себе вызвал. Их связывала давняя дружба. Митрополит часто наведывался в Троицкую обитель. Забот у него много, а уж он стар стал, да слаб. Поспешал преподобный Сергий. Пощелкивал мороз в березняках, чуть ли не с полудня стал густо синеть, темнеть воздух. Где бы огонек задрожал, на ночь к добрым людям попроситься. Митрополит Алексий встретил игумена с радостью. Поговорили они. Затем по знаку митрополита в покое был внесен ларец. Митрополит извлек из него золотой нагрудный крест и парамант, шитый золотыми нитями, монашеский плат с изображением креста и Голгофы. Перекрестил преподобного и надел на него и парамант, и золотой крест. Крест был митрополичий. Удивился преподобный Сергий. Сказал, что с юности не носил на себе золото, а под старость тем более не хотел бы этого. Тогда митрополит объявил ему о своем намерении возвести его сначала в сан епископа, а потом передать ему всю церковную власть, поставить вместо себя митрополитом московским и всея Руси. Так как не знаю дня смерти моей, то желаю еще при жизни обрести мужа, который мог бы после смерти моей пасти стадо Христово. Не нахожу же никого, кроме тебя одного, достойного. Поклонившись, преподобный ответил тихо, но твердо. «Прости меня, владыка, потому что превосходит меня то, что ты предлагаешь. Согласия моего не найдешь никогда». Любя преподобного Сергия и всецело доверяя ему, митрополит продолжал убеждать, желая склонить его исполнить волю свою. Но смиренный Сергий не согласился и, поклонившись, сказал: «Владыка святый, если не хочешь отогнать мою нищету от слышания святости твоей, не говори больше о том моей худости и никому не вели, потому что никто не найдет моего согласия». Долго смотрел митрополит в глаза преподобного. Спокоен и тверд радонежский старец. «Если настаивать, может вновь уйти в неведомые края, в дебри, как когда-то ушел на Киржач. Худо будет без такого светильника. Лучше пусть делает Божье дело в своей обители на Маковце». Митрополит вздохнул тяжко. «Иди с миром». Преподобный Сергий с радостью выходил из Москвы. Он никогда не стремился к власти. Игуменом быть и то не соглашался. Братья настояло, епископ Афанасий повелел. И игумену, и священнику по должности надо держать подчиненных в строгости, а при необходимости и наказывать. Преподобному это было не по душе. Более всего он желал пустынного жития, безмолвия, чтобы ничто не мешало молитвенному общению с Богом. Теперь же, с годами, он особенно хотел этого и ушел бы в северные леса, в самое безлюдье, если бы не любовь к своей обители, к своим духовным чадам. Было ему однажды видение, чудесное сияние в ночном небе и множество как бы райских птиц, летавших над обителью и вокруг нее. И слышал он голос: «Сергий, молишься о своих чадах, и Господь моление твое прият». А птицы, возвестил ему голос, это множество учеников, последователей твоего дела. Это видение вспоминал игумен и теперь, когда бодро скрипел снегом, торопясь радонежской дорожкой во свояси. Благодарил Бога за то, что дал ему твердость в ответе, за благоприятный исход. Воля Господня была на то, чтобы преподобный Сергий прославлял Пресвятую Троицу и Матерь Божию на Маковце, в Радонежской обители, чтобы готовил там учеников, которые, подобно птицам, явленным в видении, разлетятся потом вить гнезда обители по всей бескрайней русской земле.
0: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

Трофимодевейском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в истории Серафима Дивеевского монастыря. Посетим келью, в которой жила блаженная Пелагея Ивановна. В советское время ее разрушили. А до революции келья сохранялась как мемориальная. В ней все напоминало о блаженной Пелагее Ивановне. Территория на запад от колокольни Серафима Дивеевского монастыря не принадлежала обители. Она была в частном владении. Постепенно участки здесь покупали сестры, строили деревянные дома, кельи и селились здесь сами с другими сестрами. В ряду этих домов севернее колокольни, недалеко от кельи первоначальницы матушки Александры, была пустынька блаженной Пелагеи Ивановны, которая принадлежала Дивеевской старице Ульяне Григорьевне. Именно она и привезла из Арзамаса Пелагею Ивановну Серебренникову и поселила ее у себя. Келья была построена по благословению преподобного Серафима из Саровского леса. К концу XIX века это была единственная старинная серафимовская келья. Ульяна Григорьевна всегда была так гостеприимна, странноприимна, да нищелюбива, что бывало никого не пропустит. И всякий к ней идет, и всякого-то она приветит, и накормит, и напоит. Так что все, что имела, в это прожила. А умерла, так как похоронить ее было нечем. Первые годы Пелагея Ивановна в келье бывала редко. А большую часть дня проводила в монастырском дворе. Сидела или в яме, наполненной всяким навозом, или же в сторожке в углу. Всегда летом и зимой ходила босиком, становилась нарочно ногами на гвозди, прокалывала их насквозь и всячески старалась истязать свое тело. Однажды Пелагея Ивановна наскочила на изгородную доску с большим гвоздем и, что есть мочи, босой ногой ударила на гвоздь. Так насквозь ноги он и выскочил. Несколько лет она делала свою работу в монастыре. Кидала камни и кирпичи в ямы с водой, а потом их оттуда вытаскивала. А когда камни в воду летели, окатывала ее вода с ног до головы. А то палками о землю колотила, пока всех не перебьет, да и себя-то всю в кровь не изобьет. Она почти не спала. Разве сидя немного задремлет, а ночью идет и стоит где-нибудь в обители, невзирая ни на дождь, ни на стужу, обратясь к востоку. Года за три до смерти она в буран упала и примерзла к земле на огороде, и 9 часов ночи находилась на холоде в одном сарафане и в рубашке. И с тех пор до самой смерти никуда уже из кельи не выходила. Жила у любимой своей печки на полу на войлочке между 3 дверями. Сюда к ней стекался народ, жаждавший увидеть ее, услышать слово назидания, утешения, совета или обличения и укора. И она, обладая даром прозорливости, говорила всякому, что для него было полезно. С иным говорила ласково, с иным грозно, иных же вовсе отгоняла от себя и бросала в них камнями. Других жестоко обличала, причем голос ее, как некогда у блаженного Христа ради юродивого Андрея, был подобен колоколу и звучал сильно и благодатно, так что кто его слушал, вовек не мог забыть потрясающего действия ее слов. А говорила она почти неумолкаемо, то иносказательно, то прямо и ясно, смотря по душевной потребе слушавших». После 20-летнего подвижничества в Дивееве Пелагея Ивановна вдруг резко изменила образ своей жизни. Однажды сказала она своей сожительнице Анне Герасимовне: «Сейчас был у меня батюшка Серафим, велел мне молчать и находиться более в келье, чем на дворе». И она замолчала.
и редко кого удостаивала своим разговором, говорила мало отрывистыми фразами, более сидела в келье и, подобно святому Арсению Великому, стала избегать людей и более внимать себе. Спала она и сидела всегда на полу, и непременно около входной двери в келью, так что проходящие нередко наступали на нее или обливали ее водой, что, видимо, доставляло ей удовольствие. Как только в келье все улягутся на ночь спать, Пелагея Ивановна, тоже притворившаяся, что ложится спать, вставала, становилась на молитву и молилась почти всегда до утра, тихо плакала и вздыхала на молитве и иногда в восторге духовном громко восклицала. Пищу принимала умеренно и питалась преимущественно черным хлебом, который носила всегда за пазухой, из которого катала шарики. Эти шарики служили ей вместо четок при совершении молитвы Иисусовой. И это было почти постоянным ее занятием. В этом доме происходили чудесные явления. Батюшка Серафим после своей кончины навещал Пелагею Ивановну. Неоднократно здесь ее причащал ангел Господень. Одна из дивеевских сестер стала очевидицей того, что Пелагея Ивановна стояла со скрещенными руками, и ангел Божий ее приобщал. После кончины Пелагеи Ивановны келья, в которой она жила, сохранялась в обители с особой заботливостью, в том же виде, в каком она была при ее жизни. И здесь жила сестра, которая прежде ходила за подвижницей. Войдя в дверь, паломники попадали в полутемный коридор, из которого тут же дверь налево вела в небольшую прихожую. У самого входа заветное место, где сидела она на полу, погруженная в молитву. Со стены смотрела она с большого поясного портрета. Из прихожей вело трое дверей в отдельные келья, в одной из которых она и скончалась. Здесь стояла деревянная кровать. В витрине хранились ее вещи, убогая одежда, одеяло, железный пояс, который 8 лет носила она на себе в миру, так что он врос в ее истерзанное тело, железная цепь, на которой муж и родная мать приковывали ее к стене. В переднем углу висели принадлежавшие ей святые иконы, благословляющего Спасителя, благословение ее родного отца и Владимирская икона Божией Матери, тоже родительское ей благословение. Перед ними теплилась красивая неугасимая лампада, совершенно такая же, как в келье Агафьи Семеновны. Обе поставлены были отцом Серафимом Чичаковым. По дивеевской традиции в келье блаженной читали неусыпаемую псалтырь. 12 старушек по очереди читали ее все сутки. В часовне кельи блаженной Пелагеи также ежедневно служились панихиды. До нынешнего времени дом блаженной Пелагеи Ивановны не сохранился. На его месте построен дом, сейчас в нем принимают гостей. Восточные кельи блаженной Пелагеи Ивановны построили дом сестры Галактионовы. Монахиня Михаила Галактионова проходила послушание в монастырской канцелярии и ухаживала за своей психически больной сестрой Екатериной Ивановной. Деревянный дом был двухэтажный, с двумя мезонинами на каменном фундаменте, как было принято строить дома в Серафимо-Дивеевском монастыре. В таком виде он сохранился. Сейчас в нем находится гостевой дом для архиереев, а раньше в нем жили, конечно, не две сестры. Мать Михаила и Екатерина Ивановна Галактионовы приняли к себе на жительство и других сестер. Восточнее дома Галактионовых одноэтажный домик построил дивеевский благодетель, московский купец Федор Васильевич Долгинцев. В 1909 году, когда началось строительство Преображенского собора, он оставил все московские дела и поселился в Серафимо-Дивеевском монастыре, чтобы лично наблюдать за строительством Преображенского собора, на который он сделал большие пожертвования. Вслед за ним в Дивеево переехала его дочь София и поступила в монастырь. В схиме она носила имя Серафима, была духовной матерью дивеевских сестер и принимала их в постриги. Ее очень уважали в монастыре и почитали как святую. Батюшка Серафим говорил, что впоследствии вся эта земля станет монастырской и дойдет монастырь до самой речки Вичкидзы. Это предсказание исполнилось в наше время. Сейчас выполняется федеральная программа по развитию Серафимо-Дивеевского монастыря, и его территория действительно с юго-восточной стороны дошла до самой речки Вичкидзы, как и говорил батюшка Серафим. Сегодня мы с вами рассмотрели домики, которые были построены с северной стороны Казанского собора.
Еще в давние времена богатые сестры покупали здесь земли и строили кельи – деревянные домики, в которых селились с другими сестрами.

Дай выстрадать стихотворение, дай вышагать его. Потом, как потрясенное растение, я буду шелестеть листом. Я только завтра буду мастер, и только завтра я пойму, какое привалило счастье глупцу, шуту, бог весть кому, большую повесть поколения шептать, нащупывая звук. Шептать, дрожа от изумления, и слезы слизывая с губ. Давид Самойлов. Встреча с поэтом. У каждого это случается однажды и по-своему. Целую жизнь проживая потом, помнишь эту точку отсчета, соприкосновение, совпадение, это вдруг. И даже понимая, что поэт много написал действительно глубокого, что так помогает тебе жить, то первое, еще безымянное стихотворение остается самым любимым. Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещий Олег. Я слушаю песню и плачу, рыданье в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осеннюю мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной. Давид Самойлов замечал: отец — мое детство. Ни мебель квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Ее воздухом был отец. Врач по профессии, отец влиял на сына не литературно, а духовно, вспоминает уже сын Давида Самойлова. Сам был человеком светлым, трогательным, высокодуховным. И то, что он заложил в Самойлова, оно и проросло в его литературном творчестве. Когда отец узнал, что Давид собирается всерьез профессионально заниматься поэзией, он как-то не очень поверил, что это возможно. Он считал, что этим занимаются какие-то небожители. Но уже в 1938-м Давид Самойлов поступил в Московский институт философии, литературы и истории. Учебу прервала война. Самойлов добровольцем ушел на фронт, воевал. Сначала пулеметчик, а затем комвзвода разведки, Давид Самойлов прошел от Вязьмы до Берлина. Был тяжело ранен, награжден орденом Красной Звезды и медалями. Главное, что открыла мне война, это ощущение народа. А стихи? В годы войны, в отличие от многих-многих своих друзей-поэтов, почти не писал ничего. Главные слова о войне будут намного позже. Если вычеркнуть войну, что останется? Не густо, не богато искусство бередить свою вину. Что еще? Самообман, позже ставший формой страха. Мудрость, что твоя рубаха ближе к телу, и туман. Нет, не вычеркнуть войну, ведь она для поколения что-то вроде искупления за себя и за страну. В конце 40-х Давид Самойлов уже в Литинституте. Он прошел строгую поэтическую школу, как сам замечал. А что насчет учителей? Однажды в крошечной комнатке за кухней у Павла Когана мы говорили об учителях. Их оказалось множество: Пушкин, Некрасов, Тютчев, Боротынский, Денис Давыдов, Блок, Маяковский, Хлебников, Багрицкий, Тихонов, Сильвинский. Называли и Байрона, и Шекспира, и Киплинга. Первыми публикациями Самойлова были переводы. В списке Рембо, Аполлинер, Лорка, Брехт, но в основном поэты из Восточной Европы. К слову, и в Союз писателей он был принят как переводчик. И только в 1958-м вышла первая книга собственных стихов «Ближние страны». Самойлов участвовал в создании нескольких спектаклей в театре на Таганке и в «Современнике». Писал для спектаклей и кинофильмов песни, замечательные стихи для детей. А еще всю свою сознательную жизнь он вел дневники. Они сегодня опубликованы. Вот такое служение памяти. Все реже думаю о том, кому понравлюсь, как понравлюсь. Все чаще думаю о том, куда пойду, куда направлюсь. Пусть те, кто каменно тверды, своим всезнанием гордятся. Стою, потеряны следы, куда пойти, куда податься. Где путь меж добротой и злобой, и где граничит свет и тьма, и где он, этот мир особый, успокоение и ума.
Воспоминания о нем разные, да и сам он был очень многообразным. Все о нем – мудрец и гуляка, острослов и мастер филигранных, почти научных формулировок. Творец, соединяющий лирическое и эпическое. Именно о Самойлове говорили: поэт просветленно, по-моцартиански смотрящий на мир, но иногда по-ницшеански упадающий духом. И еще большой любитель жизни, человек легкой руки и походки.

конце 60-х Давид Самойлов, коренной москвич, переехал из столицы в деревню Опалиха. Перестал участвовать в писательской жизни в ее официозном смысле. Но с родными по духу людьми общался активно. Сюда, в Подмосковье, приезжали коллеги из-за границы и многолетние верные друзья – Искандера, Куджава, Герт, Ким. В 1974 году вышла книга «Волна и камень». Критики назвали ее самой пушкинианской книгой Самойлова. Не только по числу упоминаний о Пушкине, но главное – по поэтическому мироощущению. Внезапно в зелень вкрался красный лист. Как будто сердце леса обнажилось, готовое на муку и на риск. Внезапно в чаще вспыхнул красный куст, как будто бы на нем расположилось 2000 полураскрытых уст. Внезапно красным стал окрестный лес, и облако впитало красный отсвет. Светился праздник листьев и небес в своем спокойном благородстве. И это был такой большой закат, какого видеть мне не доводилось. Как будто вся земля переродилась, и я по ней шагаю наугад. С 1976 года Давид Самойлов жил с семьей в приморском городке Пярно в Эстонии. Тихий, утопающий в зелени городок, тихая улица с прилегающими к ней крохотными переулочками. Ежедневная прогулка от берега залива, впадающего в Балтийское море, до дома, через пляж, приморский парк, по его асфальтированным дорожкам и тропинкам, напоминающим лесные, мимо всегда ухоженных двухэтажных с остроконечными крышами коттеджей, построенных еще в довоенное время. Его последняя поэтическая мастерская. Когда-нибудь и мы расскажем, как мы живем иным пейзажем, где море озаряет нас, где пишет на песке, как гений, волна следы своих волнений и вдруг стирает, осердясь.

0: Одним из самых любимых поэтов Самойлова был Борис Пастернак. Отношения внутренние были сложные, что не отменяло глубокого уважения и признания гения. На юбилейном вечере Пастернака 23 февраля 1990 года, едва завершив свою речь и сойдя со сцены, Самойлов ушел из жизни. Давид Самойлов – один из самых удивительных поэтов XX века. Он прожил свою жизнь с редким достоинством, оставаясь всегда в стороне от литературной суеты. В его стихах прозрачность, глубина, ум и ирония и никакого желания нравиться – знаки принадлежности к пушкинской плеяде. Слово поэту.
1: Повтори, воссоздай, возверни жизнь мою, но острее и короче, слей в единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый, ночь одна, что прожить мне дано, а под утро отлет лебединый, крик один и прощанье одно. Пусть нас увидят без возни, без козней, розни и надсады, тогда и скажутся они из поздней пушкинской плеяды. Я нас возвысить не хочу, мы послушники ясновидца, пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу.

упоминать каждый раз. Была после ветхозаветной. Вот. Совпадать они не могут. Поэтому даже если произошло при вычислении, там в одну дату они попали, мы уже, так сказать, технически это дело переносим в ручном режиме, чтобы это совпадение устранить. Вот. Поэтому, чтобы голову не ломать вам, прям берите и найдите в интернете эту программку, и она вам благополучно вычислит. Ну же, я даже, честно говоря, не берусь это осуществлять. Это, по-моему, где-то из раздела высшей математики. Там же еще и лунный, там вот по солнечному календарю вычисляется один вариант вычисления Пасхи, а второй вариант вычисления Пасхи, еще он по лунному календарю вычисляется, там вообще песня, а не вычисление. Так что, если хотите голову себе сломать, милости просим в мир вычислений Пасхи. Так, что же такое умная молитва и сердечная молитва? Дорогой Евгений, опять же, если вас заинтересовал этот вопрос, ну, надеюсь, что это не праздное любопытство, а действительно вам бы хотелось этого достичь, то, как минимум, для этого нужно отрешиться от мира. В миру достичь умной и сердечной молитвы я даже сейчас не берусь вам назвать, кому это удалось. Наверное, никому. Это очень большой труд. В целом, нам хотя бы с вами, вот на том уровне, на котором мы пребываем, научиться бы просто молиться, просто молитве. Хотя бы, я неоднократно об этом говорил в наших программах, самое главное — научиться хотя бы не отвлекаться во время молитвы. Не отвлекаться. Мы ж как привыкли, встаем перед иконами и стоим. То, что касается вот этой самой умной молитвы, она не касается пребывания икон, не касается какого-то конкретного места положения человека в пространстве. Она сопровождает человека везде, где бы он ни находился. Речь идет, как вы понимаете, надеюсь, о молитве Иисусовой. И первый этап достижения вообще в молитвенном делании – это молитва устная, когда мы можем, не отвлекаясь, произносить эту молитву Иисусову устами. Ну, то есть просто произносить. И постепенно уходить на тот уровень, когда мы можем эту молитву произносить, не открывая рот, когда у нас уже и язык перестает вслед за молитвой во рту шевелиться, потому что на первом этапе вроде бы мы вслух эту молитву Иисусову не произносим, но язык продолжает работать. Так или иначе, мышцы сокращаются, и мы продолжаем там в закрытом рте у себя языком артикулировать. Еще пытаемся произносить слова. Вот когда мы и от этого уйдем, когда мы сможем, не отвлекаясь ни на что и ничем, только в мыслях у себя произносить эту молитву, сосредоточившись на том месте, куда она должна быть адресована. Где, Господь, ты сказал, Царство Божие находится? Мы ж к Богу обращаемся с молитвой, Господу Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Значит, Господу Иисусу Христу, к Царю славы. Царь где? В Царстве. А Царство Божие где, сказал Господь, находится? Царство Божие внутри вас есть. Так вот, внутрь себя должна быть обращена эта молитва. Вот когда мы ее правильно сориентируем с обращением и научимся, не используя речевой аппарат, ее произносить именно только в мыслях, еще раз повторяю, ни на что и ничем не отвлекаясь, чтобы в нас...

0: вашем существе звучала только эта молитва, то тогда мы выходим на уровень вот этой самой умной молитвы, когда уже нам речевой аппарат для молитвы не нужен. Мы молимся только умом. Вот она и будет умная. А местом сосредоточения этого Царства и Небесного, как известно, является внутри нас сердце. И вот при правильном упражнении уже умной молитвой мы начинаем постепенно переходить на уровень умно-сердечной молитвы, когда ритмически эта молитва начинает звучать у нас вместе с сердцем. Это сложно объяснить, это надо только почувствовать. Это для тех, кто этим занимается. Очень много выпущено литературы, кстати, в частности. Если интересно, вам можете взять и почитать об умной молитве. Многие святые отцы писали, это очень сложно, очень нужно, очень важно. И на сегодняшний день у нас, может быть, на всем земном шаре там несколько человек этим владеют. И вот когда человек доходит до состояния умно-сердечной молитвы, тогда бывает такое, что Господь посылает ему благодатную молитву, когда человек уже сам фактически не молится, когда молитва молится в нем сама, уже без его как бы участия. То есть человек может чем-то заниматься, с кем-то говорить прочее, а молитва уже независимо от его включения воли, она сама звучит в нем. И если человек отключается, отрешается от каких-то своих земных, так сказать, проблем насущных, то в нем постоянно она пребывает. Когда-то погромче, когда-то потише. В зависимости от того, занят человек чем-то или нет. Вот. Но, еще раз говорю, теоретически это, ну, так, сотрясание воздуха, по большому счету. Это все приходит, ну, знаете, как занятие восточными единоборствами. Теоретически можно вам сколько угодно там рассказывать, как какой-нибудь там удар йокогири осуществляется. Но фактически, если вам учитель этого не покажет, и если вы это там десятки тысяч раз не повторите, вы никогда не сможете этот удар нанести. Вот. Проблема в чем? То есть здесь тоже должен быть учитель, который научит правильно молиться, правильно сосредотачиваться и, так сказать, идти по ступеням от простого к сложному. Поэтому, дорогой Евгений, если интерес действительно к этому не праздный, то я рекомендую вам обратиться к литературе, где это все подробнейшим образом описано. А вот найдете ли вы, скажем так, достойного учителя, кто бы мог вам это показать, продемонстрировать и в нужное русло вас направить. Вот тут, к сожалению, вы только можете это сами осуществить, путешествуя по монастырям, общаясь с местными монахами, и, может быть, вам очень сильно повезет, Господь вам откроет, вы найдете человека, который сам этим владеет и вас сможет по нужному пути направить. А у нас звоночек был в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Спаси Господи. Слушаем вас.
1: С интересом стал слушать ваши передачи. Вообще радиообраз, радиовера. И вот, к сожалению, очень редко пытается, ну, получается, днем услышать. Даже практически, может, первый раз я вот так вот услышала, что есть такие передачи, в которых доступным языком все доходчиво объясняют. И вот сейчас про молитву очень хорошая ваша такая речь была. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что вот у меня дочь, там, 21 год. Вот есть у нее друзья, есть такие же молодежи, очень много у меня по работе. Они, как бы, я считаю, немножко потерянные такие, потому что у них был сложный такой период, коронавирус, тут еще что-то, изоляция из какого-то общества. И вот сейчас мы сталкиваемся, не первый раз уже слышу от них, когда они приходят, душа тянется в церковь, приходят, просто начинают, ну, просто православная церковь. Заходя, бывает, что получается осуждение. Не так платок одет, не тот стоишь, не так свечку держишь, не тому это. То есть никто, приходя в храм, как бы не объясняет, как себя вести. И понятно, что вот такие передачи тоже, когда молодежь работает, вот даже сложно попасть и услышать какие-то вот такие правильные наставнические такие вещи. Я хотела поинтересоваться, есть ли в Нижнем Новгороде вот у нас какие-то такие, может быть, специально для молодежи именно вот беседа напрямую, воочию, не по радио, а вот когда собираются люди, которых душа тянется к Богу, и чтобы не оттолкнуть, чтобы можно было доступно все объяснить.
0: Благодарю за вопрос. Вы знаете, у нас, я побоюсь соврать, но в свое время у нас при очень многих храмах были воскресные школы. Причем там возрастного ценза как такового нет. Если уж, что называется, претит там рядом с детишками находиться, это другой разговор. Но если действительно есть интерес и желание пообщаться со священником и получить ответы на вопросы какие-то вот такого уровня, именно там дисциплинарного, этического и так далее, как себя в церковь вести и так далее, вот. Пожалуйста, в любой воскресной школе, то есть по воскресеньям, после богослужения, там батюшка остается и с детьми беседа проводит, но с ними там и родители остаются, бывает, и этот разговор, он адресован как бы ко всем присутствующим, не только к детям. Ну, таким вот детским, конечно, доступным языком, чтобы всем было понятно. Но я думаю, если дети понимают, взрослые уж тем более поймут. Вот. Потом у нас есть катехизаторские курсы. По крайней мере, вот при кафедральном соборе в честь святого благоверного Александра Невского, князя, на Стрелке. Вот, пожалуйста, на катехизаторские курсы. Там тоже все объясняют, все рассказывают, все показывают. И, пожалуйста, здесь уже можно получить определенное даже образование в этом ключе. Не просто ознакомиться, а уже получить образование, и в конце прохождения тех курсов выдается удостоверение о прохождении катехизаторских курсов, то, что этот человек уже имеет право другим все это дело доносить. Вот. Либо просто поинтересоваться, где проводится, в каких храмах. Ну, я так думаю, что раз курсы есть, значит, и специалисты есть. И их не там не полтора человека на кубический километр, а поболе. Я думаю, что при многих храмах вот эта вот катехизация, катехизические беседы производят эти беседы. Пожалуйста, просто надо поинтересоваться, не полениться, позвонить в один, другой храм, ну где там вам поближе, чтобы ходить. Спросить, приходит катехизатор или не приходит, там бывают беседы с катехизаторами или нет. Все там, люди специально обученные вам, пожалуйста, все это расскажут, покажут, продемонстрируют, там и по храму проведут. Скажут, покажут, где в храм заходить, откуда из храма выходить, что такое икона, как к ней подходить, как прикладываться, как свечки ставить и так далее. Все. Поэтому я не знаю, с чем связано наличие таких вопросов, но... Было бы желание, просто надо позвонить, спросить. Я думаю, сейчас проблем с этим быть не должно. При желании найдете. То есть это не специальное вот место, где собираются, а при любом храме это должно быть, по крайней мере, должно именно быть. При каждом храме. Вот. Я-то за наш монастырь отвечаю только, ну, в монастырях у нас это как бы не совсем принято все это, больше в приходских храмах, но в конце концов, если уж совсем, ну, одолела такая проблема, негде информации взять, ну, можете прийти к нам в монастырь, к любому батюшке подойти и задать вопросы, я думаю, никто не откажет, ответит на все интересующие вас вопросы. Лишь бы они были, лишь бы интерес был. Потому что я не могу отвечать за другие, там храмы приходские, там батюшки бывают очень заняты, им и храмом надо заниматься, у них и семья, там и дети себя мирополавком, все на свете, все надо успеть, крутись-вертись и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, вот в монастырь к нам придете, любой батюшка вам не откажет, если у вас будут вопросы... Пожалуйста, подойдите, спросите. Ответит. Вот. А насчет специальных, говорю, это воскресные школы, специальное время и специальное место. Вот. В храмах по воскресеньям после богослужения воскресные школы. Никаких проблем. Так, вот что-то на WhatsApp пришло. Так, можно задать вопрос отцу Олегу? Да, можно. Можно. Разрешаю. Как отличить правду от неправды? Что такое подпись? Вот. Подпись – это ваша сокращенная или полная фамилия, которую человек оставляет под каким бы то ни было документом, тем самым утверждая, что это его авторство, либо утверждая то, что он с написанным в этом документе согласен. То есть подпись – это утверждение авторства или согласия в каком бы то ни было источнике. Вот что такое подпись. Ну, в моем понимании, может быть, еще какие-то есть формы подписи. Я не знаю, но, как правило, подписывать там хоть картину, хоть книгу, хоть документ. Ну, в общем, все, что написано пером, не вырубишь топором, и это в любом случае является документом того или иного образца, и подпись, она указывает на авторство. Вот, если это действительно там документ, какое-то соглашение, какой-то договор или еще что-то, значит, соответственно, подпись, она подтверждает согласие данного человека следовать этому договору. Вот, либо это, там, я не знаю, что присяга или что-то еще, когда человек с ней ознакомляется, после этого подписывается, значит, он изъявляет желание и решение следовать тому, что он прочитал, то, с чем он ознакомлен. Вот. Чтобы уже в случае чего можно было этого человека привлечь, если он будет поступать иначе, неправильно. Как отличить правду от неправды? Вы знаете, этот вопрос, он вековой. Он вековой. Самое главное для нас, как для христиан, правду от неправды мы отличаем одним единственным способом. Согласуется ли данное, как тут сказать, выражение, формулировка, что там еще, слова, речь, с тем, что написано в Священном Писании, что сказал Господь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот, все, что сказано Господом, это истина. Все, что со сказанным Господом не согласуется, соответственно, это ложь. Вот, поэтому изучайте Евангелие, и каждый раз, когда вы хотите узнать, правда или неправда, ищите согласие сказанного с тем, что нам сказал Господь. Если это согласие, так сказать, согласование стопроцентное, значит, это истина. Если есть расхождение с тем, что нам оставлено в Священном Писании, то значит, это высказывание, которое вы слышали от данного человека, оно ложное. Вот и все. Это вот нам, как христианам, дана такая возможность, чтобы мы могли правду и ложь отличить. Вот это вот наша лакмусовая бумажка. Вот это наш критерий истины. Это Священное Писание, это слова Господа Иисуса Христа. Подробности, как там и что бывает, иногда бывают такие нюансы некие, они были все разъяснены святыми отцами. Там, конечно, объем информации очень большой, просто несметный, но если прям вам очень хочется этого, очень прям нужно добиться, докопаться до истины, пожалуйста, берите творение святых отцов и ищите в них растолковывание вот по тем или иным вопросам. Это самый лучший критерий. То, что касается побеседовать вживую, пожалуйста, Печорский монастырь, я уже сказал, где я обитаю. Никаких проблем. Было бы желание. Сможете меня там найти. Если большое желание будет. И там, в монастыре, мы с вами можем пообщаться. Так, ну что ж, пока больше никаких вопросов, никаких звонков. Значит, вот еще у меня один вопрос от Евгения Ж. Ну, он тогда мне вот несколько вопросов задал, написал. Вот я их сейчас вам тут и отвечаю, просто чтобы они не оставались. Не будет ли считаться эксгумация грехом? И кто так решил? Дорогой Евгений, дело не в самой эксгумации как таковой. Для тех, кто не в курсе, эксгумация – это извлечение захороненного тела из могилы для каких-то, так сказать, манипуляций. Ну так вот, дело не в самой эксгумации, чтобы ее, так скажем, представлять в форме греха или не греха. Дело в том, с какой целью она осуществляется. Если эта эксгумация осуществлена с целью глумиться над усопшим, над его телом, то это, естественно, грех, которого даже есть и название свое. Называется это вандализм. Разрушение могил, вскрытие их, надругательство над останками и так далее. Это называется вандализм. У нас даже есть, если мне память не изменяет, статья в Уголовном кодексе соответствующая. Да, это грех. Вандализм – это грех. Если же эксгумация осуществляется с целью выяснить, допустим, ну, появились сомнения у родственников, там, я не знаю, еще у кого-то, что был поставлен диагноз неправильно, и человек умер не от того, что ему написали. Какой же это грех? Чтобы мы докопались именно до истины и точно могли сказать, от чего этот человек умер, чтобы потом это не повторять. Либо если это судебно-медицинская экспертиза настаивает на эксгумации, если тоже не было до конца выяснено, какова была причина гибели человека, то ли его зарезали, то ли его там зарубили, то ли его застрелили. И из какого оружия, так сказать, нужно уточнить, чтобы в конце концов был найден убийца. Какой же это грех? Нет в этом греха никакого. И определяется это, вот как говорится, кто это определил? Закон, даже гражданский закон это определяет. Вандализм – это грех, а необходимость добиться, так сказать, добраться до истины грехом не является. Постижение истины – это не грех. Поэтому все, как говорится, немножко сложнее. Не эксгумация как таковая, а цель эксгумации уже определяет, грех это или не грех. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот прошел крестный ход в августе. Значит, из нашей деревни ушли женщины после кормежки крестного хода паломников, оставив много очень посуды и столов. Вот что считается? До ближайшей деревни ушли крестным ходом. Что считается? Это считается крестным ходом?
0: Благодарю за вопрос. Я не знаю, что это было. Я там не присутствовал. Я вам сказать не могу. Это надо спрашивать у организаторов этого крестного хода, куда они и зачем шли, и кто их на это благословил. И если это было конкретно с чем-то связано, с каким-то событием, допустим, шли в Дивеево на Дивеевские торжества, а благословил их настоятель храма, из которого они шествовали до Дивеева, да, это будет считаться крестным ходом. А если это люди просто собрались там пойти по деревням пожрать на халяву, Господи, прости, то извините меня, какой же это крестный ход? Это я не знаю, это, так сказать, попрошайки, поберушки. Вы уж выясните, ради Бога, сами этот вопрос, я вам как скажу. Может, это, как говорится, действительно собрались там все бомжи от крестных деревень и решили прогуляться эти калики-перехожие, чтобы было что поесть. Вот и ходят по деревням, побираются, их там кормят, они себя крестным ходом называют. Я не могу вам сказать, я говорю еще раз, там не был. Это же вы, пожалуйста, выясняйте конкретно по месту и с теми людьми, которые к этому хотя бы какое-то отношение имеют. Ну, что ж, дорогие мои, время нашего общения подошло к концу. Всего вам доброго, храни Господь, доброго вам Успенского поста. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Эфир «Радио «Образ» продолжает. Программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. В нашей студии сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
2: Здравствуйте, Мариночка.
1: Галина Алексеевна, мы всегда рады приветствовать в нашей студии. И всегда ей есть о чем рассказать, тем более в 26-м году. Мы отмечаем много памятных дат, важных как для страны Нижнего Новгорода, так и музей Добролюбова. Прежде всего, это год единства народов Российской Федерации, 225 лет со дня рождения Даля, 190 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова, 190 лет со дня назначения Кизеветтера на пост городового архитектора в Нижнем Новгороде, а также целый ряд других круглых дат, связанных с историей создания и развития музея Добролюбова. Поэтому начать наш разговор я хочу как раз и с анонса вот этих юбилейных дат, которые отмечает музей в этом году, как музей к ним готовился, что приготовил и куда мы можем пригласить наших уважаемых слушателей, что ждет еще впереди.
2: Планы у нас просто огромные на этот год в целом, но весь год идет у нас под эгидой 190-летия Николая Александровича Добролюбова. Конечно, появился он на свет в снежном феврале, но целый год мы помним об этой дате и какие-то долгосрочные проекты с ней связаны. Но впереди у нас, конечно, крупная очень дата. Это две юбилейных даты, связанные с нашим музеем, музеем Добролюбова. Первая касается появления музея на карте Нижнего Новгорода. Музей был открыт 750-летию нашего города, 13

0: сентября 1971 года. Но тогда он был просто филиалом музея Горького. Это был замечательный, уютный домик, а немножко в стороне от шумной Покровки.
1: Тогда еще, наверное, Свердловки, я думаю.
0: О, да, совершенно верно. Тогда еще Свердловка, как это сейчас мы говорим, Покровка. Когда-то тоже была Покровка. Все возвращается на круги своя. И так он существовал 15 лет, как филиал. Но получилось так, что тогдашний министр культуры Юрий Милентьев защищал диссертацию по Добролюбову и был очень очарован этой фигурой, очень восхищался ею. И когда узнал, что в городе Горьком есть план создать еще историко-литературную экспозицию, посвященную Добролюбову, он приезжал и знакомился с этими направлениями. Он поддержал очень активно. И вот был зеленый свет дан тому, чтобы к юбилею Добролюбова, к 150-летию Добролюбова, появился еще один музей историко-литературной экспозиции. К этому были все предпосылки. Была усадьба Добролюбовых. На усадьбе стоял дом, который одни называют трехэтажным, другие четырехэтажным. А тогда он как коммунальная квартира существовал. Проделана большая работа была по расселению всех этих жителей. Сколько мы выходили туда научными советами, научно-методическими советами, ходили по этим шатким лесам, даже по недостаточно настеленным полам, и пытались представить себе, как тут все это будет, каким образом будет существовать музей, как экспозиция будет здесь размещаться. А работа была проделана огромная буквально за год. Конечно, предварительная большая работа была проведена, научная, собирательская, исследовательская, но вот непосредственно по созданию музея работа была проведена за год. Были брошены все силы и укреплена хозяйственно-материальная база музея, очень значимым в городе человеком Ниной Федоровной Калачевой, которая возглавила ее. Научных сотрудников много новых появилось, штат расширился, и выделены были очень хорошие средства. То есть, конечно, вот так строить музей, когда у тебя светлая широкая дорога впереди, это большое удовольствие, большая радость. У каждого был свой участок. Я тогда уже работала, я была старшим методистом, и у меня задача была достаточно сложная. То есть я должна была все очень четко проверять, вычищать все огрехи, там буквально до точек запятых в этикетаже, в ведущих текстах, смотреть, чтобы не перепутаны были личности, чтобы портрет соответствовал личности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда зам по науке Ирина Владимировна Никитина написала концепцию, это настоящая вторая диссертация. Владимир Михайлович Терехов был экспозиционером. Ну, был огромный штат художников, исполнителей. Работа шла, кипела вовсю. И вот 24 января 1986 года в городе тогда масса событий произошла одновременно. И открыт новый музей. И открытая мемориальная доска на здании семинарии, где учился Добролюбов, в Нижегородской духовной семинарии.
1: Это историческое знание семинарии. Мы поясним нашим слушателям,
0: да, конечно,
1: находится
0: не современная.
1: На площади Минина.
0: На площади Минина,
1: да,
0: Пожарского.
1: В одном из корпусов нашего Мининского педагогического университета.
0: И памятник Добролюбову был открыт, работы скульптора Гусева. То есть очень мощное представительное торжественное собрание было. И работа пошла. Первые экскурсии. Тогда народ толпился, как у нас сейчас ночь музеев. Красная ленточка вход на входе была, разрезали и так далее, и так далее, и так далее. И музей существовал как филиал до сентября 1986 года, как филиал музея Горького. А вот в сентябре 1986 года, как раз через 15 лет после того, как был вообще открыт музей Добролюбова, он отделился и стал самостоятельной организацией, государственным литературно-мемориальным музеем Николая Александровича Добролюбова. И 40 лет, более круглая дата, и 40-летие как раз в сентябре мы отмечаем, и приготовили обширную развернутую программу. Это и кураторские экскурсии по нашим экспозициям, экскурсия по усадьбе, это рассказ в фондах о тех интересных экспонатах, которые у нас есть и которые как-то связаны с юбилейными датами. Это повтор публичных лекций, которые пользуются сейчас большой популярностью. Ну, а кроме того, запланировано еще некоторые отдельные события, которые хочу сказать, чтобы наши сегодняшние слушатели следили за нашей программой ВКонтакте, на сайте у нас все это размещается, и приходили к нам, мы рады всем.
1: Да, целая эпоха на ваших глазах произошла. Да. Галина Алексеевна, а вы общались, удалось ли пообщаться с людьми, которые проживали в стенах Добролюбской усадьбы? Они вообще осознавали то, где они живут, и ощущали какой-то трепет, ну, какое-то особое отношение к этому месту? Связь,
0: знаете,
1: с прошлым.
0: Да, вы знаете, это происходило регулярно. Постоянно на наших глазах приходили и те, кто жили в маленьком домике, как мы его называем, мемориальном доме во флигеле. И в большом здании, причем как-то даже больше тех, кто именно во флигеле жил. Иногда смотришь, люди ходят, заглядывают в окошко, потом стучат и начинают рассказывать. А вот мы вот здесь жили, а вот здесь был коридор, тут у нас керосинки стояли, велосипеды висели, то есть настоящая Воронья слободка. Помним такую картину мы. И всегда очень приятно было видеть этих людей. Почему? Потому что вспоминали, всегда были каким-то очень добрыми, теплыми, окрашенными светлыми красками. И потом мы приглашали этих людей, они приходили на наши мероприятия, связь с некоторыми поддерживаем. Так что музей живет вот такой еще и живой памятью тех, кто когда-то был жильцами домов.
1: Да, и так совпало, что, думаю, догадались наши радиослушатели, слушая вас, что на ваших глазах музей открывался, вот эта красная ленточка, вот это все формировались его фонды. Можно сказать, вы выписывали этот музей, и вас можно без преувеличения назвать и летописцем, творцом даже музейной истории этого музея Добролюбова. Поэтому для нас очень ценно услышать от вас слова, как и очевидцы-летописцы, повторюсь, об этом музее, как-то о чем-то живом, как он менялся со временем, может быть, какие этапы проходил, и сложные этапы, может быть, этапы, какие-то часы славы тоже были у музея, я уверена. Можете вспомнить что-то такое самое трогательное из его истории?
0: Конечно, целая жизнь ведь прошла, жизнь музея, и моя жизнь прошла, связанная именно с музеем Добролюбова. Я говорю, что 40 лет в Государственном литературно-мемориальном музее Добролюбова я работаю, еще 3 года до этого музея Горького, и добролюбовская тема еще до открытия музея как самостоятельного вошла очень плотно в мою жизнь. Получилось так, что я была специалистом по русскому языку, лингвистом, но и кроме того, что была методистом, еще всегда испытывала большой интерес к вопросу о том, как Николай Александрович Добролюбов развивал, поддерживал культуру русского языка, русской речи, какой вклад носил туда. И вот случилось очень приятное для меня событие совсем незадолго до открытия музея. Программа центрального телевидения решила создать фильм в нескольких частях в программе «Русская речь», именно по теме Добролюбов и «Русская речь». И директор музея тогдашний Эльза Михайловна Гуделенкова предложила мне быть автором этой программы, ведущей этой программы. Это большая честь, это очень большая честь. Я была довольно молодым, новым сотрудником и понимала, насколько это ответственно, насколько это серьезно. И здесь не могу не сказать слово благодарности к руководителям музея, к Эльзе Михайловне Гуделенковой, при которой создавался историко-литературный музей, и о первом директоре нашего музея Анатолия Геннадьевича Трухманова, и о Владимире Михайловиче Терехове, экспедиционере, а потом заместителе по науке Анатолия Геннадьевича Трухманова. У нас будет вечер, посвященный этим корифеям музейного дела. Я не преувеличиваю, корифеям, перебирая наши даты, где мы будем рассказывать об этих очень значимых личностях, которые внесли большой вклад в развитие культуры нашего города. И поэтому тогда посвящено было все у меня в этой теме. Я, конечно, очень волновалась, все время напевала ночью и днем только о нем, все о ком о нем. Я говорю, да, это Добролюбове. И настолько все сотрудники были поглощены Добролюбовской темой. И тогда что я даже говорила, что скоро слова песни «Под городом горьким, где ясные зорьки» будут переименованы на «Под городом добролюбовым, где ясные зорьки». Настолько мы были в теме. И когда я пришла в музей Добролюбова, меня взяли на должность заведующей отделом научной пропаганды или пуши научно-просветительной работы, как это называлось. Ну и понимаете, тогда ведь это вначале был скромный филиал, а теперь стал самостоятельный музей не литератора, не писателя, а литературного критика. А у нас есть Горький, у нас есть бренд города, а тут вот нечто и не всем понятное, что-то такое загадочно второстепенное, литературный критик, революционер-демократ, как тогда говорили, публицист. И вот нужно было вывести музей на совершенно новую орбиту. Тем более нам было поставлено задача, количество посетителей, которые мы должны принять. Тогда Анатолий Геннадьевич Трухманов вызвал меня к себе и сказал: вот я абсолютно карт-бланш вам даю. Вот что придумаете, что замыслите, я поддержу все. Дерзайте. И мне было настолько интересно, это были такие возможности придумывать, находить новое, находить интересное. Я тогда жила и сейчас живу музеем полностью. То есть все, что ты воспринимаешь в действительности, все постоянно у тебя перемалывается и в итоге кристаллизуется в какую-то идею, как это можно приложить к истории музея. Век было много, век самых разных. Тем более вы сами знаете, что на долю музея выпало сложное время, время перестройки. Да, собственно, он открыт был практически уже в начале перестройки. А время было очень тяжелое, и тогда задача удержать музей на плаву стояла очень серьезная, потому что многие не выдерживали, учреждения культуры закрывались. И вот старались придумать все, чтобы в музей шли посетители. Ну и пользовались буквально всем. Вот я никак не могу забыть такую страничку в нашей истории. Музей, казалось бы, никакого отношения к Добролюбову не имеющий. Оригами. Устроили выставку оригами. Поняли, что люди для детей своих готовы сделать все и понести денежки в музей и стать посетителями. Тут же мы освоили это искусство, и так родилась Нижегородская школа оригами, и все оригамисты нижегородские вылетели из вот этого гнезда, из Добролюбовского. Сейчас многие вспоминают, а те, кто уже там во втором, а то и в третьем поколении этим занимаются, конечно, уже этого не помнят. Но тогда вот это вроде бы мелочь, помогла музею выставить, как и картинная галерея, открытая в музее, как и аукционы, которые там проводились. Пробовали самые разные формы и методы работы. Ну, а почти сразу после открытия музея в 1987 году у нас в музее, в жизни его, была знаковая страница, которую мы помним до сих пор, и вот которой в этом году мы даже посвящаем отдельный пункт нашего плана, нашего проекта, о котором мы будем говорить немножко позже, часть беседы сдали. Это страничка связана с пребыванием Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, в Нижнем Новгороде и конкретно в нашем музее. 1987 год. Это первый выезд, приезд Лихачева в Нижний Новгород, причем с большим форумом, посвященным истории и культуре Древней Руси. Мы были соорганизаторами. Тогда, только начавший свое развитие музей, замахнулся на такое огромное дело. Тогда ведь в университете были встречи, и на телевидении были открытые ток-шоу, как мы сейчас бы сказали, с Лихачевым. И выезжали Большой Мурашкин, выезжали на родину протопопа Аввакума.
1: Это большой резонанс, да, приезд?
0: Да, очень большой. Это такое событие, да, это... Тогда был ум, честь и совесть нашей эпохи Дмитрий Сергеевич Лихачев, и мы благоговели перед ним просто. И я счастлива, что имела возможность непосредственно общаться с ним, встречаться. И какие-то черты характера запомнились на всю жизнь. Я об этом с удовольствием рассказываю. Например, умение быть необыкновенно внимательным к собеседнику. Настолько доброжелательным. Вот ты подходил даже с каким-то, может быть, не очень важным вопросом. Вот он тут же разворачивался к тебе всем корпусом с такой доброй улыбкой и на лице абсолютное внимание, абсолютная поглощенность именно тобой. Вот как будто ты сейчас самый главный человек в его жизни, и самое лучшее, что он может услышать, он услышит от тебя. Вот это отношение бы всем нашим педагогам, которые работают с молодежью. Таких много, такое есть. Но когда от тебя ожидают каких-то взлетов, откровений, полета мыслей, человек поднимается на ступеньку, на две выше, окрыляется. Это очень-очень важно. Ну, еще одну черту характера хотела бы заметить. Уже очень немолод был Дмитрий Сергеевич. Уже не вполне здоров. Чтения у нас происходили на Верхневолжской набережной в доме Сироткина. Там очень тяжелая входная дверь. А в основном наукой у нас занимаются женщины. И вот этот огромный поток шел и слушательниц, и выступающих. И вот Дмитрий Сергеевич встал, открыл вот эту тяжеленную дверь и держал ее, пока все не прошли, все женщины. Мы тут вокруг него плясали, крыльями махали. А он: нет, нет, я мужчина, это мой долг. Вот такие мелочи в общении с такой знаковой личностью. Да.
1: Человек, который не только на бумаге вот это все писал, но и подтверждал собственными поступками. Вот эта связь между словом и делом, да?
0: Совершенно.
1: Как важна он демонстрировал в своем поведении, причем очень искренне, как я понимаю, из ваших слов.
0: Именно так. А теплую улыбку помню до сих пор. А еще важный момент. Конечно, люди шли к нему за автографами, потоком. Ну, я сама тоже под мышку собрала целую кучу книг и своих, и семьи моей, моего приемного отца, который в это время был очень болен. И он спрашивал о каждом человеке, кому подписать. И подписывал, не просто ставил автограф. Он обязательно какой-то текст хороший давал, причем текст древнерусским шрифтом, и обязательно картиночку какую-то рисовал из заставок тех, которые были в древнерусском.
1: Это миниатюра книжная.
0: Да, совершенно верно. И объяснял, почему он выбрал ту или иную. И вот тогда Александру Петровичу, моему приемному папе, он... Я сказала, что он болен, он кораблик нарисовал на волнах и сказал, что вот это символ здоровья, пожелание здоровья. И в своей книге я не раз выставляла в музее на витринах, когда мы устраивали выставки, потому что у нас есть в музее бесценное сокровище. Это летопись пребывания Лихачева в Нижнем Новгороде, фотолетопись, прекрасные фотографии. И вот мы в день рождения Дмитрия Сергеевича, тогда же практически...
1: В ноябре, по-моему, да?
0: Когда мы будем отмечать и юбилей Далии, когда мы будем отмечать День памяти Добролюбова. Вот так вот прямо в один жгут свелось в течение недели масса вот таких знаковых событий. Мы все это будем показывать и выставлять. Вот, может быть, это событие отдаленных дней, но оно имеет резонанс до сих пор. Во всяком случае, вот в Губернском колледже Нижегородском, с которым мы тесно сотрудничаем по проекту, очень чтят память Дмитрия Сергеевича. Мне кажется, всегда приходит к нам на эти мероприятия, да?
1: Мне кажется, Дмитрий Сергеевич — это ученый, лингвист, культуролог, я не знаю, как его еще можно назвать.
0: Специалист по истории культуры Древней Руси.
1: Специалист по истории, да, и культуре Древней Руси. Такого уровня, что он достоин, наверное, даже мемориальной доски.
0: Это действительно прекрасная идея, и это стоит обдумать. 17 июня у нас в музее было мероприятие, посвященное Юрию Андреевичу Андрианову. Он человек, который был близко, дружен с нашим музеем, знаковая личность для нашего музея. И у нас в музее состоялось очень давно уже такое событие, тоже интересное для города. Я говорю, что все всегда старались что-то, чем-то необычным привлечь внимание к музею. Это открытие мемориальной скамейки Юрия Андрианова. Эту идею когда-то наш Владимир Михайлович Терехов привез из Германии. Там целые скверы, где скамейки самые разномастные, самого разного дизайна стоят, с мемориальными табличками, посвященными какому-то преподавателю гимназии, например, какому-то важному человеку в жизни, иногда просто родственнику. И вот Юрию Андрианову, тоже человеку, который для нижегородской учебы сделал необыкновенно много. И это писатель, конечно, отнюдь не нижегородского, а российского масштаба. И вот мы заново вот эту мемориальную табличку уже на третьей скамейке привинтили, потому что время идет, ветшают какие-то предметы, а память остается. Но, слава богу, табличка в наших фондах была. И тут я не могу не сделать сделать, опять-таки, перекличку еще один мостик между Адриановым, Пушкиным и Далем. Юрий Адрианов писал многочисленные книги, посвященные истории пребывания знаковых личностей на нашей Нижегородской земле. И, в частности, и о декабристах, и о Пушкине, и о Дале говорил. И поскольку вот у нас проект, посвященный Дале, который называется «Час беседы с Далем», то директор музея Юрия Адрианова в 8-м лицее Светлана Кузнецова прочитала стихотворение на этого нашего мероприятия 17 июня по открытию заново мемориальной скамейки и передала этот листок со стихотворением мне для всеобщего пользования. Я сейчас с удовольствием прочитаю, потому что Пушкин и Даль – это имена, неразрывно связанные друг с другом. Это и поездка в Оренбург, это и история Пугачевского бунта, это и личная очень большая теплая дружба, это и талисман, который был передан Пушкиным Далю, храни меня, мой талисман. И это и последние дни жизни Пушкина, когда Даль последний вздох его фактически принял. Мы ведь не можем не говорить о том, что Даль человек энциклопедист, такой же, как наш Добролюбов энциклопедист. Но если Добролюбов настолько в гуманитарной сфере, то Даль ведь и военный, и моряк, да, и врач.
1: Офицер, и да.
0: Офтальмолог.
1: Оперирующий.
0: Причем, опять, я все ухожу в сторону, но невозможно о таких личностях сказать одним каким-то словом. У Добролюбова был прекрасный друг Михаил Ларионович Михайлов, который в начале своей жизни, на заре жизни в Оренбурге был. Он был слепым человеком. И Даль уникальную для того времени операцию совершил, он прооперировал глаза у Михаила Михайлова, и ток смог видеть. Правда, он всю жизнь ходил в очках затемненных, но тем не менее зрение было возвращено. И Михайлов тоже жил в Нижнем Новгороде. Да, жил в Новгороде, и Добролюбов.
1: Вот много пересечений.
0: Да. Вы знаете, это такой перекресток культур, причем перекресток на каком-то буквально
1: небольшом пятачке
0: десятилетии, да? Небольшом пятачке географическом. Это такое место силы, о чем можно было бы говорить просто до изнеможения. Но я сейчас хочу прочитать вот это все-таки стихотворение «Пушкин и Даль. Одна медаль». «Пушкин и Даль. Одна медаль. Вернее, две стороны медали. На русской дороге вовек едва ли еще таких побратимов видали. Чеканно-пушкинская строка. Безмерны далевых слов соцветия. Один – это новая жизнь языка, другой – кладовая тысячелетия. И как великий пример для нас, Бог в этих судьбах предрек такое. Даже пушкинский смертный час. Рядом оказалось двое. Глаза закрылись, померкнул лик, и опустилось крыло печали. Есть мир Святорусия и вечный язык, обереженный Пушкиным с Далем». 22 ноября 2001 года, 200 лет со дня рождения Даля. Вот когда было написано это стихотворение. И через 25 лет...
1: Глубокие, содержательные.
0: Да, а через 25 лет мы реализуем проект «Час беседы с Далем». И еще хотела бы интересную деталь сказать. Мы знаем массу памятников Пушкина. Каких только нет памятников Пушкину у нас в самых разных уголках страны. Мы знаем много памятников Дали. Единственный памятник, где Пушкин изображен не один, а вдвоем. Это в Оренбурге вместе с Далем.
1: Спасибо вам. Я тоже впервые слышу, например, про так, существование такого памятника. Но до Оренбурга еще не добралась.
0: Будем знать. Очень интересное место.
1: Интересное замечание.
0: Тут нужно сказать, что это не мои сведения и открытия. У нас на конференции нашей «Добролюбовские чтения» научные, юбилейные в этом году. У нас 50-я конференция была. И там замечательный друг нашего музея Ольга Вениаминовна Калугина, доктор искусствоведения, прочитала доклад, как раз посвящен памятникам Далю. Поскольку у нас была целая секция, посвященная Далю, год Даля, и мы открыли год Даля для себя вот такой секции.
1: К слову, да, о пересечении хотелось бы сказать, вклад Лихачёва Дмитрия Сергеевича, недавно мы его упоминали, да, также связан с охраной культуры, культурных памятников. И оказывается, что он был активным защитником культурного наследия, участвовал в сохранении памятников и стоял у истоков Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. и возглавлял Российский фонд культуры. Вот как
0: совершенно
1: он сделал
0: верно.
1: На общественном поприще в том
0: числе. И я должна сказать, что Нижегородское отделение Российского фонда культуры в начале своего существования в Нижнем Новгороде базировалось в нашем музее. И офис был в нашем музее.
1: Еще
0: и опять-таки из легкой руки Дмитрия Сергеевича Лихачева. Да.
1: Подумать
0: еще
1: только.
0: Одно. То есть в истории нашего музея столько кроется самых важных вех для истории культуры Нижегородчины.
1: Просто очаг культуры. Да? Это действительно место силы, гений места. У этого места действительно какой-то особый гений. И как думаете, с чем это связано?
0: Но мне
1: это с его особым географическим положением, то, что он находится в центре, или все-таки и в том числе с биографией этого дома, с людьми, которые там жили и которые там бывали. Мы можем вспомнить, какие известные личности побывали в стенах
0: Бралевской
1: усадьбы? Может, мы оттуда тянется эта ниточка?
0: Называем нашу Добролюбовскую усадьбу вторым нижегородским литературным гнездом. Ну, первое литературное гнездо вы знаете прекрасно, это дом Карамзиных, куда московская эмиграция 1812 года перебралась. И вот это был такой, наверное, первый сгусток бешеной литературной исторической энергии в Нижнем Новгороде. А дальше 60-е, конец 50-х, и 50-е, начало 60-х годов. А это Добролюбовский дом. Мы его называем вторым нижегородским литературным гнездом. Но знаете, сейчас я не буду оспоривать идею, что дом Даля тоже был таким литературным гнездом. Наверное, две точки можно называть. Причем одни и те же люди бывали там и тут. Ну, а в нашем главном доме усадьбы Добролюбовых в разное время жили и Мельников, Печерский, и князь Трубецкой, и Улыбышев, музыкальный литературный критик. Бывали самые разные люди на ступенях этого дома, и в дом приходили в гости. И к Улыбышеву, и к Мельникову, и Печерскому, Миле Балакирев бывал здесь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие тесные переплетения. Это тоже, знаете, удивительно в каком плане. Например, вот Добролюбов и Милий Балакирев, Добролюбов – центр демократической мысли в литературе, в литературной критике, а Милий Балакирев – в музыкальном искусстве. И вот они здесь рядышком были на таком небольшом пятачке. И оба Улыбышева многое получали, многое почерпнули. Литературу, знания о культуре и так далее, и так далее. А Мельников-Печерский у нас ведь писатель, этнограф, Даль. Этнограф, автор словаря, человек, который собрание пословиц собрал. Добролюбов. То же самое собрание пословиц. Почему мы назвали наш проект, который мы в течение года будем реализовать, проект, поддержанный президентским фондом культурных инициатив, час беседы с Далем. Почему мы его так назвали? Да потому что это слова Добролюбова. Он со своим списком собранных пословиц нижегородских, отправился к Далю, приехав на вакации на каникулы в Нижний Новгород после первого курса в Главном педагогическом институте в Петербурге и оставил такое замечание, самое отрадное впечатление, оставил у меня час беседы с Далем. Он пригласил меня бывать у него. Нужно сказать, что это большая честь для студента молодого, ничем еще пока неизвестного, непрославленного. Его пригласили бывать в таком доме у человека, который был и крупным царским чиновником, и уже известным литератором, маститым, автором таких трудов замечательных, причем человеком, который, конечно, дом имел открытым, но не всех подпускал к себе, и не всем он нравился. А нужно сказать, что у Дали была такая сухая бедантичность. Например, в его доме всегда гасли свечи в 11 часов. Дали ложился спать в 11 часов. Даже если были гости, еще продолжалась какая-то беседа, все, ребята, свечи выключены, в темноте, ходите и расходитесь по домам. То, что он вставал очень рано, в 5, и до того, как приступал к своим обязанностям чиновника, занимался еще литературным трудом. Но и важно, например, вот еще что. Даль был настолько фанатичным, не побоюсь этого слова, а ревнителем именно русского языка, что в его доме не позволял никаких выражений на иностранных языках. В его доме даже не приветствовалось слово «папа». «Папа» ведь раньше так постоянно называли родителя. Нет, это слово французского происхождения. Только отец, батюшка и ни в коем случае не папа.
1: С русским корнем.
0: Да, да, да. У нас в нашем городе есть такие замечательные исследователи. Это Пакшина Наталья Алексеевна, это еще Дюшаков Александр Михайлович, и тот, и другой. Вокруг Даля довольно много интересных материалов исследуют. Родственниц Даля и дневники, и воспоминания анализируют. Это все тоже отражается на наших конференциях «Добролюбовские чтения», в наших сборниках, и массу интереснейших деталей можно почерпнуть именно оттуда. И действительно, Даль настолько был проникнут русской культурой, что, во-первых, несмотря на то, что он сын датчанина, он по своим корням и семейной традиции он принадлежал к лютеранской вере, но незадолго до смерти он перешел в православие осознанно, так как считал, что в православной церкви сохраняется вся полнота истины. Я думаю, что для нашей передачи это очень и очень важно.
1: И важно значение языка. Мне кажется, вот это его увлечение, страстное увлечение, в хорошем смысле это слово, нашим языком, погружение в стихи языка, и привело его к правильной вере, к православию, к выбору духовному,
0: да,
1: верному.
0: Да, именно так, потому что именно этот язык сохраняет в себе ту истину, тот истинный свет, который несет православие.
1: Да, это проводник к нашим духовным ценностям, вот именно русский язык, и почему так важно его сохранять и приумножать, его сокровища и богатства. Да,
0: я бы хотела прочитать одну цитату, принадлежащую Далю. Пусть она не очень коротенькая, но я думаю, для нашей передачи, для наших слушателей она очень важна. В одной из бесед с другом учеником Даль говорил: «Православие – великое благо для России, несмотря на множество суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия – не что иное, как простодушный лепет младенца, еще неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Сколько я не знаю, нет добрее нашего русского народа, и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво. А от чего это? От того, что он православным. Поверьте мне, что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие».
1: Какие удивительные слова принадлежат. Да, Аля, да, чудесно.
0: И русский язык далее популяризировался постоянно, и он писал постоянно и говорил о том, что говорит на русском, как русский человек. И русский язык – это именно проводник русской культуры. Он ощущал себя именно глубоко и истинно русским человеком. Это очень-очень важно. И поскольку мы в нашей деятельности как можем популяризируем культуру речи, литературный язык, его нормы и ту мысль, что отражение норм литературного языка – это отражение моральных норм русского народа, то, что речь, этикет, поведение очень тесно связаны, и то, что наша речь отражает наш образ, на радио образ нам интересно, да, тоже об, да, этом сказать. Наш облик и какую мы строим речь, такой мы создаем собственный речевой образ и тот идеальный образ, которому мы хотим следовать, а следовательно строим наше будущее.
1: Да, формируем парадигму,
0: формируем
1: жизнь, траекторию.
0: Именно,
1: да,
0: вот это все для нас очень важно в наших проектах, поддержанных, я еще раз повторюсь, президентским фондом культурных инициатив.
2: От чистого истока.
1: Напомню, к тем, кто только сейчас к нам присоединился, в эфире «Радио Образ» звучит программа «От чистого истока». С нами сегодня в студии Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, а также заслуженный работник культуры Российской Федерации. И сегодня мы говорим об истории создания и развития этого музея, а также о важных событиях 2026 года, которые приурочены к датам, к памятным датам нашей страны, нашего города и самого музея. Вот сейчас мы затронули с Галиной Алексеевной важный проект, который реализуется на средства президентского гранта, да? Фонд,
0: да,
1: президентских инициатив.
0: Да,
1: это час беседы с Далем. Я так понимаю, что в рамках этого проекта уже какие-то прошли мероприятия важные, и еще много всего впереди. Может быть, об этом продолжим нашу с вами беседу.
0: С огромным удовольствием. Хотелось бы сказать, да, мы начали работу с 1 июня и сразу в бой. Пушкинская программа. День Пушкина – это день русского языка. Пушкин – основоположник русского языка. Это взаимосвязанные, неразделимые величины. Почему? Что интересно, Пушкин настолько самобытен, настолько самодостаточен, что исследователи отмечают, что ведь удивительно, что Пушкин – основоположник русского языка, но у Пушкина нет школы. Вот мы знаем школу, даже там Брюсовскую школу, например, и так далее, Ахматовскую школу. А вот пушкинской школы нет. Он совершенно отдельно.
1: Единственный в своем роде.
0: Да-да, он такая величина, такая вышина, такая скала недостижимая. И именно...
1: Это, наверное, идеал такой, ориентир на вот все будущие века, наверное.
0: Совершенно верно. И именно поэтому мы говорим о Пушкине, вспоминая знаменитую речь Достоевского, которую он произнес на открытии памятника Пушкину в 1880 году. И там во время этой речи, во-первых, вот прозвучала эта мысль, которая стала для нас теперь такой обычной, тривиальной, вошла в нашу кровь и плоть, что Пушкин – это солнце русской поэзии, Пушкина – это наше все. А ведь нам трудно даже представить, что даже во времена Добролюбова Пушкин ведь был, ну, интересным писателем, но в ряду многих. И, кстати, великий гений Добролюбова, его прозорливость была в том, что он мальчишкой написал в своем дневнике: «Мы советуем вам почитать Пушкина. Пушкин – гений». Тогда, когда Пушкин не был еще общепризнанным гением. Это очень и очень важно. Когда мы говорим о Пушкине, мы, безусловно, говорим о русском языке. Вот у нас прекрасная была встреча, очень многоплановая, очень разнообразная, в которой мы коснулись роли Пушкина и его слов, его речи. Даже в Крыму, в разных уголках нашей страны. Ведь мы отмечаем год единства народов России, звучали стихи Пушкина на разных языках народов России. И дальше День России как будто подхватил эстафету этого праздника, продолжил ее. Тогда было совершенно изумительное выступление студентов Нижегородского губернского колледжа с композицией, где рассказывалось о культуре народов России, о языковой культуре, читали стихи на языках народов России, танцы, представлялись национальные блюда, и одновременно незримо над всем этим рели наши герои Пушкин, Добролюбов, Даль. Ну, а новое наше мероприятие, еще летнее, августовское, это наш уже ставший традиционный фестиваль, посвященный Яблочному Спасу. Литературный яблочный фестиваль, из устно переданное. Но тут мы немножко поменяли одну букву в этом слове, потому что эта добролюбовская цитата у него была из устно преданная. Но поскольку сейчас уже в современной речи это слово звучит как архаизм, что было более понятно современному слушателю, мы на переданное исправляем название. Всегда огромной популярностью пользуется этот праздник, тем более на излете лета, когда все возвращаются из отпусков, с каникул, но еще полноценно в полную мощь не работают театры, другие учреждения культуры. И поэтому народ изголодался по встречам, по культурным мероприятиям и с удовольствием приходит к нам. Это всегда карусель. Карусель народной культуры и рассказов о Дале и других авторов, и пословиц, поговорок, интерактивов, загадок, мастер-классы, это дефиле в народных костюмах, это концерты. В этом году у нас впервые такой участник концерта Антон Рождественский, обладатель гран-при, участник третьего проекта «Голос», который предложит нам ряд песен русских, народных. И я думаю, что это будет настолько душа в душу с общим направлением нашего спектакля, нашего фестиваля, прошу прощения. И слушатели проникнутся его изумительным голосом. Ну, а потом у нас будут выступать барды Светлана Дьякова и Юрий Пронин. Всегда на ура идут их песни на стихи нижегородских поэтов. Мы опять-таки популяризируем нижегородскую культуру и выступление поэтессы Светланы Леонтьевой. Так что приглашаем на Яблочный Спас. Это 20 августа. 19 мы никогда не берем, потому что в этот день люди идут в церковь, освящают дары, присутствуют на службах. И поэтому 20-е, следующий день, когда уже исповедовавшись, причастившись, очистившись, настроившись, нижегородцы придут в наш музей с хорошим яблочным спасным настроем.
1: Да, вы, кстати, упоминали мероприятие, приуроченное ко Дню Единства Народов, населяющих нашу большую страну. И действительно, язык, как показывает ваше мероприятие, подчеркивает, имеет наш русский язык. Такую мощную объединяющую силу. Это общий язык для всех народов, населяющих.
0: Это государственный язык.
1: Да, и язык, на основе которого мы все объединяемся, и в ткани которого, в живой, наверное, ткани языка, и сохраняются вот те самые нравственные зерна, которые и делают нас едиными, чтобы мы шли вместе, чтобы мы не ссорились, не разделялись. А еще мы сегодня упоминаем Дали, упоминаем Добролюбова, которые испытывали...
0: Мельникова-Печерск, да?
1: Которые испытывали такой вот живой интерес к стихии народного языка, к фольклорным жанрам. Не случайно они занялись собирательством пословиц русских и поговорок. И, наверное, в том числе поэтому музей Добролюбова и становится таким литературным гнездом, литературным местом, где эта тема продолжает развиваться. Сюда приезжают специалисты, вы собираете на научно-практические конференции, которые проходят дважды у вас в год, и в феврале, и осенью,
0: в октябре.
1: И вы обсуждаете очень важные, актуальные вопросы, связанные и с развитием, и защитой языка русского.
0: Совершенно верно. И я хотела бы подчеркнуть, что музей сохраняет ведь не только материальную культуру, то есть предметы, которые хранятся в фондах музеев, но нематериальную тоже. А это именно наша речь, обряды, обычаи. И поэтому очень-очень важно, что наш музей делает акцент на этой именно теме, на теме сохранения нематериальной культуры. И подчеркиваю, во многом именно благодаря тому, что нас поддерживает президентский фонд культурных инициатив. В прошлом году у нас тоже в рамках грантового проекта ПФГИ прошла конференция «Музей слова». Вы знаете, она вызвала какой-то необыкновенный отклик. Многие говорили, что таких конференций просто еще никогда не было. Такое единодушие, такое воодушевление, такой единый порыв. Очень разные по профессии, по специальности люди собрались в своем едином порыве любви к слову и желании сохранять и поддерживать культуру нашей родной речи, стихию народной речи. И сказали вот такую важную вещь. Казалось бы, музей слова – это такая... такой трюизм, такая тривиальная истина. Это тема, которая лежит на поверхности. И тем не менее, очень мало говорят об этом, в том числе профессионалы, музейщики. Как-то сейчас в приоритетах какие-то организационные темы, темы современных технологий и так далее, и так далее. Темы привлечения посетителей, много всего. Вот музей слова. А это, собственно говоря, ведь это наша основа. Мы толмачи, мы переводчики при молчании наших музейных предметах. И поэтому роль слова в экспозиции музея, она просто неоценима, она необыкновенная, она охватывает очень-очень разные сферы. Поэтому приглашаем сейчас присоединиться к нашей конференции «Музей слова». Можно в качестве докладчиков, можно в качестве слушателей. Конференция будет проходить 28-29 октября в Музее Добролюбова. Следите за нашей рекламой, за нашими сообщениями ВКонтакте на сайте музея.
1: Напомню, что в этом году вы отмечаете творческий юбилей в сентябре этого года, 40 лет вашей научной работы в стенах Музея Добролюбова. И будет приурочен творческий вечер. И мне хочется... сказать о том, что вы наряду с теми именами, которые сегодня прозвучали, тоже достаточно человек энциклопедического склада, большой, широкой эрудиции. И с вами всегда интересно общаться абсолютно на любую тему. Ваша начитанность всегда поражает, ваше умение пользоваться русским языком, всеми его ресурсами, богатствами, сокровищами. Это всегда удивляет, и всегда хочется подтянуться и ориентироваться на вас, Галина Алексеевна. Я, пользуясь случаем, хочу от имени всей нашей редакции вас поздравить вас с этой замечательной датой и сказать, что ведь вы не только ученый, вы не только лингвист, но еще и живописец, и человек, который проявил себя в разных видах творчества. Неоднократно уже в Нижнем Новгороде проходили персональные выставки с вашими работами. По-моему, сейчас тоже идет выставка в настоящее время.
0: Да, совершенно верно. В кинотеатре «Орленок» и в библиотеке имени Короленко. Две персональных выставки.
1: Как будете отмечать свой творческий юбилей?
0: Будет творческая встреча. Дату мы еще не назначили, но это в сентябре. Но каких-то особенно пышных торжеств я не предполагаю. Но это будет творческая встреча, и я выставлю несколько своих картин, чтобы какие-то еще грани творчества показать. Расскажу то, о чем бы мне хотелось рассказать, потому что очень много интересных страниц, связанных с музейной деятельностью, было в моей биографии. Я надеюсь, что друзья, художники, артисты, певцы поддержат, придут и как-то украсят этот творческий вечер. Ну и в конце, конечно, небольшое чаепитие, как же без него.
1: Галина Алексеевна, скажите, вот как со временем менялся музей, менялся подход к оформлению экспозиций, к передаче содержания, как вообще изменился взгляд на жизнь и на творчество Николая Александровича Добролюбова?
0: Безусловно, изменился. Очень долгое время царила концепция, связанная с тремя периодами революционно-освободительного движения в России, ленинская концепция, и ей подчинялось все. И Добролюбов, на нем была печать поставлена, такая очень мощная,
1: клеймо
0: «революционер-демократ». И многие выросли именно под гидой этой мысли. И единственное, что помнят о Добролюбове, это стихи Некрасова: «Суров ты был, ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять». И так далее, и так далее, и так далее. Но шло время, и появилось много самых разных исследований, которые с этой концепцией, если не полностью спорили, но ее в чем-то отменяли, в чем-то развивали, в чем-то дополняли. И интересно, что Добролюбов за рубежом очень активно интересуется. И в результате появилось так много новых и фактов из биографии Добролюбова, и вот этих по зернышку собранных моментов нового понимания личности Добролюбова, которое постепенно складывалось у нас самих, что итогом стала экспозиция новая «Добролюбов. Перезагрузка», которая опять-таки у нас была открыта в 2022-2023 году благодаря мощной поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект назывался «Добролюбов. Перезагрузка», и мы действительно осуществили перезагрузку образа Добролюбовых. А экспозиция «Холодный ум и пылкое сердце». Вот такая дихотомическая пара, где акцент делается не только на холодный ум Добролюбова, который отмечали все, удивительное познание, удивительную молниеносность, быстроту реакции, потрясающую память, необыкновенно широкий кругозор, огромную работоспособность. Но еще эта экспозиция делает акценты на другом, на личности Добролюбова, на его большом сердце, на его умении сопереживать, чувствовать людскую боль и активно своими действиями поддерживать людей, помогать их всем, чем только может делиться, жертвовать последним. То есть это истинно православный человек вот в своих проявлениях такой жертвенности, помощи людям. Ну и еще очень важно, не нужно представлять Добролюбова суровой личностью, далекой от любви в самых разных ее проявлениях. И самый близкий друг Добролюбова Чернышевский не зря говорил, что его чувства были глубоки, страстны, пылки.
1: Галина Алексеевна, мы говорим про Николая Александровича и совершенно не вспоминаем про его родителя, который был священником, священником Верхнепосадской Никольской церкви. Наверняка он тоже какой-то след оставил в истории нашего города. Что о нем вообще известно? Что о нем рассказывает ваша экспозиция?
0: Но нужно сказать, что об отце Добролюбова мы говорили с самого начала, еще в мемориальной экспозиции много говорили об этом. Причем, что очень важно, что одним из инициаторов создания мемориальной экспозиции был великолепный ученый, доктор филологических наук Серафим Андреевич Орлов, а он сам сын священника. И он появился на свет в 1910 году, поэтому быт священника дореволюционного времени был в его плоти и крови, и он очень много мог рассказать о том, как складывалась жизнь священника, и консультировал, помогал, рассказывал, первые наброски сделал этой экспозиции. И, конечно, Александр Иванович Добролюбов, священник, настоятель Никольской Верхней Посадской Церкви, в этом отношении был человеком, очень много сделавшим для своего сына и повлиявшим на его воспитание, на его образование. Его часто описывают, особенно в прежней литературе, как человека сурового. Но мы видим совершенно другое. Мы видим его глубокую внутреннюю доброту, когда он писал о том, что все, что он имеет, все, что он делает, все для тебя, то есть все для сына старшего. Первенец был гордостью, был надеждой. И вкладывал Александр Иванович в Николая все, что мог. Это и большая библиотека, которая была в доме, совместное чтение, совместное составление библиографических списков, долгие беседы. Александр Иванович сына своего брал везде, где только мог, на какие-то знаковые, значимые события, чтобы он общался с соответствующим кругу, вращался с соответствующим кругу. И недаром отмечают, что когда Николай Добролюбов оказался в Петербурге, то его манеры были близки к аристократическим, светским манерам, а не так, как часто карикатурно принято изображать семинаристов, революционеров-демократов с немытыми нечесанными волосами, с неумением войти и выйти в приличном и сесть в приличном обществе. Нет, все вот это, вложенное отцом, сказалось на Николая Александровича. Но и сам Александр Иванович был очень почитаемым, уважаемым человеком в Нижнем Новгороде. Сколько он занимался благотворительностью? В его приходе были самые крупные, известные люди Нижнего Новгорода. Это интеллигенция, это и купцы. И недаром после того, как Александра Ивановича не стало, его детей, оставшихся сиротами, а семья была большой, это большая, семь братьев и сестер, разобрали прихожане Александра Ивановича. Это свидетельство глубокого уважения, глубокой значимости и той дани, которую отдали нижегородцы этому человеку. Отца мы любим, чтим, портреты в обеих экспозициях, и о нем много рассказываем.
1: Галина Алексеевна, спасибо вам большое. И предлагаю в завершении нашего разговора озвучить ближайшие даты событий, которые произойдут и на которые мы можем пригласить наших слушателей.
0: Но самое ближайшее – это «Яблочный спас», фестиваль «Иисусно преданное». 20 августа с 15 до 19 часов. Далее, 1 сентября, у нас будет праздник, посвященный 1 сентября, тоже в рамках грантового проекта. Часть беседы сдали. Он будет называться так: «От писала до лазерной указки». Здесь мы будем говорить и об истории письменных принадлежностей, и о составлении писем, разных текстов. Школьники могут прийти написать себе письмо вперед будущее или назад будущее, такую своеобразную капсулу времени заложить, причем написать это перьевой ручкой в старинном стиле и пожелать себе что-то, что потом можно будет рассмотреть через много лет и понять, правильный ли был выбор, осуществился ли он и каков вектор направления и развития личности юного человека. Ну, а далее будет целая серия юбилейных мероприятий. Ну и, конечно, хочется пригласить на конференцию 28-29 октября «Музей и слово». Все мероприятия сейчас не могу перечислить.
1: Да и не
0: следите,
1: надо, и не запомним.
0: За нашими публикациями.
1: Мы понимаем, что впереди очень много всего интересного, содержательного и важного, и что действительно Музей Добролюба выстраивает такие мосты между прошлым и настоящим, чтобы брать из прошлого самое лучшее, чтобы смело идти вперед. А спасибо, Галина Алексеевна, за интересную содержательную беседу о красоте, бережном отношении к русской речи, к стихии, народной речи, а также о культуре русского языка, уровне владения им, о важности владеть своим языком. Ну и, конечно же, обширной деятельности ревнителей русского языка Владимира Даля и Николая Добролюбова. Говорили мы сегодня на этой встрече. Этот час с нами провела сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. С вами была Марина Дружкова. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, до новых встреч.
2: От чистого истока.

0: Почему?
1: Тогда, осознав это, грешник обращается к церкви, исповедуется перед священником, как свидетелем его исповеди. Но незримо здесь присутствует на исповеди, в таинстве исповеди, Христос. Так священник читает перед началом этого таинства молитву, в которой есть слова «Се чадо Христос невидимо стоит, аз же точно свидетель есмь». То есть невидимо он стоит здесь, Христос, ты исповедуешься ему, а я только свидетель есмь. Я только свидетель, заверяю, что грешник искренне кается. Есть такое греческое слово «метаноия», то есть изменение, перемена ума. Вот эта цель покаяния. Бог прощает грехи, в которых кающихся признался при свидетеле священнике, и еще мало того, да, он их не только просто назвал, а еще и обрел решимость исправиться. Вот. И поэтому Господь, видя это, зная это, дает человеку силы для исправления, той самой перемены ума. Если он приходит на исповедь, не желая что-то изменять в себе, не, и просто, что ли, формально вот перечисляет грехи, то смысла, конечно, какого-то в этом не будет, и изменения не будет, и все будет продолжаться снова. Покаяние ведь на самом-то деле совершается даже не тогда, когда человек покаялся на исповеди перед Богом и присутствии священника, а оно, как подлинная перемена ума, наступает, когда человек оказывается перед возможностью повторить тот или иной грех, и он его не повторяет, потому что в нем уже этот грех не имеет своего начала, своего корня, своего основания. То есть он страсть сумел остановить и не давать ей развиваться дальше. Вот когда он сумеет это сделать, то тогда эффект от этого таинства он почувствует на себе. Поэтому к покаянию, к исповеди следует подходить очень серьезно. И тут есть тонкость. Можно всю жизнь ходить в церковь, исповедоваться, причащаться и так ничего не понять по-настоящему и не начать жить духовной жизнью. Вот тут-то, как ни странно, но помогают скорби, какие-то тяжелые переживания, даже тяжелые грехи и падения, они оказываются в этом случае промыслительными. Промысел Божий – это такое действие, в котором в первую очередь соотносится с нашим внутренним духовным состоянием. То, что можно дать одному, другому дать нельзя. То, что полезно для одного, вредно для другого. Для получения прощения грехов от того, кто кается, требуется, прежде всего, и примирение со всеми, и искреннее раскаяние. Вот это очень важно. Искреннее раскаяние, твердое намерение исправить жизнь, вера и надежда на милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно же, и пост, и приготовление, если предполагается после исповеди причастия. А вот это искреннее раскаяние и намерение исправить свою жизнь, вот этого очень часто не хватает, а требуется. И очень даже без этого не получится настоящего покаяния, настоящей исповеди. В русской церкви принято, как мы знаем, индивидуальное покаяние. У нас нет такого вот западного формализма, хотя, конечно, проникает к нам, например, вот списки грехов. Это ведь оттуда пришло. Перечисление грехов без раскаяния. Написали на бумажке, пробарабанили перед священником, не успел еще и услышать все четко. Ну, вроде и все. Нет такой вот тарификации, когда за определенные грехи назначалось бы определенное наказание. Ну, там есть определенные эпитимии, я скажу чуть позже о них. А так, конечно, нет. В западной практике есть, да. Прочитай 5 раз «Отче наш», ну вот и все. Вот такой совет. У нас несколько по-другому. Да, вот в особых случаях, когда вот это необходимо, налагается так называемая эпитимия, это греческое слово, обозначает запрещение. То есть рекомендация пока, может быть, отложить причастие, а нужно совершать благочестивые дела, некоторые лишения предписываются там. Пост определенный, более усиленный, да? Для чего? Вот это определенное лекарство, оно направлено, чтобы человек мог преодолеть греховные привычки. Применяются различные рекомендации. Это и прочтение Евангелия, псалтири, каких-либо книг. Главное, чтобы кающийся воспринял эту эпитимию с радостью, с надеждой, чтобы она поможет ему победить свою страсть, чтобы он понял, что это не наказание, да? Как бы ни звучало там, что это запрещение там. Вот, а это помощь и своеобразное вот лекарство от греха. Тут как раз и есть главное в таинстве покаяния – желание человека жить по-другому, справиться с греховными наклонностями. Как лечится, например, от наркомании?

0: или там от алкоголизма, да, лечится, а иногда никакого эффекта нет. Бывает. А когда? А будет он результат тогда при одном условии. Искреннее твердое желание вылечиться. Признаться себе, что да, я болен, мне нужно лечение. Тогда не будет формальности, тогда будет польза для души. Очень хочется пожелать всем, чтобы мы как-то все-таки, чтобы исповедь наша была не перечислением грехов, не каким-то там отчетом о проделанной работе, как иногда шутят, но искренним желанием изменить свою жизнь и не грешить, и обратить душу к Богу, который того и ждет, потому что в мир он приходил не к праведникам, а к грешникам, чтобы привести их к покаянию, а значит, спасти душу этого человека. Открываем Евангелие и читаем. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» от Луки Евангелия. Следующее открываем главу. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» тоже Евангелие от Луки. А вот первое послание к Тимофею апостола Павла. «Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников». Вот, и апостол Павел, кстати, называл себя худшим из всех. Вот что нам нужно и понять, к кому он пришел, и что он нам обязательно поможет справиться и с грехом, и, более того, со страстью, ведущей к совершению этого греха. Дай Бог это понять всем, кто нас слышит, всем, кто желает правильно исповедоваться. И Господь поможет, ищущий да обрящет. Храни вас Господь.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Церковное слово. Заушать.
1: Заушать, ударять. Пример из Евангелия от Матфея.
0: Тогда заплеваше лице Его, и пакости Ему деяху, и полонитом обияху Его. Овии же золониту удариша за ушаху Его. Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его. Другие же ударяли Его полонитом.
1: Итак, заушать означает ударять.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 24 октября 2021 года.
2: «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И мы слышали отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Совершенно очевидно, что апостол Павел использует эту аналогию, этот пример из сельскохозяйственной жизни, потому что точно знает, слово его поймет каждый человек, потому что большинство из тех, кто слушал, имели отношение к земле и хорошо понимали, чем лучше засеешь, чем больше вложишь в землю, тем больше и получишь. Но апостол Павел, конечно, не давал инструкций своим слушателям по поводу того, как им вести свое сельскохозяйственное дело, потому что они разбирались в этом, наверное, лучше, чем сам апостол Павел. И слова свои он, конечно, используя этот сельскохозяйственный образ, отнес к совершенно другому. «То лучше сеет, тот лучше и пожинает». О каком же сеянии идет речь? А речь идет о том сеянии, в результате которого вырастает урожай, коим является результат нашей жизни. И вот этот результат, этот урожай, будучи нематериальным, вместе с человеческой душой переходит в вечность и предстает пред Богом. Вот о каком сеянии и о каком урожае говорит апостол Павел. И это, конечно, совсем другая тема, имеющая отношение к любому человеку, вне зависимости от того, имеет он отношение к сельскому хозяйству или к какой-то другой сфере человеческой деятельности. Это притча, эти слова для всех нас. Кстати, эти слова отобразились и в народной мудрости, что посеешь, то и пожнешь. То есть сеянием, с человеческой деятельностью – связывается результат. Результат может погубить сеяние, погубить труды или, напротив, вернуть сеятелю с избытком результаты его трудов. Вот если вдуматься в эту притчу, то она, конечно, очень соответствует вообще всей жизненной логике. Но в самом деле, сейчас что-то скажу современным языком. Чем эффективнее инвестиции, тем больше прибыль предприятия. Сеяние – это и есть наша инвестиция в самих себя. Это и есть самая важная инвестиция. Более важной не существует. Потому что в результате не прибыль государства, а спасение нашей души, а значит, наше подлинное счастье и благополучие. Другими словами, вот эти инвестиции в размером во всю жизнь, они каждым человеком должны быть вложены в самое прибыльное дело. Каково же это дело? Куда нам с вами вкладывать свои инвестиции? Свой разум, свою волю, свои чувства, свои знания, свой опыт. Мы должны вкладывать все это в то дело, которое откроет перед нами врата Божественного Царства. И не только после смерти, уже здесь, на земле. Сделает нас счастливыми.

Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родители, Сын, Бог и Господь, во плоть со Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигая же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотись от чистых крови Твоих, тем же всякий род поет Тя Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть якого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления богословорочую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас на Тебу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоотробен, и избавенный от враг наших Ты быси, Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо и си спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, также дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные.

0: славные, и Твоей крови обновив и растлевшее грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небе и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей я, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь и, владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ, на творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, руждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очистими от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святую невострасть Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесть недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, умы, сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшие тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивы царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживы восприятие, и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителю Твоего духа сосуды честны, священные Твои ученики соделавы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит с презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобиями неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе я мопию, не рассуждая тело и крови Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленне в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголать, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивший, прииди дерзость не помазать и твои нози Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози и держати и целовати и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое и прощениями подашь, весь изо множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книги же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодати, не убо есть меди, но с тобою Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не едим пребуду кроме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступих, якоже зрише со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятьями, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклоси со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припадую и теплево пиюте, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко ины, якоже аз не пригреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеих, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаясь и травасы, и странно чудо орошай мне опальным, якоже убо копина древля не опальни горячий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико те согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, веру яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тебя, пречистой и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и жизнь вечную, в освящении и просвещении крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любви Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. О, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, оба же причистие Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, а же окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие тебя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. верую Господи и исповедую, яко ты и сего истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти от ниже первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
1: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся, то, чьи, Господи, Боже мой, помози ми со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Воссияла еси в пречистии икони Твоей, Мария Богородица, свет спасения всем блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси скоропослушницею, молящимся пред

и от нея исходящую, тем же радуемся мы грешные, имущи таковы залог Твоего к нам благоволение, и Тебе скоро послушаем.

Мать Божия, присущая святей икони Твоей, скоропослушница Тобою нареченная, Богоматерь Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая от чудотворного образа Твоего, всеблагая и благодарственного.

подашь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утех.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 3 по 12. Давайте послушаем.
2: «И приступивши к нему фарисеи, искушающие его и глаголоши ему, аще достоит человеку пустить жену свою по всякой вине».
3: «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые из

0: Делали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
1: Исказивши сами себе Царствие ради Небесного, моги вместите, да вместит.
2: Согласно закону Моисея, если жена сделает что-то противное мужу, он может дать ей разводное письмо, и в таком случае брак будет расторгнут. Особых пояснений, что же это за такое противное, пророк не оставил, а поэтому многие злоупотребляли этим законом. Основанием для развода в иудейской среде могло стать все, что угодно. Женщина плохо приготовила обед или заговорила с незнакомым мужчиной, имела вздорный характер или же просто наскучила своему мужу. Поэтому в эпоху Христа практика развода без особых причин была широко распространена. Спрашивая Спасителя о разводе, фарисеи пытаются поймать его в ловушку, хотят, чтобы он сказал нечто против закона Моисея, дескать, закон неверен, Моисей ошибся. Однако Господь обращает их оружие против них самих. По его словам, закон Моисея относительно развода – это всего лишь снисхождение к немощам евреев. Ведь пророк понимал, что многие его соотечественники – люди грубые и жестокосердные. Если требовать от них идеала супружеской жизни, которую они просто не в состоянии достигнуть, может случиться худшее. Они начнут или тайно изменять своим женам, или же будут устраивать разводы собственными коварными методами. Поэтому и дан был такой закон, чтобы хоть как-то пресечь возможное беззаконие. Взамен Спаситель напоминает им, что институт брака имеет божественное происхождение, так как был установлен самим Создателем. Двое людей в семейной жизни таинственным образом становятся единым целым, а потому нельзя разрушать союз супругов, руководствуясь легкомысленной прихотью, подчиняясь сиюминутным настроениям, эмоциям или же похоти. Такой идеал потрясает учеников, ведь вдруг для развода есть объективные причины, например, брак несчастен. Наверняка в этот момент им на ум приходит какая-нибудь из иудейских поговорок, типа такой: «В числе тех, кто никогда не увидит лица гиены, тот, у кого была вредная жена». В результате они приходят к выводу, что лучше вообще не жениться. Однако Господь отвечает им, что для этого необходимо конкретное призвание свыше. Скопцы, то есть евнухи, для Царства Небесного – это те, кто по своему внутреннему устроению могут найти удовлетворение лишь в Боге. Никаких других причин для того, чтобы не вступать в брак, у человека нет. Итак, отрывок, который мы только что услышали, предлагает нам два идеала. Идеал жизни в браке, то есть жизни для другого человека, и идеал жизни для Бога, посредством отказа от радости семейных отношений. Оба кажутся недостижимыми и неподъемными. Однако за этими евангельскими образами скрывается очень важная истина, на которой христианская традиция не перестает делать особый акцент. Если человек хочет обрести в этой жизни себя, найти в ней свое место, он категорически не имеет права жить в свое удовольствие, как ему вздумается. Это дорога в никуда. Единственное, что человек найдет на ней – горечь разочарований в себе и в людях. Вся наша жизнь обретает смысл и становится полноценной лишь в том случае, если мы встаем на путь служения Богу и ближнему, стремимся к исполнению евангельского идеала. Если мы искренни в этом своем желании, стараемся двигаться по этому пути, Господь укажет нам на наше призвание. Он или пошлет нам человека, с которым мы сможем создать крепкую семью, или дарует нам силы, благодаря которым мы сможем находить утешение только в Нем одном.
3: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и больше сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонился, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, як и избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но як и имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших». Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш с вами разговор о новомучениках и исповедниках российских, об их канонизации. Митрополит Вениамин Петроградский пострадал в связи с очень важным вопросом в то времени, вопросом об изъятии церковных ценностей. Когда советское государство под видом помощи голодающим стало изымать из церкви все, что им было нужно, под руководством митрополита Вениамина была создана образцовая комиссия при церкви, комиссия по помощи голодающим. Эта комиссия сама собирала большие ценности и на вырученные деньги закупала хлеб, закупала продукты питания. Но при этом она, естественно, сохраняла основные святыни, которые не могли подлежать переплавке. В первую очередь, конечно, речь идет о священных сосудах, о священном потире, о дискосе, о копье, о лжице, о всем, что связано непосредственно с Евхаристией, о том, что соприкасается с телом Христовым. Любые другие предметы священнослужители готовы были отдать. Отдавались дорогие золотые оклады, отдавались хоругви, отдавалось все, что только можно. Но то, что соприкасалось с Евхаристией, с телом Христовым, являлось святыней, естественно, оно не могло даже оказаться в руках мирян, уже не говоря о том, чтобы оно было поругано, чтобы оно было переплавлено. Митрополит Вениамин предлагал еще более страшную для советской власти вещь. Он хотел, чтобы церковь сама участвовала в раздаче этой помощи голодающим и при этом осуществляла контроль за этим. Те документы, которые доступны сейчас, доказывают, что были изъяты огромное количество церковных ценностей. Они были переплавлены, они были проданы. Но до голодающих дошли практически копейки. Куда делись эти деньги, эти ценности, я думаю, еще предстоит выяснить. Сама затея по изъятию церковных ценностей, очевидно, как это следует из непосредственно письма самого Ленина, была выдумана вовсе не для помощи голодающим, а для того, чтобы столкнуть церковь с государством, с силовыми структурами, чтобы начать репрессии. Я, к сожалению, не могу дословно привести цитату из письма за подписью Ленина, но он пишет в своем письме, обращенном в Центральный исполнительный комитет, о том, что изъятие церковных ценностей должно послужить поводом, чтобы начать, как он пишет, бешеную и беспощадную войну с церковниками. Сказано предельно четко. Изъятие церковных ценностей должно служить не помощи голодающим, а поводом для того, чтобы начать бешеную, беспощадную борьбу с церковниками. Естественно, что предложение митрополита Вениамина вызвало у власти практически бешенство. Церковь сама могла бы осуществить миссию помощи гораздо лучше, чем это осуществляли государственные структуры. Она могла бы распределять ту помощь, которая поступала из-за границы. Но церкви это было не дано. Почитание митрополита Петра Полянского как священномученика было важно в связи с борьбой за каноническое преемство предстоятелей церкви. Мы уже говорили с вами о том, что на комиссии по канонизации было принято решение о том, что все те, кто сохранил единство святейшему патриарху Тихону и его местоблюстителю, священномученику Петру Полянскому, принимаются в общение церкви, и если они прославлены в святости, то церковь их почитает. Подводя итоги нашего с вами разговора о канонизации новомучеников-исповедников российских, мне бы еще раз хотелось подчеркнуть, что эта работа очень сложная, что эта работа очень кропотливая, что внимательно рассматриваются каждые мученические акты, которыми мы считаем протоколы допроса. Внимательно рассматривается то, какой жизнью жили те, кто предполагается для канонизации до их ареста. Если человек оставался жив, внимательно рассматривается то, что происходило после их ареста. Но эта работа ведется, и, на мой взгляд, эта работа еще очень и очень далека от завершения. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение — это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым...

0: книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
1: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
2: Открытая книга.
3: Дорогие читатели, вы держите в руках уникальную книгу. Впервые нашему вниманию представлены исторические сюжеты, связанные исключительно с благотворительной деятельностью нижегородцев. В книгу вошло много новых, ранее неизвестных фактов, что, безусловно, обогатит наше краеведение. Уверен, что книга заинтересует самый широкий круг читателей, причем не только нижегородцев, особенно если учитывать, что книга издана на русском и английском языках. Читая эту книгу, можно убедиться, насколько благотворительная деятельность была обширной и затрагивала самые разные сферы жизни общества – культуру, образование, воспитание, медицину, науку, техническое творчество. На Руси для купеческого сословия, для людей, связанных с предпринимательством, творить благое дело, то есть заниматься благотворительностью, было естественно и почетно. Отрадно, что эта добрая и светлая традиция дошла и до наших дней. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Фрагмент из книги «Благотворительность в купеческом Нижнем».
4: Добрый день, дорогие друзья. Эфир «Радио Образ» продолжает программа «Открытая книга», программа о литературе, литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мы открываем и читаем новое издание «Благотворительность в купеческом Нижнем». И в нашей студии ее авторы Ольга Наумова и Виталий Краснов. Здравствуйте, уважаемые гости.
5: Здравствуйте.
4: Очень рада, что вы сегодня в нашей студии. Я даже сказала, снова в нашей студии одни из самых любимых создателей книг. Книг и гостей моих. Телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, уважаемые слушатели. Мы всегда рады, когда вы подключаетесь к нашему разговору. Итак, тема нашего разговора – книга о благотворительности, ну, соответственно, и благотворительность как таковая. Позвольте вам задать первый вопрос, как людям из такого странного времени, не того времени, о котором идет речь в вашей книге, и не сегодняшнего. Прежде всего, мы все из советского времени. Ну, так получается объективно, исторически и документально. Скажите, пожалуйста, в каком формате, из каких источников вам приходили первые сведения о благотворителях и благотворительности? Ольга Ивановна.
5: Ну, я думаю, что даже и в детстве, и в юности я очень много читала. Конечно, мне это слово встречалось, оно мне нравилось, потому что составные его и благо, и творить, да, очевидны. Поэтому я... Но понимать, что такое благотворительность в полной мере, я, конечно, не могла. Но классика этому способствовала. А потом я стала работать в Волго-Вятском книжном издательстве. И туда приходили многие замечательные люди, краеведения, вспыхивал как мгновениями какие-то там дискуссии про благотворительность, но тоже это было все очень опосредованно. И только уже вот в последнее время, когда мы обратились к прошлому, когда многое стало известно из того, что мы не знали раньше, стал поражать масштаб того, вот той благотворительности, которая была до революции. И вот тогда уже и родилась идея соответствующая.
4: А откуда? Откуда вот этот масштаб рождался, сформировался, эта мозаика складывалась? Это что? Открывались архивы?
5: Да, конечно, открывались архивы.
4: Это все документировано, книги, все эти сведения о благотворительности?
5: Конечно, но не все, но их много. Я даже, вы знаете, мне кажется, что идеи витают в воздухе. Мы эту книгу, о которой сегодня речь идет, мы ее выпускали вместе с торгово-промышленной палатой. И когда они сказали, что до этого мы выпускали книгу, о которой тоже здесь, в этой замечательной студии мы говорили, это Всероссийская промышленная художественная выставка, издание Санкт-Петербургской ГОППы, торгово-промышленной палаты очень понравилась с нами работа, они сказали, давайте еще что-то придумаем. И когда я шла к ним с новой идеей о благотворительности, я буквально прыгала и думаю, вот сейчас я им скажу. И представьте себе, когда я туда вошла, у них на столе лежала книжка о благотворительности России. Они даже думали о переиздании, где нижегородский период, так сказать, и вообще нижегородская часть была небольшой. То есть

0: они тоже думали об этом же. А, видимо, действительно, идеи витают в воздухе. Вот такое дело.
1: Виталий Ильич, вы когда впервые и как?
2: Да, у меня тоже самое, как совершенно справедливо сказала Ольга Ивановна, было представление достаточно опосредованное. Лекции, ну, мне-то повезло, потому что уже был некий в своем роде перелом, когда об этом и больше говорилось, и больше выходило каких-то изданий, отдельных публикаций, но все равно не было осознания и представления о масштабе. А почему? Потому что вот когда потом уже, да, потом я начал заниматься историей архитектуры, и это все стало зримо и наглядно благодаря тем зданиям, которые у нас сохраняются в городе от той эпохи и связанные с теми или иными моментами благотворительности. Но все равно не было осознания масштаба. И когда уже стал погружаться в эту тему более детально, более глубоко, более тщательно, пришло вот это осознание. Ведь на самом деле Нижний Новгород, ну, если мы говорим о рубеже 19-го, начала 20-х веков, собственно, город, он был не богат. Были постоянные проблемы с городским бюджетом. Ну, собственно говоря, очень много было похожего на день сегодняшний. Очень много. Но, тем не менее, масштаб благотворительности и самый разнообразный, и иногда самый неожиданный, он на самом деле впечатлял. Причем эта благотворительность, это вот не так, как мы, может быть, понимаем в настоящее время на уровне «дал деньги, взял деньги», да, «выделил деньги, израсходовал деньги». Благотворительность тогда, она понималась все-таки более широко. Допустим, ну вот опять же, если говорить о нашей книге, у нас есть сюжет про второй детский приют, об усадьбе его мы немножечко говорим. Это стало возможным благодаря купцу Калинину Шушляеву, который, у которого город выкупил усадьбу, но выкупил за очень небольшую, ну я не могу сказать, что это символическая плата, но за очень небольшую плату. Если бы этого не случилось по тем или иным причинам, то тогда, наверное, бы обустройство, нормальное обустройство этих девочек, оно бы затянулось, предложили бы какие-то другие варианты, более дорогие, да, и вот это тоже благотворительность, аспект благотворительности. Городская биржа, которая никак не могла найти себе нормальные помещения. Сначала пошли навстречу Блиновой, потом еще раз пошли навстречу Блинова, а потом благодаря Сироткину бывший знаменитый Блиновский пассаж перешел в собственность городской биржи. Подчеркиваю, городской, потому что тут надо обязательно помнить, что город состоял из двух частей тогда. То есть, точнее, современный Нижний Новгород, это тогда состоял из собственного города и территории Нижегородской ярмарки, которая была совершенно особым административным образованием, что налагало те или иные, зачастую очень сложные взаимоотношения между вот этими двумя субъектами.
1: Слушайте, это очень важная тема, я хотела бы попозже обсудить, но, кстати, здесь будет... форма благотворительности, то есть по каким линиям она вообще могла осуществляться, да? Вот вы уже назвали часть. Для меня, например, было совершенно открытием, не открытием, вернее, а я акцент сделала на том, что, например, какой-нибудь хор или какая-нибудь...
2: Да.
1: Да, или какое-нибудь музыкальное учреждение, которое существовало и могло существовать только благодаря благотворителям,
2: да.
1: Само выступало как благотворительная,
2: да,
1: организация,
2: да.
1: Такой
2: это
1: своеобразной...
2: Была реакция,
1: да,
2: да,
1: потому что,
2: да,
1: они,
2: да,
1: играли,
2: да,
1: воспитывали,
2: да, да,
1: давали,
2: да,
1: концерты педагоги,
2: да,
1: и учили несостоятельных учеников своих бесплатно и так далее. Вот такая действительно цепная реакция. Что еще, ну, можно было? Можно было дарить свой особняк, оставлять, да, в,
2: ну, тут, понимаете,
1: наследство городу.
2: Понимаете, тут тоже очень такой очень важный момент. Вот, кстати, почему у нас книга ограничена таким достаточно жестким временным периодом? Это, ну, скажем так, вторая половина 19 века, начало 20-го. Начало 20-го понятно, потому что своеобразный Рубикон – это 17-й год. А почему вторая половина 19 века? Потому что с этого времени, даже, я бы сказал, чуть позднее, уже ближе к концу 19 века, в городе, ну, выражаясь по-современному, стала складываться социальная политика, скажем так, вот именно в виде системы, не каких-то разовых единичных акций. Это, кстати, вот, между прочим, очень хорошо иллюстрирует тоже два сюжета из нашей книги. Первый сюжет – это «Ночлежка Бугрова», где просто давали кров босикам, золотородцам, то есть возможность переночевать, что-то поесть, там кусок хлеба, да, ну и потом до свидания. Но, и, кстати, вот эта вот сама организация ночлежного дома Бугуровского, она уже тогда, ну это 80-е годы 19 века, она тогда уже вызывала некую двойственность в нижегородском обществе, потому что некоторые говорили, что да, действительно, здорово, это хорошо, вот благодаря этому золотородцы, так сказать, получают хотя бы временное какое-то пристанище на ночь, кровь над головой. Другие говорили, что нет, это не дело, что это наоборот развращает, что притягивает новых золотородцев, босиков в город. А в городе, на самом деле, с этим была очень сложная ситуация. И буквально вот ночлежка открылась в 83-м году, да, буквально через несколько лет, в 87-м году, один из гласных, то есть депутатов тогдашней городской думы, он публично поставил вопрос о том, что, вот опять же, апеллируя к тому, что это должна быть система, что мы должны не просто обеспечивать минимум вот этих вот людей, да, мы должны им давать какую-то работу, какой-то заработок, чтобы они сами зарабатывали. Идея родилась одного из первых в России домов трудолюбия, которая была буквально через несколько лет реализована, но если бы не знаменитая купеческая семья Рукавишниковых, непонятно, как это могло бы быть, и это могло бы быть все отложено, учитывая тот момент, что еще гораздо раньше была мысль создать в городе так называемый работный дом. Он не был осуществлен. Ну, видимо, вот не хватило, не было тех людей, которые могли бы пойти навстречу и, естественно, помочь с финансированием. Так вот, да, так вот, когда был создан Дом трудолюбия Нижегородский, да, это был не просто, так сказать, вот какой-то временный приют для даже не так сказать, малообеспеченных людей, да, это определенные виды работ, несложных, невысокооплачиваемых, но это давало им как трудовую копейку, и не самое главное, что не загоняло на дно жизни и со всеми вытекающими последствиями. Так вот, эта система, она начала складываться где-то вот ближе к концу 19 века, и она была, вот, отвечая опять же на ваш вопрос, она была как-то сразу, вот, по крайней мере, мое впечатление, она пошла сразу по многим направлениям. Тут даже другое дело, что одно было, так сказать, в самом зачаточном состоянии, другое прогрессировало. Показатель еще такой, для меня лично, это отношение к детям и к старикам. С этим было сложно, но это было сложно вообще в России тогдашнего времени, за исключением, может быть, столиц и там двух-трех, четырех городов. В основном это было достаточно проблематичным. Но тот всплеск организации, устройства богаделин, причем не только городских. Городских, на самом деле, было немного. 4, по-моему, если я не ошибаюсь, было. Но были частные богадельни. Были, что называется, ведомственные богадельни. Да, они были небольшие, но они существовали. И вот еще раз говорю, при всех сложностях тогдашней ситуации в городе с финансами и сложных взаимоотношений с ярмаркой, иногда это давало прямо... Вот, кстати, вот эти сложные отношения привели, между прочим, к тому, что возникла первая городская больница, больница городского общественного управления, это Бабушкинская, здесь, в заречной части города, Канавина, Макаревская полицейская часть, именно потому, что это была самая удаленная территория, но, опять же, нашелся благотворитель в лице Дмитрия Никандровича Бабушкина, кстати, совершенно небогатый купец, но на фоне таких тузов, как Рукавишникова, Бугурова, Бушкирова, Блинова, да, совершенно небогатый купец. Это, кстати, осознавалось в тогдашнем обществе, и он заслужил вот этим своим поступком, он заслужил славу окончательного, как они там писали, благотворителя Нижнего Новгорода. Но это был поступок на самом деле.
1: А образование? Ведь это тоже отдельная песня, что называется. Прям конкретная история, огромная и очень важная. Если мы говорим о купеческом Нижнем, то это просто вот рекой текла финансовая помощь.
0: Там именно тоже разные формы. Вот спросили про формы. Все учесть совершенно невозможно. невозможно, то благотворительность и попечительство, например, да, каждое учебное
1: заведение... А есть разница между благотворительностью и попечительством? Эти два термина очень часто встречаются в книге.
0: Они, знаете, это возьмем, например, две окружности, и они как бы пересекаются.
2: Ну,
0: в середине будет то, что
2: общее,
0: А что-то их отличает.
1: Ну, можно было быть попечителем, но не благотворителем.
0: Ну, можно. Потому что
2: но
0: это как...
2: сама эта должность попечителя, она предполагала некое повышенное участие. Внимание и усердие вот к тому, о чем ты печешься.
0: Да, регулярность такая, да. Ты должен...
2: Конечно, нет, конечно, среди попечителей могли быть люди, ну, совсем, скажем так, не денежные, да, но авторитетные, но состоявшиеся там в других каких-то сферах. И именно поэтому шли на контакт люди обеспеченные вместе, которые могли.
0: Это еще даже какая-то немного надзорная часть,
2: ну,
0: в хорошем смысле, да.
1: Знаете, мне очень интересно по очень многим вопросам ваши ответы, но сейчас все-таки пора, наверное, проиллюстрировать наш разговор,
0: давайте.
1: Поскольку жанр книги – это исторические сюжеты, один из них сейчас послушаем, и я очень прошу вас подумать о том, какой ваш самый любимый при всем, при всей общей любви к этой книге, какой ваш самый любимый сюжет.
3: «Вдовий дом». Это здание, построенное по проекту архитектора Фрейлиха, и сейчас производит впечатление своими размерами и продуманностью форм. Нетрудно представить, какое уважение вызывал своим замыслом и воплощением этот дом 100 с лишним лет назад. Устав городского общественного имени Блиновых и Бугровых вдовьего дома в Нижнем Новгороде гласил: «Назначение вдовьего дома состоит в доставлении удобных даровых квартир неимущим вдовам с их малолетними детьми». Здание было рассчитано на 160 квартир. Реально в нем проживали свыше 600 человек. При нем создавались больницы с детским отделением и аптека. Позднее было построено ремесленное училище. И все это учреждение, потребовавшее неслыханных по тем временам капиталовложений, было целиком построено на средства частных жертвователей – нижегородских купеческих семей Блиновых и Бугровых. Значение благотворительности было закреплено в положении о комитете, который должен был управлять вдовьим домом. Общий контроль возлагался на городскую думу. Городской глава являлся по должности председателем попечительского комитета. А граждане-благотворители – попечением и средствами которых учрежден вдовий дом, становились пожизненными членами комитета. Однако членами комитета могли стать и те лица, которые внесут на содержание дома значительные пожертвования ценностью не менее 1000 рублей. И пожертвования вносились ежегодно. Разумеется, были и другие формы безвозмездной помощи. Мероприятия для детей по случаю праздников, поставки съестных припасов. Среди самых щедрых благотворителей – семья Зайцевых, бесплатный ремонт помещений и тому подобное. Благотворители заботились и о подготовке к самостоятельной жизни младших обитателей вдовьего дома, оплачивая их обучение в начальных училищах и в средних учебных заведениях, гимназии, реальном училище, дворянском институте. Немало талантливых людей выросли в этом доме. Среди них – легендарный русский летчик Петр Нестеров. Продуманность архитектурного облика, планировки и внутреннего оборудования обеспечила зданию долгую жизнь. Вдовий дом, ставший студенческим общежитием, и поныне остается замечательным историко-культурным памятником Нижнего Новгорода.
1: Вот такие сюжеты, пример сюжетов мы сейчас услышали. А теперь мне очень хотелось бы, уважаемые авторы книги, чтобы вы рассказали о своих почему-либо любимых сюжетов.
0: Ну, мне очень легко на этот вопрос ответить, потому что я вот смотрю, у нас книга лежит и раскрыта на дом Бурмистровых. Для меня это родная тема. Мы выпустили книгу «Вокруг купеческого особняка». Кстати, еще несколько экземпляров у нас есть, можно ее приобрести. Это действительно уникальный совершенно дом, и который Варвара Михайловна Бурмистрова в 17 году, она вот его отдала под музей. Это действительно богатство, и даже сейчас, когда вы туда придете, сейчас, кстати, он становится на реконструкцию, вы увидите, насколько этот особняк замечательный. И поэтому это вот мой любимый сюжет. Тем более фигура Варвары Михайловны очень интересная. То, что вокруг особняка, тут рядом усадьба Вилуана, Зевики, Мариинский институт. Все это очень интересно.
1: Вот. Прям вся эта история благотворительности сплошная.
0: Да. А Варвара Михайловна, а у нее были стипендиатки, это девочки, она платила стипендию, она приглашала их себе, они у нее даже жили, в каникулы просто жили. Вот. И это воспитанницы Мариинского института благородных девиц, которые рядом совершенно находятся.
1: Виталий Викторович, ваша история?
2: Сюжетов много. Один из самых любимых – это про Бочкаревскую богадельню. Это Ильинская, 18. Но, честно говоря, опять же, здесь пошло сквозь призму изучения самого здания, потому что, на самом деле, про него мало кто знал, и были совершенно различные версии. А потом, когда, что называется, более тщательно, более полно погрузился, прежде всего, интерес возник благодаря нескольким заметкам в тогдашней прессе. Надо сказать, что, кстати, вот этот момент у нас недооценивается на местном уровне. У нас совершенно колоссальный, безумно ценный источник – это периодическая печать того времени, сохранившаяся практически на 100% в областной универсальной библиотеке. Так вот, когда ты начинаешь погружаться в периодику тех лет, возникают те самые ниточки, за которые начинаешь дергать. И вот таким образом, кстати, вот возникла эта тема Бочкаревской богадельни, потому что впервые зазвучала фамилия архитектор Галерих, Гелерих, но они немножечко путали. А потом вот потихоньку-потихоньку выяснилось, что да, действительно, это Бочкаревская богадельня, точнее, богадельня и школа для слепых. Такого учреждения на момент создания в городе не было. Деньги выделила Мария Акимовна Бочкарева, купеческая вдова, и вот так появился этот сюжет.
1: Мне, конечно, все сюжеты понравились, и я с удовольствием читала книгу. Мне бы хотелось, чтобы мы обсудили момент такой, вы пока подумайте, пока я проиллюстрирую свою историю относительно, почему именно так сложилась книга, что-то вошло, что-то не вошло, наверняка, и у вас написано в предисловии, что объем материала огромен, поэтому все сюда не включишь, но тем не менее вы по какому-то принципу шли. Поэтому, а я скажу свое небольшое открытие, может быть, потрясение, но оно как бы вмещает в себя очень много чего, потому что это не единичный на самом деле факт, но очень яркий. Для меня, когда речь идет у вас о переплетчиковском благотворительном корпусе на Рождественской 6, духовное завещание, вот в этой истории духовное завещание Федора Петровича Переплетчикова. Это 1848 год. Дом каменный, с лавками и двумя флигелями и землею. Предоставляю со дня моей кончины в пользу богоугодных заведений и неимущих Нижнего Новгорода жителей. Предоставляю распоряжение оным именем градских голов настоящего и последующего времени, прося их убедительнейше оказать таковую мне милость распоряжением на добрые дела и не требуя от них никакого никем отчета. На сию должность всегда избираются люди честные и не воспользуются доходами в свою пользу, а употребят все вспомоществование бедным. Вот уникальная абсолютно чистота сердечная, или уж я не знаю, наивность, или это правило жизни времени. Но вот это для меня откровение. Я так думаю, что это не единичное целеполагание. Да? Люди так понимали, так действовали и отдавали, в конце концов, очень дорогие для себя вещи именно с надеждой, что они будут употреблены по назначению, доверяя людям.
0: знаете, здесь есть
1: куда что уходит.
0: Интересный момент. Среди благотворителей были люди разные. Мотивы, которыми они руководствовались, тоже были разные.
1: А какие? Например?
0: Например, ради Бога. Например, оставить о себе добрую память. Это очень часто было. Искупить какую-то вину.
2: Да, конечно.
0: Такое тоже, конечно, было.
2: Это очень часто присутствовало.
0: Да. Или даже, например, как бы не то, чтобы вот так, такой мотив. Ну, что ты сделал не так, но я вот сделаю здесь так, и это мне скостится. Такое тоже может быть. То есть люди были разные, но удивительно то, что они считали необходимым делать вот добрые дела. Почему и книжка-то возникла? И надо поддержать людей в этом. Потому что, да, в человеческой природе и в одном человеке сосуществуют самые разные побудительные мотивы. Тем не менее,
2: вот,
0: да.
2: Да, продолжая мысль Ольги Ивановны. Вот меньше всего нам, когда мы обсуждали еще перед тем, как приступать к книге, меньше всего нам бы хотелось ударяться, ну, скажем так, в идиллию, да?
0: В пафос, да.
2: Пафос, идиллию, что вот там все было хорошо, все замечательно. Да. Это, кстати, был такой у нас период, да, не совсем еще давней истории, когда вдруг все то, что до 17-го года, пряники и замечательно, и больше ничего. Нет, там было все очень-очень непросто и очень-очень сложно, иногда просто дико. Страна была не богата, но при всем при том, все они, вот даже те, которые мы здесь перечисляем фамилии, все, и богатые, и не очень богатые, все они были люди, боюсь сказать банальность, сложные.
0: Да.
2: Зачастую их поступки, некоторых из них, были совсем неблаговидны. Это, кстати, знали тогда. Это, между прочим, не было... Вот, ну, мы говорим на уровне конца 19-го, начала 20-х годов, там фронтально просто пролистываешь газеты. Те или иные темы, они получали развитие на страницах тогдашней прессы. И вот к тем или иным известным представителям тех или иных фамилий относились, ну, иногда там с иронией, а иногда и с откровенной просто злостью и
1: неприязнью.
2: И все, да, и вот все они были очень непростые люди. Но, тем не менее, вот как бы мы все-таки подумали, что тут опять же, банальные зерна от племени, да, здесь нужно тоже, потому что вот стоит здание, вот стоит вдовий дом, да, создатели люди сложные, но они сделали то, что сделали. Это стоит, и самое главное, это до сих пор служит людям. И так по целому ряду других вот наших сюжетов, которые здесь в этой книге. То есть мы совершенно не хотим говорить о том, что здесь было все прямо идеально. Нет, еще раз говорю, было все очень непросто. Но при всем при этом в городе, слава богу, сохранился несмотря на какие все перипетии, в городе сохранился целый вот зрительный просто, что называется, пласт наследия в виде всяких зданий, разнообразных различных зданий, памятники, не памятники, это уже другое, которые вот свидетельствуют, зримо свидетельствуют все-таки, как я считаю, достаточно большом размахе благотворительной деятельности купеческого Нижнего.
1: Какой материал приходилось отсеивать? Почему именно эти имена, именно эти формы благотворительности, именно эти истории стали содержанием книги?
2: Вам честно сказать,
1: да.
2: Здесь прежде всего присутствовал принцип...
0: Степень готовности.
2: Это второе, не забегайте вперед, Ольга Ивановна. Степень наглядности, ну, по крайней мере, у меня. Да? Еще раз говорю, дома. Степень проработанности материала тоже, конечно, присутствует, но при всем при том, вот... Не хочу ничего сказать хвалебного, но те или иные здания, опять же, еще раз говорю, истории которых достаточно, казалось бы, хорошо изучена, сюда вплетаются те или... Короче говоря, они выстраиваются под таким ракурсом совершенно неожиданным и, ну, вот приобретают какие-то еще там новые оттенки, новые нюансы в их строительной... Не только строительной истории. И вот это было, конечно, положено во главе нашего, так сказать, подхода, принципа подхода книги. А это, во-первых. Во-вторых. В-третьих, это то, что, знаете, вот как ни странно, но ведь целое большое количество сюжетов, связанных с благотворительностью, но это мое субъективное точка мнения, не разработано еще на самом деле. И я вот, кстати, с этим постоянно сталкиваюсь.
1: Например,
2: ну, вот,
1: чтобы понимать, о чем речь.
2: Вот, например, чтобы понимать, о чем речь. Мне очень хотелось включить в эту книгу сюжет про первую детскую больницу, которая была основана на деньги Любови Рукавишниковой, которая завещала их которая строилась очень долго. Рукавишникова умерла в 1893 году, и прошло практически 20 лет после того, как все-таки больница появилась. Вот практически все собрано, остается делом за малым. Смешно сказать, но я никак не могу понять, где она находилась. Этого дома нет. Это конец Жуковской, нынешней улицы Минина. Угу. Но где конкретно, я не могу понять. И вот эта вот малость, казалось бы, да, она вот привела к тому, что этот сюжет не очень хотелось, но этот сюжет не вошел в эту книгу. Потому что действительно это, опять же, первая городская детская больница, и больница, созданная для детей на средства частного капитала, в данном случае Рукавишниковых.
1: Ольга Ивановна, а вам, может быть, жалко какой-то материал, который не вошел? И, может быть, поскольку, опять же, в предисловии же написано, что, возможно, разные оценки, почему вот это вошло, а вот это не вошло. Вот почему, например, какой-то...
0: Трудно назвать, потому что таких очень много было, конечно, сюжетов.
1: Ну, что вам жалко, что не вошло? Что требует, может быть, действительно доработки, узнавания, еще каких-то архивных изысканий?
0: А вот давайте я стрелкой переведу. Например, мы сейчас сидим, и наши радиослушатели любят радиостанцию «Образ».
1: Которая находится на территории Староярмарочного собора.
0: А что это за дом, в котором мы сидим? А вот нам расскажет Виталий Викторович.
2: Я про весь этот дом не хочу говорить. Дело в том, что он достаточно известен профессиональным исследователям. Ну, а для любого любителя можно просто посмотреть ту или иную литературу. Несколько авторов, профессиональных историков, архитекторов, которые составят для себя представление об этом доме. Все, казалось бы, известно, да, строительная история, время создания, архитектор, перестройки, утраты, но есть сюжет, опять же, связанный напрямую с благотворительностью, конкретно с этим домом связанный. В этом доме, если я не ошибаюсь, с 1908 по 1914 год размещалась торговая школа, ярмарочная торговая школа, однокомплектная, как тогда, в тогдашней терминологии, имени Калашникова. И сохранились отчеты, сохранились материалы вот именно за те годы, когда она существовала здесь. Опять же, все не было гладко. То есть тут были определенные моменты. Она здесь была, и это тоже интересно.
1: Да, я первый раз это слышу, потому что скажу, что здесь жили, мы знаем.
0: Адрес, где?
1: Ярмарочный проезд 10. Uh-huh. Поэтому вот это, конечно, очень интересный момент. Скажите, пожалуйста, немножко уходя в размышления иного рода, вот в предисловии книги написано, что нам остались наследство, традиции, благотворительности. Насколько для сегодняшних нижегородцев это не просто слова? Развиваются ли традиции сегодня?
2: У меня к этому сложные отношения. Я как-то, наверное, больше погружаюсь в то время. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. И я понимаю, что тогда это не выпячивалось и не делалось самоцелью. Может быть, я не очень четко сейчас формулирую, но мне кажется, что большая часть дел, которые проходят под маркой благотворительности, в нынешней стране, в современной, она все-таки направлена на удовлетворение каких-то вот чувств, не знаю, самолюбия. Но это не совсем то, что было тогда. Без всяких, опять же, идиллий.
0: Абсолютно согласна, поддерживаю. Я недавно была на одной научно-практической конференции, где возник разговор о благотворительности, и совершенно серьезно современные люди рекламу, чистую рекламу, да, считают благотворительностью. Да. И выходит девушка и говорит, что она пробежала сколько-то километров, бросила какую-то там денежку в это, и это считается благотворительностью. Вот на этом фоне, конечно, наша книга — это большое событие, чтобы люди понимали, что такое на самом деле благотворительность, масштаб, побудительные мотивы, роль, которую сыграли, вот их, сыграла их благотворительность, это совершенно другое. И поэтому, мне кажется, книжка очень нужна. Другое дело, дойдет ли она до нужных адресатов.
2: Вы уж так не говорите, Ольга Ивановна, мы все равно все-таки люди нынешнего времени. Да. И при всем желании, при всей скрупулезности мы не можем все равно, что называется, мыслить так, как мыслили эти люди люди того времени. Мы можем там приблизиться, может быть, максимально близко приблизиться к представителям той эпохи, но все равно мы всего не поймем.
1: Ну ладно, тогда по-другому спрошу. Как можно впитать эти традиции на сегодняшнем уровне, их трансформировав, продолжать? Вот подумайте, пожалуйста, еще. Я все-таки попросила бы вас дать определение. Что такое благотворительность? Раз вы говорите, что не знают сегодняшние предприниматели, скажем, что это такое. А пока еще одна иллюстрация из вашей замечательной книги.
3: Колония для душевнобольных. Уход за людьми с тяжелыми формами психического расстройства, душевнобольными, в Нижнем Новгороде в конце XIX века был развит слабо. Существовавшая для них больница на Тихоновской, ныне Ульянова улице, по выражению ее главного врача Кащенко, даже отдаленно не напоминала лечебное заведение. Этот выдающийся врач и общественный деятель активно включился в работу по устройству новой загородной лечебницы с использованием всех передовых достижений и требований гуманного обслуживания и лечения такой категории больных. Образцом для нижегородской колонии стала больница «Дворянское поместье Альтшербитц» близ Лейпцига. Осуществление замысла ускорили частные пожертвования. Не дожидаясь решения вопроса о финансировании из городского бюджета, Кащенко обратился к нижегородскому купечеству с просьбой оказать содействие в строительстве. Самый первый взнос в размере 5000 рублей поступил от потомственной почетной гражданки Бочкаревой. Значительную сумму пожертвовали братья Рукавишниковы, а Бугров взял на себя расходы по сооружению отдельного корпуса, который затем получил его имя. Особо щедрый дар сделал Рукавишников. В 1895 году он приобрел в 10 верстах к юго-востоку от города 50 десятин земли, часть бывшего имения Ляхова, писателя Мельникова Андрея Печерского, передав ее затем губернскому земству. В наше время это часть Приокского района Нижнего Новгорода. Закладка зданий первой очереди лечебницы, автор проекта архитектор Малиновский, состоялась в сентябре 1899 года, а ее открытие последовало 10 февраля 1901 года. В последующие годы лечебницу расширили, итоги проделанной работы были впечатляющими. Один из гласных земства, посетив комплекс, делился впечатлениями. «Когда я подъезжал, меня поразила красивая, величественная картина. Разнообразие построек, башни, какой-то особый стиль. Подвели нас к машинному отделению. Я думал, что там страшная жара. Ничуть. Оказывается, котлы так прекрасно изолированы, что теплота их не отделяется. В женском отделении чисто, красиво, отделка бьет в глаза. Всюду цельные стекла. В настоящее время на территории бывшей лечебницы колонии находится областная психоневрологическая больница номер 1 имени Кащенко. Несмотря на достаточно активные строительства в советское время, большая часть исторических построек, а также старинный парк, сохранились.
1: Спасибо актеру Владимиру Ганину, который всегда нам помогает и так тепло и нежно озвучивает все материалы.
0: Прекрасно.
1: Да. Итак, возвращаюсь к своему вопросу, который предварял вот этот исторический сюжет. Что такое благотворительность? Какие основы в ней должны быть? На каких принципах должна она существовать, чтобы вы ее принимали как благотворительность сегодняшнего дня, но основанную на традициях?
0: Мне кажется важным, что человек себя, благотворитель, всегда ощущает членом большого общества, такого сообщества человеческого. И понимает, что он что-то может внести в какой-то вот общий такой вот в исторический поступательный процесс. На самом деле, я так думаю. Может, он не так высоко думает, но он печется об общем благе каком-то, да? А оказывать совершенно конкретную какую-то там посильную помощь. Это заложено, обычно бывает с детства, поэтому трудно это как бы определить, но вот делать благое дело делать благое дело на, так сказать, на благо ближнего. Вот это очень важно. Поэтому здесь побудительные мотивы – это, конечно, и осознание, это, конечно, и голова, но это и сердце, безусловно, потому что в человеке, и в человеку хочется что-то делать. Это вещь заразительная, это зараза. И поэтому были благотворительные вечера, когда люди вдруг в едином порыве, там, даже если это было, будем говорить, модно, да, неважно, но все равно это хорошо. Человек понимал, что он делает что-то хорошее, когда он делает благое дело. И вот это совокупность всех мотивов, поэтому трудно поделить.
1: А скажите, пожалуйста, а правила общежития того времени, они прописывали это как необходимую? Как...
2: Нет, конечно, нет.
1: А по какому принципу существовала благотворительность тогда? По каким нормативным документальным актам?
2: Не было никаких нормативных документальных.
1: А кто это, общественная договоренность такая? Как это все происходило? Как это устаканивалось? Как это все утрясалось? Вот вы говорили, мы же можем говорить о каком-то первом документальном свидетельстве благотворительности в Нижнем Новгороде, но был какой-то период, когда это уже стало просто принципом и нормальной жизнью в Нижнем.
0: И пронизывала жизнь. Ну,
2: собиралась, если говорить очень грубо, собиралась определенная группа людей, которые предполагала сделать то-то и то-то. Как правило, ну, так получалось, что это зачастую были небогатые люди, люди интеллигентные, у которых просто не было денег, но которым шли люди богатые, у которых были деньги, которые понимали всю необходимость того или иного мероприятия. Здесь не было... Нет, устав был, понятно, что все эти необходимые документы присутствовали. Устав, отчетность велась очень строгая, вплоть до копейки, да. Но не было такого, что там, допустим, вот мы затеваем там какое-то дело, и вот в этом квартале мы на это там, Бугров, Башкиров, в этом квартале мы выделяем там 500 тысяч рублей. Нет, конечно.
1: Никаких это... обязанностей в этом смысле,
2: вот,
1: да?
2: Что называется,
1: формальных.
2: Формальных нет, да. И это первый момент. Второй момент, но это я сказал очень огрубленно. Тут не растекаешь, что называется, мысли по древу. А второй момент, это очень важно, что представитель, допустим, рода, который впрягался в это дело, да, оказывая благотворительность ту или иную, то и последующие его там вдова, дети, внуки, они тоже считали своим нравственным долгом поддерживать... вот,
0: следовать,
2: да, следовать по стопам своего предка. И тоже, это все тоже воспринималось как само собой разумеющееся. Еще раз говорю, при всем при том, что одновременно с этим могли, ну, я не знаю, происходить какие-то такие, ну,
0: а вот я
2: совсем...
0: могу сказать, что были меркантильные побуждения. Например, ну, речное училище. Вот Зевик дает свою 1000 рублей, предоставляет здание, пишет письмо, чтобы оно было. Почему? Потому что он пароходчик,
2: да.
0: А у всех пароходчикам не хватает специалистов. Никого нет, не...
2: Но понимаете,
0: тех,
2: вот
0: тех, кто корыстные... мог работать.
1: Да, нет, очень нет, хорошая
2: нет,
1: корысть.
2: Нет, Иван, вы сказали вот это слово «корыстное».
0: Хорошее.
2: В хорошем смысле,
0: конечно,
2: этого слова, да.
0: Ну как это? Я же, конечно, в кавычках я себя писала.
2: Нет. А вот, кстати, по поводу учреждений образовательных,
0: да,
2: это
0: да.
2: Вот как раз здесь вот абсолютно точно. Они, особенно, вот скажем так, вторые представители династии купеческих, третьи, да, вот дети, внуки, они уже сами очень хорошо понимали, что без образования, без культуры, ну, двигаться сложнее и сложнее. Очень хорошо, кстати, это понимали старообрядцы, очень хорошо.
1: Скажите, пожалуйста, вот Бурмистрова, о которой мы сегодня уже упоминали, она дает, например, большие средства на содержание Мариинской гимназии, да?
0: Института
1: благородных девиц, извините, пожалуйста. Вот какой у нее тут интерес? Почему это происходит? Это маленькая деталь.
0: Здесь другой, она бездетна. Вот, понимаете, и ей хочется что-то такое внести. Это весь какое-то немножко, хотя бы немножко, но воплощение какого-то все равно материнского начала, безусловно. Она в совете попечителей И это ее взнос еще дополнительно помимо...
1: Хорошо, еще один вопрос. Например, никто, как купцы, положили начало в том числе высшему образованию в Нижнем Новгороде. Они способствовали переходу сюда народного политехнического варшавского? Конечно. Ну, да, если тоже. Бы не они, они выиграли, скажем, современным языком тендер, да? То есть претендовали другие города. Именно купцы сделали так, чтобы политех был здесь. Почему? Вот в чем тут их интерес?
2: Ну, вот я еще раз говорю, к тому времени необходимость образования, причем не просто там какого-то профессионального, среднего, да, но и высшего, это была достаточно долгая история, очень много попыток предпринималось с учреждения создания в Нижнем Новгороде политеха, вообще высшего учебного заведения. Да, потом начали создаваться учительский институт, народный
1: институт. Бурмистрова та же, народный институт.
2: Да. Да, но это не были стопроцентными учреждениями, стопроцентной высшей школы, да, академической.
1: Значит, что здесь еще? Еще и, что называется, за город обидно. Тут еще они выступали и как горожане, как нижегородцы.
2: Ну, конечно,
1: им было важно,
2: город,
1: чтобы это был университетский город.
2: Да, и за город обидно, и понимание то, что это важно и нужно. И опять же, если это будет здесь, то, в общем, как бы они получат образованных, квалифицированных
0: кадры,
2: специалистов. Кадры,
0: конечно.
2: Да, совершенно верно, да. Тут комплекс, тут нельзя что-то одно выделять.
1: Скажи, пожалуйста, а были какие-то открытия имен? Потому что все мы знаем и Бурмистровых, Рукавишниковых, кого мы только не знаем, и Бугровых. Это то, что вот в ближнем прям так.
0: Конечно,
1: так
0: было,
1: а
0: но это
1: какое имя?
0: Скорее
1: это,
0: по вашей это, части. Это, для знаете как, имена эти открывались больше для широкого круга, потому что вот
2: специалист, как
0: историк, он уже знал.
2: У нас как-то так,
0: нас как-то знал,
2: так повелось,
0: конечно.
2: Что у нас существует некая обойма купцов-тузов таких.
1: Да,
2: да,
1: он сказал, известные нижегородские благотворители.
2: Да,
1: вот такое.
2: Да, да. Но это же на самом деле... И вот это постоянно колода тусуется. Башкирова, Бугрова, Блинова и так далее. Но это не так. У нас существовало очень много представителей, скажем так, второго, третьего, ну, финансового эшелона купеческого, да, еще раз говорю, которые не обладали особыми деньгами, но которые, понимая ту или иную важность решения той или иной проблемы, они жертвовали достаточно много. Вот я назвал...
0: Бочкарёв.
2: Да. Нет, Бочкарёв как раз были богаты.
0: Ходылев. Ну, тоже.
2: Да, Ходылевская богадельня в Канавино тоже. Ведь здесь вообще не было такого учреждения в заречной части города. И население-то было, и существуют совершенно, так сказать, замечательные документы, где он обращается с письмом к тогдашнему городскому главе Миморскому и говорит о том, что вот это все было принято на семейном совете, что, значит, жена перечисляется, жена, дочери. И говорится опять, что вот по мере сил моих, там, жертвую, я приблизительно говорю, по мере сил моих жертвую 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей по тем временам – это очень приличная сумма. Ну, вот... И да, вот, кстати, еще по поводу этой богадельни. И вот это все начинает притворяться, и понимают, что денег нет, недостаточно этих 40 тысяч рублей. И тут вот то, что говорила Ольга Ивановна, происходит некая цепная реакция. То есть подрядчики, допустим, соглашаются сделать те или иные виды работ за 50-процентную скидку, что уже немало. А поставщики каких-то материалов говорят о том, что да, мы там тоже предоставляем солидную скидку. И тем самым здание, которое сначала хотели сделать в усеченном размере, делается целиком так, как оно было запроектировано. Это тоже очень интересно.
1: Давайте еще одну иллюстрацию из вашей книги.
3: Детские площадки. В Нижнем Новгороде, как вообще в больших городах, в летнее время обращает на себя внимание совершенная беспризорность детей. Свободное время проводится этими детьми в шатании по улицам или же в шалостях, которые вырождаются со временем в более преступные наклонности, указывалось в ходатайстве Совета общества распространения начального образования, направленной весной 2011 года в городскую думу. Общество предлагало исправить положение путем организации так называемых детских площадок, где дети занимались бы разумными подвижными играми, гимнастикой и так далее. Подчеркивалось, что на таких площадках дети облагораживались, приучались к порядку, дисциплине и вежливости. Из их речи исчезали уличные выражения. Первый опыт устройства детской площадки в Нижнем Новгороде уже имелся. В 1910 году она работала в Пушкинском саду. Теперь же предлагалось организовать несколько таких площадок на окраинах, взяв за основу их наилучшие образцы в Москве, Самаре, Харькове и Иркутске. Городская дума идею одобрила. Активными сторонниками устройства детских площадок выступили Сироткин, Дмитриев, Березин, Михалкин, Глазуновский и другие известные коммерсанты и общественные деятели, взявшие на себя часть расходов. В мае 1911 года детские площадки открылись. Устроенные в духе системы профессора Лесгофта, они работали в вечернее время, ежедневно, кроме субботних дней, вызывая неподдельный интерес у детей городской бедноты. Каких только игр не предлагалось им опытными наставниками взрослыми. Бояре, пиво, плотнички, теремок, зайка, семь сыновей, метелица, как у наших у ворот и другие. Простые игры без мяча, простые игры с мячом и так далее. Всего 94 наименования. Самой благоустроенной считалась площадка у Народного дома, огороженная забором от вторжения публики. А вот что рассказывалось о площадке у Вдовьего дома. Большей частью здесь играло около 100 детей. Кроме подвижных игр, дети играли в крокет, чушки и кегли. В старшей группе проводилось много партийных игр, и дети играли в них с интересом. Весело играли и малыши. Вообще о детях Вдовьего дома можно сказать, что они очень бойки, отличаются большой живостью, в то же время привязчивы и ласковы, так что ладить с ними можно. Помимо игр, для детей устраивались пешие и пароходные прогулки на Маховые горы, Сахарный ключ, в Марьину рощу и мызу, и посещение кинематографа. В августе площадки закрылись, но с того момента этот вид организации детского досуга получил постоянную прописку в Нижнем Новгороде.
1: Продолжаем тему работы над книжкой. А сегодня мы, напоминаю, листаем, даже читаем и слушаем, и говорим о книге «Благотворительность в купеческом Нижнем». Хотелось бы акцентировать внимание на работе с материалами, с источниками. Кто был подключен к этой работе? Какие архивные документы? Какие еще источники были использованы? Ольга Ивановна, вам как главному центру, такому мозговому собирателю.
0: Да, я должна сказать, что, конечно, работа над книгой имела несколько этапов. Один этап – это когда книжка задумывалась, и даже были сначала другие авторы. Другой этап – это когда сама работа над книгой, и ясно было, что ее основное содержание и составят эти исторические сюжеты. И третий этап – нужно было придумать, как ее выстроить. Да? Нужно было прежде всего объясниться с читателями. Потом я очень рада, что мы поместили сюда впервые в книжку большой материал Бориса Моисеевича Пудалова. Он рассказывает, он в систему как бы приводит и рассказывает о направлениях, какие были в благотворительной деятельности нижегородцев. И это очень просто замечательно. Совершенно вошло сюда. Еще, например, здесь читатель может найти карту благотворительности. Мне кажется, что это хорошо. Эта карта может помочь экскурсоводам. Да? Они ведут экскурсию и заодно смотрят, ага, вот здесь можно рассказать и об этом.
1: Тем более, что в основном это все сосредоточено в центральной части, в исторической.
0: Да, совершенно верно, в основном. Вот. Потом здесь же имеется, например, большая такая собирательная фотография. Это членов
1: городского совета, да?
2: Городского права, городской думы.
0: Городской думы. Это очень важно, потому что, оказывается, в расшифровках, которые тут даются, все практически они имели отношение к благотворительности, были благотворителями. Это удивительно, да? Вот если бы это уж я так говорю. Ну, тут, все члены нашей думы были благотворительными.
2: Тут еще ценность-то в том, что люди визуализируются, да, когда мы там разговариваем, когда мы разговариваем про Иванова, Петрова, Сидорова, но это, опять же, чисто профессионально. То есть для меня всегда более интересен человек, если я вижу там его портрет 100-летней давности. Это здорово, на самом деле. И вот здесь...
1: И максимально собраны сведения о них. По-честному, где-то не получилось.
2: Да, где-то не получилось.
1: Но это, наверное, тоже дело будущего.
0: Теперь очень важно, вот было тоже вот условие, как бы вот это торгово-промышленной палаты, обязательно сделать все эти указатели имен, которые упоминаются в книге. Это очень хорошо. На каких страницах, и тогда человек, например, он кем-то интересуется, может тоже найти материал. Может быть, это даже его родственник. Это же тоже
1: интересно. Это очень важно еще то, что, в принципе, я могу это воспринимать как строго научное издание, которое адаптировано абсолютно к популярному прочтению.
2: Да,
1: на самом деле, потому что
2: это конечно,
1: я имею в виду научное в том смысле, что проверенные факты. Да, и очень грамотный подход к материалу. Я вот называю научным подходом, когда здесь очень все последовательно, грамотно выстроено и доходчиво изложено на страницах шикарно изданного, документированного. Визуализировать мы трудно, не сможем, наверное, но поверьте, что здесь очень много фотоматериала, не только персоналии, но и всех объектов, о которых мы сегодня говорим.
0: Фото современные, самые разные фотографии, и источники их тоже очень разные, но больше всего, конечно, наш архив центральный, но еще наш Нижегородский, но еще и много, вплоть до того, что даже от отдельных горожан можно найти снимки, которые здесь присутствуют.
1: Вы знаете, на буквально финал программы я оставила вопрос, который, в принципе, можно было задать и внутри разговора, но оставлю его на финал. Дело все в том, что очень много всегда было чрезвычайных ситуаций. И тогда уже по-особенному срабатывали какие-то рычаги. В данном случае мы говорим о благотворительных рычагах. Как работали традиции и механизмы нижегородской благотворительности в чрезвычайных ситуациях? Что вами замечено, подмечено, и что вас особенно...
0: Может быть, я скажу очень забавную штуку, начну. Потому что Виталий Викторович, конечно, продолжит. А вот смотрите, это с самых древних времен, например, пожар. И когда все собираются и погорельцам все несут. Вот так и тут, в каких-то больших, только это в масштабе страны, когда война там и так далее. Вот Виталий Викторович.
2: Раз, тема войны тоже, кстати, она как-то очень покасательная у нас прошла. Да, вот у нас в 2014 году отмечалось 100-летие с начала Первой мировой войны. И тема благотворительности и развития, скажем так, социальной политики городской, я очень условно это говорю, в те годы, особенно, допустим, в 15-16 год, когда становилось все очень трудно, она как-то я не читал отдельных изданий, где бы эта тема была основной, главной. Мы, к сожалению, тоже этой темы не коснулись, хотя такая мысль была, но она очень объемна, и она не вмещалась в заданный формат книги, потому что, если сказать 2-3 предложения, то это будет либо банальщина, либо много чего не договоришь. Единственное, что я хочу сказать, что вот в эти годы Нижний Новгород действительно показал себя городом с очень человеческим лицом. Было все очень непросто, но столько всего создавалось в этой сложной ситуации. Тема беженцев, тема хлеба для горожан.
1: Вообще продовольственная тема.
2: Да, это было, я еще раз говорю, в 2016 году это просто было чрезвычайно все болезненно. Но еще раз говорю, это настолько широкая тема, что вот мы, к сожалению, не могли как-то вот сформатировать ее в нашей книге.
1: Но при таких ситуациях не было, опять же, никаких механизмов, просто включалось что-то другое, да?
2: По большому счету, да. Понятно, что там как бы была необходимость, ставилась задача, нужно было ее как-то выполнять. Но что-то другое, это то, что массовая отзывчивость шла, несмотря на то, что, еще раз говорю, становилось все хуже и хуже.
1: К сожалению, наш разговор подходит к концу. Сегодня мы говорили о новом издании издательства «Кварц», благотворительность в купеческом Нижнем. В студии были создатели этой книги Ольга Наумова и Виталий Краснов. Огромное вам спасибо в очередной раз. Ждем вас с новыми изданиями, а может быть, дополненным или вторым томом, условно говоря, этого издания. Я думаю, что оно действительно будет популярно. Спасибо еще раз за разговор. Всего самого-самого доброго. Открываем книгу «Благотворительность в купеческом Нижнем». До свидания.
2: До свидания.
4: Открытая книга.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

синие чистые дали между зеленых ветвей беломолочными стали. Ветер играет смелей, ливень и буря, и где-то солнце мелькнувшего луч. Русское буйное лето, месяцы зноя и туч. Валерий Брюсов.

Дай мне руку, милая. Сегодня нам и море по колено. Гляди, как бьются волны. Гляди, как переливается морская вода, как вздымается пена на гребнях. Я буду держать тебя за руку, и все нам будет нипочем. Ничто не сможет разрушить нашего счастья, ничто не сможет заставить меня отпустить тебя. Ни море, ни ветер, ни расстояние, ни время. Запомни этот миг, удивительный волшебный миг. Я прошу тебя, запомни навсегда, как на прогулке по побережью застала нас врасплох морская волна. Запомни, как стояли мы по колено в воде, промокшие, озябшие, но такие счастливые. Я навсегда сохраню в своей памяти твой образ, каким я вижу его сейчас, как ты пытаешься удержать шляпку на голове, опасаясь, что ветер унесет ее в море, как выделяется на фоне бирюзовой воды твое строгое черное пальто, как прекрасна твоя улыбка, как сияют твои глаза. Я каждый день буду вспоминать, как ты, стараясь перекричать шум волн, клянешь меня за безрассудство, а потом, наклоняясь ближе, говоришь мне, что со мной тебе ничего не страшно. И если бы я был поэтом, я слагал бы сейчас стихи. В моей голове родилась бы самая прекрасная на свете мелодия, будь я музыкантом. Я писал бы твои портреты именно так, на фоне моря. Но сейчас мне даже жаль, что я лишен всех этих талантов. Душа моя поет, память моя сохранит эту картину во всех ее деталях и красках. Не смейся надо мной, впрочем, смейся, смейся. Пусть твой смех, так похожий на морские брызги, освежает всю нашу жизнь. Смейся, любовь моя. Здесь самое место для веселья. Ты только посмотри, какой простор.

Я Репин уверял, что эту картину он создал под впечатлением от непосредственного наблюдения на берегу Финского залива. Работа вызвала бурное обсуждение. Сюжет был необычен для мастера, известного своими драматическими полотнами, обращением к историческим сюжетам и социальным темам. Репину всегда была

0: свойственна широта интересов. Он писал на различные темы и каждый раз выбирал особую манеру. Не всем ценителям живописи это было по душе. В сторону художника звучали упреки в неразборчивости, отсутствии стержня.
1: Сегодня он пишет из Евангелия, завтра народную сцену на модную идею, потом фантастическую картину из былин.
0: Художника не слишком волновали такие отзывы.
2: «Что делать?»
0: – говорил он.
2: «Может быть, судьи и правы, но от себя не уйдешь. Я люблю разнообразие».
0: Илья Ефимович Репин – один из самых известных русских живописцев. Он прославился как мастер портрета, исторических полотен и бытовых сцен. В 1873 году сенсацией стала работа Репина «Бурлаки на Волге». Картина вызвала бурю как положительных, так и отрицательных отзывов. Одни видели в ней триумф национального изобразительного искусства, другие – профанацию. На Всемирной выставке в Вене картину приобрел великий князь Владимир Александрович. Художник вспоминал в своей автобиографии.
2: Надо правду сказать, что великому князю картина эта искренне нравилась. Он любил объяснять отдельные характеры на картине и растригу попа Канина, и солдата Зотова, и нижегородского бойца, и нетерпеливого мальчишку умнее всех своих старших товарищей. Всех их знал великий князь. И я слышал собственными ушами, с каким интересом он объяснял все до самых последних намеков, даже в пейзаже и фоне картины.
0: Наблюдательность и выдающееся мастерство во владении кистью позволяли Репину передавать тончайшие нюансы чувств и переживаний своих персонажей. Его портреты отражают глубокую внутреннюю жизнь героев. Яркие характеристики присущи каждому персонажу из толпы. При этом они настолько типичны, что, вглядываясь в лица, зритель ловит себя на мысли, будто он видел их много раз. В академии наставником Ильи Репина был Крамской.
3: «Художник есть критик общественных явлений», —
0: говорил Крамской своему ученику.
3: «Он должен быть выразителем важных сторон общественной жизни».
0: Эти слова во многом определили жизненную позицию Репина и его творческие устремления. В последние четверти XIX века в России нарастают революционные настроения. Илья Репин откликается рядом картин, в которых широко и масштабно отражает эту тему. Художника интересуют личные переживания персонажей. Репин чувствует не только их героизм и мужество, но и трагическое отчуждение от окружения и связанные с этим душевные муки. И вот после нашумевших картин, полных напряжения и внутренних противоречий, художник создает необычную работу, которая породила самые разнообразные толки. Настроение этой работы приподнятое, светлое, романтичное. Основой сюжета стало случайное наблюдение художника. На холодном берегу Финского залива он встретил студента и курсистку, не успевших убежать от морской волны. Взволнованное море, высокие волны подчеркивают полноту чувств молодых людей, захватившее их ощущение счастья и влюбленности. С удивительной точностью художник передает переливающиеся оттенки изумрудной воды, которая занимает большую часть картины. Сам Репин переживал из-за этого полотна. Зрители спешили своими глазами увидеть картину, но такой ажиотаж не слишком радовал художника. Он делился своими сомнениями с друзьями.
2: «Вы думаете, это успех картины? Это скандальный успех. Вот когда был Грозный, тогда был успех настоящий».
0: Отношение к этой работе было парадоксальным. Одни критики видели лишь изображение безалаберного студента. Разглядели и белую подкладку его студенческой шинели, что могли себе позволить лишь весьма состоятельные люди. Слово «белоподкладочник» было синонимом богача, равнодушного к политике. Другие же обнаружили политический подтекст. Критик Владимир Стасов подвел итог разноречивым мнением.
4: «При всей неудачности некоторых подробностей костюма и жестов в картине, наша публика была к ней несправедлива. у нас не заметили превосходного пейзажа, воды, и, что еще несравненно значительнее, не заметили той чудной, горячо и мастерской рукой выполненной современной задачи. Русская молодежь, не потерявшая смелости духа, надежд и радостных упований среди одолевающих ее бед. Всего этого никто, кроме Репина, никакой художник и не задумывал никогда.
0: Но сам автор в письме одной из своих учениц рассказал о своем замысле просто и ясно.
2: Написал пару молодых людей, гуляющих по берегу Финского залива. Время первых заморозков моря, когда низовой ветер подымает воду и играет, ломая льдины. Это забавляет молодых людей, а стариков-художников смелость это удивляет настолько, что они пишут на эту тему картину. А публика наша настолько еще молода, что поражается этим невозможным событием в картине и видит, что это неспроста, что тут кроется глубокая аллегория. И меня за эту аллегорию то бронят, то порицают, то презирают.
0: В наши дни картина Репина считается признанным шедевром лирической живописи. До сих пор ее смысл оценивают по-разному. Но чего зритель не может не заметить, так это молодости и беззаботности героев, их счастливых широких улыбок и светящихся глаз. Они счастливы, они влюблены друг в друга. Все остальное в эту минуту не имеет для них никакого значения. Чувство захватило их, как разбушевавшееся море.
5: Илья Ефимович Репин. «Какой простор». 1903 год. Государственный русский музей.

0: эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Год 1926. Август. Последние известия.
3: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия и судьи праведные, всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
2: Губернская хроника.
3: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен 8-сильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции Горсовета коммунальной и здравоохранения был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
1: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Из истории музеев.
2: Художественные музеи – это замечательные достижения человеческой цивилизации. Они хранят и делают доступными уникальные творения человеческого духа. Именно там, в залах музеев, происходят волнующие встречи с прекрасным. Именно там совершается таинство постижения искусства, соединяется связующая нить времен. История возникновения музеев восходит к далекой древности. Понятие «музей» появилось в культурном обиходе человечества более 2500 лет назад. Ну и кто, как не греки, могли стать прародителями всего прекрасного? Конечно же, греки. И слово «музей» имеет греческое начало, обозначая «храм муз», то есть место, в котором человек прикасается к чему-то светлому, высокому, божественному. Древние греки изначально понимали под музеоном святилище муз. Со временем это слово стало обозначать место для занятий литературой и наукой. Первый музеон был основан греческим полководцем Птоломеем I, правителем Александрии, около 307 года до нашей эры. Со временем он стал интеллектуальным и научным центром древнего мира. Через 200 лет Мусион располагал уникальной библиотекой, насчитывающей более 700 тысяч рукописей в виде папирусных свитков. Разнообразие авторов и богатство рукописного собрания Александрийской библиотеки поражает воображение. Оно включало в себя сочинения древнегреческих лириков, произведение сладкозвучной Сафо, «Десятой музы», как ее называл Платон. Здесь изучали философию, историю, географию, астрономию, физику, математику. В садах Мусиона прогуливался Евклид. Здесь он написал свои знаменитые «Элементы математики», работу, которая и поныне является настольной книгой ученых и учащихся. Александрийская библиотека просуществовала несколько веков, обрела большую славу, послужила многим поколениям ученых. В качестве научного центра она оказывала существенное влияние на духовную жизнь всего античного общества. Ее возглавляли, в ней работали крупнейшие ученые того времени. За много веков существования Александрийской библиотеки сочинения сотен ученых и писателей расходились по всем странам древнего мира. И благодаря этому, после ее утраты, для последующих поколений сохранилась часть находившихся в ней культурных сокровищ древности. Они и легли в основу научных знаний и литературы многих народов. Существует несколько версий гибели библиотеки. Большинство исследователей сходятся на том, что библиотека сгорела в 272 году во время войны между римским императором Аврелианом и царицей Пальмиры Зиновией. Тогда был разрушен и сгорел дворцовый квартал в Александрии. Так погибли манускрипты, содержавшие мудрость предшествующих поколений не только Египта и Греции, но и многих других стран. Аналогом художественных музеев в античной Греции были храмы. По традиции в храмах располагались статуи, картины, посвященные богам или музам. Античные храмы богато украшались мозаиками и фресками. Позднее, уже в античном Риме, к этому добавились и скульптуры, расположенные в городских садах, римских банях, в театрах. Доступ в эти места имел любой горожанин. Таким образом, в ту пору художественные произведения были доступны широкой публике. прообразами частных собраний в античные времена были виллы богатых и знатных людей. Вилла римского императора Адриана, одна из самых роскошных вилл своего времени, богатством и разнообразием украшающих ее шедевров, не уступала многим современным музеям. В средние века хранителями произведений искусства, ювелирных изделий, статуй, древних манускриптов были храмы и монастыри. Начиная с VII века в них выставлялись также для обозрения трофеи, захваченные в войнах. Систематическое коллекционирование предметов искусства началось в эпоху Возрождения. Именно в этот период зарождается современный облик музея, а само слово приобретает современное значение. Многие правители становятся меценатами и покровителями искусства. Одним из самых известных среди них был флорентийский правитель Лоренцо Медичи, получивший прозвище «Лоренцо Великолепный». Однако наиболее крупным заказчиком произведений искусства по-прежнему остается церковь. Она активно привлекает художников к украшению храмов. И без преувеличения можно сказать, что церкви были прообразом современных музеев. В их художественном оформлении изначально была заложена идея синтеза искусств, живописи, архитектуры, скульптуры и декоративного искусства. Все это великолепие было доступно взорам прихожан, которые таким образом имели возможность прикоснуться к прекрасному. Многие европейские храмы, а также русские православные церкви, являясь по сути религиозными сооружениями, и сегодня имеют статус музеев. Наряду со службами в них проводятся экскурсии. Историю современных музеев можно отсчитывать с еженедельных показов картин деятелям искусства и студентам в Люксембургском дворце в Париже в 1750 году. Но все же первым музеем считается Британский музей, открывшийся в Лондоне в 1753 году. Однако для его посещения была необходима письменная регистрация. Титул же первого публичного музея по праву принадлежит Лувру, распахнувшему для всех желающих свои двери в 1793 году. Сегодня собственный музей имеет не только каждый город, но и многие организации, учреждения, компании. Это и есть сама история, бережно хранимая и передаваемая будущим поколениям.

Дитя, не смею над тобой произносить благословение. Ты взором, мирную душой, небесный ангел утешения. Да будут ясны дни твои, как милый взор твой ныне ясен. Меж лучших жребиев земли, да будет жребий твой прекрасен. Александр Сергеевич Пушкин, 1824 год.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Морис Равель. Соната для скрипки и фортепиано. За роялем Святослав Рихтер. Партия скрипки Олег Каган. «Идеал музыканта-скрипача, сверхчеловек», говорил о Кагане Юрий Башмет. «Если я думаю об Олеге, то я думаю о том, что это художник исключительной нежности. Нежности к друзьям, музыке, к инструменту. Эти слова принадлежат великому Мстиславу Ростроповичу. Святослав Рихтер называл его скрипачом высшей пробы, а Геннадий Рождественский отмечал особое излучение, исходящее из его души. Элегантность, искренность, безупречный вкус – вот только несколько из слагаемых музыкального и человеческого дара Олега Кагана. Но, отмечают коллеги, формула его таланта до сих пор не разгадана. А еще, вспоминая Олега Кагана, говорят о том, что он был одним из тех артистов, которые как будто стояли над эпохами. К своей он принадлежал безусловно, но и заглядывал в прошедшее, чувствовал будущее. Отмечают, что Кагану удалось соединить в своем искусстве нечто, на первый взгляд, несочетаемое. Перфекционизм старой школы, его учителем был Давид Ойстрах, строгость и объективность трактовки, которой требовало время. Но Каган – это и страстный порыв души, рвущийся на свободу из рамок нотного текста. Олег Каган был безусловным исследователем всего нового, только что возникших и еще не утвердившихся широко в музыкальном пространстве звуковых материй. И это видно из его постоянных обращений к музыке своих современников и, конечно, классики 20-го столетия – Шнитке, Губайдулине, Бергу, Веберну, Шонбергу. И был интересен и притягателен он еще и тем, что, безусловно, сознавал необходимость обновления выразительных исполнительских средств, без чего музыка не станет его музыкой, не начнет дышать его энергией, не родится настоящее искусство. Он ушел из жизни очень рано, но у нас остались записи его удивительных исполнений, а еще память о человеке, который сам был воплощенная гармония. Петр Ильич Чайковский. Воспоминания о дорогом месте.

Олег Каган родился в 1946 году в Южно-Сахалинске. Отец был врачом, очень любил музыку, всю жизнь собирал записи великих исполнителей и сам научился играть на скрипке. Жизнь семьи, ее традиции способствовали появлению и проявлению любви к музыке, раскрытию таланта мальчика. Олегу было 7 лет, когда семья переехала в Ригу, и его привели к самому известному в городе педагогу. Характерно, что мэтр сказал, что с такими пальцами, как у этого мальчика, играть на скрипке невозможно. Как вспоминал впоследствии сам Олег Каган, именно после этого ему страстно захотелось стать скрипачом. У другого педагога, Иоахима Брауна, никаких подозрений руки юноши не вызвали, и Олег Каган учился у него по классу скрипки в музыкальной школе при консерватории. В 13 лет известный скрипач Борис Кузнецов перевез Олега Кагана в Москву, взяв в свой класс в Центральной музыкальной школе. Он занимался у Кузнецова и в консерватории. Уже в год поступления в консерваторию Каган завоевал 4-е место на конкурсе имени Энеску в Бухаресте. Год спустя выиграл международный конкурс скрипачей имени Сибелиуса. Еще через год стал лауреатом 2-й степени конкурса имени Чайковского. А в 1968 году одержал блистательную победу на конкурсе имени Баха в Лейпциге. Все эти события способствовали признанию Олега Кагана как одного из самых уникальных молодых музыкантов своего времени. После смерти педагога Бориса Кузнецова Каган перешел в класс выдающегося скрипача, дирижера и педагога Давида Ойстраха. Исключительная внутренняя дисциплина, позволявшая ему двигаться в своем искусстве по восходящей ровной линии, фундаментальность подхода к музыкальному тексту привила ему именно Ойстрах. И в этом Каган, конечно, продолжатель его традиции. Учитель и ученик сделали много совместных записей. Давид Ойстрах всегда и много помогал своему гениальному ученику. Так, с его помощью, Олег Каган записал цикл из 5 скрипичных концертов Моцарта.

кстати, о Моцарте Олега Кагана. Однажды, сдержанный на похвалы, Святослав Рихтер сказал: «Олег, думаю, близок к правильному пониманию Моцарта». И, слушая записи произведений Моцарта Кагана, заметил, что они доказывают приоритет русской скрипичной школы. Что вкладывал Святослав Рихтер в понятие «правильное понимание Моцарта»? Удивительная пианистка Элису Версаладзе полагает, что Рихтер имел в виду, что Олег Каган был как будто специально создан для того, чтобы играть любые произведения легко, без видимых усилий. Это и рождало ощущение органичности его моцартианства. У него все и всегда получалось легко и естественно. Он вообще был открытым человеком, мог найти подход к любому, даже очень неприятному человеку, и он неизбежно попадал под влияние Кагана, на время терял свои неприятные качества. Олег Каган никогда ничего не придумывал. У него никогда не было ни одного фальшивого жеста, ни одной интонации, специально рассчитанной на привлечение или обман слушателя. Он был невероятно искренен, поэтому Рихтер и ценил его. Ведь Моцарт как лакмусовая бумажка. Сразу слышна твоя человеческая фальшь. Чувство времени было у него потрясающим. Он всегда абсолютно идеально попадал в стиль. Это было прежде всего интенсивное внутреннее сопереживание в отношении того или иного композитора, в отношении того или иного музыкального текста. Многолетнее творческое сотрудничество Олега Кагана со Святославом Рихтером началось в 1969-м, и очень скоро их дуэт стал всемирно известным. Для Рихтера чрезвычайно важны были честность Олега Кагана и его феноменальные скрипичные качества. Есть скрипачи, которые часами проводят с инструментом, и только это помогает им быть в форме. Кагану этого не требовалось. Рихтер ценил в нем и то, что он без труда находил ключ к исполнению современной музыки. Он чувствовал и понимал ее так же хорошо, как чувствовал и понимал романтическую музыку или венских классиков. Конечно, Олег Каган был творчески близок со многими выдающимися музыкантами своего времени, но союз со Святославом Рихтером был особенным, занимал важнейшее место в жизни Кагана. И эта совместная творческая интенсивная жизнь продолжалась почти 20 лет, подарив слушателям незабываемые концерты и оставив нам уникальные записи ансамблей Чайковского, Берга, Хиндемита и, конечно, Моцарта.

Олег Каган обладал естественным артистизмом и непоказным обаянием. Он был скромен и несуетлив. Он не был публичным человеком. И это проявлялось и в жизни, и в искусстве. Он никогда не выпячивал свою феноменальную природную скрипичность, не заботился о солировании, будучи способным, как говорил про него Альфред Шнитке, легко отрешиться от себя во имя общей задачи. И хотя Олег Каган был самостоятельным, глубоко мыслящим музыкантом с юности, его сотворчество с выдающимися авторитетами Ойстрахом, Рихтером было не подчинением авторитетам, а диалогом, а иногда и спором на их собственном уровне. В результате рождались выдающиеся исполнительские шедевры. И хотя, безусловно, Каган во многом продолжатель традиций Ойстраха, однако, замечают музыковеды, доверимся их мнению, в интерпретации Кагана тех же самых сочинений, например, сонат и концертов Бетховена, Моцарта, обнаруживается запредельная высота полета мысли и чувства, смысловая нагруженность каждого звука, которую Ойстрах не мог себе позволить, будучи музыкантом другого времени с другими присущими ему ценностями. Интересно еще одно замечание. Становясь аккомпаниатором Кагана, Ойстрах со сменой амплуа попадал под его влияние. Это были великолепные по утонченности и гармоничности ансамбли. Возможно, что именно от Святослава Рихтера, рано заметившего гениального молодого скрипача, Каган перенял это высшее наслаждение ценностью каждого артикулируемого тона, передающейся публике. Каган не давал захлестнуть себя эмоциями, и в знаменитых записях бетховенских и моцартовских сонат чувствуется иногда, особенно в медленных частях, как Рихтер уступает строгой воле молодого музыканта, ровно и уверенно прокладывающего себе путь от одной вершины духа к другой. Можно ли определить, можно ли представить до конца в таком случае, какое влияние он оказал на своих сверстников, на друзей, на близких людей, Наталью Гутман, Юрия Башмета, на многих и многих, и, конечно, на своих учеников?

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радиообраз» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник «Лестница». Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

вовек милость Его. День за днем. Дневник православного священника. 15 августа. Это я. Не бойтесь. Евангелие от Марка, глава 6, стих 50. Во время бури, когда апостолы были в страхе, вдруг раздался знакомый голос. «Это я, не бойтесь». И буря внезапно прекратилась, и ветер утих. Ученики были глубоко поражены этой внезапной переменой. Откуда это удивление, если еще накануне они же были свидетелями не менее дивного чуда? Евангелие отвечает: «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Итак, каждый раз, когда мы не понимаем голоса Божия и, забывая милости Его, снова сомневаемся в Его помощи, будем помнить, что причина тому не недостаток памяти, а холодность чувства, потому что сердце наше окаменело. Внутреннее содержание, назидательная сторона, духовная связь совершившихся чудес ускользала от понимания учеников. А между тем Господь повторял им все тот же урок: «Полагайтесь на Меня, и все Мое будет ваше. Помощь явится всегда, только не в ваше время, а в Мое». Каждое чудо было залогом той неисчерпаемой любви, которая вновь проявляется в каждой жизни и будет проявляться бесконечно для всех тех, кто в нее уверовал. Рука Божия не изменяет никому, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стих 6. Чудеса Христовы призывали учеников к возрастанию в вере на основании опыта, чтобы они со свежими силами возвращались к своему служению. С тех пор ничто не изменилось. Христос тот же и вовек милость Его. Мы также можем бесстрашно вступить в борьбу с жизнью и победить всякого врага силою Христовой. Но каждый день необходимо обновлять эту силу, чтобы ее не потерять. Начиная день, который нередко готовит нам столько осложнений и мелких или крупных испытаний, надо прежде всего облекаться во Христа. Тогда мы можем спокойно ожидать неизвестную нам будущность. Он нас всегда выведет победителями.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анненский. В небе ли меркнет звезда? В небе ли меркнет звезда? Пытка ль земная все длится? Я не молюсь никогда, я не умею молиться. Время погасит звезду, пытку ж и так одолеем. Если я в церковь иду, там становлюсь с фарисеем. С ним упадаю я нем, с ним и воспряну ликуя. Только во мне-то зачем мытарь мететься тоскуя?

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующий отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Любезный читатель, ты держишь в руках предмет вожделения ни одного поколения нижегородских краеведов и историков. Такими словами начал предисловие нижегородский краевед и историк Юрий Григорьевич Галай к переизданию знаменитого труда по истории нашего города, краткого очерка истории и описания Нижнего Новгорода, составленного Николаем Храмцовским. Эта книга впервые увидела свет в 1857 году в Нижнем Новгороде в губернской типографии. Рождение этого издания связано с деятельностью нескольких замечательных и талантливых людей. Первый шаг в истории создания этой знаменитой книги принадлежал не автору текста, а иллюстратору. Иллюстрации к краткому очерку истории и описания Нижнего Новгорода были созданы художником-самоучкой Дмитрием Яковлевичем Быстрицким, который служил мелким чиновником в Нижегородском ярмарочном гостином дворе. Быстрицкий усердно зарисовывал наиболее полюбившиеся ему места родного города. Пользуясь случаем, он принес свои рисунки известному издателю и художнику Василию Федоровичу Тиму, приехавшему на Нижегородскую ярмарку. Надо сказать, что это был очень удачный ход со стороны Быстрицкого, поскольку в это время Василий Федорович Тим издавал периодически сборник литографий под заглавием «Русский художественный листок». Там он помещал как свои собственные рисунки на камне, так и исполненные другими художниками. Возможно, Быстрицкий надеялся принять участие в «Русском художественном листке». Рисунки Тима заинтересовали, и он их, в свою очередь, показал нижегородскому губернатору Федору Васильевичу Анинкову, рекомендовав напечатать некоторые из них, главным образом, виды церковного зодчества. Начальник губернии согласился, но с условием, что к рисункам будет соответствующее описание. Быстрицкий, по словам его сына, не посмел взять на себя такой ответственный труд и рекомендовал обратиться к своему другу Николаю Ивановичу Храмцовскому, которого и представил губернатору. Личность Николая Ивановича Храмцовского, а современники называли его отцом истории Нижнего Новгорода, достойна самого пристального внимания. Николай Иванович родился в 1818 году в Вологде, получил домашнее воспитание. Но это ему не помешало стать человеком весьма начитанным и грамотным. В Нижний Новгород семья Храмцовских переехала в 1828 году. В 18 лет от роду он поступил письмоводителем в Нижегородское соляное правление, где со временем дослужился до помощника комиссионера по перевозке соли. Первые попытки в изящной словесности не принесли Николаю Ивановичу славы и были встречены критикой достаточно прохладно. Из чего молодой автор сделал соответствующие выводы и отдался всей душой исторической науке. По всей видимости, толчком к изучению нижегородской истории послужило знакомство Храмцовского с любителями местных древностей, архимандритом Макарием и Павлом Ивановичем Мельниковым. Именно они привлекли его к обработке старых документов, которые усердно собирала Нижегородская временная комиссия, учрежденная в 1849 году для разбора древних актов и рукописей. Предложение губернатора о написании истории Нижнего Новгорода было очень ко времени, поскольку соляное правление закрылось, и Храмцовский потерял работу. Николай Иванович спешно засел за работу и в кратчайшие сроки написал первую часть работы, очерк истории Нижнего Новгорода. 20 мая 1856 года нижегородский военный губернатор Александр Николаевич Муравьев отправил рукопись очерка истории и описания Нижнего Новгорода в цензурный комитет Московской духовной академии. Рукопись подверглась духовной цензуре, поскольку в предполагаемом издании имелись рисунки культовых сооружений. Ведь большинство литографий представляло собой изображения церквей, соборов, монастырей и часовен Нижнего Новгорода. Литографии с изображением общих видов города, ярмарки и их планы дополнительно рассматривались в военно-типографском депо. Издателем книги стал почетный нижегородский гражданин, купец первой гильдии Василий Клементьевич Мичурин. Он приобрел рукопись у Николая Ивановича Храмцовского за небольшую сумму с тем, чтобы напечатать ее в пользу предполагаемого им богоугодного заведения под названием «Дом Минина». В мае 1857 года первая часть краткого очерка истории и описания Нижнего Новгорода была отпечатана в губернской типографии. Она представляла собой историю города с момента его основания до 50-х годов XIX века. Для того, чтобы книга поступила в продажу, нужно было получить в цензурном комитете билет на распространение издания. Издатель Мичурин хотел получить билет к открытию Макарьевской ярмарки, чтобы на ней же и максимально полно продать тираж книги. Несмотря на то, что разрешение на реализацию издания было послано в июле, объявлено оно было Мичурину только 3 сентября, то есть к закрытию торжища. Но городской голова, а об этом еще долго судачили старожилы, нашел выход из сложившегося положения. Каждому купцу при получении гильдийских свидетельств он почти насильно вручал книгу, взыскивая по 5 рублей за экземпляр. Вторая и заключительная часть очерков вышла из губернской типографии в 1859 году и включала в себя описание достопримечательностей Нижнего Новгорода. В фондах Нижегородской областной библиотеки сохранилось достаточно много экземпляров краткого очерка истории и описания Нижнего Новгорода, но мало экземпляров с полным набором литографий. Большая часть изображений относится ко второй части работы и служит иллюстрациями к описанию Нижнего Новгорода. На них можно увидеть строения, которые не дошли до нас в силу разных причин. Здания как светского, так и культового назначения приходили в негодность, неоднократно перестраивались. Поэтому рисунки Быстрицкого дают возможность изучить историю городской застройки. Советская действительность кардинально изменила Благовещенскую площадь, ныне площадь Минина, территорию Нижегородской ярмарки, а также строение внутри Нижегородского Кремля. Не менее важное значение имеет и исследование Храмцовского. Текст книги воспринимается на данном этапе как исторический источник, поскольку Николай Иванович является одним из первопроходцев в изучении местного архивного материала. Известно, что для написания книги нижегородский губернатор разрешил автору пользоваться старинными связками архивных дел, хранившихся при губернском правлении. А дошли ли до нас эти архивные документы, неизвестно. Поэтому, как писал Юрий Григорьевич Галай в предисловии к переизданию труда Храмцовского, материал, найденный и скомпонованный автором, к нашему времени сам превратился в своеобразный источник, из которого многие поколения краеведов черпают сведения по разнообразным аспектам местной истории. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
4: Изборник 1073 года. Третье по древности, после Остромирова Евангелия и Новгородского кодекса, древнерусская рукописная книга. И сборник был составлен для великого князя Святослава Ярославича двумя переписчиками, одним из которых был дьяк по имени Иоанн, имя второго неизвестно. Книга состоит из философских сочинений, посвященных человеку, его бессмертию, проблеме соотношения сущего и природы. Вот что говорится в одном из наставлений. «Не составить бо сия корабль без гвоздия, ни праведник без почитания книжного. Красота – воину оружие и кораблю ветрило, так и праведнику – почитание книжное».
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Энциклопедия советской эстрады.